0: пострадавшим от двойного землетрясения и восстановления поврежденных и разрушенных объектов. Родригес также сообщила, что власти открывают отдельный фонд в Государственном банке для пожертвований внутри страны, средства которого также будут направлены на строительство жилья. В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первая из которых, по оценке геологической службы США, составила 7,2, а второй 7,5. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктуры и больницы, закрыт главный аэропорт страны. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.
1: О мошенниках.
0: Аферисты начали использовать новую схему обмана, связанную с якобы блокировкой системы быстрых платежей, сообщили в платформе «Мышеловка» Народного фронта. Злоумышленники представляются сотрудниками банков и требуют коды из СМС, либо установку вредоносных приложений. В организации призвали не передавать личные данные и не устанавливать сторонние программы по просьбе звонящих.
1: О футболе.
0: Криштиану Роналду забил гол в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против сборной Хорватии, реализовав пенальти на 68-й минуте. Для португальского форварда это первый гол в плей-офф чемпионатов мира. Ранее он забил 10 мячей на групповом этапе турнира.
1: Обо всем остальном.
0: В России могут появиться специалисты по продвижению брендов в нейросетях. По данным экспертов, уже открыто более 100 таких вакансий. Такие специалисты занимаются тем, чтобы компании попадали в ответы и поисков, и чат-ботов, формируя контент, на который опирается нейросеть при выдаче информации. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Цели будут достигнуты. Россия продолжит усиливать давление на киевский режим. Милитаризация Европы. Москва в ответ планирует дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности. И поражено множество стратегических объектов ВСУ. Наши военные нанесли массированный удар по объектам ОПК на Украине. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Милитаризация Евросоюза и его курс на конфронтацию с Россией вынуждают Москву планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности, которая будет гарантирована в любом случае, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: То, что эскалация со стороны Европы происходит, это однозначно. То, что по мере становления своей оборонной идентичности Евросоюз занялся и вступил на путь милитаризации – и, собственно, посвящает себя теме конфронтации с Российской Федерацией, это тоже однозначно. Конечно же, мы не можем закрывать на это глаза, и, конечно же, этот фактор усугубляет и без того накаленную напряженность на европейском континенте. Этот фактор вынуждает нас планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности. А что касается дискуссий вокруг того, как ее обеспечивать, то вы знаете, что есть сторонники, в том числе и академики, кстати, есть сторонники весьма и весьма таких решительных мер. Вот. Есть сторонники более сдержанных мер. Но не должно вызывать сомнения одно. Надежная безопасность Российской Федерации и ее национальных интересов будет гарантирована в любом случае.
2: Также Песков добавил, что Россия продолжит усиливать давление на киевский режим, чтобы достигнуть поставленных целей, отметив, что глава генштаба Герасимов утром доложил Путину о результатах массированного ответного удара вооруженных сил России по военным объектам на Украине.
3: Утром сегодня во время, собственно, ежедневного доклада верховному главнокомандующему начальник генштаба Герасимов также доложил о результатах массированного ответного удара вооруженных сил Российской Федерации по Киеву, другим населенным пунктам в контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам.
2: Минувшей ночью российские военные нанесли ответный массированный удар по военным объектам на территории Украины, сообщила Минобороны. Поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области, также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Кроме этого, вооруженные силы России ударили гераньями по логистическим центрам и АЗС в Николаевской области и по железнодорожному локомотиву в Кировоградской. Наши военные нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными дронами по военным объектам Украины, сообщило утром Минобороны. Ведомстве подчеркнули, что массированный удар стал ответом на террористические атаки киевского режима против гражданской инфраструктуры России. Наш массированный удар по ВПК Украины обсудили с военным экспертом журнала «Арсенал Отечества» Дмитрием Дрозденко.
4: Фактически, да, это комплексная военная операция, которая требует и длительной, и глубокой разведки, анализа, скажем так, полученных данных, распределения целей, распределения наряда сил и средств, то есть куда летит дрон, куда летит Х-101, куда летит Искандера, куда прилетает Циркон, потому что, опять-таки, это же разные пусковые установки, разные типы ракет. Все это должно взаимодействовать как бы в едином контуре, чтобы максимально ослабить возможность отражения этой атаки. То есть что можно сказать вот именно про техническую точку зрения. Ну и также то, что использовалось как крылатые ракеты, это Х-101 и баллистика, аэробаллистическая Искандер-М, и наша гиперзвуковая, это Циркон, который несбиваемый. Также достаточно большое количество новых БЛА, герань. Понимаете, что-то они, конечно же, прочувствуют по одной простой причине, что нарушение логистики складов ГСМ, это все влияет на текущее состояние на линии фронта. Но сами по сути удары такого формата носят именно ограниченный характер, потому что это территория конкретно Украины и конкретно территория, где со 100% там надежностью подтверждено, что вот здесь находятся дроны, а не там отделение почты. То есть фактически удары наносятся, связав себе руки за спиной. Будем говорить честно. И наша позиция в этой ситуации носит реактивный характер, а не активный. То есть начали бить по нашей нефтянке, мы начали бить по их заправкам. То есть не ранее того, как. Вот. Но проблема состоит в том, что те же ракеты «Фламинго», которые мы уничтожили, они производятся по большей части за рубежом. И большинство дронов произведено за рубежом. То есть они там спокойно их, попивая кофе, делают. Это все спокойно приезжает на территорию Украины, там прячется, потом бьет по нам. То есть это реактивный. Активная позиция. А активная – это, скажем так, пресечение этого момента, скажем так, в корне своем. Я поясню, просто сейчас идут массовые поставки дронов, которые, ну, мы просто на себе уже это ощущаем по всей территории страны. Вот. А на самом деле сейчас идет массовая постановка на производство дешевых крылатых ракет. И тоже участвуют разные стартапы в них. И американские. Не надо думать, что американцы, они тут такие нейтральные. Большинство дронов и вся разведывательная информация, анализ кайпланшетов, это все американцы. Вот. То есть это говорит о том, что если не изменять позицию, одними просто массовыми ударами по Украине, мы это дело не остановим, потому что Европе абсолютно без разницы, что там на Украине будет уничтожено. Их волнует, они потом восстановят, вгонят Украину в кредиты, план Маршалла 2 там придумают и тому подобное. Ну давайте смотреть правде в глаза. Промышленный потенциал Европы и мобилизационный потенциал Европы, он существенно больше, чем российский. Чтобы мы, как говорится, не говорили, как все здорово, а как у них плохо. Просто нужно посмотреть, сколько людей там живет, сколько людей у нас, сколько ВВП, да даже без США, если мы возьмем, сколько заводов, какой уровень производительности труда, роботизации производства. То есть это все долгоиграющие игры, но спускать нас с крючка, похоже, никто не хочет, и, как мы видим, любые переговоры, договоры, духи, они не очень действуют. То есть единственный способ победить – это победить. Вот. Я боюсь, что даже если мы полностью освободим Донецкую область, то они не остановят войну, они, наоборот, будут ее расширять. Единственный способ, мне кажется, но опять же, это мое личное частное мнение, не дай Боже, никому советов не даю, это, скажем так, усиление эскалации. Иран просто показал, как это работает. Да, это связано с большими издержками, но это работает.
2: Ответный калибр. Наши ракеты устроили тотальный демонтаж инфраструктуры. Минобороны отчиталось о новом массированном ударе по ключевым объектам на Украине. В этот раз под раздачу попал целый букет стратегических целей. Военные предприятия, объекты топливно-энергетического комплекса и аэродромы. География прилетов вышла максимально широкой от Киева и Киевской области до Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской. Ведомстве четко дали понять, это жесткий и закономерный ответ на украинские атаки по гражданской инфраструктуре на территории России, на теракты. Каковы реальные масштабы разрушений и чем обернется этот налет для оборонного сектора противника? Прямо с аналитического дежурства военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
5: По сообщению Министерства обороны России, минувшие сутки в столице Украины сильно трясли наши удары беспилотников и ракет. Удары раздавались не только в самом Киеве, но и в области, и еще даже в 5-6 областях Украины. Это были и массированные удары, это были и групповые удары. И здесь возникает вопрос, естественно, а по каким целям били? Отвечаю. Били прежде всего по военно-промышленному комплексу, по топливно-энергетической структуре, по аэродромам, по складам, по портам, по пунктам временной дислокации вооруженных сил и по местам, где разрабатываются беспилотники. Ну, естественно, я хотел бы заметить нашему родному российскому обывателю, что все это наши военные рассматривают в качестве такого регулярного возмездия украинским бандеровского типа боевикам за то, что они часто бьют по гражданским объектам. Мы же предпочитаем прежде всего цели военные, военно-промышленные и энергетические. Ну и здесь, естественно, возникает вопрос, о чем били? А били целым пасьянсом, целым набором беспилотников и ракет. Причем ракеты по украинским военным целям запускались разного типа. Воздушного самолета, с наземных установок. Были и ракеты морского базирования. Причем все это оружие, отвечает Министерство обороны, было абсолютно высокоточным. То есть таким образом оно шло жестко ориентировано на уже давно проверенную цель. Кстати, пользуясь случаем, хочу напомнить вам прелюбопытное статистическое число. Вот за первое полугодие этого 2026 года российская армия нанесла по этим военным, военно-промышленным, энергетическим целям аж 157 групповых и массированных ударов. Некоторые украинские экономисты уже воем воют и говорят, что России удалось вывести из строя почти 70% украинской экономики. И я бы даже назвал такой украинской военной промышленности и газа, и нефтеперерабатывающих предприятий. Это кровь украинской армии. Но мы пытаемся лишить ее горючего прежде всего, потому что это влияет на состояние вооруженных сил Украины. Чем оно будет хуже, тем будет нам лучше. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Бабушкиной схеме конец. Верховный суд защитил покупателей квартир. О чем речь? Через пару минут.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович о стратегии для мирового господства над искусственным интеллектом.
7: Надо готовиться к завтрашнему дню, благо его контуры более-менее понятны. Следующий этап, я его накладываю на вторую половину 26-го и 27-й год, приведет ко всеобщему осознанию, что мировых дата-центров, которые выжигают энергию планеты, уже не надо. Большую часть задач можно решать на персоналках специализированных там и персоналках на столе, раз, их можно накупить сколько хочешь там в Сингапуре, во Вьетнаме, Таиланде и так далее. Второе, нужны замкнутые контуры, которые не будут связаны с западными дата-центрами, тем самым большая часть задач оставит их без прибыли, потому что народ будет считать локальным у себя. Ну и в-третьих, сейчас перейдет гонки настоящей скорости алгоритмов, а там нужны математики, а вот мозги у нас есть, и никакие санкции этому не мешают. То есть сейчас начнется соревнование математиков. Ну, например, один парень переставил две строчки в Linux, доступ к быстрой памяти ускорился на 5%. Что такое ускорение памяти на 5%? Вот представь себе дата-центр за 100 миллиардов долларов, который там сейчас самый большой строит. Вот 5 миллиардов долларов, он, поменяв две строчки кода, 5 миллиардов долларов в своей стране сэкономил. Дата-центр можно строить поменьше, а скорость будет такая же. Когда начнется соревнование математиков, а не производительности, у нас есть шансы.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
8: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Итак, популярную бабушкину схему с возвратом проданной недвижимости официально прикрыли. Поводом для жесткого юридического разбора полетов стало известное громкое дело Ларисы Долиной, после которого Верховный суд все-таки выпустил детальные разъяснения по оспариванию подобных сделок. Теперь одной лишь дежурной фразы «меня обманули мошенники» будет абсолютно недостаточно, чтобы панически вернуть проданное жилье и забрать его у новых, ничего не подозревающих владельцев. Отныне бывшим собственникам, решившим вернуть недвижимость назад, придется предъявить суду по-настоящему веские доказательства. В качестве такового аргумента, например, потребует официальную справку о психологическом состоянии продавца на момент подписания договора. Заставит ли это продавцов массово сдавать тесты на адекватность? Прямо из коридора психдиспансера, судорожно проверяя, все ли дома и на месте ли нужные медицинские штампы, Василий Воронин.
9: Схему Долиной запретили в России. Верховный суд постановил, что нижестоящие суды больше не могут возвращать жилье продавцам, если их заставили мошенники. Правда, вернуть недвижимость теперь можно лишь в том случае, если покупатель каким-то образом знал или догадывался, что бабушка или дедушка выставили на продажу квартиру, будучи под психологическим воздействием аферистов. В ином случае квартира остается у него. Продавец, который не отдавал отчета своим действиям, должен представить доказательства, относящиеся к моменту сделки. Также суд должен предоставить защиту и потерпевшему продавцу, и добросовестному покупателю. Юридическое сообщество довольно решением Верховного суда. При этом нельзя исключать, что споров подобных дел у Долиной не станет совсем. Об этом в разговоре с радио «Комсомольская правда» заявил адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер Некрасов Рудоманов и партнеры Андрей Некрасов.
10: Мы, конечно, все приветствуем, там, все юридическое сообщество, приветствуем вот такую позицию Верховного суда по такой категории дел, скажем так, потому что, к сожалению, вот это сумасшествие вылилось в целую категорию дел, и все это продолжается, и после того прецедентного, как кто-то думал, рассмотрения Верховным судом дела против народной артистки Долиной. Нет, это все продолжается и в столице, и в других регионах нашей страны. Поэтому, конечно, такое какое-то направляющее мнение высшей инстанции, оно очень важно. Я не думаю, что эти дела прекратятся, так сказать, инспирированные вот этими вот там мошенническими или якобы мошенническими действиями каких-то третьих сторон, неважно, украинской, еще какой-то стороны. Ну, наверное, да, может быть, сойдут на нет в судах. Вот, но что в целом поток таких исков совсем иссякнет, я в это не верю.
9: Ранее Верховный суд вынес решение по делу Ларисы Долиной, однако это не изменило ситуацию для многих покупателей недвижимости. Несмотря на ожидаемый поворот практики, суды продолжают вставать на сторону продавцов. После вердикта зафиксировано как минимум 30 подобных случаев. Покупатели жалуются, что с них требуют не просто проверки документов, а почти собственного расследования, от общения с соседями до изучения поведения продавца. Как обезопасить свою сделку с недвижимостью? Небольшие рекомендации дал адвокат Андрей Некрасов.
10: Ну, я, конечно, могу порекомендовать совершать такие сделки в нотариальной форме, с обязательной видеофиксацией момента совершения сделки, с подробной беседой с нотариусом, который выясняет эмоциональное и пытается понять психическое состояние сторон совершаемой этой сделки. Разумеется, перед этим мы всегда рекомендуем получить соответствующие справки с личным очным осмотром в диспансерии, у частного психиатра. Ну и если это возможно, что, конечно, реже, позаботиться о каком-то депонировании длительном, о таком оттянутом расчете по сделке, чтобы у страны было больше времени осмыслить, что именно произошло, и чтобы средства какое-то время полежали, скажем, у эскроу-агента, это может быть банк, это могут быть также адвокатские фирмы крупные. То есть вот каким-то образом пытаться застраховать сделки.
9: В декабре 2025 года спор Долиной за квартиру дошел до Верховного суда. Он отменил решение нижестоящих инстанций, отказал певице в иске о признании сделки недействительной и признал право собственности на квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: В Вологодской области в прошлом году заметно снизилось число прерываний беременности. По данным Минздрава России, за год в регионе было проведено 1653 аборта. Это почти на 46% меньше, чем в 2024 году. А тогда, согласно статистике, в Вологодской области было зарегистрировано более 3000 прерываний беременности. При этом ранее губернатор Георгий Филимонов сообщал о еще более резком снижении. 2 июня он написал в Телеграме, что в прошлом году в области было проведено всего 309 абортов против более полутора годом ранее, а снижение составило почти 82%. Таким образом, данные губернатора и статистика Минздрава существенно различаются. Эти данные радио «Комсомольская правда» прокомментировал председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
11: Пока у нас не будет данных о том, конкретно проживающие женщины в Вологодской области, сколько сделали абортов, то эти данные, которые указаны, они, собственно, нам ничего не позволяют ни о чем говорить, потому что количество абортов на территории Вологодской области и количество абортов у женщин, проживающих на территории Вологодской области, это абсолютно разный показатель. Не случайно злые языки говорят про абортный туризм, то есть люди выезжают в другие территории. Здесь, просто нужно серьезное изучение, исследование.
2: В 2024 году в Вологодской области был принят закон о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. Кроме того, в регионе пытались ограничить проведение таких процедур не только в частных, но и в государственных клиниках. Акушер-гинеколог, эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева считает, что запреты могут приводить к росту подпольных абортов и поездкам за процедурой в другие регионы. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
12: Число нежелательных беременностей, оно стабильно. Оно не может вдруг резко уменьшится. То есть нежелательных беременностей сколько было, столько и будет. Можно изменить эти соотношения и реально снизить число абортов, только предлагая женщинам бесплатную, оплаченную государством, надежную контрацепцию. Только так можно снизить число нежелательных беременностей и абортов. Уговорами, переговорами, запугиванием, созданием нетерпимой общественной ситуации, плакатами, баннерами невозможно изменить эти соотношения. Поэтому, вероятнее всего, женщины начали ездить в соседние регионы, и там увеличилось число абортов. Вероятнее всего, женщины не хотят информировать госстатистику об этом, и вероятнее всего, они пользуются, возможно, какими-то другими способами, что очень опасно.
2: Ранее глава Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека СПЧФ Валерий Фадеев заявил, что прямой связи между запретами на аборт и демографией нет. Он привел пример с Польши. Там запрещены аборты, а рождаемость ниже, чем в России. Торговые центры России опустели. То есть посещаемость огромных моллов продолжает снижаться. В первой половине этого года она снизилась на 2%. А вот бизнес прочувствовал ситуацию гораздо острее. Продажи некоторых арендаторов таких площадей упали аж на 20%. Все причины в отказах от импульсивных визитов, вот этих прогулок пустых и бесцельных, становится отказ привычным для рынка торговые некогда привычной недвижимости. В обнимку с манекеном по пустым залам гуляет Юрий Кораблев.
13: Трафик торговых центров сократился на 2% по итогам полугодия. Это показывает Mall-индекс. Он отражает количество посетителей на 1000 квадратных метров торговых площадей. По данным Focus Technologies, в Москве падение аналогичное. В Санкт-Петербурге, где рынок чувствительнее, оказалось более выраженным – на 5% год к году. Снижение посещаемости стало устойчивым явлением для рынка торговой недвижимости, говорит сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
14: Подтверждаю, есть такая тенденция, идет сокращение. И более того, это не какое-то резкое сокращение вот именно в этом году. В прошлом году тоже трафик сокращался. Но надо заметить, что трафик в прошлом году сокращался на 3% относительно позапрошлого года, в этом году 2%. То есть идет некое замедление вот этого оттока людей в онлайн. С чем это связано? Ну, в принципе, онлайн становится дороже, потому что это базовая история, что люди выбирали по цене, оно вот это вот разрыв, он сокращается. Второй момент в том, что, в принципе, торговые центры начали адаптироваться к этой ситуации и становятся более разноформатными, добавляются дополнительные функции, сервисные функции, развлекательные функции. Вот, ну и ритейл, который работает в торговых центрах, это его основной арендатор, он становится более такой адаптивный, мультиканальный. Он адаптируется под покупателей, которые уже сравнивают ценники с маркетплейсами, ищут больше комфорта, больше услуг, больше сервиса, больше какого-то духа бренда. Поэтому ситуация улучшается.
13: Трафик торговых центров продолжает падать, в том числе из-за снижения посещаемости магазинов одежды и обуви, которые по-прежнему занимают существенную долю в структуре арендаторов, отмечает Павел Люлин.
14: Самая сложная ситуация фэшн – это одежда, обувь. На втором месте идут такие форматы, как детство, потому что, в принципе, детей становится меньше. Выигрывают форматы фитнесов, оздоровительные, какие-то развлекательные форматы. Общепит, как ни странно, лучше себя чувствует, там больше трафик. Вот более-менее ровно у ювелирки, у косметики и аптек.
13: Сейчас в Москве пустуют 11-12% торговых площадей, хотя в конце прошлого года показатель составлял меньше 10%. Ритейлеры готовы отказаться в среднем от 10-20% торговых объектов. И, скорее всего, в ближайшее время компании продолжат оптимизацию своих торговых площадей. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Игорь Пшеничников о сотрудничестве Киева с преступными группировками Латинской Америки.
15: Надо понимать, что Украина сейчас черная дыра для любых махинаций. Вот эти американские картели, прежде всего мексиканские, я могу сказать, что это как ртуть, которую пытаешься схватить, она растекается, потом снова собирается, ищет новые пути выхода. Вот то же самое, значит, действуют картели. Они внимательно смотрят за международной обстановкой. Это люди, которые имеют, я бы сказал, такое стратегическое, геополитическое мышление. Вот они давно переросли в понятие таких просто преступных банд, не группировок, которые шарят по карманам. Они занимаются глобальным бизнесом, суть которого вот распространение наркотиков и пожизни на этом огромных-огромных денег. Что сейчас прибыльнее, чем наркотики, я думаю, это только фарминдустрия и продажа оружия, наверное, и нефть. Естественно, что-то они смотрят по сторонам. Они видят в Украине прекрасную возможность поставлять вот это зелье и в Россию, и в Европу. Это был только вопрос времени, когда они остановят свое внимание на киевском режиме. Нужно было найти некую страну, которая формально ни туда-сюда бы не принадлежала, ни НАТО, ни ЕС, и не портила бы имидж цивилизованной Европы. Пожалуйста, значит, на подхвате Украина, которая с огромным удовольствием проявляла лояльность и Брюсселю, и Вашингтону выполняет любые указания. И надо понимать, пока есть спрос на наркотики в Европе, а он есть и растет, никогда этот поток из Латинской Америки, из других стран, где производят наркотики, он никогда не прекратится.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
1: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда».
17: Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
0: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
17: Об атаках.
0: Силы ПВО Минобороны России в ночь на пятницу сбили 4 беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
17: О политике.
0: Замглавы МИД России Михаил Галузин назвал абсурдным требование главы МИД Украины Андрея Сибиги о переговорах с Москвой. Он отметил, что на Украине действует запрет на переговоры с российским руководством, введенный в 2022 году и сохраняющий силу. Галузин также заявил, что Киев ранее сам выходил из переговорного процесса, несмотря на заявление о готовности к диалогу.
17: О наградах.
0: Правительство Венесуэлы учредило награду Герой Венесуэлы, который отмечают иностранных и венесуэльских спасателей, а также глав государств и правительств, оказавших помощь стране после разрушительных землетрясений 24 июня. Об этом сообщила уполномоченный президент Венесуэлы Делсе Родригес. По ее словам, награда Героя Венесуэлы также была вручена 151 поисковой собаке, работавшей в составе кинологических подразделений. Власти республики благодарны всем странам, направившим помощь, несмотря на отсутствие дипломатических отношений с некоторыми из них. В Венесуэле 24 июня произошло 2 серии мощных подземных толчков. Их магнитуда составила 7,2 и 7,5.
17: О нововведениях.
0: Россияне, создающие контент при помощи искусственного интеллекта, смогут маркировать его в сервисах и соцсетях, но мера будет добровольной. Положение предусмотрено в законопроекте о поддержке развития технологий ИИ в России, рассказали РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Законопроект был разработан правительством России и внесен в Госдуму. Таким образом, закладываются принципы развития культуры взаимодействия с технологиями и ИИ-контентом и выстраивания честной коммуникации в сети, отметили в аппарате вице-премьера.
17: Обо всем остальном.
0: Пожарных в штате Огайо вызвали из-за утечки неизвестного вещества, которое оказалось острым соусом. Как сообщает местная пожарная служба, ее сотрудники были направлены на трассу после получения сообщения об утечке неизвестной субстанции из грузовика. Водитель съехал с шоссе на ближайшую стоянку, где пожарные готовились к возможному инциденту с опасными материалами. Оказалось, что загадочная жидкость – это 40 тысяч фунтов, около 18 тонн острого соуса, вытекшего из прицепа. Доллар США стоит 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка, китайский юань 11 рублей 47 копеек. В Москве в пятницу облачно, небольшой дождь, +20, +26. В Санкт-Петербурге облачно, также осадки, +14, +22. Виктория Фоменко, служба информации.
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Ну что, следующие. В Японии обсуждают доступность Владивостока для ударов ракетами. Думала, поддержат неделю и выпустят. Башкирская жалобщица упряталась за решетку мэра города, а теперь жалеет его. И красная карточка для юниоров. Европарламент пошел на главу ФИФА. АвтоВАЗ купается в июньском успехе. Все подробности об успехах и не только дальше в предстоящие полчаса. Далее в Японии обсуждают доступность нашего Владивостока для ударов ракетами. Да, средь бела дня, совершенно не стесняясь, все в русле всего остального. Любая публикация в японских СМИ о постановке на дежурство, например, новых дальнобойных ракет сопровождается комментарием, что теперь для ударов доступны Владивосток, Пекин и Пхеньян, конечно, тоже. А обратили на это внимание наши дипломаты, в частности, исполняющие обязанности представителя МИДа во Владивостоке, Волосастов. По его словам, сложно сказать, идет ли речь о подсознательном нагнетании обстановки или работе СМИ Японии по спущенному сверху шаблону. Ранее Захарова заявила, что Россия примет меры для обеспечения безопасности в ответ на развертывание систем ракет в Японии. Да. Ведущий научный сотрудник группы экономики и политики Японии Центра азиатско-тихоокеанских исследований Меморан Виктор Кузьменков. Виктор Вячеславович, здравствуйте.
18: Да, здравствуйте.
2: Что скажете? Вот такой, как вам кажется, наивный вопрос или имеющий место? Вот они по спущенному сверху шаблону, или подсознательно гнетает обстановку, хотя вроде как одно продолжение другого здесь может быть.
18: Ну, знаете, я думаю, здесь два момента. Один рассчитанный на внутреннюю аудиторию и на внешнюю. То есть, если мы говорим о внутренней аудитории, это, скорее всего, такие удобные географические маркеры дальности. То есть, японских СМИ часто показывают карты с радиусами действия ракет: Владивосток, Пхеньян, Пекин. То есть ближайшие и понятные точки, по которым читателю или телезрителю легко оценить, ракета достает до территории или нет. Это вот в рамках последних нововведений, которые Япония совершила в своей стратегической концепции контрударного возможности. То есть последние годы все чаще говорит о способности наносить удар по базам противника, но если, значит, она подверглась нападению или такое нападение неизбежно. Поэтому появление в Японии, скажем, дальнобойных ракет, например, томагавков или модернизированных японских тип-12, воспринимается как качественный сдвиг. И вот чтобы продемонстрировать, какой сдвиг, значит, появился, они вот демонстрируют таким образом

0: угроз со стороны ближайших соседей, которых она всех практически считает угрозами, что КНДР, что Китай, что Россия.
1: А разговоры о ядерном оружии, а разговоры тоже, значит, ну, про Корею, насколько мы помним, да, там о вхождении в НАТО и так далее. Но Япония же это все нельзя оторвать никак от всего контекста, да, о котором мы говорим. Просто, ну, мы больше смотрим на Европу сейчас, а там же ведь то же самое, к тому же готовится.
0: Да, вот к концу года Япония собирается, значит, пересматривать все свои доктринальные документы, там их три, прежде всего, стратегия национальной безопасности, в которой, скорее всего, появится в измененном виде принципы ядерного сдерживания, то есть японцы склоняются к тому, чтобы убрать один принцип, который запрещает ввоз ядерного оружия. Это такая первая ступень, то есть у них есть три ядерных принципа: не иметь, не производить и не ввозить. Вот они хотят отменить, значит, этот принцип не ввозить, чтобы уже официально, значит, американское ядерное оружие могло доставляться на острова. Вот, и таким образом, значит, вот система расширенного сдерживания. Ну и дальше там есть планы по созданию там и атомных подводных лодок. Вот это все нас ждет, я думаю, в ближайшие годы.
1: Ну, главное, мы не сказали, кого сдерживать собрались, да?
0: Всех ближайших соседей, я уже сказал, ну, КНДР, нас, Китай, Россия, это главные, главные угрозы с точки зрения Японии.
1: Ну, с точки зрения Соединенных Штатов, да, мы хотели сказать. Ну, история такая, собственно, как Финляндия, куда американцы везут прямо сейчас свое ядерное оружие. Все бы там ничего, и КНДР, и Китай, может быть, пускать, пусть разбираются, как хотят, да, но как-то и по нашему периметру все это происходит. А их амбиции, связанные с островами, куда-то исчезли, или это как раз ну, складывается в одну такую мозаику с этим самым, ну, с американскими интересами и американским ядерным оружием?
0: Нет, да никуда не исчезли, и вот именно этот момент, да, что у нас есть неразрешенный территориальный конфликт с Японией,
1: нет, то есть ее
0: претензии
1: есть,
0: к нам, ну, ее претензии, да, к нам, вот, это как раз очень важный момент, мы должны его учитывать при планировании наших стратегических военных планов, потому что все это в любой момент, соответственно, может очень нехорошо закончиться. Япония не отказывалась никогда от своих претензий. Каждый премьер японский, та же Такаичи, она постоянно говорит именно об этом, да, то есть об своих претензиях на Курильские острова. Поэтому это важный момент здесь.
1: Ну, то есть, в общем, спокойного соседства не будет, да, если резюмировать. И как бы не очень понятно, ну, это не к вам, конечно, вопрос, вот, да, по военной составляющей, но вот тенденции, о которых вы говорите, они неизменны, да, то есть ситуация улучшаться вот на этом, как говорят дипломаты, треке не будет.
0: Нельзя упускать из виду. Пока я не вижу, да. Пока я не вижу каких-то признаков того, чтобы Япония вот как-то пыталась изменить. Скорее всего, наоборот, она наращивает свой потенциал, она развивает связи с ближайшими, так сказать, союзниками или квазисоюзниками, странами-единомышленниками, с которыми вместе она хочет отстаивать так называемый порядок, основанный на правилах. Поэтому вот в этой логике движение Японии, оно пока не наблюдается какого-то изменения отношений к России. Россия рассматривается таким вот потенциальной угрозой, что ли, да, для изменения всей международной ситуации в регионе. Хотя сама Япония делает все для того, чтобы эта ситуация изменилась.
1: Спасибо. Виктор Кузьменков, ведущий научный сотрудник группы экономики и политики Японии, Центра азиатско-тихоокеанских исследований Мемура. Отечественный автопром в июне устроил тотальный захват кошельков. Продажи машин «Лада» подскочили до 30 тысяч штук. Абсолютным вожаком автосалонов остается «Лада Гранта». Продано 11,5 тысяч экземпляров. Далее наша традиционная рубрика «Под капотом».
2: Рекламно-информационная программа.
3: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
4: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Самым простым и доступным элементом планового технического обслуживания является

0: замена воздушного фильтра. Стоит недорого, менять пару минут, набор инструмента и знаний минимальный. Однако даже такая простая на первый взгляд операция может преподнести сюрпризы и крайне серьезные последствия, если не подойти к каждому эпизоду с умом. Самые дешевые и удобные с точки зрения покупки запасные части сегодня продаются на Marketplace. По цене отобрал, заказал, завтра привезли буквально к подъезду. И если спорить о покупке сложных узлов и агрегатов можно долго, то уж всякую мелочь вроде того же воздушного фильтра имеет смысл выбирать по принципу «самый дешевый». Так рассуждает обычный водитель. Но правильно ли это? Итак, воздушный фильтр стоит на пути забортного воздуха и участвует в формировании топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя. Забился – получили обедненную смесь, а следом – троящий мотор и высокий расход топлива. Дальше – больше. Фильтр мыть, стирать, выбивать бесполезно. Весь периметр все равно не очистить, поэтому придется менять. Правильная замена воздушного фильтра подразумевает определенный ритуал, в рамках которого нужно не только поменять расходник, но и очистить корпус от грязи. Сделать это можно пылесосом, тряпкой или воздухом под давлением, не забыв перекрыть тряпкой заборный канал в дроссельную заслонку. Уже нюансы, которые выполняют не все. Однако этим дело не заканчивается. Согласно исследованиям, около 40% запчастей у нас на рынке – жесткий контрафакт. В случае с фильтром косяки производителя бывают двух видов – видимые и невидимые. Первые – это когда запчасть на свое место не ложится. Она больше или меньше искомого размера. В результате образуются щели, через которые пыль и песок летят прямо в мотор. Вторые – это фильтрующий материал. Он может пропускать как меньше, так и больше воздуха, грязи и мусора. В итоге получаем забитую дроссельную заслонку, а также песок в цилиндрах, который оставляет самые настоящие борозды на стенках. Не бывает в таком сложном и технологичном организме, как современный автомобиль, мелочей. Важна каждая деталь. Иными словами, выбирая воздушный фильтр, следует обратить внимание не только на цену, но и на производителя. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
1: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
2: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
3: Растрогалась, думала, поддержит недельку и выпустят. Башкирская жалобщица упрятала за решетку мэра, а теперь жалеет. Об этом через пару минут.
4: Радио. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
5: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
8: А знаете ли вы что?
9: Собор Парижской Богоматери строился более 180 лет.
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно.
10: Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
3: Итак, следствие ведут добряки. Как жалоба на мэра закончилась слишком успешно. В Башкирии местная жительница случайно перевыполнила план по борьбе с коррупцией. Женщина написала на мэра города жалобу, после которой не сразу, но все-таки чиновника упекли за решетку. Бывает и такое. Но, правда, вместо триумфа справедливости наступила искренняя женская жалость. Заявительница теперь горько плачет и признается. Она-то наивно думала, что градоначальника просто поддержит в камере недельку ради профилактики. Ну, как вот, бывает, да? Не бывает. И сразу выпустят. Но суровая судебная система этот идеальный план домашнего воспитания властей сломала. Можно ли отозвать уголовное дело по причине «ну ладно вам, я же любя»? С нами политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин, который прямо сейчас спешно пакует передачку с домашними пирожками для арестованного мэра. Володя, приветствую. Что за история? Как так? Или это вот наша действительно бескрайняя русская душа, что, ну, видимо, он уже понял свое, да, за неделю действительно, чего там дальше-то держать?
11: Ну, если ты поворачиваешься с таким манером, что там история только про мэра, и которого действительно посадили, и вот жалобщицу, то, мне кажется, это немножко узковато. Да, эта история, бывает, мэров сажают из-за того, что они воруют там или делают что-то плохое. И по совпадению всякие, значит, местные активисты жалуются на мэра, и часто бывает, что считается, что будто бы они их посадили. Здесь, в этой статье, которую вот я советую вам прочитать на сайте kp.ru, да, история немножко глубже. Она о том, как есть в каждом городе, в каждом селе вот такие неуемные граждане, которые ходят и везде жалуются. Часто даже их называют такими жалобщиками-террористами. Они мучают ЖКХ, они мучают мэрию бесконечными жалобами.
3: Ну или профессиональные,
11: Да, профессиональные жалобщики. Ну их назвать профессиональными трудно, они не зарабатывают на этом деньги, но они мучают чиновников. И тут возникает вопрос. Вот такие сутяги, которые ходят по судам и строчат жалобы, они для общества полезны или нет? Вот я пытаюсь это понять вот в этом материале, потому что есть ведь и минус в том, что чиновники, которые получают от одного человека, бывают случаи, что один человек, вот, по-моему, в Подмосковье, в одном из городов, он 15-20 жалоб в день пишет. Вот. И таким образом он парализует работу мэрии, которая могла бы заняться чем-то другим, но им приходится по закону сооружать каждый раз комиссию по каждой жалобе. Я думаю, если меня слушают работники ЖКХ, они сейчас кивают с болью головой, потому что в каждом доме, ну не в каждом, но, скажем так, в части домов есть подобные граждане, которые вот мучают, и, кстати говоря, по справедливости иногда мучают ЖКХшников. Вот, поэтому...
3: Но, Володь, вот интересный термин «мучают». Мы же можем посмотреть это, ну, заставляет работать, да? Многим просто некогда и неохота, потому что эффекта не будет. А некоторые думают, ну, что же это за наглость? Это вот оборзевшие чиновники или представители ЖКХ перестанут воровать и начнут делать то, что надо. Вот ты платишь коммуналку, да? А заходишь в подъезд, а его не моют никогда. Ты думаешь, ну, ладно, ну, не моете, ну, вы хотя бы тогда исключите это. А тебе говорят, нет, он у вас каждый день вымыт, ваш подъезд. Знаешь, злиться, да, вот злые граждане, ну, а разные же граждане есть, да, тут есть, кстати, Володь, я не говорю, что это практика, но вот мне такой случай попадался, когда человек закидывал жалобу здесь, в Москве, говорил, что он будет, вот как ты говоришь, там, по 50 жалоб в день строчить, он готов это делать, по-любому вот просто вот бычок лежит, да, или вы мне, значит, денежку накиньте, я не буду этого делать, да, ну, как бы я не говорю, что это практика, но есть и такие случаи.
11: Ну, да. Есть такие, они урегулируются уголовным кодексом.
3: Да, к счастью.
11: Потому что, да, это потому что... Я скажу так. Вообще-то говоря, подобные люди, они системе нужны, но в такой болезненной форме. Дело в том, что эти люди, они работают в какой-то смысле за нас всех. То есть все мы можем, и ну, часто не хотим, нам лень. Мы видим какую-то проблему, что намусорено условно или испачкан подъезд, или что-то там происходит неправильно с домом. Но мы этого делать не хотим, нам некогда и прочее. Зато появляется пенсионерка, которая все равно делать нечего, но ее активность, вот часто, ну, это сопутствует еще с некими болезнями и так далее, выходит за разумные рамки. И в этом случае получается вот как. Сейчас, по-моему, в Минстрое и вообще в правительстве уже задумались о том, чтобы ограничить возможность нам всем жаловаться. Вот часто из-за вот таких болезненных персонажей.
3: Это же отговорка, они... Володь. Граждане мешают, да, действительно. Зачем они будут вот тебе надо с их проблемами?
11: Нет, я просто говорю о другом. Нет, я не о гражданах. Пусть жалуются. Я просто говорю о том, что часто мы не жалуемся. И мы перекладываем вот эту, хотя надо жаловаться, перекладываем на тех, кому все равно как бы делать нечего. Вот это очень плохо. Вот это очень плохо, потому что если вдруг в доме появляется вот такая пенсионерка, которая сначала сделает одно хорошее дело, пожалуется и сделает второе, дальше она уже может замучить всех соседей, потому что ей покажется, что кто-то шумит, кто-то... То есть это может перерасти в болезненную форму. Я сейчас говорю на самом деле о выходе из нормы. Что такое норма? Выход из нормы. Нужно ли это? В общем-то, читайте на сайте kp.ru. Это очень глубокая тема.
3: Я вот на своем примере тоже, ну, то, что видел глазами. Два одинаковых дома в Москве, ну, просто вот одинаковые. Заходишь, в одном все современное, порядок, уют, все отремонтировано и сделано, в другом вот обычный наш, да, такой классический многоэтажный дом. Спрашиваешь, почему? Говорит, а здесь вот, ну, как называется, старшие по дому? Или... Она говорит, всех достанет, но, говорит, зато полный порядок. Вот все сделано, как должно быть. А во всех остальных доставать некому, ну и все по остаточному принципу. Правильно это, неправильно? Ну, как бы да, такой дискуссионный вопрос большой. И, ну,
11: да, тогда в этом да. случае, если историю маленькую, если быстро. Вот в этой как раз истории, которую я пишу, куча энергии была вот этой жалобщицы на том, что снести хорошее крыльцо. Сделали хорошее крыльцо в доме. Но дело в том, что она уже поссорилась с начальником местного ЖКХ, и она провела 100 судов или 87 судов для того, чтобы найти хорошее крыльцо и поставить старое, потому что там не были какие-то нормативы. Она по этому принципу, кстати, возможно, несла мэра вот такими же жалобами, но мэр-то был хороший, его уважали в городе. То есть вот опять я сейчас выхожу уже на тему не логики, а пользы от таких людей.
3: Да, интересно здесь, интересно, и, конечно, вот это такое пространство, которое ты открываешь этой статьей для размышлений, для дискуссий, да, мне кажется, здесь сразу много, много вопросов, которые... Мы живем во время, когда у всех телефон есть, да, когда, в принципе, чиновники, они могли бы быть в большем контакте, наверное, да, снимая какие-то вопросы. Где-то это получается, где-то в этом не видят необходимости, но в целом, конечно, да, вот это какая-то обратная связь, отдача такая, насколько она возможна в наших современных реалиях, потому что возьми любого чиновника или работника ЖКХ, он справедливо укажет на 1000 причин, почему он это не может сделать. Не потому, что он не хочет плохое, а потому, что он не может. Конечно, ты понимаешь, что это не твоя проблема, а он вот работает, говорит, ну, как бы я все понимаю, но не могу, вот что режьте и делать, что хотите.
11: Или, например, нет, по моему опыту,
3: дворников у меня нет, ну, я направлю туда, кто жалуется, там я сделаю, но у меня их нет.
11: Но по моему опыту, злоупотребление не приводит, я имею в виду, злоупотребление правом на жалобу не приводит к чему хорошему. Но если ты четко написал сразу же жалобу, а в случае чего спокойно отправил это дело в суд или в контролирующую инстанцию, да. То, кстати, от этого больше будет прока, чем ты будешь просто там дебоширить и мучить место участкового.
3: Личные отношения еще выяснять вместе.
11: Да, выяснять, да. Да,
3: да, спасибо, Володь. Интересно, действительно, Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Депутаты Европарламента решили показать, кто тут главный тренер планеты, и накатали гневное письмо президенту ФИФА Инфантино. На полный состав европейских политиков требует немедленно отобрать мяч у российских подростков и отменить их допуск на октябрьский чемпионат мира в Азербайджане для игроков до 15 лет в Баку. По мнению разгневанных парламентариев, выходить на поле нашей с вами сборной строго запрещено, пока не начнутся мирные переговоры с Украиной и прекращение огня. Что еще происходит в спортивном мире? Прямо с трибуны, судорожно надувая футбольные мячи на скорость, Василий Воронин.
2: Новости спорта.
12: Российская теннисистка Мира Андреева уступила чешке Барбаре Крейчиковой во втором круге Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона. Встреча завершилась со счетом 4-6, 7-5, 6-4 в пользу чешки, которая идет 38-й в мировом рейтинге женской теннисной ассоциации. Андреева пятая ракетка мира и была посеяна на турнире под соответствующим номером. Россиянке 19 лет. В прошлом сезоне она дошла до четвертьфинала Уимблдона. Сборная России по прыжкам на батуте снялась с этапа Кубка мира в Португалии из-за запрета местных властей на использование российской символики. Главный тренер сборной Алексей Рыжков рассказал, что команда была готова к участию, но организаторы сообщили, что португальские власти не позволят россиянам выступать с флагом и под гимном. Предложение выступить в нейтральном статусе поступило, однако если разрешение Международной федерации гимнастики не выполняется, значит команда не будет участвовать в турнире. Четвертый этап Кубка мира по прыжкам на батуте пройдет 4-5 июля в португальской Коимбре. Сборная США в меньшинстве обыграла команду Боснии и Герцеговины в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на стадионе в Калифорнии и завершилась со счетом 2-0. В 1/8 финала американцы сыграют против команды Бельгии. Матч запланирован на 7 июля. С вами был Василий Воронин.
2: Новости спорта. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Реклама.
13: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
14: Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
15: Всем привет, я Александр Цыпкин, свободное от безделья время. Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
2: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
16: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
17: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
18: До 6 выросло количество сбитых беспилотников на подлете к Москве. Данные привел мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Белгород и его округ попали под ракетный удар ВСУ. Погибла мирная жительница. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Там добавили, что атака также привела к многочисленным разрушениям гражданской инфраструктуры и жилого фонда. Возгорание произошло на территории инфраструктурного объекта. Пожарные расчеты выехали на место.
2: Об ограничениях.
18: В Домодедове введены временные ограничения на полеты. Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации. В ведомстве предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
2: О топливе.
18: Ряду НПЗ разрешили выпуск топлива по стандартам Евро-3. Мера будет действовать до конца этого года, говорится в постановлении правительства. Отмечается, что производство и поставки такого топлива разрешены только для зарегистрированных нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз. Продукция не будет маркироваться знаком ЕАЭС и не предназначена для обращения на рынках стран Евразийского экономического союза. Ежеквартально контролировать объемы выпуска и соблюдение установленных требований будет Минэнерго. Принятое решение позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива, заявили в ведомстве.
19: О законах.
18: Вступление в силу закона о криптовалютах отложили до сентября. Его рассмотрение в Госдуме перенесено из-за большого объема поступивших поправок. Законодателям было необходимо учесть баланс между прозрачностью рынка и безопасностью участников торгов в условиях санкционных ограничений. Об этом «Коммерсанту» сообщили источники, знакомые с ходом работы над инициативой. Если документ примут, он может вступить в силу уже в сентябре.
19: О спорте.
18: Испания обыграла Австрию со счетом 3-0 в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Инглвуде, штат Калифорния. Сборная Испании по итогам предварительного этапа заняла первое место в группе H, а австрийцы стали вторыми в квартете J.
19: О валютах.
18: Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка, юань 11 рублей 47 копеек.
19: О погоде.
18: В Москве плюс 20, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
20: Что будет? Честный взгляд на 3 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
21: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Трансляции идут на YouTube, канал «Нео Панкин» и на нашем сайте radiokp.ru. Там кнопка «Эфир». Тема сегодняшнего разговора – стоит ли рожать детей. Ну, вообще, конечно, стоит, нужно и как можно больше. Вопрос ставится немножечко иначе. Стоит ли рожать ребенка, если у вас нет жилья? Вот так вот, да. Особенно сейчас молодым купить жилье несколько проблематично. Будем надеяться, что это явление временное. Тем не менее, как факт, оно есть. Отталкиваемся от заявления главы Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Она вот накануне сказала, что нужно рожать до 35 лет, а лучше пораньше, надо создать семью, надо родить минимум 3 детей, состояться в профессии, потом уже переходить в другую возрастную категорию. По ее мнению, люди, которые в молодости говорят, что для них главная карьера, а семья потом, в итоге приходят к такому. Потом слезы в подушку, одиночество и никакого счастья. Ну, в общем, ключевой это момент. Давайте выдернем из сказанного, стоит ли рожать детей, ребенка, детей, если у вас нет жилья. Как правило, по молодости этого самого жилья нет. И сейчас купить, повторимся, его несколько проблематично. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Или потом, вот, да, со временем все-таки все остальное приложится, а родить-то надо как раз именно что пораньше. Вот как стоит вопрос. Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Сейчас слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Зиверт на радио «Комсомольская правда». Кавер-версия группы «Лесоповал», изначально «Белый лебедь». Телефон прямого эфира, друзья, 8 800 200 ровно 9702. Стоит ли рожать ребенка, если у вас нет жилья? Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните. Антон из Ставрополя. Здравствуйте, пожалуйста.
1: Доброе утро. Ну, на мой взгляд, считаю, что ребенка рожать без жилья – это очень сложная такая процедура.
0: Рискованная.
1: Ну, рискованная, да, потому что если молодая семья задумывается о жилье каком-либо вообще в принципе, то финансовая нагрузка на памперсы, смеси очень тяжко ляжет на бюджет молодой семьи, учитывая, что молодая семья – это, ну, не всегда уже успешные люди, это сильной карьерой, так скажем, поэтому, ну, на своем примере могу сказать, что вот мы с супругой задумались о втором ребенке только уже в момент, когда у нас стал вопрос о покупке дома. То есть мы сейчас в квартире, у нас один ребенок есть, но 40 квадратов, ну, прям очень плотно, так скажем, и поэтому второй ребенок уже заставил задуматься о будущем жилье. И, ну, расширение жилья, ну, как бы нам потенциально дает возможность уже второго ребенка обдумать, во всяком случае.
0: Так. Спасибо, спасибо, спасибо. Далее. Владимир из Кировской области. Теперь вы, пожалуйста.
2: Доброе утро, Иван. Доброе утро, страна. Скажу, что это моя тема. Я студентом еще нарожал двоих детей. Жили на съемной квартире и считаю, что не надо ничего ждать. Дети – это наше все. Сейчас у меня четверо. Сын родил внучку. Есть такое, ну, может быть, уже не мной сказанное и старое выражение. Бог даст ребенка, Бог даст и на ребенка. К 30 годам по федеральной программе заехал свой дом уже, ну, двухквартирный дом, сосед хороший, четверо детей, внучка, трое из четверых детей уже инженеры, двое уже инженеры, и одна вот средняя дочь первый курс закончила с отличием, дочка отличница, закончила 5 класс младшая. Надо рожать, не надо ничего ждать. Мы живем не в шалаше, живем все равно где-то, а дети — это дополнительный стимул для того, чтобы развиваться и эту же карьеру строить. Не надо ждать там, вот кто-то скажет, там, жить для себя надо, не знаю, чушь полная. Для детей мы живем прежде всего.
0: Хорошо, спасибо. Бог дал зайку, даст и на лужайку. Спасибо. Далее. Михаил из Екатеринбурга. Теперь вы, пожалуйста.
3: Добрый день, Иван. Я вот хочу сразу же зацепиться за предыдущего высказывающего. Он сказал, надо жить для детей. Это правильно. Но когда у вас дети молодые, им 20 лет, порядка 20, женятся, это очень хорошо. Но тогда и родители, прежде всего, должны позаботиться родители, которые уже устоялись, которые могут помочь своим детям. Квартирный вопрос должны решить родители. Тогда дети будут рожать своих детей, внуков, и будут уже заботиться о своих детях. Но у нас такая страна вот так сложилась, по-другому никак. Это может быть в Америке, это дети заботятся о родителях, а у нас наоборот. И если родители сразу же не заботятся о своих детях, тогда не ждите внуков. Вот я так полагаю.
0: Хорошо. Далее. Максим из Москвы. Говорите.
4: Доброе утро.
0: Доброе.
4: Я считаю, что нужно обязательно детей как можно больше, даже если нет своего жилья. Это огромный стимул, и все будет только хорошо. Мы так вот с супругой поступили. Я приезжая, она приезжая. Сошлись, жили вместе, ребенок, и все, мы купили, все потихоньку. Ну, к сожалению, получилось, что развелись. Так вот, не сложилось немного. Но я очень рад, доволен, счастлив.
0: Зато дети есть, да. Зато дети есть. Да.
4: И все наладится, и все наладится, и все будет хорошо. Это все дело наживное. А потом будет поздно, когда для себя живешь, то ты уже назад оглянешься и поздновато.
0: Ну, когда квартиры станут доступнее, вы имеете в виду, будет уже поздно.
4: Да, все станет доступно, и сейчас живешь уже ради ребенка, понимаете, как бы очень интересно становится, намного интереснее. У меня есть друзья, ровесники, которые вот для себя живут, а уже назад ничего не вернешь. И квартиры, и машина, все есть, а детишек нет.
0: И у меня такие есть. Спасибо. Далее. Михаил из Москвы, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Я считаю, что вопрос жилья – это коренной вопрос. Понимаете, если, вот как говорят, там вот надо в трудностях, там все это как бы, знаете, с милым рай и шалаши, но до поры до времени, понимаете. Просто больше будет разводов. То есть сознание определяется бытием. Как бы там чего не было, понимаете. Но вот это, говорят, быт разбился, семейное счастье разбилось о быт. Понимаете. Вот этот быт, он это во многом влияет тоже на разводы. И я считаю, что нужно вот каким-то образом значит, связать эту выдачу, просто выдачу жилья по определенной норме, когда бы не, они не покупали, а платили бы аренду, как в Советском Союзе было, понимаете. И потом это как бы списывать, вот будет двое детей, трое будет, как бы им это передавать, понимаете, или четверо детей, им это жилье передавать уже бесплатно. А если они не хотят, то за это время они как бы могут, когда дети будут рожаться, они могут поднакопить и купить такое жилье, как они хотят, понимаете. Вот я как понимаю это дело. Вместе они будут накапливать и это самое, и дети будут рожаться. Вот с количеством надо связать. Вот дали в аренду и связали с количеством. Четыре ребенка есть, государство передало это жилье, в котором они жили им на это, на совсем, понимаете?
0: С другой стороны, вот трудности, трудности-то они пройдут в любом случае, правда ведь? Да и жизнь пройдет, а так ребеночек будет. В любом случае, на улице-то не останетесь, давайте будем реалистами, правда ведь? Ну, кто вот нынче на улице-то живет, да? Таких немного. Поэтому, может быть, все-таки рожать, пока, собственно, обстановка располагает. Ну, а жилье, да, приложится, наверное. Наверное. Друзья, эту дискуссию мы продолжим уже после перерыва. Давайте звонить. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вопрос стоит не в том, чтобы рожать. Рожать, конечно, нужно как можно больше. Мы это все с вами прекрасно понимаем. Но стоит ли рожать ребенка, если у вас нет жилья? Ну и, конечно, вопросики к государству. Государство от нас в данном случае, хотя и не только, в лице Валентина Ивановна Матвиенко, главного сенатора, говорят, рожайте, рожайте, рожайте, до 35 желательно, да, как можно скорее, не надо жить для себя, а то потом слезы в подушку. Но почему-то не говорят про то, что они делают для того, чтобы, при всем моем уважении к Валентине Ивановне, что они делают для того, чтобы поскорее каким-то образом облегчить людям покупку нового жилья. Ну, тоже вопрос. 8 800 200 ровно 9702, звоните, пожалуйста.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
7: Комсомольская правда. Читайте сегодня. Грозы, ледяная крупа и похолодание на 10 градусов. Столицу ждет проклятие выходных. Верховный суд сделал выводы из схемы Долиной. Что изменится для покупателей жилья? Астропрогноз на июль от Тамары Гловы. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
8: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
6: Что будет? Честный взгляд на 3 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Вопрос такой: стоит ли рожать ребенка, если у вас нет жилья? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Олег из Москвы, здравствуйте.
10: Доброе утро. Вы знаете, мне кажется, что вопрос наличия детей, рожать или не рожать, нельзя пускать на самотек. Ты давай рожай, а там как кишка ляжет. Будет лужайка, которую тебе даст Господь Бог, не будет ее, неизвестно. Получится у тебя в квартире, не получится, неизвестно. А получится, в конечном итоге, ребенок, который не факт, что вы вырастете благополучным и счастливым. А что касается наших этих сенаторов, которые, значит, там...
0: Давайте вот сенаторов только не трогать, я вас очень прошу, ладно? Давайте не будем. Хорошо, Валентину Ивановну, тем более, обижать не стоит.
10: Хорошо, Валентин Иванович, разных начальников, которые развешивают на всех заборах, вы давайте рожайте, нам нужно, необходимо и так далее. Но для этого надо, чтобы начальники сами хоть чуть-чуть шевелить, чтобы обеспечить людей, молодых людей, именно обеспечить. Мы же говорим о молодых людях, о молодых, а где-то...
6: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
11: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Помимо людей в зеркале себя узнают обезьяны, дельфины и слоны. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
12: Та же Валентина Матвиенко. Она облагородила своего сына.
0: Почему? Спасибо, да, спасибо. Далее. Андрей из Костромы, пожалуйста.
13: Иван, доброе утро.
0: Доброе. Что-то не слышно, да? Проблема со звуком. Может быть, попробуйте перезвонить? Не слышно ничего. Сплошные помехи. Павел из города Владимир, пожалуйста.
14: Доброе утро, Иван.
0: Здрасте.
14: Доброе утро, радиослушатели. Ну, вот здесь вопрос как-то интересно поставлен. Рожать, если нет жилья. Ну, они вообще, мне кажется, не взаимосвязаны. Конечно же, вот если вначале... Ну,
0: подождите, Павел, много... вы говорите, вопрос не взаимосвязан, а у нас тут, видите, дискуссия.
14: Хорошо. Вот смотрите. Рожать до... Вот был студентом, у нас многие еще в студенческом возрасте, там у кого-то общежитие, у кого что, поженились дети, сейчас у них уже внуки есть. Вот. Я чуть попозже, то есть, внуков еще нет, но дети взрослые там. Вот. Вот пример. Взять, хорошо, приводить там особенно западные страны, вообще люди не парятся насчет своего жилья. То есть там большинство в той же Германии не имеет собственного жилья. И вон там в Берлине вообще меньше 15% собственного жилья. Снимают просто люди там, где работают, и все. И весь вопрос в том, что доступное жилье при съеме. Вот у нас даже пример, привести, как решить вопрос. Доходные дома. Невыгодно строить. Считал, сам строитель, считали, но вообще никак не получается. Землю возьмешь, еще дом не построил. Это про областные центры, говорю, Владимир, тот же Владимир. А 20 тысяч на квадратный метр уже потратишь. А еще ни одного кирпича не положил. То есть нет дешевых домов. У нас вот за 3 года стоимость жилья официальная с 34 тысяч квадратных метров подняли, 99 тысяч за квадратный метр. Все из-за всего. А из них с 99, то есть проблема-то как раз в доступности жилья, а не в том, что рожать уже потом, когда жилье получили, тогда будем рожать. Это, кстати, очень опасно, вначале жилье сделать, потому что молодые...
0: Так, куда Павел делся? Павел соскочил. Ну ладно, может быть, еще договорим с ним. Он нам звонит регулярно. Далее кто? Максим из Троицка. Здрасте, Максим. Опять какие-то, плохо слышно. Максим, плохо вас слышно. Давайте попробуем пересозвониться потом, потому что сплошные помехи. Максим из Кемерово, давайте вас послушаем. Максим, говорите, не молчите. Нет, не хочет. Максим, ничего не выходит. Сергей из Челябинска, может, вы скажете, пожалуйста.
15: Здравствуйте.
0: Здрасте.
15: Мне кажется, проблема совсем не в этом. Понимаете?
0: Ни в чем. Проблема ни в чем.
15: Нет, есть проблема. Проблема в том, что люди сдают квартиры. Держат по 3, по 4 квартиры. И сдают. На этом они живут. Налоговая у нас, видать, или плохо работает, или еще как-то. Дело не в этом. А вот надо сделать так, чтобы невыгодно было сдавать эти квартиры. И тогда они их продадут. Посмотрите только по одной Москве. Там снимают. Сколько людей? Значит, кому-то это выгодно, сдавать эти квартиры, правильно? Так это не только Москва. Это взять любой город. Надо сделать так, чтобы невыгодно было. Чтобы человек не сидел на сдаче квартиры. Я знаю человека, который 4 квартиры сдает.
0: Завидовать там плохо, на всякий случай вам
15: говорю. Я не завидую.
0: Не уверен.
15: Я говорю то, что и тогда поднимется рождаемость, чтобы невыгодно было держать эти. Пусть идет работает.
0: Спасибо.
15: Вот как все нормальные люди.
0: Да, как все нормальные люди без квартир. Далее. Сергей, Дальний Восток. Сергей, откуда вы? Здрасте.
16: Я с Сахалина. Здравствуйте.
0: Хорошо, Сахалин. Ага, пожалуйста, да.
16: Знаете, вот раз я смотрю, это квартира. Понятно, что это один из вопросов таких. Правильно, рожать надо рано, надо побыстрее рожать, до 30 лет, чтобы дети были здоровы, и чтобы все было действительно так, как надо, чтобы потом не мучиться в старости. Это первое. Второе. Я считаю, что тут государство как раз должно поработать в той части, чтобы родителям было легче воспитывать детей. А это значит в чем? Легкота. Вот в той же Японии, там... чуть ли не с полугода берут детей в садики, то есть вот, и помогают родителям, они в это время могут работать, могут заниматься какими-то своими делами, и так вот, и школа у них практически, он утром уходит, вечером приходит, то есть эти продленные дни, продленная продленка, и она помогает очень тем, кто действительно стремится и заработать, и быть эффективным для государства, и в то же время убивает сразу двух зайцев. То есть дети есть, и человек работает, а не сидит с ребенком до 30 лет, и его воспитывает, а потом из него ребенок получается, ему уже 40, а он еще ребенок. Поэтому вот как-то тут надо работать в этом направлении очень, очень серьезно. То есть дошкольное воспитание, это в самом начале, как только родил, чтобы как можно быстрее человек мог сдать, семья могла сдать ребенка в садик, в ясли, как это было вот в нашей, так сказать, в советской жизни. Ясли. И это действительно поможет поднять, мне кажется, и вот этот вопрос, и помочь молодым семьям определиться с рождением ребенка.
0: Ага, спасибо. Вот далее. Геннадий, да? Геннадий из Воронежа. Пожалуйста, Геннадий.
17: Доброе утро вам всем. Я хочу сказать, что квартира и дети, да, это взаимосвязано, это должно быть, в принципе, вместе. Но ведь мы раньше жили, мы создавали семьи.
0: То было раньше. Квартир. Зачем параллели-то эти проводить? То было раньше, соблазнов было меньше, жизнь другая была. Ничего, все иначе.
17: Там, в данный момент я согласен с тем, который вот сейчас только что говорил. Во-первых, надо обеспечить, чтобы пусть в первое время съемное жилье у родителей, но чтобы было деть куда ребенка финансово. Сейчас очень тяжелее сейчас ребенка содержать маленького, потому что по финансовым, чем с квартирой, даже в этом случае. Потому что я знаю, у меня многие знакомые не могут есть квартиры, но подумают, а вот ребенок, а сколько затрат, а сколько чего. А зарплаты маленькие, а мы не потянем. Вроде с квартирами живут.
0: Надо тянуть, друзья. Да никуда тянуть, никуда не денешься, на самом деле.
17: У нас такие зарплаты минимальные, сами знаете. Какой у нас МРОТ,
0: МРОТ-то это ладно, но часто зарплаты дают вообще по способностям, вы знаете, да?
17: Я понимаю, но надо сказать, но ведь есть которые предприятия, есть такие работы, что...
0: Вообще много несправедливости в жизни, я понял, о чем, много несправедливости в жизни. Но все-таки человек сам кузнец своего счастья, давайте вот об этом не забывать. А то все жаловаться на жизнь бесконечно и не думаю, что выход из ситуации. Давайте перерыв сделаем, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звоните, пожалуйста, скоро вернемся и продолжим.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Климатолог Михаил Юлкин об изменении климата на Земле.
19: Жара приходит, потому что нагревается планета, и потому что в летний период года всегда тепло. Другое дело, насколько тепло. Стандартно, традиционно считается, что главным источником поступления энергии на Земле является Солнце, и это соответствует действительности. Но последние десятилетия у этого естественного источника появился еще один, и это усиление парникового эффекта, которое, собственно говоря, является уже результатом нашей деятельности. Никогда еще концентрация парникового газа в атмосфере не была такой высокой. На планете Земля, как бы, которая считается под миллиарды лет, напомню, были в атмосфере более высокие концентрации, но вот на памяти человечества не было. Главное, никогда еще с такой скоростью эта концентрация не росла, поэтому совершенно определенно это мы нечаянно, невольно создали вот этот вот дополнительный, не базовый, а дополнительный парниковый эффект, в результате чего в среднем планета нагрелась на 1,5 и даже чуть-чуть больше градуса. Вроде бы немного, но если мы посмотрим, да, или вспомним, как ведет себя человеческое тело, 1,5 градуса температуры — это уже клиника, грубо говоря. Да? Вот пример, то же самое происходит с планетой Земля. Ее средняя температура примерно 14-15 градусов, поэтому 1,5 градуса дополнительно — это серьезные изменения. Вот, грубо говоря, в летнее время мы видим, как эти изменения накапливаются и превращаются вот в эти суперрекордные температуры.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках активно развивается адаптивная физкультура. Информация об этом прозвучала в отчете Комитета по физической культуре и спорту на очередном заседании городской думы. Осенью 2025 года на базе спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс» открылась группа по баскетболу среди детей-инвалидов. Заработали секции по волейболу и пауэрлифтингу для участников и ветеранов СВО. Также прошли спартакиады для детей и подростков с ограничениями здоровья, такие же, как все. Турниры по шашкам и дартсу для людей с нарушениями слуха, легкоатлетические соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья. В дальнейшем занятия адаптивной физкультурой планируется вовлекать участников СВО.
1: Более 2500 учащихся Псковской области завершили обучение по средней общеобразовательной программе. По итогам государственной итоговой аттестации 24 школьника получили 100 баллов, из них 5 из Великих Луг. Кроме того, 3 обучающихся смогли набрать 100 баллов по двум предметам. В регионе введены меры поддержки для медалистов, которые продолжат обучение в Псковской области. Повышенная стипендия для целевиков и единовременная выплата целевикам-медалистам. 5 проектов Псковской области стали победителями 3-го сезона конкурса инициатив родительских сообществ. Его проводит Общество знания при поддержке Министерства просвещения РФ. Денежные премии на реализацию своих инициатив получат 395 родительских комитетов, образовательных организаций из 71 субъекта Российской Федерации. Среди них 5 проектов от представителей Псковской области. Всего от нашего региона на конкурс было подано 34 заявки. На реализацию проектов победителей выделят почти 6 миллионов. Рублей.
21: О валютах.
1: Доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89,18, юань 11,48.
21: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
22: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 3 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Стоит ли рожать ребенка, если у вас нет жилья? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Наталья из Тюмени, здравствуйте.
23: Здравствуйте. Ну, конечно же, стоит рожать детей. Независимо, есть ли у вас жилье или нет у вас жилья. Вы же не в детском доме родились, правильно? У вас есть родители. Если даже нет родителей, у вас есть возможности, поддержка хорошая от государства. Я считаю, что можно. Я очень рано родила ребенка, сама заработала квартиру. Затем родила второго ребенка, дала своим детям жилье. Поэтому я считаю, что это просто... Люди, которые не хотят рожать, они находят причины. Нет квартиры, нет хорошего заработка или еще что-то. Государство там что-то не помогает, поддержка. Поддержка от государства у нас огромная. Очень много возможностей для воспитания детей. Поэтому я думаю, что рожать нужно. Не думая, просто уверенно. Потому что дети – это наше будущее. Это наша поддержка в будущем. И вообще дети – это родственники. Мы общаемся, мы ходим друг к другу в гости. Мы помогаем друг другу. Поэтому я думаю, что... Вот особенно смотрю, когда... Вот я даже жалею, что у меня двое всего детей. Я бы еще больше родила, если бы была бы возможность. Поэтому я думаю, что рожать нужно.
0: Спасибо. Благодарим вас. Далее. Алексей из Иркутска. Теперь ваше мнение.
24: Добрый день, Иван.
0: Здравствуйте.
24: Привет всем, всей стране. Ну, на самом деле, я согласен вот с предыдущей дамой, которая говорила, что рожать нужно. Больше того, я скажу, рожать нужно чем раньше, тем лучше, пока организм молод и здоров, чтобы было здоровое, хорошее потомство, так сказать, это может так выразиться. А по поводу жилья, ну, есть же, уже же задумываются там, проблески есть по поводу... государственного жилья там по низкой ставке аренды. А вообще, по идее, у нас проблема с рабочей силой, да, допустим, и проблема с рождаемостью. Ну, сделайте, собственно говоря, пришел молодой специалист на предприятие, предприятие дает ему ведомственную квартиру. Часть берет на себя государство, часть берет на себя предприятие, какой-нибудь толстосум, блин. И, опять же, семья при деле, при работе, и никуда не денется, потому что у нее жилье ведомственное. И сотрудник есть, и у него мотивация есть, и так далее. Потом захочет купить свою квартиру, заработает на этом же предприятии, купит свою квартиру. А рожать надо вчера, чем быстрее, тем
0: спасибо.
24: Потом будет всем легче.
0: Угу, да. Благодарю вас. Далее. Сергей из Челябинска. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, привет, страна. Ну, я согласен с двумя предыдущими людьми, что рожать нужно. Надо, чтобы было детей больше в семье. Тогда и какой-то стимул будет, и старости будет какая-то помощь. И все дружнее будут друг другу помогать. А это...

0: Ну, сейчас вот вроде бы и жилье есть, и у детей какое-то жилье есть. Это все зависит от человека, от воспитания. У нас в семье тоже много было детей, и я доволен. Здесь куда-то к сестре подъехать, к брату подъехать, о чем-то поговорить, посоветоваться. Ты им помог, они тебе помогли.
1: Спасибо.
0: Вот такое мне, такое мое мнение. Спасибо большое.
1: Спасибо. Все упирается в характер и амбиции. Далее. Александр из Южно-Сахалинска. Говорите.
2: Здравствуйте.
1: Здрасте.
2: Вы знаете, послушал много мнений, которые люди говорят. Ну, во-первых, начнем с того, что детей дает Господь нам. Второе, дети растут сами, их не надо растить, они сами растут. У нас с женой на двоих трое детей, четыре внука и одна внучка. Вот, ну, программа сейчас поддержки детей, чтобы рожали, великая, прям большая. Тогда, когда у нас родились, у нас всего этого не было, но мы рожали этих детей. У нас на Сахалине вообще прям хорошая программа, хорошая поддержка. За рождение первого там сколько-то дают денег, губернаторские дают денег. Но вот говорят, надо рожать как можно в раннем возрасте. Здесь я немножко не соглашусь. Мужчина должен быть зрелым для того, чтобы создать детей, родить. Что может 20 лет дать человек ребенку? Ничего. А уже когда ему 25 и 30, он уже более осознанный, он уже немножко пожил жизнь, поработал, где-то там свои фишки и все такое прочее. Плюс к этому я согласен с женщиной. У нас самое тяжелое, что с детьми у нас, это садики и ясли. Ну вот вы говорите, раньше не надо было вспоминать, но было прекрасное время, когда в полгода... Уходили, женщины выходили на работу, дети были в яслях. Были круглосуточные садики, где люди работали, не могли там смены или еще что-то такое прочее. Поэтому рожать нужно много, и чем больше детей, тем их легче растить. Это же самое главное, все вот финансы. Ну блин, у нас дети 90-х годов, вообще когда зарплаты нам не платили. Мы выживали кое-как, мы все равно рожали. А сейчас не хотят рождать. Ну, я не знаю, по каким причинам. Но, по крайней мере, про Сахалин я вам скажу, что рожают очень хорошо, с хорошей поддержкой государственной, губернаторской. Ну вот, единственная проблема – это ясли и садики. Чтобы люди могли выходить действительно на работу, чтобы содержать своих детей. А чем больше детей, тем их легче растить.
1: Спасибо, спасибо. Далее. Андрей, Троица Лобанова, такой населенный пункт, да? Здрасте. А,
3: добрый день, если здрасте. Это я, Иван.
1: Если вы из Троицы Лобанова, то это вы.
3: Да, из Троицы Лобанова, под Броницами. Угу. Ситуация такая, она, на мой взгляд, простая. Но надо, я чуть-чуть скажу про себя, то есть мы с женой женились, мне было 22, ей 18, и первый ребенок у нас родился тогда. А крайний... Когда мне было 46, а жене 42. То есть у нас трое детей, и это
1: и поздний,
3: очень прям. Мало, угу. К сожалению, мало. Я вот жалею в своей жизни о том, что детей у нас мало, всего трое. Внуков пока только трое. Жилья у нас особо не было. И жилищная проблема решилась только, когда умерли и мои папа с мамой, и ее папа с мамой. В конце мы жили 4 семьи в одной квартире, пока они были живы. Но не плакали по этому поводу, то есть я совершенно не переживаю. Но я вот вам скажу с другой стороны немножко, почему у нас нет детей в стране. Все как-то вот эту проблему обсуждают, но мне кажется, неправильно. Вопрос ведь очень простой. Если мы хотим, чтобы в стране были дети, то надо дать возможности женщине только рожать детей. Не надо, чтобы женщина была космонавтом, не надо, чтобы она была... водителем трамвая, я не знаю, там, или кем-то еще, следователем, председателем, пусть она только рожает. Вот как это у узбеков. Вот они, узбеки, приезжают к нам, да, он работает, один узбек, жена с ним приехала, сидит, не работает, а рожает. А у нас сколько не дай, и у нас государство защищает, как ни странно, женщин защищает от мужчин. И все отдали на откуп женщин. А женщине сколько не дай денег, она добровольно рожать не будет. Добровольно, вот много детей. Она одного родит, скажет, хватит, все, я уже красавица. Ну, максимум двух. Вот такая моя мысль.
1: Не знаю.

0: Слушайте, уточните, Троица Лобанова, я вообще смотрю вот в Википедии, там население-то у вас или нет? Да, 14 человек.
1: Ну, пишут. Ну, это я живу на даче, я не знаю, как это...
0: Все, у вас СНТ, наверное, какое-то.
1: Да-да, СНТ, я на даче живу, у меня проблема решилась.
0: Ясно. Я просто хотел понять, что за городок такой интересный. Спасибо. Далее. Виктория из Москвы, пожалуйста.
2: Доброе утро, Ваня. Доброе утро, страна. Я в первую очередь хочу сказать, что сегодня 3 июля. Ровно год, как не стало, нашего замечательного, дорогого нам всем, всей стране, Миши Антонова. Я хочу, чтобы все помнили его. И мы всегда рады, когда слышим повтор его передач, слышим его голос. Ну, а насчет детей хочу сказать, конечно, надо, чтобы наша страна имела как можно больше этого богатства, детей. Дети – это наше богатство. У меня 4 внуков. И, конечно, это большое счастье. Это самое большое богатство на свете, что мы можем иметь в своей жизни. Это и радость, и надежда, и счастье, и мир. Все в этом слове. Детство, дети – это все наше богатство, самое большое. Все, что я хотела сказать.
0: Спасибо, что вспомнили про Мишу Антонова. Спасибо. Далее. Уже 40 секунд остается до перерыва, друзья. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните. Вопрос, стоит ли рожать ребенка, если у вас нет жилья. В общем, разговор интересный. Сейчас послушаем новости, рекламу и анонсы. Все как всегда. И после этого вернемся в эфир. Продолжим разговаривать на эту тему. Так что, пожалуйста. Ну и в чате на YouTube же идет трансляция. Можете писать в чат. Сейчас пробегусь по сообщениям, может быть, выберу какие-то интересные и процитирую их уже в эфире. Так что давайте отдохнем немного, после этого вернемся. Еще раз телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебе...
4: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
5: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
6: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
7: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Подводный парашют, в отличие от обычного, тормозит не падение, а слишком быстрое всплытие и предотвращает кессонную болезнь. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Что будет? Честный взгляд на 3 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Стоит ли рожать ребенка, если у вас нет жилья? Сегодня вопрос такой. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. На YouTube идет трансляция. Там чат, вот среди прочего, пишут, что планировать не стоит, пока нет жилья. А если забеременел, то рожать стоит. Ни в коем случае из-за отсутствия жилья не делать аборт. Пожалуйста, друзья, звоните. 8 800 200 ровно 9702. Вадим из Нижнего Тагила, пожалуйста, говорите.
8: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
8: Живу в Нижнем Тагиле, город труженик, скажем так. С работой, в принципе, нормально. То есть люди работают, но если люди много работают, рожать детей им, в принципе, некогда. Вот. Вокруг много деревень. Вот в деревнях больше люди, как бы, к земле, которые ближе, вот они больше рожают детей. Это вот я вижу по своим знакомым. У нас тут 5 детей. Мы живем в городе и, как бы, в своем доме. Нам, как бы, немножко попроще. И за квартиру платить не надо. Ну, дом достался в наследство. Поэтому, как бы, вопрос-то у нас был решен. Вот сейчас старшая дочь вышла замуж. Она тоже у мужа квартира вот от бабушки досталась. А заработать вот в Тагиле на свое жилье, ну, довольно трудно, потому что заработок примерно там от 50 до 100 тысяч. И с этими деньгами накопить там 4 миллиона на какую-то квартиру, ну, просто нереально. А если еще и с детьми, то вообще невозможно. Поэтому я считаю, что государство должно больше уделять внимание вот этим вот вещам. То есть какие-то меры поддержки вот именно семьям с детьми. Сейчас вроде как все говорят, много как бы говорят, но реальной помощи вот по себе знаю, что нет. Поэтому как бы рожать детей-то однозначно надо. Но вот как это сделать, это вот надо, чтобы государство немного в этом направлении поработало.
0: Спасибо.
8: С садиками, со школами проблем нет.
0: Спасибо. Благодарю вас. Далее. Олег Звенигород, слушаем вас.
9: Иван, добрый день. Спасибо вам за вашу передачу. Вот хотел сказать, что я родился в Советском Союзе, на Урале. И у меня 4 детей сейчас. Вот. И то, что было, скажем, при СССР, я вот это помню, ну, я был ребенком, и то, что сейчас поддержка семей, это небо и земля. Мы жили на съемных квартирах 20 лет, ну, скажем так, скитались, да? И вот только через 20 лет, у нас уже было 2 детей, я смог купить свое жилье. Вот. То есть поддержка от государства, она есть, но она, знаете, так, номинальная. И вот эти все выплаты, это все копейки.
0: Ну, да. Да. Копейки, я согласен. Хотя многих устраивает. Мой, да, мой материнский капитал так и лежит, мы даже не обращались к нему, не знаем, что с ним делать.
9: Ну, мы его использовали, но я вам не рекомендую его использовать, потому что потом такие проблемы с продажей и обменом квартиры. Вот вы даже если захотите расширить жилплощадь, это очень большие, скажем так...
0: Да, ну, там, потому что в этом жилье доля, которую выписывается вашему ребенку. Да,
9: и да, проблема, и допустим, да, и я, допустим, свою долю в жилье подарил своему ребенку третьему, чтобы мы смогли обменять квартиру на более большую. Теперь у меня доли там нет, вот моей личной, в этой квартире. Угу. Такие дела. Вот, но я еще что хотел сказать, что то, что сейчас, знаете, идет много пропаганды, там по СМИ и так далее, там по соцсетям, чтобы люди не рожали.
0: Что? И... Пропаганда, чтобы люди не рожали? Где вы эту пропаганду нашли?
9: Да, и, ну, показывают красивую жизнь, да, то есть, допустим, вот сейчас в Китае очень много блогеров, им запретили показывать все эти, там, Мазерати, Феррари, там, вот эту красивую жизнь, чтобы обычную жизнь рабочего класса показывать. Но у нас еще до этого не дошли.
0: Но это еще больше цензуры. Я предлагаю обойтись, если честно. Обойтись, да, без этого. Хватит уже ограничений всяких. Этого достаточно, на мой взгляд. Спасибо. Далее. Мария, Санкт-Петербург.
10: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
10: Вы знаете, я думаю, есть такие женщины, которым, ну, хочется иметь детей. Вот у меня, ну, сын где-то... где-то 91-го года, это вот такие времена, да, и у нас вот было такое, что демографическая яма после нас образовалась. Конечно, люди больше боятся не жилья, а вот каких-то, ну, будущего, наверное. Но женщине, если она хочет детей, ей все равно. Вот, как говорится, взять вот наших бабушек, когда они в войну, им не мешало ничто рожать. И у меня среди ровесников сына есть такие пары, у которых сейчас по 4 детей. Ну, живут они в сельской местности, но образованные люди специально туда уехали, да, и находят там работу. Это вот в Калужской области особенно много вот ее в сельском хозяйстве. Ну, Я разговаривала просто вот с женщинами, у которых по трое, четверо детей сейчас, вот ровесники, говорю, моего сына. И они говорят, лишь бы государство не мешало. Вот решают люди по-разному свои жилищные проблемы. А вот та пара, которая четверо детей имеет, у них не было своего жилья. Они, им родители предлагали там в баньке, во флигеле жить. Но они пошли снимать квартиру в этот маленький городок, Мещовск называется. Уехали с Новосибирска, выученные дети. Ну, то есть это вот у женщины. Вот если она, да, любит детей, хочет детей, она будет рожать любое время. Вот это такое мое мнение.
0: Хорошо.
10: Опыт жизни.
0: Хорошо, спасибо, Дели. Надежда из Вологды. Здрасте.
11: Здравствуйте.
0: Здрасте.
11: Иван. Слушаю вас постоянно, каждый день, и хочу сейчас выразить вот такое мнение. Я родилась в семье, в которой было 9 детей, довоенных 5, и мы послевоенные 4 детей. И, ну, жили бедно, как бы ни старались, жили бедно. И я, когда выучилась, я стала понимать, что нужно... Я хотела много детей рожать, но так как получились времена тяжелые, 90-е, у меня уже было в 1988 году я родила третьего ребенка. Вот. А потом наступили времена тяжелые. И муж у меня ушел на пенсию в 41 год, и мы решили, что... Ну, не мы не решили, а я так думаю, как детей нарожали, что делать. Я говорю, давай, ну, денег не было, я говорю, давай займемся, как бы, все равно надо содержать детей, талоны, все это, ну, это тяжелое было время, вот, пустые полки. Я говорю, давай, вот на 100 рублей я поеду, куплю в одном месте, там, ну, какие-то такие, ну, имеется в виду, ну, и потом... какие-то хозяйственные товары, а потом я говорю, пойду, а ты поедешь после этого самого, продашь их в Череповце. Вот так мы начали свой потихоньку бизнес. Потому что денег не платили, детей нужно было содержать. И вот так мы потихонечку, он заработает 200 рублей, приедет, значит, на них мы покупаем еду. А содержать и одевать тоже нужно было. И вот так мы потихоньку начали свою
0: жизнь коротко.
11: Коммерцию. Ну и все, и потом, а потом у нас все-таки мы до такого времени дошли, что я смогла, мы смогли, я стала строить квартиры вдалеку. Вот я предлагаю, что, почему вот сейчас...
0: Спасибо, спасибо, спасибо, друзья, всем, кто звонил, перерыв.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Ольга Бузова скупает бриллианты и сумки по цене квартиры. Тренируем силу хвата для здоровья и долголетия. Почему за полет к Луне Королеву прислали 1000 бутылок шампанского? Газета в продаже с 1 июля.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
4: Об обстрелах.
5: Белгород и его округ попали под ракетный удар ВСУ. Погибла мирная жительница, сообщили в оперативном штабе региона. Там добавили, что атака также привела к многочисленным разрушениям гражданской инфраструктуры и жилого фонда. Возгорание произошло на территории инфраструктурного энергообъекта. Нанесены серьезные повреждения, зафиксированы перебои с подачей электро- и водоснабжения в ряде муниципалитетов. Пожарные расчеты выехали на место. За ночь силы ПВО уничтожили 155 украинских беспилотников. Атаки отражены над территориями 11 российских регионов, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
4: Об ограничениях.
5: Электрички до Евпатории временно отменили, сообщила Южная пригородная пассажирская компания. Составы временно не курсируют как в направлении города-курорта, так и из него. Поезда, следовавшие из Джанкоя и обратно, теперь ходят только до станции Элеваторная. О сроках возобновления движения в компании пообещали сообщить дополнительно.
4: О конфликтах.
5: В США опасались, что Израиль убьет главных переговорщиков Ирана, и боевые действия возобновятся. Американские официальные лица переживали за жизнь главы иранского МИДа Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммада Галибафа, пишет «Нью-Йорк Таймс». Вашингтон даже обращался к другим странам ближневосточного региона с просьбой предупредить Тегеран, после чего иранская делегация усилила меры безопасности, говорится в статье. Ранее Wall Street Journal писала, что отношения президента США Дональда Трампа и израильского премьера Бениамина Нетаньяху обострились из-за разницы во взглядах на завершение войны в Иране. Американский лидер жаловался, что представитель еврейского государства хочет бомбить всех. Называл его психом и нецензурно выражался.
4: Об инициативах.
5: В Госдуме предложили поощрять школьников за успеваемость. В обращении, направленном вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, парламентарии просят учитывать не только отличные результаты, но и заметный прогресс в учебе. Согласно инициативе, формами поддержки могут стать единовременные выплаты, образовательные сертификаты, гранты на дополнительное обучение и другие меры стимулирования. Авторы идеи отмечают, что сейчас поощрения в основном ориентированы на отличников и победителей олимпиад, тогда как ученики, которые существенно улучшают свои результаты, часто остаются без внимания. Показатель усилий и мотивации может повысить интерес школьников к обучению, считают депутаты.
4: О погоде.
5: В Москве плюс 20, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
3: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
6: Всем приветики, но я кое-что загружаю.

0: хватает с лихвой. Припев. И... Мне кажется, это легендарный хит.
1: В эфире Луки ФМ, легендарный хит Кать Пахомова. И, собственно, она же самая, Кать Пахомова, Антон Киев. А предыстория этой песни такова. У меня вчера был день рождения. И Антон с помощью новых технологий мне записал песню. Вообще, я на самом деле даже слезу пустила. Правда.
0: Звучит правдоподобно.
1: Нет, я правда говорю тебе, мне было так приятно. Мне никто никогда не посвящал песен.
0: Тем более таких.
1: Тем более таких. Это песня отражение нашего общения, наших коммуникаций, моей какой-то сущности.
0: Да, прокомментируй это там было еще.
1: Да, там было и прокомментируй это, и про городские все. Такие
0: то,
1: наблюдения,
0: за всеми, да.
1: И про полторашку, и про канал Катька Суета, ну, в общем, и даже про мужа там словечко было замолнило.
0: Евгений, бывший КВН.
1: Бывший КВН, да. Короче, это было очень классно, Антон, честно, из души душевно в душу, правда, мне очень понравилось, это безумно классный подарок, вот такая песня.
0: Я считаю, что надо куда-нибудь на золотой граммофон отправить.
1: 100%. А знаешь, я у тебя потом еще спрошу, как ее загрузить в...
0: На площадке?
1: Популярную социальную сеть. Да, я не понимаю, как это сделать.
0: А, ну ты не ВКонтакте, а в другую, где
1: да.
0: у тебя более популярная,
1: да,
0: ну, раскрученная.
1: Да. Вот я туда не понимаю, как загрузить песню свою.
0: Ага, ну я понял, о чем ты говоришь.
1: Да,
0: ты принципе,
1: знаешь,
0: в принципе,
1: как
0: это несложно,
1: сделать?
0: Да.
1: Да, круто. Я потому что вчера прям не... Поняла.
0: Ага.
1: Ну что, друзья мои, так,
0: всем,
1: кстати,
0: всем
1: фраза
0: здравствуйте, да.
1: тоже была в песне. Ну что, друзья мои, всем здравствуйте еще раз. Катя Пахомова, Антон Киф, и пятница, большая пятница у нас сегодня.
0: Причем, да, причем в эту большую пятницу я планировал спать дома, но так получилось, что поставили на сегодня.
1: Да,
0: попросили.
1: А у нас с тобой, кстати, не было эфира на этой неделе, да, мы как-то с Димкой все эфирили,
0: угу.
1: Поэтому вот здорово сложилось. Так что все, что не делается, все делается к лучшему.
0: Ну, все, хотя бы один раз на неделю встречаться, я думаю, что окей.
1: Да, это было бы круто.
0: Угу.
1: Ну что, у нас сегодня запланировано одно
0: мероприятие,
1: обсуждение. Да, ну давай для начала просто поболтаем. Расскажи, Антон, как будешь выходные проводить, потому что пятница.
0: А пятница, завтра суббота. Завтра мы едем в Москву на фестиваль Авторадио, где я побуду блогером на пресс-воле.
1: Классно.
0: Поэтому посмотрим, сколько звезд я смогу...
1: Выцепить.
0: Да, напасть, атаковать.
1: Это замечательно. Автограф возьмешь для меня кого-нибудь? Скажи, есть такая Катька Суета, полтора.
0: Скорее видео, наверное, какое-то. Видео-привет.
1: Видео-привет.
0: Да, так будет быстрее.
1: Да, хорошо, договорились. Кстати говоря, о маленьких победах. Да, мне Луки Энергия обещали шарф подарить.
0: Я знаю.
1: Я вот радиослушателям нашим рассказываю, потому что те, кто нас слушает, они в курсе, что у нас с Димой Ивановым пошел какой-то такой обсуждение такое совершенно случайно после того, как я сходила на матч Луки Энергии, что наш футбольный клуб должен подарить мне шарф. При всем при том, это не разрез того, что я очень экономлю свой бюджет, а разрез именно...
0: Жест,
1: самой
0: да.
1: подачи жеста. Угу. Вот блогер, вот наш футбольный клуб, вот, пожалуйста, подарите Кате Пахомовой шарф. И вы знаете, вчера у меня был день рождения, я написала в паблик Луки Энергия о том, что у меня сегодня день рождения, подарите шарф. И мне ответили, что это был хороший ход, неплохо, достаточно креативно, но шарфы с новой символикой и новым цветом еще в разработке. Все мы знаем, что Луки Энергия поменяли цвет формы, были красные, стали желтые. И, соответственно, пока что шарфов нет, но...
0: Тебе так сухо еще ответили, празднуйте, точка.
1: Празднуйте, точка.
0: Да.
1: Мы обязательно, как самые креативные, выдадим вам шарф. Я, если что, Луки Энергия заметала везде. Я везде выложила, что вы мне шарф должны. Но с меня красивые фоточки. Поэтому футбол неизбежен. Кстати, футбол будет в это воскресенье, 5 июля.
0: Я знаю.
1: 16:00. Приходите болеть за наших ребят. Не помню, правда, с кем они играют. Я еще не на уровне Димы Иванова. Но вот, собственно, момент, как провести... выходные, прийти на футбол.
0: Ну да, конец уикенда.
1: Конец уикенда. Опять не русское слово, да? Скажи, пожалуйста, Антон.
0: Да, вот ты меня спросила уже про то, что как я буду проводить ближайшие выходные.
1: Ну это
0: да?
1: я поняла.
0: Какие-то еще раз вопросы могут быть?
1: Да.
0: Какие?
1: Я хотела узнать, кого ты надеешься встретить на
0: этом... А завтра?
1: Да, на этой вечеринке, на этом фестивале.
0: Ну, я знаю, кого я встречу, потому что у меня есть список. Или ты имеешь в виду, кого я встречу именно в момент разговора, потому что там не все идут
1: ну,
0: на
1: вот
0: контакт.
1: Ну вот да. Кого бы ты больше всего хотел встретить? Мне просто интересно всегда, я на таких мероприятиях никогда не была. Ни ВК-фест, ни вот какие-то фестивали. Мне всегда интересно, вероятность встретить какую-то звезду, которая реально звезда, а не звезда... пленительного счастья.
0: Ну, во всяком случае, реально встретить звезду, когда ты работаешь на той площадке, куда они приходят давать комментарии, там уже 100%. А так, какой-то селебрити, который разгуливает просто по парку или где-то в зоне, где обычные смертные люди, это, конечно, сложней. А так, наверное... Ну, наверное, исходя из какой-то, может быть, выгоды или хайпа, наверное, Настя? Да, она завтра будет выступать. А еще хотелось бы, наверное...
1: Авторадио и Анасти.
0: Да.
1: Это странный...
0: Так а знаешь, кто закрывает фестиваль?
1: Ну-ка.
0: Баста вообще закрывает.
1: Авторадио продвинулось.
0: Я тоже так
1: своих...
0: считаю, да. Полномочиях.
1: Да, как бы... Как бы да.
0: А вообще, мне кажется, очень душевный человек Владимир Пресняков, он завтра тоже будет выступать.
1: Ну, естественно, да, наверное, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, они сейчас в трендах.
0: Видео из самолета видела?
1: Да, видео из самолета видела.
0: Заходит, да?
1: Ну, круто, что я могу сказать? Мне кажется, потрясающая история. Просто когда, знаешь, люди, как это сказать правильно, не зазнались, ничего, пришли, просто спели песню. И мне кажется, во-первых, песня фееричная. Для тех, кто не знает, Леонид Агутин и Владимир Пресняков летели рейсом Москва-Сочи и решили порадовать всех пассажиров и спеть на борту песню «Аэропорты». Естественно, они организовались, да, там вместе с экипажем, чтобы подключить аппаратуру и так далее. У них были микрофоны. И, вы знаете, фурор вызвал сам факт того, что это эконом-класс. Просто обычный самолет. И вот звезды, я считаю, такого, ну, может быть, не мирового масштаба, но звезды, которые держатся на пьедестале более 30 лет уже, как по мне, это настоящие звезды. И сейчас особенно... в тренде Леня Агутин, потому что и буквально был на прошлых выходных его концерт в СК-арене в Санкт-Петербурге. У меня очень многие ходили туда и не первый раз уже ходили. То есть в прошлом году он вызвал волну, ну, не хайпа, это правильно сказать, а волну любви.
0: Ну, какой-то правильной ностальгии.
1: Да. Да, такой правильный ностальгии. Ну и песни у него тоже такие, знаешь, настолько душевные, что они будут актуальны абсолютно всегда. Ну и это не может не радовать, естественно, что у нас есть такие артисты, которых ты хочешь слушать, переслушивать, и какие-то моменты твоей жизни, знаешь, они всегда вот где-то бок о бок с Леней Агутиным.
0: И там еще Наталья Подольская выходила. Преснякова. Вот именно вот в этом выступлении в самолете.
1: Да? А слушай, Подольскую я не видела. А у них же тоже есть какая-то популярная песня?
0: Есть, да.
1: Она не пела?
0: Нет, там была какая-то другая новая песня. Она пела, но другую. Просто я подписан на аккаунт такого человека. Его зовут Неприятный Пилягин. Не знаешь, нет?
1: Нет.
0: Но я недавно увидел у знакомого, и он ходит на разные светские мероприятия и, в общем-то, достает звезд, его там все знают. Особенно достается Киркорову. Вот они как-то взаимодействуют, очень сильно любят друг друга, видимо.
1: В кавычках это, я так понимаю, да? Что он, если он неприятный, значит, он задает какие-то провокационные вопросы, какие-то
0: ну,
1: что-то такое, да?
0: Немножко оскорбляет на стадии того, что он хорошо с ними знаком, с этими звездами, на короткой ноге. Он может позволить себе там как-то опустить наряд.
1: Что это например. За человек?
0: Ну, ходит, я не знаю, он ходит с айфоном и там задает какие-то вопросы странные. Вот. Его там все знают. И у него есть там друзья, кому он подходит чаще всего. Это Алсу, это Марго и это Киркоров. Вот эта троица.
1: А Марго это кто?
0: Это певица, которая под крылом у Киркорова. Может, ты видела Кукареку клип? Кукареку, Кукареку.
1: Слава тебе, Господи.
0: Не слышала такое?
1: Боженька меня отвел от этого.
0: И вот у нее два клипа с американскими рэперами есть.
1: Mm-hmm.
0: Один с Лил Пампом, а второй не помню с кем уже. Что, это второй клип про Буратино не был.
1: Ох уж эти восходящие звезды.
0: Да, причем это было год назад, кстати, вот этот тренд странный.
1: Да, угу. Слушай, ну действительно странный.
0: Но, кстати, завтра знаешь, кто еще выйдет? Егор Крид. Вот если он попадется мне в объектив, то мне кажется, это тоже будет прикольно.
1: А ты заранее придумываешь какие-то вопросы для каждой звезды?
0: Ну, это странно. Ну, странно.
1: Нет, ты понимаешь, что если будет Ваня Дмитриенко, то ты должен как бы, ну...
0: Я его, кстати, не видел в лайнапе. списке выступающих.
1: Потому что он даже, наверное, не слышал про наличие авторадио.
0: Я только про радио Ваня слышал.
1: Да.
0: Я раньше готовился, знаешь, но как будто бы это не имеет смысла, когда ты видишь звезду, которая одета эксклюзивно, то есть ты не знаешь, как она будет выглядеть, и как-то сразу глаз цепляется за это, и вопрос перекраивается. То есть ты хочешь сразу спросить что-то другое?
1: Но ты же должен знать, как минимум, какие-то последние факты биографии этих звезд для того, чтобы не попасть в просак, что говорится, да? Потому что иногда вопрос по наряду можно не задать. Ну, условно говоря, он пришел в черной футболке и в черных штанах, как Ванечка Дмитриенко ходит, например, да? Вот я тебе...
0: Вполне себе.
1: Хочу тебя раскрутить. И вот что можно спросить у звезды такого, чтобы это был вопрос, который можно задать абсолютно любому человеку с таким рангом звезды.
0: Там, какую кашу ты ел утром? Какой-нибудь, да, лайтовый вопрос с этого начать. Ну, а если он как-то странно одет, то можно там про ботинки пошутить как-то, чтобы его расслабить.
1: Это понятно, но да, все по-разному реагируют на шутки, кто-то может, наоборот, зажаться так. Ну, хотя мне кажется, что селебрити уже привыкли к вот этим бесконечным вопросам странным и не очень странным. Сейчас же вообще какой-то есть тренд на странные вопросы. Вот я буквально сегодня видела очень странный... Он мужчина с длинными волосами?
0: Расскажешь потом.
1: Расскажу за эфиром, потому что, возможно, даже в эфире про это говорить нельзя. Мы прерываемся на небольшую паузу.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
6: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
0: Всем привет, это «Утро с той ноги», здесь Катя и Антон, и мы тут заговорили про известных блогеров, непонятно только с какой стороны подходить, когда мы говорим про них.
1: Ну да, не совсем они такие...
0: Противоречивые, скорее.
1: Противоречивые личности, да, и для меня это всегда, меня это немножко ставит в тупик, потому что я больше привыкла к какому-то... Не знаю, стандарту, что ли.
0: Ну вот говоря про того блогера, которого ты упоминала, вот что с ним? Ты хотела какую-то историю вспомнить?
1: Ему просто тоже задавали не очень удобные вопросы. Ну, типа, кому ты позвонишь, когда тебе будет плохо? Кому ты позвонишь занять денег? Кому ты позвонишь, если ты попадешь там в аварию, в ДТП? Кому ты позвонишь, да? И вот такие вопросы связаны именно с человек-человеку, да? То есть вот... С кем вы больше всего общаетесь, с кем вы дружите, знаешь, все в таком контексте. У него только один человек, кстати, был на все вопросы, он отвечал, только вот одна девушка, я не знаю ее, кто это, чего это, но вот он всегда звонил ей.
0: Очень удобно так отвечать, по-моему.
1: Да, ну вот он, ну, он, естественно, сделал вид, что это все по-серьезки. Но, тем не менее, вот звонил бы он только ей.
0: Понятно.
1: Итак, я, собственно, хотела бы по теме поговорить. Тема у нас не заявленная, она достаточно интересная для меня. Я даже немножечко подготовилась, и, Антон, даже здорово, что ты сегодня, потому что я думаю, что ты...
0: Обладатель первого телевизора в городе?
1: Да, ну не совсем. Нет, не совсем первого телевизора в городе. А ты знаешь, что сегодня, 3 июля, в 1928 году в США в продаже появились первые в мире телевизоры. Это было 98 лет назад.
0: Классно.
1: Первые в мире телевизоры. И я сразу же начала вспоминать. Ну вот с какого момента я в своей жизни помню телевизор? Ну вот в моем детстве он был. Наверное, с рождения он всегда был. Может быть, там какие-то из разряда год-4, может быть, я не помню, был он или нет, но в целом он был всегда. И я начала вспоминать, какие же мы телепередачи смотрели. Ведь мы тогда не могли выбрать мультипликационный канал и смотреть только мультики, да, или музыкальный канал. Это было уже потом, наверное, в нашей юности больше.
0: Это больше средняя школа.
1: Да, это больше средняя школа. А вот именно какие были передачи, которые мы хотели бы, которые нам было интересно смотреть. Первая передача, которую я точно вспомнила, и она мне безумно нравилась, и я готова была всегда ее смотреть, это «Пока все дома».
0: А, она такая душевная всегда была.
1: Да, да, такая передача.
0: Тимур Кизяков?
1: Да, да, очень душевная. Я не помню, кто там был, естественно, настолько моя память, все-таки возраст, сами понимаете, я уже могу на него сослаться.
0: А ты знала, что Тимур Кизяков до сих пор ведет эту передачу, только она немножко по-другому называется?
1: Да?
0: Да, там не «Пока все дома», а... еще дома, как-то так.
1: Да?
0: Да, они почему-то
1: переименовали. Я не знала. Это передача, чтобы ты понимал, ей 34 года на данный момент. Она, дата выхода с 1992 года, написана по настоящее время.
0: Да, до сих пор идет.
1: Да, да, да.
0: Наша ровесница почти.
1: Да, Тимур Кизяков действительно. Формат утренней передачи ведущие ходят в гости. Я пытаюсь вспомнить сама, к известным людям на завтрак. Смотрят, как те живут, задают интересные вопросы. По большому счету это был такой формат программы по домам, но с вектором в сторону интересных фактов о популярной личности, а не образа жизни. Рубрики программы, помнишь, были «Зверьё моё», «Очумелые ручки».
0: «Очумелые ручки», да.
1: Да, «Зверьё моё» — это когда известные личности показывали своих животных, как вот они за ними ухаживают, как их зовут, почему они их завели. А «Очумелые ручки» — это, конечно, был контент не для слабонервных, я тебе хочу сказать.
0: Там были, я помню, Тимур Кизяков и Андрей Бахметьев.
1: Да.
0: Вот они вдвоём.
1: Ты,
0: например,
1: даже помнишь, кто?
0: Конечно. Потому что мы в КВН даже делали миниатюру про этих людей.
1: Угу.
0: Там как сделать из пластика бутылки, тапки.
1: Да,
0: у них такие были заходы.
1: Да, слушай, я действительно сейчас так посмотришь и думаешь, божечки-кошечки, ну как-то, наверное, не очень актуальненько, но на тот момент было безумно круто, безумно классно, интересно, и это был формат какой-то новый очень передачи, потому что вот обычно со звездами делали обычное интервью в студии, где они что-то про себя рассказывали и так далее, а формат домашнего нахождения звезды как бы в своем маленьком мирке такого вот не было. Но не все звезды, я знаю, пускали телевизионщиков, поэтому да.
0: Была такая передача на MTV «По домам». Вот что-то такое очень похожее, только
1: вот, да,
0: в российской аналогии.
1: А мне кажется, «По домам» я видела именно в американской интерпретации.
0: Да, она как раз-таки и есть,
1: да,
0: западная.
1: Да, западная. Но там, конечно, не сравнить вот эти дома, которые показывали популярные артисты. Там настоящие особняки огромные, с бассейнами, банями, саунами. И это все было настолько, из разряда роскошества, что ты смотрел, лупал глазами и думал, неужели люди так живут? Это какой-то другой мир, другая жизнь и вообще что-то все другое. И телевизор нам вот открыл возможность посмотреть, как живут другие страны, города и так далее, да?
0: Да, и вот в этой передаче там очень большая такая разница с «Пока все дома», что в передаче «По домам» была такая подача довольно стерильная и, можно сказать, быстрая. То есть звезда идет, на нее наезжает камера, и он показывает, что у него есть дома, без посиделок. А у Тимура Кизякова тут прям по-русски, по-домашнему, вот они сели.
1: Чай
0: Я помню, там
1: пьют.
0: Стоит этот самовар,
1: да.
0: Там какие-то пряники валяются.
1: Да, да.
0: И они сидят, так очень спокойно разговаривают в течение часа.
1: Но тут была, наверное, все-таки немножечко другой смысл. Передача «Пока все дома» хотели показать артиста со стороны просто человека. Не популярной личности, а вот он просто человек. Вот он сидит дома за таким же столом, как и у большинства россиян. Пьет такой же чай, ест такие же пряники, и вот они разговаривают о его жизни. А передача «По домам» — это уже такой, знаешь, фурор относительно того, что интересного есть в домах у звезд и что необычного у них есть. Я помню, там было всякое разное, что даже в эфире говорить не сильно можно, и там чего только не было. И мы смотрели с выпученными глазами, думали, неужели такое возможно дома сделать вообще, да? И вот там именно такой контекст был — показать вот локально, что есть в доме у звезды, но никак не поговорить о его личным, сокровенным и домашним. А, ну что, поехали дальше. Какую-нибудь передачу еще ты вспомнишь?
0: «Спокойной ночи, малыши».
1: О, «Спокойной ночи, малыши» — это легенда, которая идет и по сей день. «Спокойной ночи, малыши» — это программа, вообще для рассчитанная на детей. Ты знаешь, сейчас они ее так интересно сделали. Там сейчас есть уроки финансовой грамотности.
0: Там еще какой-то персонаж новый появился.
1: Там тигр появился, и, наверное, и все. И обязательно сейчас есть какие-то звезды. Вот я пытаюсь листать, но я не вижу здесь «Спокойной ночи, малыши» в моем списке, но зато много других интересных программ. Слушай, ну, признаться честно, «Спокойной ночи, малыши» — это такой звоночек ко сну всегда
0: это,
1: был,
0: это
1: да?
0: Это больше рубрика такая, чем передача, да?
1: Ну, наверное, да. Ну, не то, чтобы,
0: не особо длинная.
1: Не то, чтобы это была рубрика, а это скорее, ну, такой мультик для детей. Постановочный мультик для детей. Есть еще сейчас, кстати, «Доброе утро, малыши». И когда мы включаем «Карусель», вот я ребенку иногда включаю, там тоже разговаривают про что-то интересное, показывают погоду, вот на детском этом языке рассказывают.
0: А там другие персонажи уже, да?
1: Нет, те же самые. Хрюш, Степашка, Каркуша.
0: Вот я этих трех помню, а остальных нет, если там были
1: Тигра
0: еще кто-то.
1: Там еще.
0: Я помню, раньше Николай Басков даже вел эту передачу. Ну, «Спокойной ночи, малыши» именно.
1: Да, слушай, угу. Нет, я не
0: да,
1: помню.
0: Да, был такой период.
1: Я не помню, но возможно, да, возможно.
0: «Угадай мелодию» еще.
1: Да, передача «Угадай мелодию» тоже потрясающая, ну, как по мне, потрясающая передача, потому что она тоже была такая, знаешь...
0: Душевная, ну, да,
1: и душевная,
0: и напряженная,
1: тоже. И напряженная, то есть там комбо настоящее было, но ее неизменный ведущий, мне кажется, никто лучше не проведет, как бы они ни старались, Валдис Пельш, это тоже звезда наша российского масштаба, даже мирового, может быть.
0: Человек в блестящей жилетке.
1: Человек да. в блестящей жилетке, да, и действительно... Ну, я не знаю, мне кажется, что эти передачи навеивают детством, они действительно интересные, там, кстати, была только, по-моему, российская музыка, да? Или были зарубежные? Вот я никак не помню.
0: Если были зарубежные, мне кажется, там были ретро.
1: Ну да, что-то такое. Абба, вот что-нибудь
0: Бонни
1: такое. Бонни М. Да-да-да-да-да-да-да. Следующее шоу «Утренняя звезда». Помнишь?
0: Ну,
1: Юрий
0: помню.
1: Николаев,
0: да, да, да.
1: Он первый ведущий, тоже, мне кажется, из разряда, если мы говорим про передачу «Утренняя звезда», то мы непременно вспоминаем его, тоже, по-моему, по выходным дням вообще все вот такие интересные передачи были.
0: Утром в субботу, по-моему.
1: Да. И обязательно после мультиков. Мультики были прям в 7 часов утра. Микки Маус, Чип и Дейл, да. Скрудж Макдак, а вот только после начинались вот эти программы, и они как-то были сконцентрированы на все выходные дни, можно было все выходные дни сидеть и смотреть телевизор. А вот в будние дни по вечерам ничего такого интересного не было.
0: Потом появилась ТНТ-комедия. Помнишь, каждый вечер?
1: Да, было такое.
0: Там всякие подростковые вот эти комедии были.
1: Да, но это уже прям далеко-далеко позже. Передача «Утренняя звезда» появилась в 1991 году. Она моя ровесница. И продлилась до 2003 года аж. Стоит отметить, что сейчас на основе этой передачи существуют такие музыкальные шоу, как «Голос», «Песни», «Точь-в-точь», «Талант» на Первом канале. И тогда «Утренняя звезда» — это было такое, как это правильно сказать, уникальное, да, наверное, шоу, где раскрывали таланты детей.
0: Да.
1: Это было круто. Это тоже было такое, знаешь, изюминка интересная. И стоит отметить, что... ведущий Юрий Николаев открыл для широкой публики таких звезд, как Валерия, Ани Лорак, Сергея Лазарева, Тату, Пелагея, Алсу, Рок Острова, Зара, Алина Гросу и другие.
0: Ты помнишь песню группы Рок Острова? У них есть один единственный хит.
1: Нет.
0: «Ничего не говори» называется.
1: «Ничего не говори».
0: Да.
1: «Это сжег огонь любви». Зачем завел? Зачем ты завел эту балалайку?
0: Вот это их песня.
1: Да? Вот я ее знаю. Я ее знаю, больше ничего не знаю. Следующая передача, о которой я хочу с тобой поговорить, до 16 и старше.
0: Это ж не первый канал, по-моему, или какой?
1: Не, мы не про первый канал, мы просто про телевизионные передачи, которые были в нашем детстве.
0: Это не СТС? Просто я не помню.
1: Нет, я не помню, кстати, какой это был. Мне кажется, почему-то это первый канал.
0: Правда? Ну вот я, кстати, не смотрел. Я не знаю, что это.
1: До 16 и старше там, знаешь, такие были интересные тоже вырезки с интервью звезд. И у них были рубрики. Они разделили музыкальные направления на рэп, рок, урок. Потом они вводили рубрики из разряда «Успех», «Джем», «Тет-а-тет». Эти рубрики имели специфическую направленность и рассказывали о различных аспектах жизни советской, а потом и российской молодежи. Ну, советской, потому что с 1983 года эта передача шла аж. Программа удачно подстраивалась под современную повестку дня и очень быстро превратилась в лидера мнений на советском телевидении. Программа в свои золотые годы делилась на 4 блока, в которых в интересной форме рассказывали о современных музыкантах, писателях и бизнесменах. Ну, а мы продолжим, да, спустя время, когда послушаем новости, так что оставайтесь на волнах Луки FM.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках активно развивается адаптивная физкультура. Информация об этом прозвучала в отчете Комитета по физической культуре и спорту на очередном заседании городской думы. Осенью 2025 года на базе спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс» открылась группа по баскетболу среди детей-инвалидов. Заработали секции по волейболу и пауэрлифтингу для участников и ветеранов СВО. Также прошли спартакиады для детей и подростков с ограничениями здоровья, такие же, как все. Турниры по шашкам и дартсу для людей с нарушениями слуха, легкоатлетические соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья. В дальнейшем в занятия адаптивной физкультурой планируется вовлекать участников СВО. Более 2500 учащихся Псковской области завершили обучение по средней общеобразовательной программе. По итогам государственной итоговой аттестации 24 школьника получили 100 баллов, из них 5 из Великих Лук. Кроме того, 3 обучающихся смогли набрать 100 баллов по 2 предметам. В регионе введены меры поддержки для медалистов, которые продолжат обучение в Псковской области. Повышенная стипендия для целевиков и единовременная выплата целевикам-медалистам. 5 проектов Псковской области стали победителями 3-го сезона конкурса инициатив родительских сообществ. Его проводит Общество знания при поддержке Министерства просвещения РФ. Денежные премии на реализацию своих инициатив получат 395 родительских комитетов, образовательных организаций и 71 субъекта Российской Федерации. Среди них 5 проектов от представителей Псковской области. Всего от нашего региона на конкурс было подано 34 заявки. На реализацию проектов победителей выделят почти 6 миллионов. Рублей.
5: О валютах.
7: Доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89.18, юань 11.48.
5: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
9: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке ФМ.
1: Доброе бодрое утро, Луки ФМ, Катя Пахомова и Антон Киев сегодня вещают вам на волнах 102.6, и мы разговариваем про Первый в мире телевизор, который был выпущен 3 июля в Соединенных Штатах Америки 98 лет назад. У меня очень большие паузы, я прям замечаю это.
0: Потому что ты вчера отмечала праздник?
1: Нет, свой. Я не отмечала ничего. Просто гуляла и отдыхала, вообще ничего не делала.
0: Ну и правильно,
1: да,
0: так и надо делать.
1: Я вообще считаю, что самое лучшее отмечание — это никуда не ходить, ничего не делать, не суетить нигде. И топовая.
0: Что противоречит
1: моей
0: твоему образу
1: жизни.
0: Жизни,
1: да. И когда у тебя жизнь всегда как у белочки в колесе крутится, тебе особенно хочется насладиться этими мгновениями отдыха, поэтому я до часа дня вчера позволила валяться себе в кровати, просто бесконечно отвечая на сообщения, потому что было огромное количество людей, которые меня поздравили, за что им огромное спасибо. Постоянные звонки какие-то были, ну и немножечко даже поработать успела я, поэтому ну как без работы.
0: Несмотря на то, что ты в отпуске.
1: Да, но я в отпуске только по одному виду своей деятельности. У меня есть еще несколько. Вот я сейчас перед тобой сижу, это тоже, простите, работа.
0: Я вижу. Прощаю.
1: Это надо как будто бы встать.
0: И уйти.
1: Собраться с мыслями и не только, да, и уйти. Ну что, поехали к передачам с Антоном за эфиром. Вспомнили мы программу «Сам себе режиссер». Это тоже уникальная история. Мне кажется, это супер! Крутой первый в мире рилс.
0: Ну да.
1: Ну не в мире, но в России.
0: Я помню, самый главный подарок там был видео-двойка.
1: Да, все хотели получить ее. И здорово, что обычный, как это, пользователь, да, мог прислать. Ну как, не у всех, наверное, была камера, чтобы что-то снимать. Начнем с этого. Это уже был автоматически необычный человек. Но, тем не менее, вы знаете, я всегда вспоминаю, что там очень много было роликов про животных. И как-то вот успевал человек заснять... Как, ну, там, месиво какое-то, бредятина какая-то была вообще. Я, там с этими животными, попугай на кошке едет и так далее и тому подобное. Было всегда очень интересно это смотреть, и это было необычно. Это мы сейчас бесконечно скроллим ленту, и для нас это вообще обычное дело. А вот раньше это было в диковинку, в новиночку, и это было очень интересно.
0: Заметь, потом появился тренд на вот эти передачи уже в начале нулевых, потому что я помню «Сами с усами»,
1: да.
0: Там было только про животных.
1: Только про животных, да.
0: И на РЕН-ТВ еще показывали самое невероятное видео.
1: Да, и
0: помнишь
1: сейчас
0: такое?
1: До даже... сих пор что-то идет из разряда про питомцев по Первому каналу. Но
0: да.
1: Я не вспомню, как называется.
0: А вот самое невероятное видео, они показывали это очень часто. Я помню, я даже записывал на видеокассету. Мне даже было две видеокассеты, где я записывал вот эти выпуски передач.
1: Да, это круто.
0: Угу.
1: А я вчера вспомнила свой магнитофон. Я помню, какого он был цвета, но я не помню, был ли он с кассеты или это были уже диски. Но я точно помню, что я слушала Антона Камолова и радиостанцию «Европа плюс». И вчера, опять же, вот в этих коротких видеороликах я наткнулась на песню, которая просто меня телепортировала в мое детство. Я... Не знаю, я прям даже всплакнула. У меня вчера был очень трогательный день.
0: Это какая песня была?
1: Я тебе сейчас скажу.
0: Хорошо.
1: Я не знаю, как она называется. Возможно, она даже сейчас прозвучит в эфире. Я записала даже рилсик на эту песню, потому что мне настолько было душевно.
0: И, возможно, я уже поставил лайк вчера.
1: И, возможно, ты уже поставил лайк.
0: Так.
1: Ну нет, я тебе не скажу. Я тебе потом за эфиром скажу, да, потому что мне ничего не грузит.
0: Ну понятно.
1: Ну так бывает. У меня вообще что-то нет интернета, почему-то, не знаю почему.
0: Так а песню ты помнишь?
1: Нет, я не помню, как она называется. Но я тебе... Там она американская, поэтому точное название не скажу.
0: А что ты делаешь там на этом видео? Потому что я мог его видеть.
1: Иду.
0: Идешь?
1: Да. И там сверху подпись такая.
0: Так, а ты идешь в сторону камеры и потом воздушный поцелуй. Это вот это
1: нет,
0: видео?
1: Нет, это рилс.
0: Это рилс.
1: Ой, это было сторис, а это вот рилс я запилила. Но я тебе расскажу потом, обязательно покажу.
0: Ну ладно.
1: Я всегда с собой беру видеокамеру. Это
0: да.
1: В целом сейчас тоже мой девиз по жизни. Я

0: самые смешные шутки запоминались. И, конечно же, там было, была такая рубрика, интересно, да, вообще во всех передачах была рубрика какая-то. Там была рубрика «Слабо». То есть там показывали какие-то интересные факты о людях, которые там что-то могут, там вилку себе прилепить, помнишь?
1: И это все на видео зачитывали.
0: И это все, да, на видео было. И, в общем, здорово. Мне нравилась эта передача. Вот я опять окунулась немножко в детство. И, собственно, об этом же детстве можно поговорить. «Устами младенца» тоже была такая передача. Антон вот ее помнит, а я не очень.
1: Нет, я не говорил, я не помню.
0: А, да, ты не помнишь? Нет, про «Устами какую? Младенца». Ты про другую, про какую-то?
1: Я говорил про «Обана шоу».
0: Оба-на
1: с Игорем
0: шоу.
1: Угольниковым.
0: Вот, а я про это, кстати, «Обана шоу» не помню, а потому что в 95-м году это шоу уже прекратило свое существование.
1: Вот, и я очень смутно помню только заставку этой программы, и помню как-то лет 10-15 назад существуют такие подборки на Ютубе, ты, наверное, знаешь, там заставки ламповых передач для тех, кто ностальгирует.
0: А, ну-ну-ну.
1: И я, помню, смотрел один из таких выпусков, и там показали «Обана шоу», и я, помню, переключил еще посмотреть какой-то полноценный выпуск, что они там делают вообще.
0: Что это за формат, да.
1: Это вот типа вечернее шоу.
0: Да, это скетч-шоу, так они его называли, юмористическое. Театральные актеры вели это шоу, Игорь Угольников и Евгений Воскресенский, а также Валдис Пельш там присутствовал, если что, и Алексей Кортнев. Значит, суть заключалась в том, что они здесь просто шутили и чего-то, не знаю, рассказывали какой-то, какие-то вещи, доводили его до абсурда. Ну, прям вот так написано.
1: Ну, прям как, почти как ЧБД.
0: Да, почти как ЧБД, действительно, это прародитель. Ну, если мы, конечно, будем вспоминать еще такие веселые передачи, то мы не можем не поговорить о «Каламбуре», «Деревне дураков», и это просто потрясающая вещь, которую сейчас современные дети не поймут, а мы ахали, охали, хохотали все время, вне зависимости от возраста, с 96 по 2001 была эта передача, тоже жанр юмористический. Немногие сейчас узнают этих персонажей, и вот если мы поговорим про зумеров, покажем им, да? Из «Деревни дураков».
1: Да, но музыка оттуда до сих пор актуальна.
0: 100%. И эта передача, кстати говоря, выросла из другой программы, которая называлась «Маски-шоу». Вот там тоже юмористическая история, показывали они какие-то комические зарисовки юмористические, да, там были пилоты, которые падали на самолете, была «Деревня дураков», где три персонажа, вот вокруг них крутился весь сценарий.
1: Но это самая топовая серия такая.
0: Да, совершенно верно. Бар «Каламбур», «Крутое пике», «Железный капут», «Деревня дураков», «Под звуком пи», «Наш аперитивчик». Все это рубрики «Каламбура», и все они жили отдельной жизнью, но я хочу сказать, что это действительно было очень смешно.
1: Да, и даже на косплей-вечеринках можно встретить персонажа из «Деревни дураков»,
0: да,
1: который в красном.
0: С красным носом,
1: да,
0: и красным шарфом. Итак, еще одна передача «Городок».
1: Это такая трагикомедия, мне кажется, больше.
0: Да. И вот эта песня «Вернуться-то в городок».
1: Да.
0: Вспомнишь
1: как,
0: ее сейчас?
1: Как хочется вернуться,
0: как хочется остаться.
1: Да.
0: И она всегда мне навеивает в воспоминаниях про эту передачу, но конкретно «Городок», он был такой, Юрий Стоянов, Илья Олейников, они больше показывали какие-то шуточки из жизни россиян. Ну да, россиян, 93-й год, какие-то ситуации воплощали и всегда себя воплощали в тех героев, которых показывают. И получалось всегда в них здоровски.
1: Мне всегда нравилась там рубрика «Ужасы нашего городка».
0: Да. Ну, действительно, феерично. И такой уклон на сатиру больше, знаешь, такой...
1: Да.
0: Сильно, это было сильно. Мне тоже очень нравилось. И каждый выпуск, он был такой, знаешь...
1: А ты знаешь, кто сын Ильи Олейникова?
0: Нет.
1: Правда, не знаешь?
0: Ну, какой-нибудь Олейников.
1: Нет, он не Олейников.
0: Нет, не знаю.
1: Помнишь ли ты такого исполнителя, как Денис Клявер?
0: Да,
1: это сын Ильи Олейникова.
0: Да ты что? Денис Клявер же к нам приезжал. Конечно, мы его знаем все.
1: Вот, поэтому так.
0: Слушай, прикольно. Да, нет, я не знала. Я не знаю. Ну, может быть, я где-то когда-то слышала, но в целом нет. Еще одна передача из разряда уже семейного ток-шоу. Это «Моя семья». Была такая передача, и вот эта вот маска. Помнишь, черная и белая?
1: Я помню, меня всегда и тревожило, и веселило одновременно, потому что, когда она выходит, всегда чуть-чуть боишься.

0: Потому что или он,
1: маска это страшная.
2: Да, а в итоге голос такой: мой муж меня ненавидит, я хочу от него убежать.
1: Да.
2: Не знаю почему, но как-то немножко и нелепо и странно звучало тогда.
1: 100%, 100%. Это была странная передача. Я вот только когда увидела фрагмент фото, вот поняла, что это за программа. Так, если бы мне сказали, я бы, наверное, и не вспомнила.
2: Маска откровения это была.
1: Да, маска откровения, точно. Дата выхода этой передачи 96 по 2003 год. И Валерий Комиссаров, ее основатель, первый ведущий. Самое интересное, кстати, что Валерий Комиссаров создал такие гиганты,
2: да,
1: телевидения.
2: Легенды.
1: Легенды, как «Окна», «Дом», «Дом-2», «Семейные новости», «Бремя денег». Ну, честно скажу, мы все смотрели «Дом», эту стройку.
2: Я первый «Дом» весь посмотрел.
1: Да, я тоже. Но мы все смотрели, потому что это было что-то необычное, интересное. И они там и отношения строили, и семьи, и потом разводились, и сходились. И это как за чужой жизнью наблюдать. Да, все мы это немножко любим подсматривать. А насчет «Окна» с Дмитрием Нагиевым, это было очень специфично, потому что ведущий сам по себе достаточно специфичный, но
2: там
1: очень интересно.
2: Там были провокационные моменты, которые сейчас уже не допустят до телевидения, мне кажется.
1: Да, я тоже так думаю. Ну а в целом, вот в этой передаче «Моя семья» обсуждались различные семейные проблемы, и в ходе беседы гости студии вместе с ведущим пытались в озвученной проблеме разобраться. Ну это как сейчас суды вот эти, мне кажется, да, идут?
2: Час суда.
1: Бесконечные, их огромное количество. У меня мама очень любит их смотреть. Она говорит: представляешь, это все правда. Ну я на самом деле уверена, что эти все ситуации, понятное дело, что актеры играют свою роль, но ситуации, они иногда бывают настолько абсурдны, и ты думаешь, наверное, просто ты в жизни с этим не сталкивался, а по факту, возможно, они существуют.
2: Они вроде бы берут события, которые действительно существовали.
1: Да, да, у них в программе написано, что основано на реальных событиях. Ну, понятное дело, что актеры исполняют, да, вот, потерпевших, там, этих... Господи, забыла, кто там. Истец.
2: Истец, да.
1: Да.
2: Меня тоже в детстве это веселило.
1: Ну, я бы не сказала, что я в детстве смотрела эту передачу.
2: Ну, слово «истец».
1: А, «истец».
2: Оно просто забавное само по себе. В разрезе серьезных каких-то мероприятий.
1: Ну, может быть, может быть. У нас тут красный флаг, поэтому последнюю передачу мы обсудим после небольшой рекламы. Оставайтесь на волнах Луки ФМ.
3: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
4: Июль в «Строй сам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСП, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Строй сам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на строй сам.вл.ру.
5: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: Доброе, бодрое утро, Луки ФМ, пятница, Катя Пахомова, Антон Киев, 102.6, хорошая погода, лето, сегодня лето, завтра лето, через месяц лето.
2: Июль, кстати, на дворе.
1: Июль, кстати, на дворе, мой любимый месяц, понятное дело, почему.
2: Потому что ты любишь жару. и суету.
1: Я люблю. А слушай, я вот вчера словила себя на мысли, был такой ветер вечером, ну, сильный достаточно. И я поняла, что мне комфортнее в таком ветре, в таких тучах, нежели в жаре.
2: В пекле.
1: В пекле,
2: вот
1: да.
2: Видишь, ты уже подбираешься к моей, все, к моей философии. Уже,
1: да. А вообще раньше я очень любила вот это пекло. Для меня это был топчик. Я, может быть, просто никуда не ходила, особенно не выходила из дома, поэтому это была моя такая любимая пора. Или была в деревне, где вообще замечательно проводить такую жару. Но вот вчера я словила такой, знаешь, вайб, как мне хорошо, замечательно, когда 21 градус на улице.
2: Да, кстати, старшее поколение говорит о том, что жара была другой раньше. То есть солнце не так сильно пекло, как сейчас.
1: Да?
2: Ну да.
1: Mm-hmm.
2: Причем я часто такое слышу.
1: Mm-hmm.
2: То есть солнце как будто разозлилось прям.
1: Ну, возможно. Будто, да,
2: некоторых людей хочет выжить.
1: Я даже уже не знаю, что у нас еще может выжить. Ну ладно.
2: Воспоминания о старых передачах.
1: Да, да, да, да, Антон, ты правильно подошел к этой истории, и мы сейчас уже будем заканчивать про старые передачи, но никак не можем не сказать и про еще одну, точнее, про еще две телепрограммы, да, я напоминаю, мы сегодня с Антоном разговариваем в эфире и вспоминаем миллениальские воспоминания. У нас миллениальский эфир. Да, из 90-х, начало 2000-х. У нас сегодня вообще первый телевизор в мире появился, и поэтому мы решили вспомнить все телепередачи, которые были такими топовыми в нашем детстве, уже целую кучу всего перебрали, и вот что еще мы с Антоном вспомнили, это «Зов джунглей». Это была тоже очень классная передача.
2: А, Вадим Супонев, вроде бы звали Сергей. Этого ведущего. Сергей Супонев. И меня всегда веселил его костюм в стиле Индианы Джонса.
1: Да, кепочка вот эта, даже здесь фоточка есть.
2: Да.
1: Вот, смотри.
2: Шортики вот эти, в которых он бегал.
1: Да, да, да.
2: По площадке.
1: Да, да. Передача, конечно, интересная. В ней принимали участие дети. У них были какие-то задания в разрезе веселых стартов. Антураж был, естественно, джунгли, пальмы какие-то, обезьяны, что-то такое. Я вот не помню. И у них были команды, да, дети были разделены на команды. Это были хищники травоядные.
2: Да.
1: Но это очень интересно, конечно.
2: Это такой лайт-формат Форт Боярда, мне кажется.
1: Да, детский формат. Первые в награду за удачное прохождение этапа получали кость, а вторые банан. Помнишь? Угу. Ну, это было прикольно, конечно. И вот это «Джунгли зовут».
2: Популярная вещь, да, кстати. А еще одна была передача, которая не была в топах у многих. И она, кстати, не особо детская, она больше подросткова такая и старше 18. «Фактор страха» на НТВ. Помнишь такую передачу?
1: Слушай, нет, наверное,
2: серьезно?
1: Не помню. Да, реально не помню. А про что там расскажи?
2: Там
1: может, я сейчас, знаешь, как это ты начнешь рассказывать, я вспомню.
2: Там собираются люди, это американская передача. Это выход где-то конец 90-х, начало нулевых, примерно такой разрез. И каждый раз в каждом выпуске есть три задания, которые следуют какой-то одной концепции. Первое задание — это всегда на высоту, там, пробежать по небоскребу, перепрыгнуть через небоскреб какой-нибудь, там, что-то такое. Второе — это обязательно съесть какую-то живность. Там различные...
1: Мне уже не нравится.
2: Тараканы, насекомые, саранча и так далее и тому подобное. Или какие-то опарыши. Все это в эфире показывают. То есть, если ты второй тур проходишь, третий тур самый сложный, и он там разбит сразу на несколько уровней. Там надо показать свою физуху, свою подготовку. И самый крутой получает там очень много тысяч долларов. И мне было так интересно это смотреть, и как ведущий играет с настроением и фобиями тех участников. Кстати, ведущий известный подкастер Джо Роган, у него сейчас самый известный в мире подкаст.
1: Да, про
2: да.
1: что?
2: Про все сразу. У него были Илон Маск, Канье Уэст, у него были все...
1: А, ну просто он со звездами разговаривает.
2: Да.
1: А, ну понятно. Слушай, я вот сразу почему-то Форт Боярд вспомнила, да, там тоже... Как-то по аналогии люди преодолевали свои страхи различные. Наверное, эта передача больше у меня в памяти. «Фактор страха», ну, как-то я не вспомню сейчас, как там все происходило. Ну, возможно, тоже смотрела. Но я такое не очень люблю, потому что... Вот ты сказала уже про тараканов-опарышей, мне уже неприятно. Я вообще фубе.
2: Это самая любимая моя часть передачи была, кстати.
1: Да, когда они ели.
2: Да, надо было смотреть на лица участников и как они преодолевали.
1: Это делают. Да, да, а вот моя любимая передача и одна из любимых передач была «Любовь с первого взгляда». Ну, это, наверное, очевидно, да, я девочка. Эта передача выходила с 91 года по 2011. Ведущие были Алла Волкова, Борис Крюк. И, кстати, на протяжении всего этого периода они были ведущими. И здесь был такой, как это сказать, вообще не наш формат. Да, не мы придумали такую историю. Но фишка была в том, что есть там три девушки свободных, три мужчина, и подросткам было достаточно интересно такое смотреть, как вот они вызывали симпатии друг у друга и могли отправиться в романтическое путешествие за рубеж. Вот такие передачи мы с Антоном сегодня вспомнили. Мне кажется, что все немножечко сностальгировали. Немножечко слезу пустили.
2: Я помню еще одну передачу.
1: Как?
2: «Фигли-мигли» с Юрием Аскаровым.
1: Слушай,
2: помнишь такое?
1: Нет, я не помню, правда.
2: Знаешь, есть такой комик Юрий Аскаров, он до сих пор выступает.
1: Да?
2: Да, он больше показывал какие-то мимические штуки. Ага. То есть он выходил, там показывал, там, мужик за рулем, например, и он показывает этого мужика под какую-то веселую музыку.
1: Ага.
2: И с ним там происходят всякие вещи.
1: Аншлаг.
2: Вот, это он в аншлаге показывал. А передачу на ТНТ он вел «Фигли-мигли», где он подводил там под разные видеосюжеты, и в этих видеосюжетах показывали пранки над людьми. Стоит какая-то камера, камера за кустами.
1: Я поняла. Пранки это было, это сейчас модное слово, это был розыгрыш. И была такая передача «Розыгрыш».
2: С Валдисом Пельшем.
1: Да!
2: Это попозже уже.
1: Попозже, да? Но это на основе, наверное, того, вот так.
2: Но «Фигли-мигли» это больше про какое-то животное первобытное, там, типа, подбежать, дать оплеуху мужчине, убежать и посмотреть на его реакцию. А «Розыгрыш» это больше про историю. Я помню, что там прям были прописаны какие-то диалоги, там были субтитры.
1: Ну да, там прям интересно.
2: Истории, да.
1: Все,
2: то есть там разыгрывали от начала, и там 15 это длилось.
1: А, ну понятно. Но смысл заключается в розыгрыше, все равно как ни крути.
2: Вот большая разница еще, но это попозже было.
1: Большая разница тоже
2: мне
1: была.
2: Мне очень нравилось смотреть.
1: Да, вообще было очень много передач. Вот сейчас не знаю, хочу ли я что-то посмотреть или нет.
2: А сейчас какую-то ерунду с Бузовой показывают.
1: Да.
2: Какая-то передача есть, где они там в джунглях или где-то там?
1: Вообще, не смотрю телевизор сейчас, слава богу или не слава богу, не знаю. Но воспоминания были хорошие. Ну что ж, давайте мы быстренько зачитаем гороскопчик. Я знаю, многие ждут. Сегодня 3 июля, пятница. И сегодня можно почувствовать несовпадение между тем, чего хочется, и тем, что есть. Желательно изучить что-то новое. Это откроет интересные перспективы.
2: Овны, сегодня вы можете найти настоящих единомышленников, которые окажут влияние на вашу жизнь.
1: Тельцы. Желание двигаться в нужном направлении может натолкнуться на препятствия. Примите их как часть пути.
2: Близнецы, если что-то в картине мира сегодня захочет обновиться, позвольте этому процессу идти своим ходом.
1: Раки. Не обязательно заедать стресс вкусняшками. Лучше выберите новую активность.
2: Львы, возможно, в отношениях с партнером вам надо пересмотреть что-то уже устоявшееся.
1: Девы. Рутина есть рутина. Придется хорошенько поднапрячься, чтобы закрыть текущие задачи.
2: Весы, сегодня может перестать работать то, что обычно приносит удовольствие.
1: Скорпионы. Возможно, некоторые элементы ваших домашних традиций преобразятся естественным образом.
2: Стрельцы. Сосредоточьтесь на работе с информацией, но перепроверяйте данные.
1: Козероги. Траты не принесут радости. Лучше оцените долгосрочные перспективы.
2: Водолеи. Отложите эксперименты со своим внешним видом.
1: Рыбы. Найдите возможность в течение дня побыть наедине с собой.
2: И пусть этот день принесет
1: вам радость, удачу, успех, хорошее настроение. Сегодня пятница, друзья мои, мы прощаемся. Оставайтесь на волнах Луки ФМ. Впереди у нас много всего интересного.
2: Насыщенные выходные, например.
1: Будет передача «Меня бомбит».
2: Обязательно.
1: Так что послушайте.
2: Где я приму участие.
1: Точно.
2: Да, все, всем пока.
1: Всем пока-пока.
3: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
0: Иван Панкин с вами. Сейчас микрофон. Во время перерыва будет работать, мы с вами пообщаемся. Так что, пожалуйста, подключайтесь к разговору. Ну, еще раз, не переключайтесь, скоро вернемся в эфир.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
8: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
9: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
11: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
11: Об атаках.
12: Один человек погиб, еще двое пострадали при атаке украинских дронов на Брянскую область. Данные привел в РИО губернатора Егор Ковальчук. Он добавил, что дрон «Камикадзе» ударил по селу Борщево Погарского района. Еще один удар нанесен беспилотником по движущемуся автомобилю в селе Чуровичи Климовского района. Водитель ранен, он доставлен в больницу. Также пострадала женщина, которая ехала в атакованном автомобиле в Суземке. Она госпитализированы, медики оказывают необходимую помощь.
11: О пожарах.
12: В Смоленской области из-за атаки беспилотников начался пожар. На одном из промышленных предприятий региона, сообщил губернатор Василий Анохин. По его словам, огонь локализован, никто из жителей не пострадал. Угрозы для населения, объектов, гражданской инфраструктуры нет.
11: О конфликтах.
12: Дональд Трамп заявил о достижении США почти всех целей в ходе конфликта с Ираном. По словам американского лидера, Тегеран согласился практически на все, что было нужно Вашингтону. При этом президент США подчеркнул, что конфликт продолжительностью около 4 месяцев – это относительно короткий промежуток времени, за который военным Пентагона удалось добиться своих целей. «Я разгромил их в военном плане», – отметил глава Белого дома в интервью телеканалу CNBC. Он отметил, что переговоры с Тегераном продолжаются. А военный конфликт с Ираном привел к решению вопроса о ядерном оружии Исламской Республики.
11: Об ограничениях.
12: Аэрофлот переносит 6 рейсов из-за тайфуна Майсак на Хайнане. В связи с неблагоприятными погодными условиями авиакомпания корректирует расписание рейсов в Санью и из нее на сегодня и завтра. Перенос времени вылета затронет ряд рейсов из Москвы, Владивостока, Казани, Петербурга и Хабаровска. Перевозчик просит путешественников без необходимости не приезжать в аэропорты вылета до стабилизации погоды и проверять статус рейсов через онлайн-табло.
11: О торговле.
12: Поставщики продуктов обратились к торговым сетям с просьбой не применять штрафные санкции за срывы сроков доставки. По данным отраслевых объединений, причиной задержек в ряде случаев называют нехватку топлива, из-за которой транспортные компании не успевают своевременно доставлять продукцию. Производители отмечают, что такие обстоятельства носят характер форс-мажора и не зависят от них, поэтому требуют пересмотра ответственности за срыв логистики, пишет «Известия». В ассоциации компаний розничной торговли заявили, что готовы учитывать сложившуюся ситуацию и поддерживать поставщиков, при этом подчеркивая необходимость сохранения стабильности цепочек поставок.
11: О погоде.
12: В Москве плюс 22, ясно и без осадков.
3: будет. Честный взгляд на 3 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». По-прежнему трансляции на местах. YouTube-канал «Нео Панкин», «Рутюб» и ВКонтакте, каналы группы «Радио «Комсомольская правда». Чаты работают. Мы с вами общаемся каждые полчаса. Микрофон включен во время больших перерывов. К нам присоединяется Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Дмитрий Вячеславович, вас приветствую.
13: Доброе утро.
0: Вот скажите, пожалуйста, так объективно, они в Европе там говорят, что вот, надо спонсировать Украину, поддерживать Украину и все такое прочее, хором это говорят, и случается теракт в княжестве Монако. Там прямо обвиняется спецслужбами Монако, да и французскими спецслужбами, да и все остальные спецслужбы европейские все прекрасно понимают, указывают на СБУ. Якобы Зеленский таким образом ликвидирует своего, я уж не знаю, политического или не политического, но противника. Правда, вот этого самого миллиардера Ермолаев, его фамилия. Вот. Но не удалось ликвидировать, вроде как жив курилка. Дело не в этом. В Германии на уровне прокуратуры заявляется, что теракт на Северных потоках, теракт, слово, теракт, теракт на Северных потоках совершили украинцы. Украина, прямо обвиняется Украина. Как одно сочетается с другим, скажите, пожалуйста, теракты в Европе, которые в том числе бьют по экономике одной из стран, которая тем временем говорит о том, что надо поддерживать, вот на уровне министра обороны Писториуса, надо поддерживать Украину. Теракты и поддержка. Как это, блин, у них вот в голове-то? Нас, помните, за Солсбери затравили, хотя там никто не умер, кроме женщины-бомжа. Блин, как одно сочетается с другим, по вашему мнению? Я, честно говоря, не могу понять это.
13: Иван, это очень, мне кажется, ярко и красноречиво свидетельствует об их целеполагании, которое заключается в том, чтобы бороться с Россией, чтобы пытаться Россию ослаблять, в идеале нанести России стратегическое поражение. В Европе от этого еще не отказались. И здесь все методы хороши, даже несмотря на то, что тот терроризм, который они поощряют на Украине, уже приходит в их дом. И это в западной политике происходит не в первый раз. Помните, как Соединенные Штаты поддерживали афганских маджахедов и поддерживали зеленое знамя джихада для борьбы с Советским Союзом?
0: Еще чеченских, да? Давайте вспомним.
13: И чеченских террористов, безусловно. Да? А потом произошли события 11 сентября. Потом те самые люди, те самые террористические организации, которых Соединенные Штаты пестовали, лелеяли и спонсировали на Ближнем Востоке, на постсоветском пространстве, внутри России и в Афганистане, вышли из-под контроля и нанесли удар, собственно, по своим собственным создателям. И мне вспоминается случай на одной из конференций, тогда еще был жив Збигнев Бжезинский, он сыграл очень важную роль в свое время, будучи советником по национальной безопасности президента Картера, да, при котором, собственно, началась советская война в Афганистане. Так вот, Бжезинский сыграл очень важную роль как раз в начале такой системной американской поддержки афганских маджахедов и терроризма. Да? Именно Бжезинский стал закладывать основы для международного суннитского террористического интернационала в качестве инструмента борьбы против Советского Союза. И после событий 11 сентября на одной из конференций его спросили, в общем, не жалеете ли вы, уважаемый господин Бжезинский, за то, что вот вы поддерживали Усаму бен Ладена, который был одним из маджахедов, которых поддерживали Соединенные Штаты и так далее. На что Бжезинский сказал, конечно, что он сочувствует жертвам событий 11 сентября, но с геополитической точки зрения, говорил Бжезинский, это все меркнет и бледнеет по сравнению с разгромом Советского Союза в холодной войне. И он считает, что это допустимая жертва, да, что теракты 11 сентября – это допустимая жертва в борьбе с Советским Союзом и нанесению Советскому Союзу поражения в холодной войне, а это именно та парадигма. Да. Дальше переносим это на нынешнюю ситуацию. Что недавно сказал министр иностранных дел Эстонии, господин Цахна, да, что залеты украинских дронов и даже падение украинских дронов на эстонской земле – это допустимый ущерб для того, чтобы продолжать бить по России этими самыми украинскими дронами, используя для этого эстонское военное пространство. То есть даже если терроризм, украинский терроризм, по полной программе придет на европейскую землю, а это неизбежно, потому что зло всегда оборачивается против своих создателей. Это просто закон жизни. Да, так вот, даже несмотря на то, что терроризм придет неизбежно на европейскую землю, для нынешних европейских псевдоэлит борьба с Россией, используя этот самый украинский терроризм, это более важный императив по сравнению вот с этими издержками. Я это так трактую.
0: Да, при этом в Германии, вот это потрясающе, на самом деле, призываю к тому, что ну давайте, хотя это альтернатива для Германии, может быть, их в счет брать не будем, но говорят, давайте остановим поддержку Киева все-таки, а? Как бы чего ни вышло. Но эти силы, которые говорят разумные вещи, на самом деле почему-то не воспринимаются всерьез в большей части аудитории. Изменится ли это, как вы думаете?
13: Ну, смотрите, как раз вот я бы здесь подкорректировал. Значительной частью аудитории и все большей частью аудитории они воспринимаются всерьез. Потому что альтернатива для Германии уже стала просто доминирующей политической силой по всем соцопросам в восточно-германских землях и самой популярной политической силой в западно-германских землях. Это очень важно. Да? И отрыв альтернативы для Германии от мейнстримных антироссийских политических партий Германии продолжает нарастать. То есть аудиторией, то есть народом, они воспринимаются всерьез. Они игнорируются политическими элитами. Да, политические элиты, которые хотят сохранить власть с помощью продолжения борьбы с Россией, они как раз пытаются всячески маргинализовать и не допустить приход к власти тех сил, которые объективно должны, по идее, прийти к власти в результате электоральных процессов, в результате просто объективной картины общественно-политических предпочтений. В той же самой в Германии, или во Франции, или в Великобритании, где все соцопросы показывают просто гигантский отрыв Reform UK от традиционных политических партий. Поэтому и понятно, почему это происходит. Потому что рядовому немцу свое собственное благополучие важнее, чем задача борьбы с Россией. А вот для глобалистских элит, которые сейчас окопались в офисе федерального канцлера, да, и в Auswärtiges Amt, то есть в германском МИДе, наоборот, задача борьбы с Россией более важна, чем благополучие рядового немца. Поэтому альтернатива для Германии, которая ориентируется на благополучие рядового немца, говорит, давайте остановим поддержку Украины, которая нанесла колоссальный ущерб по немецко-экономическому развитию, по благополучию рядового немца, и вернемся к сотрудничеству с Россией в области энергетики, что необходимо для повышения конкурентоспособности немецкой промышленности, да, и эта позиция получает поддержку все большего числа избирателей, а глобалистские элиты, они в этом не заинтересованы. Для них главный императив – это борьба с Россией. А борьба с Россией, в свою очередь, им необходима для того, чтобы сохранять власть.
0: Хорошо, и смотрите, в Японии обсуждают доступность Владивостока для ударов ракет, но не только Владивосток, там и Пекин, конечно, и Пхеньян. Тут другой момент. И в Германии мы видим, какие процессы происходят. Да, они готовятся к войне с Россией, они усиливают оборону, тратят деньги на оборону, и не только на оборону, на атаку тоже. Я задаюсь вопросом, сегодня вот задавался вопросом в первом блоке, а как это две демилитаризованные и денацифицированные страны, да, сейчас вот в Японии стоит вопрос о размещении гиперзвуковых ракет. Вот как только они их либо где-то купят, либо сами создадут, обязательно установят. Как так получилось, а? Где и кто не туда свернул? Я вот не понимаю, мировое сообщество в данном случае. Как так получилось?
13: Ну, что касается Германии, то там по полной программе, к сожалению, идет возрождение нацизма. И не случайно, что Германия лидирует среди европейских стран по поддержке Украины. И катализатором этого процесса происходит намерение Соединенных Штатов сократить свое неядерное военное присутствие в Европе. Да, вот надо сказать, что многие говорят о том, что якобы вот администрация Трампа, условно говоря, хорошая, да, а европейцы плохие, что то, что делает Европа и по милитаризации, и по поддержке Украины, это якобы не соответствует интересам Соединенных Штатов. Это не так. Это в полной мере соответствует интересам Соединенных Штатов. Соединенные Штаты сами добиваются, даже не то, что поощряют, а добиваются от Европы и от той же Германии милитаризации и принятия на себя главной роли в подготовке к войне с Россией. Сами Соединенные Штаты...
0: Давайте паузу сделаем, Дмитрий Вячеславович. Через две минуты продолжим. Дмитрий Суслов с нами, заместитель директора Центра комплексных европейских международных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики.
3: Будет честный взгляд на происходящее вокруг.
14: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
15: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре от «Атмосфера» – уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера», Краснофлотская набережная, дом 1.
16: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Театральный этикет XIX века содержал довольно строгие требования к внешнему виду. Он определял даже необходимую глубину декольте. Чем ниже был ярус, в котором сидела дама, тем более глубоким был вырез на ее платье.
11: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Что будет?» Честный взгляд на 3 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: И Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Дмитрий Вячеславович, про денацификацию, демилитаризацию Японии и Германии, не состоявшиеся, судя по всему, потому что они активно сейчас делают ставку на увеличение в своих вооружений, собственно. Вот про Японию
13: да,
0: я сказал, про Германию...
13: При поощрении этого со стороны Соединенных Штатов. Но здесь нет ничего удивительного. Уже в конце 40-х и в 50-е годы Соединенные Штаты ведь тоже фактически остановили процесс денацификации Западной Германии и стали использовать бывших нацистов, бывших немецких военачальников для ремилитаризации Западной Германии. Кстати, ремилитаризация Западной Германии тогда фундаментально противоречила Потсдамским соглашениям, но, тем не менее, Соединенные Штаты это делали и поощряли в рамках Холодной войны, потому что Западная Германия им стала необходимой для борьбы с их новым глобальным противником Советским Союзом. Сегодня мы наблюдаем примерно то же самое, только с той разницей, что Соединенные Штаты стали относительно слабее, чем они были в 50-е годы 20 века в конвенциональном отношении. Тогда Соединенные Штаты были главной мировой фабрикой, главным производителем вооружений и так далее, и так далее. Сегодня они уже таковыми не являются. При этом сегодня Соединенные Штаты находятся в отношениях противостояния, в отношениях конфронтации и конкуренции не только с Россией, но еще и с Китаем. Поэтому Соединенные Штаты, первое, делегируют задачу по подготовке к неядерной войне с Россией своим европейским союзникам и сателлитам и поощряют всячески ремилитаризацию той же самой Германии и стран Европейского Союза в целом. Да, Германия наращивает военные расходы, Германия усиливает военную связку с Украиной. Не вопреки желанием администрации Трампа, а в соответствии с желаниями администрации Трампа. И то же самое происходит в Японии. Соединенные Штаты, да, они хотят концентрировать свои остающиеся военные ресурсы на борьбе с Китаем. Но поскольку объемы промышленного и военно-промышленного производства в Китае в десятки, а иногда и в сотни раз превышают объемы промышленного производства в Соединенных Штатах, американцы сами не справляются. И они нуждаются в участии своих союзников и в ремилитаризации своих союзников для решения общей задачи подготовки войны с Китаем и усиления сдерживания Китая. Поэтому они поощряют ремилитаризацию Японии, поощряют дальнейшую милитаризацию Южной Кореи, ну и заодно требуют от этих стран, чтобы они в свою очередь поощряли возрождение промышленного производства и возрождение тех компетенций, тех отраслей, которые в Соединенных Штатах были в последнее время почти утрачены, как то, например, судостроение. Да, в общем, Соединенные Штаты считают, что они гипотетически могут справиться с задачей по борьбе с Россией и с Китаем только с опорой на своих союзников и делегируя часть функций этим самым союзникам. А это требует ремилитаризации. Причем очень серьезной ремилитаризации ключевых союзников Соединенных Штатов и в Европе, и в Азии, то есть Германии и Японии.
0: И что касается размещения, я уж не знаю, как это правильно назвать, размещением ядерного оружия или как-то по-другому, вот в одной из прибалтийских стран конституцию под это дело изменили. Я так понимаю, что дело за малым, скоро и в остальных двух тоже изменят. Ну и в Финляндии вопрос решен. Точнее, нет, я неправильно сказал. В Финляндии уже изменили, в одной из прибалтийских стран собираются как раз вносить по какие-то правки в конституцию. Ну и в других, я тоже думаю, внесут. На это как реагировать надо?
13: Ну, смотрите, это, кстати, пока не поощряется самими Соединенными Штатами, да, они продвигают концепцию НАТО 3.0, которая заключается в следующем, если в сухом остатке. Подготовка к неядерной войне с Россией – это ответственность Европы, ядерное сдерживание России – это по-прежнему ответственность Соединенных Штатов. Но на самом деле, вот так называемое расширенное ядерное сдерживание Соединенных Штатов не очень вяжется с политикой «America first», да, «Америка прежде всего». Потому что расширенное ядерное сдерживание неизбежно должно предполагать готовность Соединенных Штатов подвергнуть самих себя ядерному удару, защищая своих европейских союзников. Я очень сомневаюсь, что администрация Трампа будет готова разменять Чикаго на Вильнюс. Да, то есть нанести по России ядерный удар, защищая Литву, или развязывая с Россией ядерную войну, защищая Литву, понимая, что это неизбежно приведет к ядерному удару по основной территории континентальных Соединенных Штатов. Вот. А что касается изменения законодательства этих стран, они, безусловно, хотят создать материальные гарантии того, чтобы Соединенные Штаты втянулись в войну с Россией, для того, чтобы вот оставить у себя Соединенные Штаты в любом виде, в том числе в ядерном, и хотят, чтобы Соединенные Штаты размещали на их территории ядерное оружие. Сами Соединенные Штаты, кстати, этого делать не хотят. Поэтому речь может идти о том, чтобы какие-то ядерные операции проводились Францией, которая заявила о готовности предоставить те же самые функции расширенного ядерного сдерживания другим европейским странам, включая Польшу, кстати говоря. Ну, то есть поставить под ядерный удар Париж, да, пытаясь защитить Варшаву. Да, и здесь французская элита проявляет гораздо меньшую осторожность в данном случае, чем американская элита. А как нам на это реагировать? Если на территории соседних с нами стран, то есть Финляндия, Польша и Литва, появляется ядерное оружие, нам необходимо доктринально брать на вооружение доктрину превентивного ядерного удара. И говорить о том, что мы наносим превентивные удары по соответствующим ядерным объектам на территории этих стран, в случае, если мы приходим к выводу, что прямое военное столкновение неизбежно. Потому что даже концепция ответно-встречного удара здесь не будет работать в силу исключительно короткой территории и, соответственно, короткого времени подлета. Не допустить ядерный удар по России с территории Польши или Финляндии можно только работая на опережение, то есть только нанося упреждающие удары, причем в ядерном исполнении, для того, чтобы гарантировать уничтожение находящегося там ядерного оружия, да, а в случае резкой эскалации международной напряженности.
0: То есть изменения в Конституцию – это пока, ну, просто один из шагов, и как, скажем так, ключевой, его рассматривать не надо. Вот когда ядерное оружие туда будет перебрасываться, вот тогда и будем реагировать. Я правильно понял?
13: Да, я думаю, что именно так. Да, мы понимаем, что эти страны хотят разместить на своей территории ядерное оружие, думая, что оно убережет их. На самом деле оно превращает их в мишень, уже не просто превращает их в театр военных действий. Да? Вот вступив в НАТО, Финляндия стала потенциальным театром военных действий. А размещение ядерного оружия превратит их в мишень для упреждающих ядерных ударов со стороны России. И это, кстати, нужно на всех уровнях доводить до общества и элиты этих самых стран, потому что я сомневаюсь, что большинство населения согласится с подобной участью.
0: Кстати говоря, вот недавно проходила новость о том, что есть планы у Украины и ее союзников по нанесению ударов по нашим АЭС. Тут и про Запорожскую АЭС проходит новость, и команда МАГАТЭ там подтвердила значительные повреждения пожарной станции в Энергодаре, вызванные атакой дронов как раз. И любая атака, которая подрывает ядерную безопасность и готовность чрезвычайным ситуациям, неприемлемо, заявили там в МАГАТЭ. Но вот новость про то, что планируют удары по нашим АЭС, надо, наверное, рассматривать уже всерьез. Правильно ведь?
13: Абсолютно. Но Украина не вчера и не позавчера начала пытаться наносить удары по АЭС. Она периодически прощупывает и наносит удары по Запорожской атомной электростанции. Потом мы помним, что одной из целей нападения киевского режима на Курскую область было как раз захват Курской атомной электростанции, использование этого в дальнейшем шантаже России. И здесь опять-таки нужно занимать очень четкую позицию, что если будет нанесен такой удар по атомной электростанции, который приведет к ядерной аварии и радиоактивному поражению, то это может быть поводом для России для применения ядерного оружия по территории Украины.
0: Я вот думаю, когда мы уже начнем действовать на упреждение, а не в ответ? 30 секунд. Я не говорю, что надо ударить по ядерному объекту на Украине, но как-то реагировать упреждающе надо, упредительно. 30 секунд, коротко.
13: Россия все-таки здесь не выступает в качестве агрессора и террориста. То есть действовать на упреждение, безусловно, надо, но ведя себя не такими террористическими методами и пиратскими, как наши оппоненты.
0: Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Благодарим.
3: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». В некоторых странах летом вводят сиесту – дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках активно развивается адаптивная физкультура. Информация об этом прозвучала в отчете Комитета по физической культуре и спорту на очередном заседании городской думы. Осенью 2025 года на базе спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс» открылась группа по баскетболу среди детей-инвалидов. Заработали секции по волейболу и пауэрлифтингу для участников и ветеранов СВО. Также прошли спартакиады для детей и подростков с ограничениями здоровья, такие же, как все. Турниры по шашкам и дартсу для людей с нарушениями слуха, легкоатлетические соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья. В дальнейшем занятия адаптивной физкультурой планируется вовлекать участников СВО. Более 2500 учащихся Псковской области завершили обучение по средней общеобразовательной программе. По итогам государственной итоговой аттестации 24 школьника получили 100 баллов, из них 5 из Великих Лук. Кроме того, 3 обучающихся смогли набрать 100 баллов по двум предметам. В регионе введены меры поддержки для медалистов, которые продолжат обучение в Псковской области. Повышенная стипендия для целевиков и единовременная выплата целевикам-медалистам. 5 проектов Псковской области стали победителями 3-го сезона конкурса инициатив родительских сообществ. Его проводит Общество знания при поддержке Министерства просвещения РФ. Денежные премии на реализацию своих инициатив получат 395 родительских комитетов, образовательных организаций и 71 субъекта Российской Федерации. Среди них 5 проектов от представителей Псковской области. Всего от нашего региона на конкурс было подано 34 заявки. На реализацию проектов победителей выделят почти 6 миллионов. Рублей.
3: О валютах.
12: Доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89,18, юань 11,48.
3: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 23 градусов. Анастасия Курякова, служба информации Радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран. Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 3 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Николай Севастьянов, политолог, востоковед. Севастьянов, казачий дневник в Телеграме. Найдите, подпишитесь. Николай, приветствую.
18: Здравствуйте.
0: Новость такая, и она, честно говоря, меня удивила. Турция стремится взять на себя роль США в НАТО в преддверии саммита НАТО в Анкаре. Страна превращается из черной овцы альянса в его ключевого игрока, способного удержать союзников от раскола и заменить Европе США. Но каковы перспективы, кстати говоря? Вот вы верите вот в эту статью Блумберга? Ну, Блумберг вообще, как мы знаем, врать не станет, да, с известной поры. Вам слово.
18: Ну, на самом деле, турецкая армия — это штука довольно серьезная. То есть, несмотря на то, что у Эрдогана очень хорошо, в кавычках, получилось угробить, например, национальную валюту, в том, что касается ВПК, у Турции довольно серьезные успехи. Сегодня турки выпускают или хотят, планируют в ближайшем времени выпускать практически весь спектр современных вооружений. Что-то получается лучше, что-то хуже. Тем не менее, практически вся линейка представлена. Там есть и универсальный десантный корабль «Анадолу». Там есть вполне себе действующий проект строительства уже полноценного авианосца «Мугэм». Там есть заявки, постоянные заявки на гиперзвуковые баллистические ракеты. Вот совсем недавно была представлена ракета «Илдрим-Хан», которая, согласно тактико-техническим характеристикам, озвученным производителем, должна давать скорость до 25 махов, летать на 6 тысяч километров, что вообще-то покрывает всю Европу и территорию России вплоть до Читы. То есть довольно серьезно. Это постоянные эксперименты с дронами, которые продолжаются и которые на самом деле успешны. У нас как-то Байрактары все-таки выпали из информационного поля, потому что на Украине Турция не смогла их полноценно задействовать, применить, опробовать. Тем не менее, их разработка различных линеек продолжается. Их постоянно испытывают в той же Африке. Идет разработка дрона с искусственным интеллектом, с визуальной навигацией. То есть в этом плане там огромные на это выделяются средства. И для многих в Европе это сегодня является вполне себе хорошей возможностью нарастить вот этот западный натовский совместный ВПК. Есть уже совместные проекты из Чехии, есть и с другими европейскими странами. Все это идет, опять же, в рамках усиления Турции в части Европы фактически, потому что турки активно сегодня возвращаются на Балканы, выстраивают там совершенно новую архитектуру под своим уже кураторством. И что самое интересное, они там ориентируются не только на Албанию и Косово, непризнанное нами, но и на ту же Сербию, то есть, которая, казалось бы, Косово и Албания должна максимально оппонировать. Нет, она прекрасно сегодня, Белград, замечательно выстраивает отношения с турками, и там тоже очень большие планы, поэтому нет, это вполне себе серьезные идеи. Тем более, что важно, у турецкой армии большой боевой опыт, в отличие от многих европейских стран, которые либо имеют опыт исключительно экспедиционный, либо имеют опыт демонстрации флага в тех или иных регионах. У турок все по-другому, там постоянные операции против курдов, которые никогда не прекращались, и на их территории, и в соседнем Ираке, опять же Африка. То есть в этом плане недооценивать данный вектор, конечно, нельзя.
0: И, ну, с учетом того, что огромное количество россиян регулярно ездит в Турцию, как это, если вдруг ведущая роль будет действительно возложена на Турцию, это что-то изменит, как вы думаете, по этой части?
18: Ну, в перспективе, конечно, ничего хорошего это не несет, потому что сегодня все отношения с Турцией наши, они, собственно говоря, выстраиваются по такому вот интересному принципу, что есть сфера, где мы можем контактировать, взаимодействовать, и вроде бы это идет и нам, и им на пользу. Есть сфера, где у нас жесткая конкуренция, и в ряде случаев турки через какие-то свои агентурные сети занимаются, ну, чуть ли не подрывом безопасности в России, на мой взгляд. Но эти сферы мы просто как бы уводим за общий контур, и в рамках тех проектов, которые есть, мы их не рассматриваем. Это, в принципе, довольно, на самом деле, здравый подход. Потому что если можно где-то взаимодействовать, что идет нам однозначно на пользу, этим, конечно, нужно пользоваться. Как это изменится, если турки действительно попытаются с согласия европейских стран перехватить вот этот весь европейскую часть блока НАТО, ну, сегодня сказать сложно, но, конечно, это все на перспективу, это не на сегодня, не на завтра. Как это будет развиваться? Опять же, мало об этом заявить, мало продекларировать, то есть все равно

0: выполняет санкционный список украинских террористов. То есть таджикский банк, который гражданину России предоставил свою карту, теперь просит этого гражданина закрыть счет, потому что он ориентируется на списки украинской разведки. Как это понимать вообще?
1: Ну, это лишний раз напоминает нам о том, что Таджикистан, который постоянно декларирует себя как союзника России, как верного партнера России, все равно играет свою игру и играет уже довольно давно. Были и двусторонние встречи с украинскими представителями. В Таджикистане развернуты, на самом деле, развернута довольно значительная инфраструктура и западных фондов, и сетей, курируемых и британцами, и американцами, и теми же турками. То есть в этом плане это страна, которая пытается активно тоже многовекторность, посмотрев на многих других, кто эту многовекторность реализует уже многие годы, а потом это оборачивается вот такими вот случаями, потому что в Душанбе, ну, там не считают, видимо, что это может вот сейчас, в моменте, прямо сейчас, осложнить как-то взаимоотношения с Россией, например, на миграционном треке, привести к каким-то ограничениям, что все равно все будет как раньше, им будут давать также выделять средства на развитие каких-то проектов, чем мы регулярно занимаемся, им будут помогать в том, что касается военно-технического сотрудничества и противостояния терроризму, потому что вроде как это и в наших интересах тоже. И поэтому вполне себе это позволяет. Тут действительно все-таки это решение конкретного банка, то есть тоже нужно на это тоже нужно учитывать, потому что даже у нас в России порой бывают совершенно фантастические случаи, когда отдельные конкретные банки тоже ведут, мягко говоря, очень странную уже свою внутреннюю политику, которая не согласуется с политикой государства. То есть говорить, что на все это прямо вот пришла такая санкция Рахмона, конечно же, в данном случае это все-таки будет преувеличением, это будет не совсем верно, тем не менее, это все в рамках общего тренда, отрицать это тоже нельзя.
0: Слушайте, я бы на самом деле, чтобы быть совсем справедливыми, вот этому банку адресовал бы вопрос, а вы те же самые сообщения пишете, ну и закрываете счета тем людям, которые в России признаны иноагентами, террористами, экстремистами, находятся в каких-то там списках, грубо говоря, нежелательных организациях или прочее. Вот вы то же самое также против них действуете или все-таки нет? Мне кажется, вот если они скажут, ну да, у нас, в общем-то, справедливый подход, тогда, наверное, вопросы конкретному банку задавать не стоит. Я же правильно рассуждаю сейчас, да, я надеюсь.
1: Абсолютно верно.
0: Ну и вот будем надеяться, что Министерство иностранных дел России отправит им соответствующий запрос. Ну, в смысле, МИДу таджикскому, а он уже спросит у этого конкретного банка. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, сейчас устроила вояж по Армении и Азербайджану. Тревожиться стоит или нет, как думаете?
1: Тревожиться не стоит, потому что Армению, ну, извините, мы и так уже на данном этапе, вот на этом повороте историческом, потеряли. И выборы это показали, потому что в итоге Пашинян просто вытер ноги от своих политических оппонентов. Никаких значимых протестов в Армении мы по итогам выборов не увидели. То есть вот этот негатив к Пашиняну, который есть со стороны значительного, на самом деле, количества жителей Республики Армения, он все равно продолжает генерироваться где-то там на кухне.
0: Ну, давайте так, вот опять-таки, чтобы мы были совсем с вами справедливыми и честными, он объективно на выборах победил. Это не выборы в Молдавии, правда ведь?
1: Безусловно.
0: Вот, он на них победил. Давайте так и скажем. Вот Пашинян выиграл выборы, честно выиграл выборы. Я, ну, это так вижу, по крайней мере, предварительно, может, кто-то со мной поспорит, но если сравнивать с выборами в Молдавии, тут все очевидно. Да, все, продолжайте, пожалуйста.
1: Да, разумеется, Пашинян эти выборы выиграл, опять же, при молчаливом неодобрении какой-то части жителей страны. Там уже можно сегодня говорить о каких-то деталях, о прохождении четвертой партии или не прохождении парламента. Но то, что Пашинян на этих выборах победил без каких-то, в принципе, фантастических вбросов, карусели и так далее, это, ну, на самом деле, действительно медицинский факт. Что касается визита, то, что обещает Урсула, это, на самом деле, ну, совершенно, если говорить в общих рамках, несерьезно. Там речь идет о каких-то, например, десятках миллионов долларов компенсации. Ну, извините, экспорт Армении в Россию – это порядка 3 миллиардов, то есть это меньше 1,5%.
0: Да.
1: Безусловно. Более того, есть не только экспорт, но и импорт, потому что Армения ведь получает из России не только очень льготный, дешевый, вкусный газ. Армения получает еще пшеницу, еще она получает алюминий. На российском топливе работает армянская АЭС. То есть там, в принципе...

0: везде достаточно того, что говорит о том, что все равно ну, не получится никак это все заместить, что бы они обещали. Но поскольку мечты всегда сильнее доводов разума, европейцы этим пользуются, сколько стран, которым они показывали вот этот флажок Евросоюза, которым эти страны бежали десятилетиями и не могли в итоге до него добежать. Это повторение этой же истории.
1: Спасибо, Николай Севастьянов, политолог-востоковед. Благодарим за выход.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
2: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Традиция называть деньги бабками пришла из 19 века, когда на 100-рублевке напечатали портрет Екатерины II, которая была бабушкой императоров Александра I и Николая I. Купюру стали именовать «царской бабкой», а на жаргоне упростили до «бабки».
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 3 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня, да и на этой неделе. Пятница же нынче. Иван Панкин в студии. На связи Александр Семченко, доктор политических наук, член представительства украинского народа. Александр, я вас приветствую.
6: Здравствуйте, Иван.
1: Тут внезапно снова заговорили про выборы на Украине. Я помню, проходила новость, что Залужный, бывший главком, ныне посол в Лондоне, украинский, не хотел идти на выборы. Как-то вот ему политика уже была неинтересна. Хорошо сидится в Лондоне, да и зачем. А тут пришла новость о том, что он встречался с Зеленским, и тот ему задал вопрос, собирается ли он баллотироваться, и тот ответил положительно, да, собирается. Вдруг внезапно, видите, как снег на голову. Собственно, как вы смотрите на такое развитие событий?
6: Ну, собственно, как и сам Зеленский, когда у него спрашивали на протяжении там всего 17-18 года, будешь баллотироваться или нет, то вот новогодняя ночь, все, ребят, я баллотируюсь. Один и тот же подход, одна и та же технология, и, видимо, одни и те же кукловоды. То есть просто нужна смена корова, потому что на Зеленском слишком много негатива. Вот буквально, вот знаете, перед эфиром поймал новость, это вот к вопросу о негативе режима Зеленского, в Киеве разоблачен колл-центр, который специализировался на окушивании граждан США. Ну, видимо, где-то там Зеленский теряет берега, а может быть даже не Зеленский, весь режим, но они все персонализируют на Зеленского, нужно его менять. И вот Залужный, готовый человек, который готов повести за собой тех же самых ВСУшников в ту же самую войну, но с меньшим негативом. Под Зеленского дают все меньше и меньше денег, все меньше и меньше поддержки он получает в обществах западных. А Залужный — новое лицо, под него еще войну можно продолжить будет, но долго, несколько лет может.
1: Ну, то есть, стоит ли ждать осенью все-таки выборов, раз уж они про осень говорят, или нет?
6: Знаете, вероятность этого присутствует. Хотя Зеленский тварь такая изворотливая, способная выживать в самых невероятных ситуациях. И, честно говоря, я уже сам Зеленского списывал столько раз, потому что были такие ситуации, в которых должен был он уйти уже, все должен был Зеленский исчезнуть. Тем не менее, Зеленский находил возможность остаться, находил аргументы, чтобы убедить своих хозяев, что его песенка еще не допета. Поэтому вероятность осенней рокировки действительно очень велика, причем они эту рокировку с выборами даже сделают без отмены военного положения. Говорил уже как-то ваши коллеги, что военное положение блокирует не только выборы, но и, например, смену правительства. Тем не менее, правительство они сменили без отмены военного положения, то же самое сделать с выборами. Тем более, что им не нужно проводить честные выборы, им нужно просто изобразить избирательную кампанию и голосование. Это они сделают.
1: Любопытное совпадение. Может быть, совпадение, а может быть и нет. Вот эта новость про то, что Залужный встречался с Зеленским, тот его спрашивал, собирается ли он баллотироваться, осенью выборы, про которые мы ничего здесь пока что не слышали. И тут теракт Монако, на котором то ли погиб, то ли нет, миллиардер Ермолаев украинский, против которого санкции вводил лично Зеленский. Якобы этот самый Ермолаев, проходит такая новость, собирался спонсировать Залужного. Ну, вот как раз его поход на выборах. Как бы и Залужного не убрали, согласитесь.
6: Может быть и такое. Но опять-таки, вот видите, по монакскому теракту сейчас уже пошла информация о том, что организаторами теракта и исполнителями теракта были сотрудники СБУ кадровые.
1: Да-да, СБУ, да, да, уже прямо обвиняется СБУ, прямо, да-да-да.
6: Да, ну, как обвинение по Северному потоку, вот граждане Украины давно там фигурировали, а вот в последних публикациях, которые опять-таки ссылаются...
1: Генеральная прокуратура уже Германии все прямо обвинила Украину.
6: Германии ссылаются, говорят о том, что не просто украинцы, а украинцы, деятельность которых координировал и направлял государственные органы Украины. Ну, там не называются какие конкретно государственные органы, хотя тот же Северный поток его вменяли в том числе и заложено, вот как бы какие-то моменты. Но я думаю, что гибкая немецкая правоохранительная система фамилию Залужного забудет, даже если она действительно где-то фигурирует. А вот фамилию Зеленского, там, фамилию Малюка, фамилию Буданова, вот террориста, негодяя и подонка, этих негодяев, в общем, не забудут и всплывет. То есть негатив есть по отношению к Зеленскому. Запрос на утилизацию этого негатива путем отстранения Зеленского тоже присутствует. Вот в западных публикациях уже как бы встречался с сценарий довольно, довольно приемлемый, я сказал бы, для Зеленского. То есть объявляются новые выборы, и Зеленский в них просто не принимает участие. Вспоминает о своем обещании, я иду только на один срок, ну вот как бы так вот решили, значит, все, я не иду дальше на вторые выборы. И мирно сливается и начинает тратить свои там десятки миллиардов, которые он уже украл. Но, возможно, сработает какой-то другой сценарий. Тут зависит все от цены вопроса. Просчитают риски, просчитают цену, цену одного сценария, цену другого сценария. Где больше прибыль, где меньше убытки, по тому сценарию и сработает. Возможно, сработает по сценарию героической смерти Зеленского. Убьют его российские ракеты или российские беспилотники. Ну и неважно вообще, что это были не российские беспилотники, а беспилотники запущены какого-то другого места, все равно уж никто не докажет. Вот как по Лавре. Запустили беспилотник из БУшники, сожгли, под это под сурдинку украли там огромное количество ценностей, обвиняют во всем Россию, в Буче.
1: Макрон, кстати говоря, да, по поводу Лавры-то высказался, а по поводу Монако что-то молчит, что-то молчит.
6: Монако далеко, вы же понимаете.
1: От кого, от Макрона?
6: От Макрона, да.
1: Не знаю.
6: Да, хотя, конечно, да, хотя, по сути, страна полностью зависима от французов. Но там друг сработал. Будет команда, конечно, фас он и там укусит. Макрон человек послушный, иначе бы его Ротшильды с банка в президенты не выдвинули.
1: А это правда, кстати говоря, что тот самый банк, о котором вы говорите, и Макрон якобы действительно к этому банку имеет отношение, так он и Зеленского туда подтянул, проходила такая информация, что вроде как один из учредителей этого самого банка, Ротшильдского, которым Макрон там, ну, я не знаю, руководит, или он там в совете директоров сидит, и там же Зеленский тоже. Это правда или нет?
6: Ну, нет, я как бы эту информацию не знаю, поэтому не могу сказать, правда это или неправда. Была другая информация по поводу одного из французских банков, но небольшой сравнительно банк, и Зеленский его полностью купил. Но вот как бы вот конкретно большой Ротшильдовский, материнских структур, как бы Ротшильдовской всей этой империи, нет, я не слышал. Возможно, у Зеленского есть какой-то пакетик акций этого банка. Но это вполне вероятно. Но вот как бы вот так близко нет. Вряд ли.
1: И еще, коль уж мы о рейтингах этого самого Зеленского заговорили. Зеленский лидирует в рейтингах кандидатов в президенты согласно исследованию агентства «Первая рейтинговая система». Также в топ-5 кандидата входят террорист-экстремист Буданов, террорист-экстремист Порошенко, Залужный и некто Терехов.
6: Терехов — это мэр Харькова. Ну, гауляйтер. Правильно назвать его гауляйтером Харькова. Вы знаете, да, Зеленский это самое первое место занимает по версии Зеленского. Я, честно говоря, это рейтинговое агентство вообще первый раз слышу. То есть там был бы КМИС, допустим, Киевский международный институт
1: социологии. Я-то думал, что Залужный у них там по всем рейтингам.
6: Центр Разумкова. Нет, это по версии Зеленского. То есть Залужного сильно далеко задвинуть не могло. Но даже, смотрите, разница на самом деле в показателях очень-очень большая. По первому туру Зеленский опережает Залужного на треть. То есть у Зеленского 33, у Залужного 22. То есть они поэтому рейтинг очень как бы Зеленского нормально продвинули. Но эта структура, я не знаю, что это за рейтинговое агентство. То есть вот какие-то рога и копыта, раньше это агентство нигде вообще, ну, нигде не фигурировало.
1: Главное назваться первыми. Другой вопрос, вот если сейчас выборы, кто вот из этой пятерки, скажем так, реальный кандидат на победу?
6: Ну, я думаю, что вот первая тройка, да, будет между собой конкурировать. Но опять-таки, понимаете, эти выборы, очень надо понять, это рейтинг или праймери среди бандеровцев. То есть украинцы, которые не поддерживают вот эту шобу, там вообще нет ни одного нормального кандидата, дальше да, и пятерка, и ниже, там ни одного кандидата нормального не включено. Все кандидаты так или иначе выступают за войну против России. Вот кто за мир, кто за, чтобы вместе с Россией жить нормальной жизнью, там же нет ни одного человека. И там 10 миллионов граждан Украины. Вот Путин даже говорил уже эту цифру, называл больше 10 миллионов граждан Украины, которые живут на территории России, так их же вообще к урнам не подпустят. Я думаю, что очень избирательно будут подпускать к урнам жителей, граждан Украины, живущих на территории Европейского Союза. Потому что и польские украинцы, которых больше миллиона, и немецкие украинцы, которых там больше 1,5 миллиона, они тоже вот в последнее время очень нелояльны к Зеленскому. Сейчас встречаются публикации, когда люди отворачиваются от Зеленского, но связано это с его политикой по давлению на Евросоюз, чтобы Евросоюз сокращал помощь украинцам. Вот особенно это актуально для немцев. Получали максимальную помощь, теперь немецкое правительство сворачивает помощь украинцам. При этом то, что говорит Зеленский, все слышат. И соответствующим образом украинцы реагируют на Зеленского. То есть, мы выходили с флагами, мы там до тебя донатили и так далее, иди ты нафиг, ты нас теперь без помощи оставил. Мы теперь тебя не любим. Поэтому многих не допустят к избирательным урнам. Может быть, даже как бы не будут сильно заморачиваться. Кто там что в урны накидал, протоколы уже готовы. Протоколы готовы еще до голосования. Вот из-за этого голосования об этих результатах объявят, и все, и возражать никто не будет. Главное, консенсус будет достигнут, кто куда уходит до голосования. То есть там Залужный президент, Буданов террорист-премьер, террористическое правительство целое, да. Ну и дальше Порошенко, председатель Верховной Рады, и достаточно.
1: Но новости про выборы, коль уж они появились, это ли не про подвижки к мирным договоренностям в перспективе? Нет. Просто откуда они вылезли? Это вот все забыли уже про выборы.
6: Зеленский сидит. Негатива, слишком много негатива стянул на себя Зеленский. То есть этот негатив можно списать, либо прекратив войну, то есть вообще, в принципе, решил всю проблему, либо персонально. Вот Зеленский во всем виноват, он теперь уже не президент, а война хорошая. А против России воевать будем дальше. В этом перечне людей, которых они выдвигают, нет ни одного человека мира. Там все так или иначе люди войны. Вот я недавно прочитал эту книгу.
1: Тимошенко вроде как еще фигурирует.
6: Да, я вас умоляю. Нет,
1: я не знаю, просто вот она же есть. 20 секунд, коротко.
6: Да, она гибкая дама, она ни для чего. То есть она будет работать так, как ей закажут. Ей закажут с Запада, она отработает заказ. Залужный человек, у нее книжка называется «Моя война». И там вообще про мир ни о чем, ничего не говорится. Поэтому нет, там никого нет из людей мира. Это продолжение войны. Более того, это новые деньги, большие деньги и больше
1: оружия. Спасибо. Спасибо. Александр Семченко, доктор политических наук, член представительства украинского народа. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Доживем до понедельника.
2: Вокруг.
3: Реклама. Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон?
7: одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством. Комсомольская
8: правда. Читайте в еженедельном выпуске. Ольга Бузова скупает бриллианты и сумки по цене квартиры. Тренируем силу хвата для здоровья и долголетия. Почему за полет к Луне Королеву прислали 1000 бутылок шампанского? Газета в продаже с 1 июля.
9: Для лиц старше 12 лет.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
11: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте. И начнем со срочной новости с лент информагентств. Машина подорвалась на мини-ВСУ в городе Рыльске Курской области. Ранен глава района и директор хозобслуживания. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Подробности уже в следующем выпуске.
11: О спецоперации.
12: Российские операторы дронов уничтожили мост, которым пользовались ВСУ в зоне специальной военной операции. В Минобороны сообщили, что расчетами ударных беспилотников «Варяг», кроме переправы, поражены автомобильная техника, наземные робототехнические комплексы, элементы системы связи, в том числе трансформаторы, а также укрытия, блиндажи, пункты временной дислокации личного состава и другие объекты противника.
11: О расследованиях.
12: ФСБ предотвратило террористический акт в Пятигорске. Задержан выходец из центрально-азиатской страны, подозреваемый в подготовке поджога объекта железнодорожной инфраструктуры. Сообщается, что фигуранта из Сирии координировал куратор. Предполагалось, что для взрыва будет применено самодельное зажигательное устройство. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан. У него изъяли готовые СВУ и средства связи с инструкциями. Возбуждено уголовное дело.
11: Об отставках.
12: Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну объявил об отставке. Он добавил, что больше не может выполнять свои обязанности в соответствии с собственными принципами и убеждениями.
11: О важном.
12: Береговая охрана США заказала 6 ледоколов для укрепления позиций в Арктике. Общая стоимость контрактов превысила 3 миллиарда долларов. В рублях это около 257,5 миллиардов. Поставка первого корабля ожидается в 2028, остальных – к 2031 году. Ранее Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что США серьезно отстают от России по ледокольному флоту. У Вашингтона сейчас есть только один исправный ледокол – Polar Star, а у России больше 40. Американский президент говорил о планах нарастить ледокольный флот минимум до 55 единиц.
11: Об экономике.
12: В Российском союзе промышленников и предпринимателей допустили сохранение ключевой ставки на уровне 14,25%, или ее снижение до 14%. По словам главы РСПП Александра Шохина, повышать ставку из-за временных проинфляционных факторов, включая ситуацию на топливном рынке и особенности сельскохозяйственного сезона, было бы неверно. Он отметил, что текущие ценовые колебания носят краткосрочный характер и не связаны с ростом потребительского спроса или избыточным кредитованием экономики. Евгения Глинская, служба информации.
9: Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Пожар на одном из промышленных предприятий Украины ударило по Смоленщине и другим регионам. Под Белгородом и Брянском погибшие. Меньше поддерживать НАТО. США опасаются эскалации в отношениях с Россией. И теперь одной фразы «меня обманули мошенники» недостаточно. Бабушкину схему с квартирами наконец прикрыли. Об этих и других новостях далее предстоящие полчаса. ВСУ продолжают каждодневно и ежедневно атаковать наши регионы. Силы ПВО уничтожили более 150 беспилотников. Перечень регионов, как всегда, обширный. Много приграничий в этот раз, но и в сводки попала Смоленская область, которая также подверглась атаке украинских дронов. В результате произошел пожар на одном из промышленных предприятий. Он локализован, сообщил губернатор Анохин. Никто из жителей, к счастью, не пострадал. Сотрудники МЧС поработали. Угрозы ни для кого нет. Обломки повредили остекление и кровли нескольких домов в Приморско-Ахтырске на Кубани. Также повреждены газовая труба и опора ЛЭП. Пострадавших нет. Кстати, на секунду возвращаясь к Смоленщине, стоит вспомнить о систематических и прицельных конкретных ударах Киева по автобусам. Автобусом, выезжающим с Белорусской, из Белоруссии, из Гомельской области на территорию Брянщины, по которой также били, вот, пожалуйста, минувшую ночью от атак украинских дронов в Брянской области. Под Брянском погиб мужчина. Трое раненых. Это водитель, еще один пострадавший. Все госпитализированы, экстренные службы работают и так далее. Но мы говорили как раз о том, что если Беларусь будет менять маршруты, то, конечно, остается трасса Москва-Минск, это Смоленщина. Но и противник показывает, что до Смоленщины он прекрасно дотягивается. И безопаснее, видимо, автобусом там не будет. Белгород продолжает тоже. Многострадальный Белгород, к сожалению, в результате очередного ракетного удара погибла мирная жительница. Еще один человек, как минимум, пострадал. Возник пожар на одном из объектов, энергообъект. Часть города осталась без света, без воды. Перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения, это уже данные оперативного штаба. Ну и перебои, все остальные. Пожарные расчеты работают. Да, ну вот сводка такова. Подробности рассказал собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Белгороде Виталий Сачка.
13: Сегодня утром город Белгород и Белгородский район подверглись массированному удару, ракетному удару со стороны ВСУ. В результате утреннего ракетного обстрела, по сути, весь город остался без электроэнергии, без горячей и холодной воды. Повреждено значительное количество объектов водоснабжения и электроснабжения в Белгороде. На данный момент перебои с водоснабжением затронули практически все части города. Специалисты водоканала подключают объекты к резервным источникам питания, скважины для наполнения резервуаров водой. Однако, к сожалению, наполнение резервуаров занимает продолжительный срок, и как только уровень воды в них позволит, в работу будут запущены насосные станции. На сегодняшний момент ситуация пока не изменилась. Выехали на место все оперативные службы. Был потушен возникший очень сильный пожар на одном из энергоснабжения Белгорода. Ситуация находится, в общем-то, под контролем, как сообщает оперативный штаб Белгородской области. Конечно же, хочу добавить, что непрекращающиеся атаки со стороны ВСУ летят каждый день беспилотники практически на все приграничные населенные пункты. Ежедневно порядка 200 беспилотников атакуют мирные населенные пункты. Как, впрочем, и сегодня удар был двойной. Наносился удар и по объектам энергоснабжения, я повторюсь, и водоснабжения, а также летели ракеты и на мирные районы, на спальные районы города. К сожалению, в результате сегодняшнего ракетного удара есть жертвы среди мирных жителей, погибла женщина, находящаяся за рулем автомобиля. И есть разрушения, зафиксированы разрушения в частном секторе и в многоэтажках. Разбито на сегодняшний момент подсчитано 5 автомобилей, которые оперативно эвакуируются с места прилета.
9: Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Внимательно слушает «Комсомольскую правду». Виктор Николаевич, приветствую вас.
14: Доброе утро.
9: Каждое утро начинается со сводок, да, и вот в этот раз вновь не так часто, но Смоленщина. А означает ли это, что вот Белоруссию как-то пытаются по периметру, да, вот пытаются что? Или это такая традиционно, куда долетит?
14: Нет, это не традиционно, куда долетит. Это попытка втянуть Белоруссию в войну на Украине. Это ж специально поставленная цель, которая регулярно провоцируется и воплощается в жизнь. Ну, хорошо, Белоруссия держится как бы стоически, вот, но это бесконечно быть не может. Я понимаю, что Белоруссия когда-то ответит очень серьезно, потому что у нее нет никаких обязательств перед Украиной. Она не проводила с Украиной никаких переговоров, и она не проводила переговоров ни с какими Соединенными Штатами по поводу Украины, поэтому она свободна в выборе ударов по Украине, не только по Украине, но и по этой комарилье, правящей на Украине. Поэтому я думаю, что Белоруссия может это сделать. Вот. Но не надо забывать, что Белоруссия – это союзник России, а Россия – союзник Белоруссии. И, безусловно, мы Белоруссию поддержим, потому что мы не оставим Белоруссию один на один с этой бандитской бандеровской властью.
9: В моменте, когда говорится о том, ну, мы слышим, что каждую ночь новые рекорды ставятся, все больше и больше дронов летит, тут вдруг за ночь 150. Что это? Почему? Накапливает силы, но как бы не останавливается, то есть надо каждую ночь лупить, да, но пусть пока поменьше, чтобы мы не расслаблялись. А так накапливают для нового удара или почему? То есть какие у них возможности? Мы, насколько понимаем, вся Европа на них работает, да, и число дронов, наоборот, должно увеличиваться систематически.
14: Ну, у них и увеличивается число дронов, да. Вы же понимаете, что Украина не отрезана от Европы. Вот граница между Польшей и Украиной открыта. Открыта граница между Венгрией, Словакией и Украиной. Хотя Венгрия и Словакия не поставляют ничего на Украину, но Венгрия и Словакия являются транзитной территорией, через которые проходят эшелоны и автомобили. То же самое происходит на границе с Румынией. Так что пока мы не отрежем Украину от Европы, пока мы не отрежем Украину от Черного моря, вся эта логистика будет работать, и все это будет поступать на Украину. Вот. И Украина, мы можем уничтожать украинские заводы, это мы это делаем и правильно делаем, вот. Но это заводы сверху, но у них еще есть под землей заводы, потому что заводы на Украине, вся промышленность на Украине строилась с опытом Великой Отечественной войны в советское время, и там на каждом заводе есть подземные цеха, подземные территории, которые тоже надо уничтожать. Я полагаю, что наше руководство и политическое, и военное знает об этом, потому что мы же все родом из Советского Союза. Вот, и будет предпринимать соответствующие меры для того, чтобы вот эти заводы и подземные тоже уничтожались. Вот. Но пока этого не сделано до конца, это будет продолжаться. А потом надо понимать, что все перекрыть невозможно. Вот есть и такие вещи. Украина большая территория, большая страна, и как бы мы ни наносили удары по заводам, цехам и базам, и системам управления, и пунктам управления и так далее и тому подобное. Вот какие-то неосвоенные, так в кавычках скажем, участки отдаются, и оттуда будет грозить нам опасность. Поэтому, кроме тех ударов, которые мы совершаем там каждую ночь или каждый день, нужно еще продвижение по земле. Надо освобождать Украину от этой бандеровской нечисти. Вот. Другого пути нет.
9: Да, ну вот и возвращаясь к этим еженочным или ежесуточным ударам дронами, возникает вопрос, да, вот мы с вами говорим о Смоленщине, о Брянщине и о провокациях, попытках втянуть братскую Белоруссию. А с другой стороны, продолжается угроза ударов по Москве. Удачи, Зеленский пообещал превратить или пригрозил превратить Москву в остров с тем, чтобы, значит, вот или Москва должна капитулировать на его условиях, или он превратит ее в остров. Да, то как вот система какая? Они будут копить какие-то большие количества дронов и ракет и периодически пробовать прорвать там столичное ПВО, да, или они будут побрянчнее и смоленчнее, или на все хватает, да, вот здесь же тоже, наверное, стоит просчитывать вот эти моменты.
14: Ну, безусловно, я думаю, что наше руководство это просчитывает. Ну и потом Москва, не надо забывать, что Москва достаточно хорошо защищена с точки зрения противовоздушной и противоракетной обороны. У нас ведь в советское время существовал отдельный московский округ ПВО. И был еще Бакинский округ ПВО. Два таких округа было у нас в нашей стране. И вот эти все системы, которые существовали в советское время, они остались. Я имею в виду,
9: спасибо,
14: не обязательно...
9: Да. Виктор Литовкин, военный обозреватель, полковник в отставке, был с нами на связи. Ну а мы продолжим про НАТО. В Соединенных Штатах боятся эскалации и, может быть, будут меньше поддерживать НАТО. Может быть и нет, подумаем через пару минут.
15: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
16: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
17: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
18: и хорошего настроения.
17: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
18: Ура! Идем в атмосферу!
19: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
20: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
21: А знаете ли вы что?
22: В Нидерландах и Бельгии есть традиция вручать дипломы детям, которые научились самостоятельно завязывать шнурки. Считается, что это мотивирует ребенка к дальнейшему обучению.
23: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
9: Итак, США опасаются эскалации в отношениях с Россией, из-за чего будто бы меньше поддерживают НАТО, пишет издание «Экономист». В администрации Трампа намекнули союзникам, что Штаты не будут воевать за Прибалтику из-за риска эскалации с Россией. Общий настрой американцев выглядит антиевропейским. Накануне сам Трамп заявил, что отношения Соединенных Штатов со странами НАТО не взаимовыгодные ни разу. Прям так и написал. У себя в своей же собственной социальной сети самый лучший. Глава Белого дома прикрепил к посту изображение, на котором указаны расходы стран-членов НАТО в рамках Альянса. Согласно иллюстрации, траты самих Соединенных Штатов равны 999 миллиардов долларов. Слушайте, это почти триллион долларов, что значительно превышает вложения других стран. Второе место — Великобритания. У нее всего лишь 90 миллиардов долларов. В 10 раз меньше самих США. На третьем болтается Франция с неуверенными 66 миллиардами. Они Украине больше дают. Четвертое — Италия, 49 миллиардов. Пятое — Польша, 44 миллиарда долларов. Так вот по сусекам наскребается и НАТО. Американские политологи считают, что может возникнуть риск раскола НАТО на две неравных группы. Вашингтон может разделить альянс по принципу готовности Европы платить за оборону, ну и, соответственно, неготовности. Логика кнута и пряника выгодна избранным союзникам, но разрушит солидарность блока. Страны под особым статусом обязаны поддерживать единство НАТО. Была и закрытая встреча США в июне с Норвегией, Швецией, Финляндией, Польшей. Это вот это страны Балтийского региона, но, правда, не только. И, в общем, говорят, что что-то такое намечается. Старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Игорь Шкраптак. Игорь Олегович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
9: Что скажете, помните, говорили, что Соединенные Штаты могут выйти из НАТО с тем, чтобы не иметь никаких рисков прямого столкновения с Россией, но оформить и натравить НАТО по полной программе на нас, продолжая и вооружать, да, продавать оружие, что они уже делают, поставляя ядерное оружие Финляндии, япошки, значит, тоже давеча говорили и о ядерном оружии, и с утра до вечера говорят, что они дотянутся обычными ракетами до Владивостока, до Хабаровска, подсчитывают километраж, в бинокле смотрят за нами, пока мы с вами разговариваем сейчас. Ну вот.
0: Ну, смотрите, по поводу вот выхода из НАТО, из Североатлантического альянса для США, ну, какой-то прям слишком апокалиптический сценарий для, собственно, как для НАТО и для, в принципе, всей вот этой конфигурации оборонного союза, альянса и так далее. Вот. И во-первых, такие вещи, они быстро не происходят, они быстро не собираются. Вот, то есть в любом случае у нас есть определенные негативные признаки, которые в любом случае очень плохо влияют на репутацию Североатлантического альянса. То есть, например, пролет украинских дронов там и пролет якобы российских дронов и всего прочего. Вот, то есть, казалось бы, а где тут пятая статья, например? Вот, или взрывы тоже судов вот, около побережья Румынии там, и всего прочего. То есть вот эти вещи, как бы, они, по идее, казус белли, но что-то они не казус белли вообще, как бы, в глазах текущего правительства, текущего руководства Североатлантического альянса. Это первый момент. Второй момент, который тут можно обозначить, это то, что, грубо говоря, причиной, формальным поводом для выхода из НАТО будет полная смена оборонной стратегии США. То есть, грубо говоря, когда они полностью вот возьмут, откопают, вот пыль стряхнут с доктрины Монро, что вот есть вот американский континент, вот в Европу мы не лезем, вот тогда это возможно будет. Вот, то есть, как только вот вся рузвельтианская история, она уйдет на покой, возможно, а может быть и нет, вот, тогда вот можно будет говорить о выходе из НАТО и выходе из Европы. Но в текущей конфигурации, вежливо говоря, это не то, что невыгодно, это просто нецелесообразно. Это в представлении американцев о безопасности вообще никак не входит. Вот так. Да.
9: Ну и тогда наш любимый вопрос о перспективах, да, как бы что мы же видим, ну вот интересно, НАТО в целом, во-первых, с нами воюет, да, да сейчас даже да. Как бы мы не говорим о желаниях Трампа, там попытках что-то сбалансировать, вот в целом блок НАТО с нами воюет, раз, они говорят о планах на 30-35 год, значит, бравым маршем с барабанами пойти резать русских, два, выделяют деньги, продают оружие, разворачивают ядерное. Все, вектор виден и понять. С другой стороны, какая-то внутренняя болтанка такая, сложно договориться, как попилить бабки, да, где продавать оружие, что, куда, там, кто кого, чтобы не прилетело от русских, не дай бог. Как-то надо им устаканить этот вопрос. И вот как, вот как они будут?
0: Тут вот вариантов ровно два. Или постепенный цивилизованный развод, который, если вдуматься, будет выгоден, в общем-то, всем, в том числе и нам. Поскольку нам действительно в текущей конфигурации Североатлантический альянс, ну, не то чтобы интересен. То есть нам он не интересен ни как военно-политическое формирование у нас на границе, ни как некое, собственно, как, ни как некое некий гарант безопасности, который, как оказалось, ничего не гарантирует, и так далее. Вот. Второй момент, очень гораздо более сложный, на самом деле, это некое внутреннее переформатирование. Но для этого нужно все-таки и переформатирование текущего западного дипломатического корпуса, политических элит, если хотите, и многих институтов, которые, так сказать, очевидно, что находятся в кризисе. Соответственно, если мы говорим про сценарий именно выживания НАТО, вот, то, грубо говоря, без фундаментальных реформ здесь не обойтись.
9: Другое дело, что готовят.
0: Вот, то, что вот готовят текущая администрация, там, во главе с Рютте и так далее, в целом, это не выдерживает критики, оно не направлено на выживание, наоборот, это вот прям отличный сценарий для того, чтобы взять и убиться об стену. Вот, если, извините, простонародным языком говорить об этом. Вот. Но это не вопрос вот именно переформатирования, не вопрос именно вот какого-то реформирования самой системы взаимоотношений с окружающим миром в том числе и внутренних также.
9: Спасибо, Игорь Олегович. Игорь Шкрабтак, старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады. Психануть не получится. Верховный суд официально закрыл любимый аттракцион предприимчивых старушек, знаменитую бабушкину схему. После громкого скандала с квартирой Долиной Верховный суд все-таки выпустил соответствующие документами. И теперь прибежать в суд с криками «меня бес попутал» и «гипноз мошенника, верните жилье обратно» больше не получится. Схему окончательно заколотили. Остались ли на рынке легальные способы включить дурака и как доказать, что ты не верблюд при покупке вторички, выяснял Василий Воронин.
4: Схему Долиной запретили в России. Верховный суд постановил, что нижестоящие суды больше не могут возвращать жилье продавцам, если их заставили мошенники. Правда, вернуть недвижимость теперь можно лишь в том случае, если покупатель каким-то образом знал или догадывался, что бабушка или дедушка выставили на продажу квартиру, будучи под психологическим воздействием аферистов. В ином случае квартира остается у него. Продавец, который не отдавал отчета своим действиям, должен представить доказательства, относящиеся к моменту сделки. Также суд должен предоставить защиту и потерпевшему продавцу, и добросовестному покупателю. Юридическое сообщество довольно решением Верховного суда. При этом нельзя исключать, что споров подобных дел у Долиной не станет совсем. Об этом в разговоре с радио «Комсомольская правда» заявил адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер Некрасов Рудоманов и партнеры Андрей Некрасов.
5: Мы, конечно, все приветствуем, там, все юридическое сообщество, приветствуем вот такую позицию Верховного суда по такой категории дел, скажем так, потому что, к сожалению, вот это сумасшествие вылилось в целую категорию дел, и все это продолжается, и после того прецедентного, как кто-то думал, рассмотрения Верховным судом дела против народной артистки Долиной. Нет, это все продолжается и в столице, и в других регионах нашей страны. Поэтому, конечно, такое какое-то направляющее мнение высшей инстанции, оно очень важно. Я не думаю, что эти дела прекратятся, так сказать, инспирированные вот этими вот там мошенническими или якобы мошенническими действиями каких-то третьих сторон, неважно, украинской, еще какой-то стороны. Ну, наверное, да, может быть, сойдут на нет в судах. Вот, но что в целом поток таких исков совсем иссякнет, я в это не верю.
4: Ранее Верховный суд вынес решение по делу Ларисы Долиной, однако это не изменило ситуацию для многих покупателей недвижимости. Несмотря на ожидаемый поворот практики, суды продолжают вставать на сторону продавцов. После вердикта зафиксировано как минимум 30 подобных случаев. Покупатели жалуются, что с них требуют не просто проверки документов, а почти собственного расследования, от общения с соседями до изучения поведения продавца. Как обезопасить свою сделку с недвижимостью? Небольшие рекомендации дал адвокат Андрей Некрасов.
5: Ну, я, конечно, могу порекомендовать совершать такие сделки в нотариальной форме, с обязательной видеофиксацией момента совершения сделки, с подробной беседой с нотариусом, который выясняет эмоциональное и пытается понять психическое состояние сторон, совершаемой этой сделки. Разумеется, перед этим мы всегда рекомендуем получить соответствующие справки с личным очным осмотром диспансерии, у частного психиатра. Ну и если это возможно, что, конечно, реже, позаботиться о каком-то депонировании длительном, о таком оттянутом расчете по сделке, чтобы у страны было больше времени осмыслить, что именно произошло, и чтобы средства какое-то время полежали, скажем, у эскроу агента, это может быть банк, это могут быть также адвокатские фирмы крупные. То есть вот каким-то образом пытаться застраховать сделки.
4: В декабре 2025 года спор Долиной за квартиру дошел до Верховного суда. Он отменил решение нижестоящих инстанций, отказал певице в иске о признании сделки недействительной и признал право собственности на квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров о женщинах в политике.
6: Абсолютное большинство женщин, которые возглавляли государства разные, и европейские, и азиатские. Кстати, в Азии довольно много женщин в таких самых патриархальных странах, как Индия, как Пакистан, как Бангладеш, вот это вот Южная Азия. Там много женщин занимали посты премьер-министров, то есть там парламентские обычно у них формы, то есть возглавляли свои страны. Но это были женщины очень мужественные. Вот про Индиру Ганди известный пример. Про нее говорили, что Индира – это единственный мужик в индийском правительстве, например. Или вспомним про Маргарет Тэтчер, железную Маргарет. Вот, тоже она воспринималась как самая властная, самая сильная из политиков британских на то время, без различия пола и возраста. Поэтому я бы сказал так, что женщинам действительно во власти сегодня пробиться проще существенно, чем раньше. Но само это решение принять участие в гонке, в борьбе за власть, требует от женщины проявления, прежде всего, качеств, которые мы традиционно считаем мужскими. Воля, концентрация, готовность бороться и идти до конца.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На заправках при предъявлении свидетельства о собственности моторного плавсредства будут отпускать топливо в канистры для речного транспорта. С сегодняшнего дня можно наливать топливо для бытовых и хозяйственных нужд 5 литров в сертифицированную тару. Ситуацию с обеспечением бензином продолжает держать на контроле губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он отметил, на большинство заправок поставки осуществляются в течение суток, но ажиотаж сохраняется. По очередям наихудшая ситуация на трассах. Дневной антирекорд зафиксирован в Кунинском районе, где одновременно скопилось почти 100 автомобилей. Правительство области отслеживает обстановку с топливом, вводятся дополнительные меры по стабилизации ситуации. На заседании Великолукской городской думы депутаты обсудили отчет о работе спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс». Сейчас в школе занимаются более 1800 воспитанников. Они проходят спортивную подготовку от игровых видов спорта до единоборств и фигурного катания. Занятия ведут 64 тренера. Результаты спортсменов говорят сами за себя. Иван Веретенников завоевал золото на чемпионате и первенстве СЗФО по ММА. Владимир Финочка стал победителем всероссийских соревнований по кикбоксингу. Кирилл Коршаков взял серебро на всероссийских состязаниях по боксу и бронзу на первенстве России. 304 спортсмена получили спортивные разряды. 27 человек стали кандидатами в мастера спорта, 5 – мастерами спорта. 8 воспитанников представляют страну в составе сборной России. Депутаты положительно оценили масштаб и качество работы школы, отметив ее вклад в развитие спорта в Великих Луках. Центр технического творчества в Великих Луках сменил адрес. Теперь учреждение располагается в здании на улице Дьяконова, 13А, в бывшем помещении железнодорожного техникума. На новой площадке планируется расширить спектр образовательных программ и проектов по техническому творчеству. Запись на занятия начнется с 20 августа.
1: О валютах,
2: Доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88.71, юань 10.47.
23: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
23: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
9: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Назад в прошлое. Российским автомобилям официально разрешили дышать Евро-3. Что это значит? Черная степь в заповеднике Аскания-Нова из-за атак ВСУ уничтожена уникальная экосистема и призраки потребления. Почему мегамолы превращаются в памятники пустыни? Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Итак, бензин. Правительство России решило устроить отечественному авторынку легкий экскурс в историю. Одобрило выпуск бензина и дизеля по экологическим стандартам Евро-3 до конца этого 2026 года. Но тоже не всем, а некоторым НПЗ, которые вовремя подписали соглашение о модернизации. Греть атмосферу по старым нормам Минэнерго позволит в обмен на строгую отчетность. Докупщик обмена решил подстраховать внутренний рынок и на 3 месяца снизил планку обязательных продаж бензина на бирже высшего привычного уже 5 класса с 15% до 10%. Технический момент на слух непонятный, мы сейчас разберем. Все силы и литры брошены на то, чтобы цены на АЗС перестали пугать водителей, о чем уже вовсю сигнализирует Центробанк во главе с Эльвирой Набиуллиной. Но вот у водителей возникает вопрос, переварят ли современные нежные моторы, привет из прошлого, и, в общем, поможет ли кошелькам-автомобилистам эта топливная ностальгия. Прямо заправки с нами макроэкономист, директор по внешним коммуникациям Neft Research, автор телеграм-канала «Деньги писец» Дмитрий Прокофьев. Дмитрий, приветствую.
3: Здравствуйте.
9: Что все это означает?
3: Ну, это означает то, что не хватает бензина на заправку. Причем, как мы видим, его не то, чтобы не хватало вообще, но его не хватает там, где он нужнее всего. Отсюда мы видим, значит, вот механизмы не только производства, но и распределения не работают. И поскольку правительство стало на путь этих административных решений, да, то одно административное решение тянет, сразу начинает тянуть за собой другое.
9: Но здесь, видите, нюанс. Они говорят о модернизации. И, ну, вот сторонним взглядом не очень понятно. Вот смотрите, есть завод, да. Если как бы возникают сложности логистические, подвести там, да, из более дальней, например, точки нужно привезти быстро, оперативно бензовод, ну, там, сосуд с нефтью, чтобы его переработать. Но там-то, внутри НПЗ, какая разница, во что его перерабатывать? В 5-й стандарт или в 3-й? Серы больше убирать или меньше? Это же никак не связано с количеством поступающей сырой нефти.
3: Это связано с возможностями, нет, связано. Это если у нас, мы видим, если идут снижения по качеству, да, это значит, есть какие-то проблемы именно с выпуском. Это вопрос с обеспечением технологического процесса, очистки нефти. Российская нефть, она высокосернистая. И, соответственно, да, если это быстрее, да, это ускоряет процесс.
9: Вот. То есть это сам процесс внутри НПЗ, он как бы не зависит от поставок.
3: Процесс внутри НПЗ, да. Угу. Плюс, как я уже сказал, вопрос логистических мощностей. Мы, ребят, сколько нужно, какое нужно количество, например, тех же самых, мы себе не очень представляем, сколько нужно количество бензовозов для того, чтобы там обеспечить необходимую загрузку. Ну, пример, да, вот у нас, представим себе вот нормальную ситуацию АЗС, да, 4 там топливораздачные колонки. Ну и за час проходит по 20 автомобилей, по 25 литров. Я специально беру средний этот показатель, да. И АЗС работает, пускай 23 часа.
7: Ну и расход топлива тогда в одной АЗС будет порядка 11 500 литров. И это значит, один бензовоз хватает чуть менее, чем на трое суток полноценной работы АЗС. Да? Вот в Петербурге у нас почти 700 АЗС, там 670. Значит, им надо, чтобы пришло 6700 бензовозов в месяц, да, для полноценной работы.
9: Угу.
7: Вот так обслужило. Здесь эта история, когда вот одна проблема начинает цеплять другую. Замедлились объемы выпуска нефти, значит, не успевают развозить, не хватает бензовозов и цистерн, и, соответственно, возникают очереди. Самый простой, вот снижение на бирже, понятно, это для того, чтобы больше вот, вертикально интегрированные компании могли направлять бензин этим целевым назначением. Да.
9: А вот Набиуллина про что говорит, что ситуация сказывается на инфляционных прогнозах. Правда, никакой резкой реакции инфляции на ажиотаж, отдельный случай дефицита в ряде регионов ЦБ не видит. Да, и то есть вот эти прогнозы о чем говорят? Регулятор.
7: Значит, это говорит, смотрите, у нас финансовый регулятор смотрит со своей колокольни, потому что действительно в цене каждого конкретного товара, который вы приходите в магазине, да, вот отдельные там штучки, цена топлива, она ничтожна. Но цена топлива очень важна для инфляционных ожиданий, потому что люди привыкли так думать, вот все, растут цены на бензин, на заправку, значит, будет дорожать все. Раз будет дорожать все, надо запасаться сейчас.

0: 7% по итогам вот первых 5 месяцев. И здесь у регулятора вопрос будет уже через 2 недели повышать или понижать ставку, какой давать рынку сигнал.
1: А вот здесь на секундочку, знаете, что хочется, в какую сторону посмотреть. Вот приходится встречать такие мысли, что мы видим, на самом деле, какую ситуацию. Вот частные какие-то заправки, да, они вроде привычные, но что произошло? У них взлетела резко цена и пропал бензин. Государственные, ну, относительно, да, вот Роснефть берем. У нее как был бензин, так и остался, да, очереди. Да, ну и цена осталась. Ну, там копейки плюс-минус они двигают по рублю, да, понятно. Но в целом, да, не держат. И приходится слышать такую точку зрения, что, в принципе, частникам и частным этим НПЗ и прочее, им вообще невыгодна переработка нефти. Они вот как бы со скрипа. Даже акцизы, какие-то такие-то проблемы. Им проще сырую нефтяру гнать куда-нибудь, да, чем морочиться с этим. А насколько вот эта история как бы экономически, про что она? Вот это действительно так? Ну, крупные корпорации, да, там совсем другие истории, понятно. Нам долго говорили, что частник эффективен, а государство неэффективен. Но мы видим сегодня, кто эффективен, а кто нет.
0: Ну, смотрите, а какие мы видим частные нефтеперегонные заводы? Мы частных нефтеперерабатывающих заводов не видим. У нас основной массив нефтеперерабатывающих комплексов – это именно составляющая детали вот этих вертикально интегрированных компаний, которые часть продают на бирже. Да, у нас есть независимые АЗ, которые через биржу покупают.
1: А, но они через биржу покупают,
0: но частной массовой нефтепереработки у нас нет. Ну, есть отдельно, но это не массовый характер. У нас не штаты, где у нас отдельно добыча, много-много добытчиков, где много-много нефтеперерабатывающих заводов и где много-много заправочных сетей. Понятно, они объединяются, они там разбираются между собой, есть история, да, но куда ты обычной вот такой мелкой нефтепереработки у нас очень немного, это не то.
1: А частные заправки, то есть они получаются в сложной ситуации просто из-за схемы покупки через биржу. И они могли бы стоять с бензином на трассах, но у них...
0: Они могли бы стоять с бензином, да, но больше бензина здесь есть дело еще именно в физических объемах. Его физически не хватает. Плюс еще не забудем, что у нас огромный объем топлива забирает то, что называется приоритетный сектор. Потому что у нас государственные закупки моторного топлива растут в последние годы очень быстро.
1: Ну и, кстати, говорили про сельское хозяйство, да, которое сейчас, видимо, тоже
0: должно быть. Сельское хозяйство надо тоже думать, там, да, как его снабжать. У нас был очень большой плюс еще. Нефтепродукты уходили за границу. У нас был большой объем спроса со стороны вот приоритетного сектора, что в бюджетное финансирование. Дальше у нас идет возник спрос летом со стороны, и это и сезон отпусков, и сельское хозяйство. Угу. И бац, вот у нас началось физический недостаток топлива и недостаток средств для его доставки. Все. И вот складывается сразу такой идеальный шторм, который оборачивается дефицитом. Если бы правительство пошло на повышение цен, то отказывалось бы там от топливного демпфера и...
1: Но это инфляция сразу резко.
0: Бы рукой. Это не инфляция.
1: Там регулятор была бы не сразу с топором.
0: Сначала полминутки. Был бы всплеск цен на заправках, а потом мы уже смотрели бы, как это отразилось на инфляции. Это рискованно. Бензин бы появился, но сильно дороже. И вот... сразу инфляционные ожидания пошли бы резко вверх.
1: Да, и тут сразу строгий взгляд Эльвиры Набиуллиной через очки, такой прожигающий молнией. Да, спасибо большое, Дмитрий Прокофьев, макроэкономист, директор по внешним коммуникациям Neft Research, автор телеграм-канала «Деньги и писец» был с нами. «Черная степь», «Заповедники», «Аскани Новой», «За атаку ВСУ», «Уничтожена уникальная экосистема». Где это, что это, об этом через пару минут.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Реклама.
3: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси,

0: СПИ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
1: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все. Доставка или самовывоз. Скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
2: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
3: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505.
4: А знаете ли вы что?
5: У ненцев в календаре не один год из 12 месяцев, а два года по 6 месяцев. Первый год наступает с выпадением первого снега и длится до его полного таяния, а второй начинается с момента оживания природы до момента ее увядания.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
6: Итак, оказывается, между делом, что есть вот крупнейший в Европе заповедник. Почему-то его называют Аскания Нова на мове. Нова мова. Но вообще это Новая Аскания. Находится она в Херсонской области России. Основана в середине 19-го, да, даже в начале 19 века немцами. И, в общем, красота, красотища. Но Украина верна себе. И, в общем, все, что... Все, что как бы не только красиво, но они же как начинали? Начинали с Ленина. Все, кто начинают с все первые антисоветчики, антикоммунисты, заканчивают тем, что потом кладут обязательно Пушкина и церковь. Ну, и, собственно, чем хуже для них красотища в заповеднике. Так вот, там туда были атаки ВСУ, что пассажирский автобус с детьми, что заповедник. Выгорело более 2000 гектаров степи. А при пожарах уничтожены редкие виды флоры и фауны, к сожалению. Просто посмотрите фотографии. Но и в целом, к сожалению, пострадала вся экосистема степи. Но кажется, конечно, какая там природа, когда говоришь вот о таких крупнейших боевых действиях в 21 веке. Там и оптоволокно лежит, и лесополки горят. Но тем не менее, ну нельзя же пройти мимо этого. Вот заслуженный эколог с нами Андрей Пешков. Андрей Сергеевич, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Ну, я даже не знаю, да, вопрос, что делать, да, или как сберечь вот что-то важное. Возможно это от таких варварских ударов?
7: Ну, как сберечь? Ударов. Здесь же диверсионные действия были. Я так понимаю, беспилотники подожгли степь выгорела. Я правильно понимаю, да?
6: Ну, да.
7: Ну и, соответственно, мы потеряли значительную часть биоразнообразия, потому что 1000 гектар – это серьезный урон, такая рана на степной экосистеме заповедника, который еще со времен царя-батюшки мы охраняем, наши предки, мы и потомки наши будут охранять, потому что это уникальный, невосстановимый, невозобновимый ресурс природный, на самом деле не только национальное наследие, но и всемирное наследие. Наша система заповедников уникальна, поскольку мы являемся резерватом того, что уже давно исчезло в Европе, тоже давным-давно, и в других странах, и с опустыниванием, и с агроактивностью. Угу. Мы потеряли такие ценные элементы экосистемы мировой, как, допустим, черноземье, степные зоны, по большей степени они уже подвергаются эрозии и опустыниванию. А здесь, если мы говорим о том, что мы потеряли в результате вот этих действий враждебных, значит, мы потеряли, во-первых, разнотравье степное, ковыли, которые эндемичные сохранились в небольшом количестве мест на земном шаре. Ну, если вот все знают жаворонка, да, жаворонок, он гнездится прямо на земле, в степи, и поет свои песни как раз над степью, над теми местами, где они гнездятся. Так вот, если выгорает степь, то мы теряем практически все живое, что там есть, включая вот наших замечательных жаворонков. Но и не только, как пример. Поэтому первое, конечно, из того, что вы спросили, как защитить. Защитить, конечно, нужно таким образом, чтобы не могли летать вредные беспилотники и другие механизмы, которые могут нанести вред. Это первое. Второе, безусловно, заповедники в первую часть, а вообще вся наша территория, она, безусловно, находится под контролем дистанционным, спутниковым, авиа, беспилотным контролем, дистанционным, лидарным контролем наших надзорных органов, природоохранных органов, в куда, кстати, входит и дирекция заповедников. И там, безусловно, ведут наблюдения не только научные, но и, соответственно, противопожарные, противоэрозионные и прочее. Но вот эту вот службу в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, безусловно, нужно усиливать и, ну, как бы боевое дежурство, наверное, организовывать, чтобы если возгорание или другие неприятные воздействия негативные происходят извне, антропогенные, то на них нужно просто оперативно реагировать, чтобы не тысячи гектаров выгорали, а чтобы локализовывались и уничтожались очаги возгораний, ну и других негативных воздействий оперативно. Не так, чтобы пока очнулись, пока собрались, пока выехали, пока потушили.
6: Ну да.
7: Проходит очень много времени, и мы теряем большие площади ценнейших экосистем. А это, между прочим, не восстанавливается зачастую.
6: А как то вам кажется... Будет... Да, да. Ну, извините, что перебиваю, мне кажется, понятно, о чем вы говорите. Как вам кажется, в целом изменилось отношение как-то у человечества ко всем этим вот вещам, о которых вы говорите, не только к природным экосистемам, да, но и вообще каким-то культурному, какому-то широкому наследию? Как-то вот такое ощущение, что на все везде наплевать стало?
7: Нет, вы знаете, у нас в стране, я вот наблюдаю уже там с 70-х, да, профессионально наблюдаю за тем, как меняется, во-первых, отношение общества, как меняется отношение поколений. У нас различные поколения различно относятся. Могу сказать, что за 3-4 поколения произошел очень существенный прогресс в восприятии человека, его взаимоотношения с окружающей природой и отношение к природе в целом. Очень существенный прогресс вот в нашей стране. Значит, поскольку мы не изолированы от мирового сообщества, то надо отметить, что в мировом сообществе прогресс существенный. Другое дело в природоохранном ключе. Другое дело, что вот эти природоохранные аспекты, они зачастую используются в неблаговидных целях, спекулятивных, неблаговидных, различных таких. Это тоже нужно понимать и к этому быть готовым. То есть мы должны жить не с закрытыми глазами, а постоянно смотреть, что у нас вокруг происходит. Ну и, естественно, с молодежью работать, потому что молодежь у нас обрабатывает со всех сторон. Вот с природоохраной, мне кажется, это очень продуктивная работа с молодежью.
6: Да, спасибо. Заслуженный эколог Андрей Пешков был с нами на связи. Эпоха безудержного шопинга и бесконечных очередей к всякой быстрой еде, похоже, окончательно уходит в прошлое. Крупные торговые центры по всей стране все сильнее напоминают декорации к фильмам об апокалипсисе. Бесконечные галереи пустующих витрин, закрытые фанерой фасады ушедших крупных марок и гулкое эхо вместо привычного гула покупателей. Представьте эту картину, которая может статься, скоро нарисуется на наших с вами глазах. Дело в том, что онлайн крупные площадки и стремительная доставка к порогу дома нанесли по бетонному ритейлу сокрушительный удар. Некогда золотые квадратные метры превращаются в коммерческий балласт. Зачем мегамолам пытаться выжить в цифровую эпоху? И почему арендаторы бегут с корабля офлайн торговли? По безлюдным центрам с манекенами прогулялся Юрий Кораблев.
4: Трафик торговых центров сократился на 2% по итогам полугодия. Это показывает Mall Index. Он отражает количество посетителей на 1000 квадратных метров торговых площадей. По данным Focus Technologies, в Москве падение аналогичное. В Санкт-Петербурге, где рынок чувствительнее, оказалось более выраженным – на 5% год к году. Снижение посещаемости стало устойчивым явлением для рынка торговой недвижимости, говорит сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
8: Подтверждаю, есть такая тенденция, идет сокращение. И более того, это не какое-то резкое сокращение вот именно в этом году. В прошлом году тоже трафик сокращался. Но надо заметить, что трафик в прошлом году сокращался на 3% относительно позапрошлого года, в этом году 2%. То есть идет некое замедление вот этого оттока людей в онлайн. С чем это связано? Ну, в принципе, онлайн становится дороже, потому что это базовая история, что люди выбирали не по цене, но вот этот вот разрыв, он сокращается. Второй момент в том, что, в принципе, торговые центры начали адаптироваться к этой ситуации и становятся более разноформатными, добавляются дополнительные функции, сервисные функции, развлекательные функции. Вот, ну и ритейл, который работает в торговых центрах, это его основной арендатор, он становится более такой адаптивный, мультиканальный. Он адаптируется под покупателей, которые уже сравнивают ценники с маркетплейсами, ищут больше комфорта, больше услуг, больше сервиса, больше какого-то духа бренда. Поэтому ситуация улучшается.
4: Трафик торговых центров продолжает падать, в том числе из-за снижения посещаемости магазинов одежды и обуви, которые по-прежнему занимают существенную долю в структуре арендаторов, отмечает Павел Люлин.
8: Самая сложная ситуация в фэшн – это одежда, обувь. На втором месте идут такие форматы, как детство, потому что, в принципе, детей становится меньше. Выигрывают форматы фитнесов, оздоровительные, какие-то развлекательные форматы, общепит, как ни странно, лучше себя чувствует, там больше трафик. Вот более-менее ровно у ювелирки, у косметики и аптек.
4: Сейчас в Москве пустуют 11-12% торговых площадей, хотя в конце прошлого года показатель составлял меньше 10%. Ритейлеры готовы отказаться в среднем от 10-20% торговых объектов. И, скорее всего, в ближайшее время компании продолжат оптимизацию своих торговых площадей. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов о предстоящем саммите НАТО в Турции.
10: Прежде всего, очень выгодная площадка для самой Турции, потому что саммит пройдет в Анкаре и соберет там около 40 десятков государств. И, собственно, для Турции, которая сейчас претендует на роль так называемого военно-промышленного бенефициара НАТО, очень выгодно использовать этот саммит для подписания новых оружейных контрактов с другими государствами альянса, прежде всего, странами Европы, которые испытывают очень большие трудности в пополнении своих арсеналов вооружений. И тут как бы речь пока не идет прямо о поставках этих вооружений на Украину, конкретно об обеспечении самих государств альянса турецким вооружением. Потому что второй вопрос, да, который еще будет обсуждаться на саммите, это как раз там новая военная помощь в размере, возможная помощь в размере 70 миллиардов долларов. Но это пока еще, что называется, вопрос такой на перспективу. А конкретно сейчас турки, они уже предлагают НАТО целый список вооружений, там и комплексы ПВО, и противоракетной обороны, там и системы РЭП и РЛС, и комплексы связи, и новая линейка беспилотных летательных аппаратов, и военно-морские системы, и дополнительные боеприпасы к различным типам вооружения. То есть это прежде всего и Байкар, да, известная компания, которая делает Байрактары, и Асилсан, и Рокинсан, в общем, все ключевые топовые холдинги ОПК Турции, которым сейчас вот прочат оборонные сделки на несколько десятков миллиардов долларов. То есть турки тут перехватывают инициативу даже немного у американцев.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: О безопасности.
11: Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. С начала суток это уже 8-й перехваченный над столичным регионом дрон.
3: О топливе.
11: В Севастополе открыли свободную продажу топлива на 8 автозаправочных станциях сети «Атана». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Речь идет о бензине АИ-95 и дизельном топливе. При этом объемы ограничены. На каждый из заправок топлива хватит примерно на 100 автомобилей. Одновременно в городе продолжает действовать система отпуска бензина по QR-кодам с лимитом до 20 литров на одну машину, а продажа в канистры запрещена. Ранее в регионе уже вводились ограничения на реализацию нефтепродуктов, которые остаются в силе из-за логистических сложностей.
3: О конфликтах.
11: В США опасались, что Израиль убьет главных переговорщиков Ирана, и боевые действия возобновятся. Американские официальные лица переживали за жизнь главы иранского МИДа Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммада Галибафа, пишет «Нью-Йорк Таймс». Вашингтон даже обращался к другим странам ближневосточного региона с просьбой предупредить Тегеран, после чего иранская делегация усилила меры безопасности, говорится в статье. Ранее Wall Street Journal писала, что отношения президента США Дональда Трампа и израильского премьера Бениамина Нетаньяху обострились из-за разницы во взглядах на завершение войны в Иране. Американский лидер жаловался, что представитель еврейского государства хочет бомбить всех, называл его психом и нецензурно выражался.
3: О происшествии.
11: Двое рабочих утонули в колодце во время технических работ в Саратове. По версии следствия, мужчины спустились в колодец для проверки оборудования без средств индивидуальной защиты. Внутри оба потеряли сознание и скончались. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, сообщили в региональном СКР.
3: Обо всем.
11: В США начнут выдавать лимитированные паспорта с портретом Дональда Трампа. Как заявили в Госдепе, получить документ можно будет с 6 июля. Удостоверение личности. Ограниченным тиражом начнут оформлять к 250-летию Соединенных Штатов. В Госдепе не указали точного количества паспортов лимитированной серии. Ранее сообщалось, что речь может идти о 40 тысячах.
3: О погоде.
11: В столице плюс 24, ясно и без осадков. Больше новостей в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
6: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. ЧП в Курском Рыльске. На мине подорвалась машина с чиновниками. Охота на мини-дроны. Войска поступили многопульные патроны многоточие. И бесплатный сыр в бензобаке. Мошенники атакуют водителей фальшивыми купонами на топливо. Об этих и других новостях далее без фальшивок в предстоящие полчаса. В центре Рыльска Курской области на мине подорвалась машина с сотрудниками администрации района. Глава Рыльского района Владимир Ковальчук и директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин госпитализированы с ранениями, сообщил губернатор региона Хинштейн. Взрывное устройство сработало дистанционно. В результате главы района мина взрывная травма, слепые осколочные ранения ног, написал он у себя в телеграм-канале. Кроме этого, непроникающее ранение живота, повреждение повреждение бедра получил находившийся за рулем машин директор управления Беседин. Его оперируют. Ну и также неподалеку на крыльце здания стояли другие сотрудники администрации, начальник управления культуры, специалист отдела ГУ и ЧС. Их везут уже в Рыльскую больницу. Территория ЧП оцеплена, работают саперы, дела возбудят, виновных накажут. Почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
12: Добрый день.
6: Что скажете, не имеем ли мы дело с какими-то диверсионными группами?
12: Ну, я, наверное, с вами соглашусь. Надо признать, что наши регионы, как мы говорим, прифронтовые, сейчас испытывают особое давление от нацистов Украины. Если, как говорится, уже дроны долетают до середины России, то, наверное, эти районы как бы не отодвигали, как говорят, линию соприкосновения. Эти удары вот интенсивные, и, естественно, агентура и диверсионные группы в этих районах чувствуют себя, ну, будем прямо говорить, довольно-таки вольготно, к сожалению.
6: Но тогда, ну, во-первых, это такое не новое, но в нынешней истории это что-то такое, да, вот следующий виток, да, вводится в карту. Как это все в комплексе? Сейчас смотрите, как они работают на... И опять же, вот когда мы говорим про действия киевского режима, ну, что мы видим? Что, как бы... Конечно, на земле сухопутно они ничего не могут сделать. Они не могут и как бы дальше оккупировать территории. Это все проблематичнее. Тем более они не могут никуда наступать и так далее. Но они какие выбирают способы? Кошмарить в широком смысле. Да, вот диверсиями, ударами дронов там, по ПНПЗ, там, по каким-то по автобусам с детьми, да, попытки раскачивать. То есть вот на таком поле психологии работают в широком смысле. Насколько это тоже чувствительно, то есть, ну, в рамках большой страны, и как этому можем противодействовать?
12: Ну, начнем с того, что действительно реальность того заключается в том, что вот эти диверсии, теракты, как говорится, трагедии на наших МПЗ во всех регионах, я говорю, включая центральную Россию, они вносят, ну, будем говорить, мягкого дискомфорт в нашу общественность. И надо признать, что это в какой-то степени начинает немножко расшатывать наше понимание о том, что 5 лет воюем, но пока результаты мы не можем предъявить те, что намечал для этого наш президент. И если вы понимаете, наверное, вы это в курсе, что теперь каждая передача на телевидении, вообще в интернете, все требуют одного. Давайте воевать по-настоящему. Мне трудно осознать, почему мы пока этого не делаем, но результаты будут тогда, и прекратятся диверсии и теракты на наших территориях и пограничные только в результате того, если мы этот режим, ну, видите, убьем на корню. Другого пути у нас просто нет. Поэтому какие бы мы акции ни делали, сожгли завод, МПЗ, это не то, что сейчас необходимо. Нужно сделать так, чтобы, ну, не хочу быть циничным, жестоким. Ну, помните Белград, да? Разбомбили сначала все, а потом приняли решение о том, что эти люди сдались. Поэтому, а мы 5 лет воюем, ни одного моста через Днепр не уничтожено, ничего реального, чтобы повлияло на логистику в Украине, пока, к сожалению, мы этого сделать и уничтожить не можем. Вот в чем результат. А если этого мы не можем делать, то от этого идет то, что эти хохлы действуют на наших приграничных территориях активно, и, еще раз, к сожалению, это начинает, мягко говоря, напрягать наше население.
6: Ну, как бы понятно, о чем вы говорите, но так в вашем голосе слышна грусть и пессимизм. Наверное, тоже понятно, да, вот, и тогда получается, что действие противника, ну, да, на поле психологии он работает. Но я бы о чем вас тогда спросил? Да, надо побеждать киевский режим, но пока вы его побеждаете, нельзя же не обращать внимания на все то, что происходит в тылу. Значит, если здесь начинают разведывательные группы какие-то работать, диверсионные или еще что-то, да, значит, ну, какое-то должно быть адекватное противодействие этому. Ну, давайте Великую Отечественную смотреть. Был СМЕРШ. Великая Отечественная сколько шла? Да, это за 4 года эта структура стала легендарной. Да, ну, давайте и на этом поле. Давайте соберемся, наконец, проснемся, да, значит, как-то поймем, что с нами, с нами воюют серьез и на широком спектре, да, сидеть с чипсами и пивом, ждать, пока наши ребята на передовой будут двигаться к Киеву, ну, наверное, тоже странно. Всем надо как-то здесь внутри тоже, да, ну, и мы же говорили с вами тоже с первого дня, что нужно более внимательными быть, нужно как-то не только рассчитывать на сотрудников Федеральной службы безопасности, правильно, у которых там и дел не в проворот, и своих проблем хватает, ну, и так далее. То есть как-то по всем направлениям мы должны, а не только грустить сидеть. Если что, не призываю к употреблению алкоголя, оно вредит здоровью, естественно.
12: Ну, понятно. Вы, наверное, мыслите в том же ракурсе, что и я, поэтому я совершенно с вами полностью согласен, но хочу подчеркнуть одну мысль, что когда мы начинали в 22-м году, как говорится, специальную операцию, помните, как это все развивалось, да? Сначала мы воевали в белых перчатках, да? То есть потом говорили, что наша контрактная армия справится. Потом мы говорили, что мы воюем в полсилы. Потом мы стали становиться хирургами. К сожалению, все, что я перечисленные акты, привели к тому, что мы воюем уже 5 лет. И, к сожалению, вот это все вызывает, ну, определенные опасения. А про СМЕРШ мы говорили сначала специальных военных операций. Выступали все. Я неоднократно давал интервью. Другие эксперты давали то, что да, надо возрождать СМЕРШ, да. Который... Да.
6: Спасибо большое, Сергей Алексеевич. Времени, к сожалению, не осталось. Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Ну а наша оборонка в очередной раз доказала свое превосходство. В войска поступила первая партия новейших многопульных патронов многоточия. Уникальная разработка холдинга «Высокоточные комплексы». От такой инженерной мощи в восторг пришел даже наш легендарный Виктор Баранец.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
13: Читатели «Комсомольской правды» и наши радиослушатели наверняка знают, что одна из серьезнейших проблем на поле боя сегодня в ходе специальной военной операции – это вражеские беспилотники. На поиск эффективных средств борьбы с ними и нацелена сегодня российская конструкторская, технологичная, инженерная мысль. Немало уже сделано. Уже появился целый выводок средств поражения вражеской беспилотики. Это, например, наши беспилотники «Камикадзе». Это наши зенитные установки «Цитадель». Это наши прекрасные системы РЭП, эффективностью которых восхищаются даже американцы. Илон Маск уже пускает слезы по поводу того, что наша система РЭП-Тобол выводит из строя его знаменитые в кавычках спутники. А вот здесь сейчас уже буквально недавно появилась новая фишка, достаточно интересная, достаточно прорывная. Я пока остерегаюсь сказать, что появление этой системы – это фактически революция в системе борьбы с вражескими беспилотниками. Но это если уже работает эффективно, это уже на фронте. И о чем же я говорю? А я говорю о многопульных патронах, которым дали такое любопытное название «многоточие». Как работают эти многопульные патроны? Они способны поражать малоразмерные дроны противника на расстоянии 300 метров. Да и штатного оружия стрелкового, которое имеется в нашей российской армии, это, например, вам автоматы с калибром 7,62 или 5,45. Правда, конструкторы им дали своеобразные названия, такие засекреченные СЦ-226 и СЦ-228. Ну и на что же способны эти многопульные патроны? Как они устроены? Вот самое главное. Тот же штатный патрон, который уже знаменит много лет, который стреляют и наши автоматчики 7,62, 5,45, в нем вместо одной цельной пули закладываются сразу три, и которые во время произведения очереди, они разлетаются и делают такой конус, такое облако из поражающих элементов, и вражескому дрону уже некуда деться. Он 100% может быть поражен. А вы спрашиваете, а какая сила, пробойная сила вот этих элементов? Вы знаете, во время экспериментов пробовали с расстояния 50 метров стрелять по толстому брусу, по двадцатке, ну, это 20 сантиметров. Пробивают эти элементы, многопульные, так сказать, патроны. Мы можем сегодня с вами поздравить наших конструкторов, которые в пиковый момент специальной военной операции разработали такое оружие. Повторюсь, оружие уже на фронте. А теперь мы ждем, что скажет нам об этом оружии наша родная российская армия. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
14: Бесплатный сыр в бензобаке. Мошенники атакуют водителей фальшивыми купонами на топливо. Об этом через пару минут.
15: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
16: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
17: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
19: А знаете ли вы что?
20: Президент США Рональд Рейган почти ничего не решал без согласия своей жены Нэнси. А та, в свою очередь, постоянно консультировалась с астрологом. Как минимум по вопросам организации передвижений президента, времени начала пресс-конференции или обращений к Конгрессу.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
14: В России зафиксирована массовая фишинговая рассылка, нацеленная на автовладельцев. Мошенники распространяют сообщения с обещанием бесплатных купонов на топливо, действующих на АЗС по всей стране. Для получения, мол, заветного талона жертве предлагается перейти на специализированный сайт и заполнить анкету, передав злоумышленникам личную информацию и конфиденциальные сведения об автомобиле. После сбора первичных данных аферисты могут продолжить общение по телефону или в мессенджерах, выдавая себя за представителей известных сетей АЗС, ну или сотрудников программ лояльности. Водители убеждают подключиться к некой уникальной программе, внести предоплату за бронирование топлива или приобрести услугу заправки вне очереди. Эксперты лаборатории Касперского говорят, что конечной целью этой многоступенчатой схемы, конечно, становится банальное хищение денежных средств с банковских счетов наших несчастных доверенных граждан. Ну, как именно устроена система этих талонов, и неужели автомобилисты по-прежнему с легкостью попадаются на эту уловку? Автоюрист, правозащитник Лев Воропаев отбивается от мошенников. Лев, здравствуйте.
21: Да, здравствуйте.
14: Ну, что скажете, на что обращать внимание, как не стать жертвами, да, и все какие-то более ушлые придумывают схемы?
21: Ну да, к сожалению, эти товарищи, они вообще, по-моему, не переводятся в нашей стране, им дают только возможность. Ну, советы тривиальные, да, не стоит переходить ни по каким ссылкам, которые вам приходят в СМС, либо в электронной почте, не заполнять, тем более не передавать какие-то персональные личные данные, данные банковских карт и так далее, которые могут заполучить мошенники. Стандартная схема, надо только пользоваться. Но, видимо, знаете, как в известной советской сказке про Буратино, наш народ продолжает верить и верить в добрых людей, которые есть на Земле. Они этим пользуются.
6: Ну, да, но, может быть, давайте с другой стороны зайдем. Что, прямо скажем, даже, конечно, никакие заправки, никаким программам лояльности ничего никому предлагать не будут.
21: Однозначно, потому что мы же видим, да, нам средства массовой информации регулярно передают, идут регулярные совещания, в том числе и у высшего руководства нашей страны, и они пытаются решить проблему с нехваткой топлива, да, и очевидно, что топливные компании сами не будут выходить и предлагать гражданам какие-то программы лояльности, продавать какие-то квоты, там, билеты в очереди и так далее. Это в этой ситуации, я думаю, вообще недопустимо. И они вряд ли этого делают.
6: Может быть, на ваш взгляд, что-то стоило бы как-то самим заправкам придумать по этому поводу, да? Ну, правда, у всех там есть какие-то программы лояльности или... Ну, не к тому, чтобы предупреждать, а что-то вот есть очереди, да? Может, в каком-то времени можно... Или это все как бы сложно?
21: Я думаю, что нету предложения, вот о чем вы говорите в данный момент, потому что я предполагаю, что все настроены на то, что данная ситуация решится максимально оперативно и временно для создания каких-то специальных приложений, программ и так далее, займет большее время, чем решение проблемы вот с этими очередями на ЗС. Поэтому и никто и не занимается этим вопросом.
6: Ну, раз уж мы с вами, что называется, встретились, да, и говорим на тему машин, в принципе, вот с чем сталкиваетесь? Какие мошеннические, обманные схемы сейчас, да, стали много ввозить машин из-за рубежа напрямую, чтобы экономить на утильсборе, да, сами, значит, там, наверное, какое-то пространство открывается, где-то, может быть, на что-то внимание обратить надо. Помните, были раньше подставы такие, офлайновые истории, сейчас, конечно, наверное, вот мошенничество сместилось, аферисты, в цифровую сеть.
21: Смотрите, ну, если мы говорим про ввоз машин, да, из-за рубежа, по-моему, вчера пошла информация, что один деятель из Германии, там, чуть ли не миллиард рублей, да, заработал на вот том, что он предлагал состоятельным гражданам ввоз люксовых автомобилей, в том числе из Германии. В итоге рассказывал и указывал, что возникают всякие сложности, и вот миллиард рублей в кавычках заработал. А люди остались без транспортных средств, в том числе люди, которые состоятельны. То есть и в этом направлении, конечно, мошенники работают. И, как мы видим, зарабатывают немалые деньги. И с учетом жизненных реалий их достать, я имею в виду с точки зрения правоохранительных органов, не так просто в иностранных государствах. Поэтому надо быть бдительными. Никогда не стоит пытаться сэкономить копеечку, дабы обойти какие-то ограничений, либо таможенные пошлины, которые вводят государство. Больше вам скажу, их практически нереально на сегодняшний момент обойти.
6: Ну, а когда жизнь вынуждает, если ты идешь в автосалон, там машина на несколько миллионов дороже, и ты хочешь купить ее, как это называется, параллельным импортом, да, то вот, может быть, здесь какие, как подступиться?
21: Ну, смотрите, вот здесь у нас возникает другая проблема. У нас, как грибы, регулярно после закрытия снова открываются салоны-мошенники, которые предлагают тоже машины гораздо дешевле, чем их продают официальные дилеры. И, к сожалению, наш брат-земляк почему-то вот с регулярной упертостью идет в эти салоны, реагирует на их рекламу и втридорога покупает автомобиль. То есть гражданам надо быть и в этом направлении тоже понимать, что, ну, не бывает бесплатный сыр, он только в мышеловке. То есть на все объявления, которые размещаются в интернете, что машина в 5 раз дешевле, чем она реально стоит, это значит, на вас просто хотят заработать и заработать гораздо больше денег, чем вы бы купили этот автомобиль у официального дилера.
6: В принципе, уникальный рецепт – ничего не покупать, связанное с машинами, машину продать, но тоже мошенники могут возникнуть, да, из дома не выходить, на заправки не ездить, пока переждать.
21: Я... Ну, это да, уйти в лес, закопаться в землянку и одеться в это. Нет, конечно, просто надо, видите, всегда золотая середина. Ты должен разумно подходить ко всем предложениям. Если тебе что-то предлагают бесплатно, либо сильно дешево, ну, очевидно, мошенник. Если вам какую-то ссылку высылают в мессенджер, либо на электронную почту, и пытаются получить какие-то персональные данные, указывая, что после этого вы озолотитесь, ну, очевидно, это мошенники. Просто, видимо, желание халявы, простите меня за мой французский, не переводится в нашем народе. А надо к этому более разумно подходить, тем более в это непростое время.
6: Да, спасибо. Все-таки ни с кем не разговаривать, из дома не выходить. Автоюрист, правозащитник Лев Воропаев. Газовый бум, или почему российские автомобилисты массово меняют топливную ориентацию? В России стремительно набирает популярность переоборудования автомобилей с бензина на газ. Увеличение спроса на подобные услуги фиксируется абсолютно во всех регионах страны. Желающих сэкономить на заправке не останавливает даже тот факт, что ценники на газобаллонное оборудование сильно выросли, а в специализированных мастерских из-за наплыва клиентов практически не осталось свободных мест на недели вперед. Окупится ли эта попытка сэкономить 3 копейки при помощи золотого оборудования и готовы ли водители ввозить с собой метановую бомбу вместо запаски? А главное, сколько литров слез проливается в очередях к автомеханикам прямо из душного бокса, пытаясь поймать за руку мастера, который не занят до следующего Нового года, Юрий Кораблев.
0: Стоимость газобаллонного оборудования выросла в несколько раз, а в мастерских нет свободных мест. В Москве бум установки ГБО. Автосервисы забиты на месяц-два вперед. Если недавно установка стоила 20 тысяч рублей, то сейчас перевод машины обойдется в 60-70 тысяч, а может быть и больше, в зависимости от марки. Раньше газобаллонное оборудование в основном ставили на такси и коммерческий транспорт. Теперь в сервисы едут обычные автовладельцы, рассказал радио «Комсомольская правда» руководитель сервиса «Италгаз» Алексей Лихачев.
2: Газобаллонное оборудование рассматривается не как инструмент экономии денежных средств при передвижении на автомобиле, а как возможность просто передвижения на автомобиле. Поэтому, естественно, когда людей ограничили в чем-то, они ищут выходы и на данный момент находят выход в установке газобаллонного оборудования. Это логично, вполне, да. В действительности это соответствует. На данный момент у нас запись производится уже на август месяц, июль. Он полностью расписан, и уже началась запись на август. С первого числа августа у нас уже тоже расписаны. Очередь достаточно большая по стоимости. Hyundai Solaris, мы не работаем китайскими комплектующими, мы работаем только европейскими комплектующими, это Польша и Италия. У нас Польша чуть подешевле, она 60,5 тысяч рублей. Италия подороже, это 71,5 тысяч рублей. Это стоимость работы под ключ, то есть с оборудованием, с работой. Это вот та стоимость, которую нам платит непосредственно клиент за нашу работу и за оборудование. Естественно, установщики поднимают цены. Насколько я знаю, в Москве примерно в полтора раза выросла стоимость установки.
0: Очевидное преимущество газа над бензином – он вдвое дешевле. Но следует учитывать, что газ расходуется на 15-20% больше. Также эксперты отмечают, что пропан-бутан, который сегодня позиционируют как экономическую альтернативу бензину, на самом деле продукт той же нефтепереработки. И значит, трудности с бензином могут легко перекинуться и на газ. Но так или иначе, в будущем установка газобаллонного оборудования окупит себя, отмечает Алексей Лихачев.
2: Изначально, в принципе, на газобаллонное оборудование – это инструмент экономии денежных средств на передвижении. Допустим, зачем платить 3 с лишним тысячи рублей, да, на определенный пробег, когда можно потратить в 2 раза меньше. То есть, ну, там, сроки окупаемости, понятное дело, это все надо считать индивидуально. Все клиенты ездят разное количество километров в год, в месяц и тому подобное. Но в среднем срок окупаемости там, оборудования с нынешними ценами, он примерно там, от 25 до 35 тысяч километров. Проезжая там в год 35-40, клиент уже отбивает стоимость установки, начинает экономить на топливе. Со всеми ТОшками, расходниками, обслуживанием и тому подобное.
0: Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на электромобили. Большая часть от общего объема пришлась на японский бренд Nissan. На втором месте среди марок китайский Zeekr, на третьем немецкий Volkswagen. В топ-5 также входят американская Tesla и отечественный Evolut. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
22: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
23: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный «Секрет императора Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет «Секрет» востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора Актив Плюс – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
22: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
22: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках 11:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. На заправках при предъявлении свидетельства о собственности моторного плавсредства будут отпускать топливо в канистры для речного транспорта. С сегодняшнего дня можно наливать топливо для бытовых и хозяйственных нужд 5 литров в сертифицированную тару. Ситуацию с обеспечением бензином продолжает держать на контроле губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он отметил, на большинство заправок поставки осуществляются в течение суток, но ажиотаж сохраняется. По очередям наихудшая ситуация на трассах. Дневной антирекорд зафиксирован в Кунинском районе, где одновременно скопилось почти 100 автомобилей. Правительство области отслеживает обстановку с топливом, вводятся дополнительные меры по стабилизации ситуации. На заседании Великолукской городской думы депутаты обсудили отчет о работе спортивной школы Олимпийского резерва «Экспресс». Сейчас в школе занимаются более 1800 воспитанников. Они проходят спортивную подготовку от игровых видов спорта до единоборств и фигурного катания. Занятия ведут 64 тренера. Результаты спортсменов говорят сами за себя. Иван Веретенников завоевал золото на чемпионате и первенстве СЗФО по ММА. Владимир Финочка стал победителем всероссийских соревнований по кикбоксингу. Коршаков взял серебро на всероссийских состязаниях по боксу и бронзу на первенстве России. 304 спортсмена получили спортивные разряды. 27 человек стали кандидатами в мастера спорта, 5 – мастерами спорта. 8 воспитанников представляют страну в составе сборной России. Депутаты положительно оценили масштаб и качество работы школы, отметив ее вклад в развитие спорта в Великих Луках. Центр технического творчества в Великих Луках сменил адрес. Теперь учреждение располагается в здании на улице Дьяконова, 13А, в бывшем помещении железнодорожного техникума. На новой площадке планируется расширить спектр образовательных программ и проектов по техническому творчеству. Запись на занятия начнется с 20 августа.
22: О валютах.
5: Доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88.71, юань 10.47.
22: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
22: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
14: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Большой траур на Ближнем Востоке. Иран и Ирак прощаются с Али Хаменеи. Икорная диета. Как новогодние бутерброды на наших глазах превращаются в инвестиционный актив. И прощай курорт. Столичный регион меняет плавки на дождевики. Об этих и других новостях без единой капли в предстоящие полчаса. В Тегеране стартовала масштабная серия траурных мероприятий. Регион прощается с верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Прощальные церемонии охватят сразу несколько ключевых городов Ирана и Ирака. Вот финальная точка будет поставлена 9 июля. Духовного лидера похоронят в его родном городе Мешхеде в мавзолее имама Ризы, вот как называют. Верховный лидер Ирана был убит 28 февраля 2026 года в результате израильского авиаудара, нанесенного при поддержке Соединенных Штатов. Но и, конечно, тогда реагировала Москва, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сейчас вот российскую делегацию на траурных мероприятиях возглавит заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. С нами ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов. Борис Васильевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
14: В чем прощание и вот похороны или как вот захоронение, да, лидера Ирана затянулось на столь длительный срок, получается, более чем на 4 месяца. Это как-то связано с религиозными традициями региона или, может быть, обусловлено сугубо военной необходимостью на период периодических ударов по иранской территории?
7: Это, собственно, не сказать, чтобы традиция, но то, что погиб верховный лидер, духовный лидер, самое известное духовное лицо Ирана. Это определило вот такую церемонию. Собственно, это не является традицией, но вот что касается верховного лидера, высшего духовного лица, вот таким образом проходит эта церемония. Здесь военная составляющая, конечно, присутствует, но главное это вот то, чтобы, так скажем, еще раз поднять вот эти патриотические чувства иранского народа, еще раз показать ту роль, которую играл верховный лидер. И вот таким образом проходит эта церемония.
14: Интересно, упоминается мавзолей, да, так вот, ну, взгляд наш цепляет, это такие традиции, и вспоминается наше отношение вот к нашим традициям, к нашему мавзолею, почему такое разное, как вам кажется? Не столько про Иран сейчас вопрос, да, про нас, почему мы вот все время оплевываем, какие-то пакости все время говорим, да, про какие-то трупы, которые лежат на Красной площади, почему в Иран, кстати, который Соединенные Штаты на место поставил довольно быстро, да, вот, относится вот так к своим уважаемым лидерам, да, к верховным лидерам, как они говорят. И почему, вот, что с нами, как вам кажется?
7: Ну, здесь это вопрос такой неоднозначный, конечно, поскольку об этом многие и политологи, не только политологи, наши политические деятели говорят. То, что произошло с нашей страной в 1991 году, собственно, вот это определило смену курса. Мы помним все 90-е годы, вот эти, когда расцветала коррупция, расцветала преступность, и вот только с 2000-х годов у нас началась какая-то, так скажем, тенденция или, собственно, реализация возрождения России как великой державы. До этого...
14: Но, Борис Васильевич, вот вы можете вот представить, чтобы в Иране, когда они будут отмечать победу, они драпировали мавзолей мамы Ризы? Вот это можно представить? Что мы фанерой закрыли стыдливо?
7: Ну, конечно, здесь все многое зависит от руководства, от конкретных деятелей этого руководства, от того, какую идеологию они исповедуют. Это совершенно очевидно, поскольку у нас, ну, это я вот коснулся 90-х годов, а то, что вы говорите, да, если начинать с 50-х годов, тоже это, собственно, другие люди, приходит к власти, да. И в какой-то степени другая идеология. Вот это касается Ирана. Ведь если мы представили гипотетически так, что вот вышла бы вот это вот и победила бы вот эта вот агрессия Соединенных Штатов и Израиля против Ирана, и пришли бы к власти другое руководство Ирана, было бы другое, конечно. Но вот этого не случилось. Так что здесь многое зависит и от руководства, и от, конечно, того, как народ, как граждане воспринимают вот все то, что происходит. Вот сейчас в Иране это совершенно очевидная консолидация общества против вот этой агрессии. Я напомню, что лидер нынешние руководители Ирана, они заявили, что не оставят вот просто так вот это вот убийство верховного лидера, членов семьи. Я напомню, 14-месячная внучка погибла, Али Хаменеи, не оставят это так. И заплатят те, кто реализовали вот это вот убийство, осуществили, и те, кто заказывали это убийство. То есть, и при том было сказано, что вот это вот наказание не будет отложено на какой-то долгий срок. Это тоже важно. И надо сказать, что Иран, то, что он говорит,

0: Это невероятный интерес. Спасибо большое, Борис Васильевич. Как бы элита меняется, одну элиту убили, пришла новая, но курс остался. Вот это же огромный интересный вопрос, да, а не так, как вот мы вспомнили 91 год. Борис Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских исламских исследований Института Восковедения РАН, доктор исторических наук. Красная икра в России переходит из разряда традиционной закуски в категорию предметов роскоши и элитной недвижимости. Ведь ее добыча, она же добыча, в стране грозит стать худшей за более чем последние 20 лет. Лосось в сезоне явно в этом объявил забастовку. По пессимистичным прогнозам Росрыболовства, общий вылов составит жалкие 227 тысяч тонн, что умудрилось пробить неурожайное дно 2024 года еще на 8 тонн сверху. Но как-то так. Придется ли нам с вами на праздники мазать на бутерброды кабачковую имитацию, и сколько микрозаймов нужно оформить ради одной чайной ложки лососевых. По одной икринке считает, точнее, икринке по курсу Центробанка считает Юрий Кораблев. Да.
1: Этот год может стать одним из наиболее слабых по добыче лососевых видов рыбы, включая икру, и превзойти по негативной динамике показатели 2024 года, который ранее был признан худшим за последние 20 лет. О проблемах с добычей сообщили представители отрасли, уже фиксирующие отставание от прошлогодних результатов. В Росрыболовстве при этом сослались на прогнозы отраслевых ученых, согласно которым вылов лососевых может составить порядка 227 тысяч тонн. Это ниже показателя 2024 года, когда было добыто около 235 тысяч тонн. Пока ведомстве назвали показатели улова в целом на Дальнем Востоке скромными, но с положительной динамикой в ряде районов. Исполнительный директор рыбной ассоциации Александр Фомин в разговоре с радио «Комсомольская правда» подтверждает прогнозы по низкому вылову рыбы.
2: Это прогноз, в частности, появится где-то к концу лета, сколько действительно выловят красные икры. Но то, что дали ученые Росрыболовства, низкий вылов, это примерно на 30% меньше, чем в прошлом году, соответственно, икры будет произведено тоже на 30% меньше.
1: Плохим прогнозом на путину в целом согласны все участники рынка. По мнению предпринимателей, цена на красную икру на этом фоне будет расти. Кроме низких показателей вылова, увеличению цены способствуют рост издержек производителей, подорожание логистики, налоги, затраты на маркировку и рост закредитованности бизнеса. К Новому году красная икра может подорожать до 20 тысяч за килограмм, заявила радио «Комсомольская правда» руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
3: Действительно, отраслевая наука дает на нынешний сезон, на нынешнюю красную путину очень невысокие прогнозы. Исходя из них, если он сбудется на 100%, икры будет красной добыты не более 8 тысяч тонн. Это не критично, но это гораздо меньше, чем, так сказать, во все предыдущие годы, и за 20 лет это будет самый наименьший объем. Я думаю, что те россияне, которые рассчитывают к Новому году, так сказать, на стол поставить красную икру, должны быть готовы к тому, что она будет уже под 20 тысяч рублей.
1: Цены на красную икру нового улова во Владивостоке уже достигли рекордных для начала сезона значений. Килограмм икры чавычи продают за 15 тысяч рублей. Икра нерки и кижуча стоит от 11,5 до 13 тысяч за килограмм. Горбуши около 9 тысяч рублей за килограмм. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Карикатура на сентябрь или прощай курорт. Столичный регион меняет плавки на дождевики. Продолжим.
4: Реклама. Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
5: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
6: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет

0: для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные...
2: Итак, лето в столичном регионе, похоже, приказало долго жить. Метеорологи объявили о неминуемом спаде жары в Москве, Подмосковье, в целом столичном регионе и, может быть, даже дальше, уже в эту пятницу. Для тех, кто надеялся провести выходные на пляже, у погоды припасен отдельный сюрприз. В субботу-воскресенье мегаполис накроют дожди с грозами, а столбики термометров сиротливо опустятся до отметки в 23 градуса. Финальным же аккордом этого лета станет воскресное похолодание до скромных 20 градусов в комплекте с унылым затяжным дождем полуосеннего типа, напоминающим о карикатуре на сентябрь нашего несчастного лета. Стоит ли и пора ли убирать летние вещи на антресоли? С нами синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, который готовится выливать воду из кроссовок. Александр Валентинович, приветствую вас.
3: Игорь, ну, немножко повеселее. Зачем такие упаднические настроения это самое распространяете в радиоэфир? Вполне себе не сентябрьская, а июльская летняя погода.
2: Это пока.
3: С дождями и грозами.
2: Она, видите, тает.
3: С дождями и грозами.
2: Тает на глазах. Давайте. Сквозь пальцы. Летняя, июльская погода. Июльская погода, знаете, где? Во Франции и Германии. Там 40 градусов. Отлично.
3: А там какая-то сахарская погода. Это не для нас. Вот. Прохлада, свежесть, дожди. Конечно, сильные дожди, а грозы многих напугают в воскресенье и в субботу. Вот. Местами в Московской области, особенно в южных, юго-восточных, восточных районах, пройдут очень сильные дожди. В моменте ливень будет такой силы, что видимость ниже 100 метров на дорогах может ухудшаться. То есть все тяжеловато. Но, с другой
2: это
3: стороны,
2: опять ведь мусонные
3: ехать
2: такие...
3: никуда не надо.
2: Мусонные
3: ехать
2: индийские...
3: никуда не надо, бензина нет.
2: А бензин, да. А мусонные индийские такие, пока все... Вот как опять кадры, да, из Москвы, из Подмосковья. То есть пока по шею не выльет все, не остановится. Вот такие будут? Или грибные?
3: Вот. Ну, вы знаете, это такие даже, которые вот на соседней улице все утонет, а рядом на другой улице скажут, что дождя не было, как сегодня ночью в Москве, где-то в западных районах местами прошел небольшой дождь, а до восточных так и не докатился холодный фронт, к утру размылся, и вот сегодня солнце, тепло и жарко. Вот. А по температуре немного успокоен. Ну, давайте в субботу около 22 градусов в Москве подогреется воздух, прояснения будут. А в воскресенье, да, прохладнее, но все лишь на градус. 20-22 градуса. Зато какие теплые ночи, 15-17 градусов. Это уже большой плюс. Ну и порывы ветра при грозах до 12-17 метров в секунду, конечно, ожидать стоит. Это тоже неприятно. Неприятности, естественно, в субботу и воскресенье будет больше, чем хороших погодных условий. Но, тем не менее, как говорится, переживем и это.
2: Да, все-то переживем, да, весь вопрос.
3: Я сейчас тоже загрущу.
2: Да, вы очень перестаньте. Хорошо. Да, такая задача. Уйдете, пришли радостным, уйдете в реалиях. А куда? Или на секунду шагнем одним мизинчиком в наши летние регионы. Крым, Сочи, Кубань. Давайте позавидуем, да. Там вроде 32, вот мы с Бахчисараем вчера говорили, они прям вот в лете находятся.
3: Да, там теплая погода сохраняется, максимальное значение 30-35 градусов. В осадках, конечно, в дожде будет понижаться температура. Но в Крыму основные дожди пройдут завтра, а холодный фронт, который немного будет снижать там температуру в воскресенье, ну, градусов на 5-то снизит, двинется дальше на восток, и в воскресенье ночью пройдет по Приазовью и выйдет на Черноморское побережье Кавказа, в степные районы Кубани, Ставропольский край, и там тоже пройдут дожди, прогремят грозы. Но там они будут носить кратковременный характер, тем не менее в отдельных районах может и выпасть град при этом. Вот, все-таки с нами не сравнится, с нами, с северо-западом, это самые такие вот ненастные погодные условия, прям скажем, вот соответствующие вашему тону.
2: Ну, да. А, ну, тогда пройдемся в целом по стране. Александр Ильич, Калининград, да, и Калининградская область. Нам сообщали, что там тоже под 50, под 40, и все хорошо. А, но и недолго, да, радоваться не
3: надо. Да, все прошло, конечно, все прошло. Теперь там 18-20 градусов, дожди в субботу и воскресенье. Но зато у нас в воскресенье без дождей Мурманская область, Ненецкая административный округ, северные районы Архангельской области, а вот южные районы Архангельской и Мурманской области уже с дождями будут в воскресенье, Вологодская область с дождями. В Коми немного дождей пройдет в восточных и в северо-восточных районах, там хорошо. В Поволжье основные дожди стоит ждать в Волго-Вятском районе, местами в Прикамье, Средняя Волга и Нижняя Волга, ну, продержатся, наверное, два дня без дождей, и там будет тепло. Это, кстати, самые теплые районы, вот Поволжье, Средняя, Нижняя Волга, Прикаспийские районы, там вот тоже 32-35 градусов и без существенных осадков. На Кавказе, в Северокавказском округе в горах дожди, тоже может быть град, грозы тоже прогремят. Вот это что касается европейской территории России, ну и с дождями центральные районы Сибири, в южных районах отдельные кучи дождевые очагового характера с дождями и грозами. Ну там тоже тепло, Сибирь достаточно тепло, и температура воздуха, ну, там либо нормальная, либо чуть выше нормы, и 24-29 градусов. Вот в дожде, конечно, температура будет понижаться до 18-23, но это кратковременное явление. Вот.
2: Ну, как-то где-то еще, может быть, что-то выбивается, или, в принципе, наверное, все так, осветили, да?
3: Сильно особо не выбивается. Uh-huh. Холодные очаги, холодные воздушные массы в восточных районах Дальневосточного федерального округа, но в основном это вот побережье Магаданской области, северное побережье Хабаровского края, Сахалин, а так там в основном тоже температура близка к норме, а в северных районах даже аномально тепло будет.
2: Спасибо, Александр Валентинович. Да, спасибо. Александр Ильин, синоптик прогностического центра «Метео». Сочинский институт РУДН официально признал поражение в войне с искусственным интеллектом и сделал ход конем, став первым вузом в стране, который вообще отказался от традиционных дипломов для будущих юристов. Студенты, которые уже потирали руки и загружали промпты в нейросети для написания выпускных работ, внезапно обнаружили, что лавочка прикрыта. Теперь, в общем, будут проверять совершенно экзотическую для цифрового поколения вещь, способность мыслить самостоятельно и шевелить собственными мозгами. Готовы ли правоведы к такому жестокому свиданию с реальностью, выясняла из обычной библиотеки Виталия Осипова.
4: Сочинский филиал Российского университета дружбы народов РУДН отказался от выпускных квалификационных работ бакалавров по направлению юриспруденция. Решение руководства коснется наборов 2024, 2025 и 2026 годов. Причиной стало развитие технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщается на официальном сайте института. В заявлении отмечается, что в связи с появлением нейросетей дипломные курсовые работы перестали выполнять функцию проверки знаний в той же мере, что и 10-20 лет назад. Идею отменить сдачу квалификационных работ подали представители ученого совета юридического факультета. Их поддержал и совет института. Современные ИИ-ассистенты и нейросети за считанные минуты анализируют массивы судебной практики и формируют правовую позицию. Сами составляют аналитические записки и структурируют тексты на 60-80 страниц. Но это не значит, что будущих юристов вовсе не будут экзаменовать. Теперь будут проверять не умение писать тексты, а умение мыслить. Реагировать на проблему нужно уже сейчас, уверен руководитель образовательной программы «Искусственный интеллект» университета МИФИ и профессор международного НИИ проблем управления Роман Душкин. По его словам, образовательная система должна начать меняться. Об этом он сказал радио «Комсомольская правда».
5: Нам надо меняться и адаптироваться, потому что среда – очень высокий уровень неопределенности того, что сейчас происходит. Как я говорю, сингулярность уже наступила. Она наступила особенно в нашей области, в области искусственного интеллекта, разработки программных средств, информационных систем. И если система образования будет ригидной, не будет адаптироваться, не будет меняться под ситуацию, а будет думать, что ситуация когда-нибудь изменится под вот устоявшиеся устои системы образования, ну тогда будет очень плохо.
4: Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков допустил, что дипломные работы выпускников могут исчезнуть. По его словам, из-за развития искусственного интеллекта вузам придется отказаться от письменных работ в пользу устного экзамена. Статистика, по словам Фалькова, убедительная и даже угрожающая. За 3 года доля сгенерированного текста в дипломах взлетела с 9% до 42%, а на экономических, бизнес и IT направлениях до более чем 60%. Все идет к тому, что скоро диплом в его нынешнем виде просто перестанет существовать. Полностью отказываться от дипломной работы неверно, считает доктор педагогических наук, профессор Института образования Высшей школы экономики Олег Федоров. Такое мнение он озвучил в интервью радио «Комсомольская правда».
6: Решение руководства вуза, оно подчеркивает, что есть проблема. Но любая проблема – это всегда задача для управленцев, в данном случае педагогов и так далее. Поэтому в данном случае, вот как педагог, я, честно говоря, не могу поддержать такое решение. Как управленец я его понимаю, потому что, ну, это все превращается в театрализацию защиты дипломов по той простой причине, что, ну, они написаны с использованием искусственного интеллекта. Почему как педагог не могу поддержать? Потому что искусственный интеллект создает нам новую реальность. Мы хотим того или не хотим, это часть нашей жизни, и это часть, которая будет играть все более значимую роль в нашей повседневности. Поэтому в данном случае кажется, что более разумное решение – это не отменять выпускные квалификационные работы как таковые, придумать такой формат, где бы искусственный интеллект был как осваиваемая компетенция, когда студент демонстрировал свою способность решать профессиональные задачи, в том числе с использованием искусственного интеллекта.
4: Некоторые вузы решают полностью пресечь использование нейросетей. Но проблема в том, что антиплагиат, внутренний или внешний, может ошибочно определить авторский текст как сгенерированный. Этой весной с такой проблемой столкнулись сотни дипломников. Чтобы система одобрила работу, им приходилось переписывать ее несколько раз и максимально упрощать. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Детский клинический психолог Наталья Антипова-Каплоухая о том, почему первый в мире запрет на соцсети детям до 16 лет оказался почти бесполезен.
8: Проблема запрета такого рода в том, что взрослые пытаются обращаться с соцсетями как с предметом, который просто можно забрать какую-то игрушку у подростка, и они послушают и там смиренно пойдут читать книжку вместо этого или заниматься полезными с точки зрения взрослых людей делами. Но социальные сети — это уже давно для современных подростков, которые выросли уже при наличии социальных сетей, это социальная среда. А это означает, что это часть общения и часть идентичности, и часть принадлежности. И запрет, конечно, никогда не уничтожал никакую потребность, потому что необходимость вот этого ощущения для подростка, что меня видят, что я сам контролирую свою жизнь, что я контролирую свое тело, принадлежность к группе и так далее, это запретить, конечно, совершенно невозможно. Ну и плюс запрет очень сильно контрастирует с главной задачей подросткового возраста – отделиться от родителя. И поэтому, когда подростку говорят, что нельзя, он бессознательно видит это как способ удержать его рядом, контролировать, и он начинает возвращать себе субъектность через нарушение. Что ж говорить даже взрослому человеку, чем сильнее нельзя, тем больше хочется. Что говорить про подростка?
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». что такое радио «Комсомольская правда». Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: Об атаках.
9: ВСУ дроном ударили по городскому рынку в запорожском Токмаке. Есть погибшие и раненые, сообщил глава региона Евгений Балицкий. По его словам, пострадавшие оперативно доставлены бригадами скорой помощи в Токмакскую центральную районную больницу, где им оказывается медицинская помощь. Атака продолжается. На месте работают оперативные службы, мобилизованы все резервы системы здравоохранения.
1: О расследованиях.
9: Жители Ялты приговорили к 18 годам колонии строгого режима за госизмену. Мужчина следил за силовиками и передавал информацию СБУ. По заданию куратора он установил в автомобиле камеру наблюдения и записывал на нее места размещения личного состава правоохранительных органов.
1: О происшествии.
9: В Приморье расширяют поиски пропавшего вертолета «Робинсон». Численность группировки увеличат до 110 человек. Также в операции задействованы вертолеты МЧС и авиации, сообщили в региональном министерстве по делам ГЭО и ЧС. Спасатели продолжают обследование труднодоступной местности. Поиски осложняются и погодными условиями. Общая обследованная площадь уже превышает 8 тысяч квадратных километров. «Робинсон» пропал с радаров 21 июня, когда патрулировал лес.
1: О судебных делах.
9: Экс-главу Росавиации Александра Нерадько задержали за мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой, пишет МЭШ. Он возглавлял ведомство с 2009 по 2023 годы. Чиновника неоднократно подвергали критике, в том числе за снижение критериев подготовки пилотов. За это время были аннулированы летные свидетельства двух вузов. Представления о снятии с должности Нерадько приходили из Генеральной прокуратуры. В прошлом году силовики задержали его заместителя Сергея Тимошенко, занимавшего должность замгубернатора Брянской области. По версии следствия, Тимошенко курировал в регионе строительство и капитальный ремонт социально значимых объектов по государственным и муниципальным контрактам и получил от бизнесменов 4 миллиона рублей.
1: О запретах.
9: В 7 регионах в день семьи, любви и верности запретили продавать алкоголь. 8 июля нельзя будет купить спиртное в республиках Алтай и Коми, Владимирской, Вологодской и Сахалинской областях, а также Камчатском крае и Донецкой Народной Республике, пишет РИА Новости. Уточняется, что на заведение общепита это ограничение распространяться не будет.
1: О погоде.
9: В Москве плюс 24, ясно и без осадков. Больше новостей в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Очередной удар по мирным. ВСУ атаковали рынок в запорожском Токмаке. Пожар на одном из промышленных предприятий Украины ударило по Смоленщине и другим регионам. Под Белгородом и Брянском погибшие. И мертвые души в сети. Как заброшенные аккаунты становятся оружием мошенников. Об этих и других новостях далее без мошенников в предстоящие полчаса. ВСУ ударили по рынку в запорожском Токмаке дроном. Есть погибшие и раненые, сообщил губернатор региона Балицкий. По его словам, пострадавшие оперативно доставлены в больницу. Террористическая атака продолжается прямо сейчас. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов спустился в укрытие при сигнале воздушной тревоги из Запорожья. Владимир Валерьевич, приветствую вас.
10: Да, здравствуйте.
2: Очередной фирменный почерк Киева. Ударить по рынку. Там, наверное, было скопление военных наших, да, танки стояли. И потому дрон прицельно прилетел туда. Еще, наверное, с искусственным интеллектом, да, увидел, что это не рынок, а на самом деле войсковая часть с надписью «рынок».
10: Да, ну, на самом деле, я понимаю ваш сарказм, да, как бы по поводу всего. Эти бандеровские черти наносили удар специально по рынку, делали это в пятничный день, когда люди производят максимум покупок перед выходными. Угу. То есть, ну, вот у нас такая традиция, в пятницу люди идут очень активно на рынок, и именно это всегда происходит поутру, да. И поутру этот удар был нанесен, пока не самая жара, потому что сейчас там в Токмаке 38-40, ну, жара сильная, понятное дело, и дрон бил именно по не просто рынку, да, то есть где максимальное скопление людей, а бил еще и по рядам с овощами, зеленью, то есть вы понимаете, в такую жару это самый ходовой товар, тем более денег у людей не так много, плюс выращивают достаточно много. А вывести не представляется возможным, потому что, ну, никто не приезжает, не покупает, хотя продукция очень вкусная, да, там и зелень, и огурцы, и помидоры, и фрукты, и овощи, и так далее. Вот недавно предприниматели пытались, продавцы, да, ну, как бы торговцы, как их назвать правильно, заехать оптом купить и вывести в большую Россию, чтобы продать. В итоге несколько транспортных были сожжены бандеровцами, и 4 человека вот этих предпринимателей погибли, да, которые пытались покупать все. Сейчас, если мы говорим о рынке, здесь вообще просто местные жители все, да, только местные жители, только гражданские люди, те люди, которые, собственно говоря, вырастили это и все, и хоть как-то пытаются выжить в этих условиях постоянного отсутствия электричества, воды, да, там, связи, других проблем и так далее. И вот нацистские черти, вот эти мрази, да, бандеровские, они как минимум убили 3 человек, и как минимум 3 человека пострадало. Более точную информацию сейчас сообщить не могу, потому что еще со связью большие проблемы, да, чтобы конкретно все уточнять. Но удар был точный, то есть мало того, корректировался, да, вот, ну, они видели, по ком бьют, куда наносят этот удар, да, дроном, и сделали это с одной целью, чтобы погибло как можно и пострадало как можно больше людей. Сейчас атака продолжается, то есть вот дрон-детекторы показывают просто какое-то, ну, громадное, да, количество дронов. Ну и для понимания, что это не какой-то, да, не какой-то единичный случай, вот буквально сегодня же поутру были нанесены удары по такому селу Водяное, да, его не сразу на карте найдешь, но вот кто из наших слушателей попытается это сделать, оно находится совсем рядом с водным охладителем Запорожской атомной электростанции. Раньше это была возможность, теперь это большая проблема для людей, да, потому что в результате вот как бы был нанесен не просто удар, да, то есть, а было 10 залпов из града, то есть вот как бы градом просто по селу, да, накрывали, плюс жгут дома дронами. Мое глубокое убеждение, что нам надо всей большой России все-таки постараться помочь, да, тем людям, кто на передовой, простым гражданским людям, да, мирным людям. Поверьте, даже вот все проблемы, какие есть где-нибудь в большой России, да, они такие маленькие по сравнению с тем, как, в каких условиях живут эти люди. Вот пригласите, не обязательно родных и близких, пригласите вот там семьи с детьми, да, пусть они вот погостят, неважно где, да, там в Ростовской там области, в Тверской, в Московской, там про моря, курорты я не говорю, да, хотя бы там, где есть электричество, где есть вода и где не прилетают десятки дронов, артиллерийских ударов, да, и всего остального по домам, где непосредственно находятся дети, да. Эти дети знают, естественно, отличают сразу входящие и исходящие, ну, то есть, когда стреляют по нам, мы отвечаем. Эти дети знают, это дрон, да, они там уже их называют, ну, некоторые слова не совсем для эфира, да, но так они называются просто, виды дронов, да, какие вражеские есть, ну, условная Баба-Яга, там, Лютый и прочие, там, Лелеки и так далее. Угу. То есть, вот, ну, детство такое очень непростое, знаете, опаленное войной, да, вот мы это помним о Великой Отечественной войне, а эти дети вот в этих условиях находятся, ну, постоянно, да. То есть, и вот сейчас я считаю, что наша главная задача все-таки вывести их оттуда, да. Я не называю это эвакуацией, я предлагаю это назвать летним отдыхом детей, да, еще как-то. Ну, чтобы они хотя бы не сидели в подвале все лето, да, как сейчас, по сути, происходит. Причем не просто в подвале, где нет никаких условий, да, а вот, ну, рассказывать, что все там, ну, как вот иногда местные чиновники делают, все под контролем, все нормально, все хорошо, не переживайте, там, и так далее. Это, знаете, самовнушение, которое не соответствует действительности. Проблемы надо признавать, и людям надо помогать, да, потому что благостные отчеты, когда в центр идут, в центре, ну, смотрят, все нормально, все хорошо, да, проблем нет, значит, и помощи не надо. Нет, помощь нужна, я говорю, как есть. Мало того, я раздал пару сотен генераторов по области, ну, еще с января этого года, да, вот, ну, обычные генераторы электрические там, да, вот, ну, что, чтобы электричество было, может, у людей проблемы с электричеством. А почему эти генераторы в первую очередь нужны? Потому что эти генераторы – это основа не просто выработки электроэнергии, а работы насосов. Очень много частного сектора, люди живут в домах, на земле, и, понятно, нет генератора, нет воды. А вы представляете, что такое 38-40 градусов жары и нет воды, да?
2: Да.
10: Ну, это просто вот, ну, это смертельно. Я уже не говорю о том, что и холодильник можно включить, и там кондиционер, и прочие вещи. Генераторы мы раздали, но сейчас топлива нет, оно по 200 с лишним рублей, ну, за литр.
2: Да, спасибо, Владимир Валерьевич, обращайте внимание, про детей справедливо, действительно, да, летом бы хорошо их обезопасить, да вообще всегда, ну хотя бы так. Владимир Рогов, председатель комиссии общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов. ВСУ не прекращают атаки на регионы, минувшей ночью уничтожено 155 беспилотников, как-то немного по нынешним временам, над целым рядом наших регионов, но в этой сводке и Смоленская область, в результате там произошел пожар на одном из промышленных предприятий региона. К счастью, никто из жителей не пострадал. Огонь локализован. Угрозы для населения, объектов гражданской инфраструктуры нет. Обломки дронов повредили остекление и кровлю нескольких домов в Приморско-Ахтырске на Кубани. Повреждены газовая труба, опоры ЛЭП. Пострадавших тоже, к счастью, нет. А вот в Брянщине, в Брянской области, в Белгородской области в результате ударов и ракетных, и дронов «Камикадзе» есть погибшие. В Брянской области мужчина в одном из сел, трое раненых, водитель, женщина, еще один пострадавший. Также восстанавливается инфраструктура. А в многострадальной Белгородчине в результате ракетного удара погибла мирная жительница. Еще как минимум один человек пострадал. На энергообъекте возник пожар. Часть города осталась без электроэнергии и водоснабжения. Но вот в ряде муниципалитетов зафиксированы перебои. Также возгорание на месте, на одном из объектов направлены пожарные расчеты. Повреждения получили 5 автомобилей, сообщили в оперштабе. На местах продолжают работать эти аварийные службы, которые там работают. Такое ощущение уже, что круглосуточно. Подробности рассказал собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Белгороде Виталий Сачка.
11: Сегодня утром город Белгород и Белгородский район подверглись массированному удару, ракетному удару со стороны ВСУ. В результате утреннего ракетного обстрела, по сути, весь город остался без электроэнергии, без горячей и холодной воды. Повреждено значительное количество объектов водоснабжения и электроснабжения в Белгороде. На данный момент перебои с водоснабжением затронули практически все части города. Специалисты водоканала подключают объекты к резервным источникам питания, скважины для наполнения резервуаров водой. Однако, к сожалению, наполнение резервуаров занимает продолжительный срок, и как только уровень воды в них позволит, в работу будут запущены насосные станции. На сегодняшний момент ситуация пока не изменилась. Выехали на место все оперативные службы. Был потушен возникший очень сильный пожар на одном из энергоснабжения Белгорода. Ситуация находится, в общем-то, под контролем, как сообщает оперативный штаб Белгородской области. Конечно же, хочу добавить, что непрекращающиеся атаки со стороны ВСУ летят каждый день беспилотники практически на все приграничные населенные пункты. Ежедневно порядка 200 беспилотников атакуют мирные населенные пункты. Как, впрочем, и сегодня удар был двойной. Наносился удар и по объектам энергоснабжения, я повторюсь, и водоснабжения, а также летели ракеты и на мирные районы, на спальные районы города. К сожалению, в результате сегодняшнего ракетного удара есть жертвы среди мирных жителей, погибла женщина, находящаяся за рулем автомобиля. И есть разрушения, зафиксированы разрушения в частном секторе и в многоэтажках. Разбито на сегодняшний момент подсчитано 5 автомобилей, которые оперативно эвакуируются с места прилета.
2: Онлайн-торговые цифровые гиганты больше не смогут прикидываться просто витриной. Перед публикацией товара обязаны будут удостовериться во всем. В общем, продолжим.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
12: Реклама.
13: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
14: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
15: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Четырехглазка – рыбка из Центральной Америки. Большую часть времени проводит у поверхности воды и может смотреть одновременно как над, так и под водой. Ее глаза разделены горизонтальной перегородкой. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических.
2: Эра бесконтрольной онлайн-торговли, когда под видом чудодейственного крема или детской игрушки вам могли продать все, что угодно, похоже, подходит к концу. Правительство утверждает жесткие правила проверки карточек товаров на крупных торговых онлайн-сетевых площадках. Отныне цифровые гиганты не смогут прикидываться просто витриной. Перед публикацией любой карточки операторы платформы обязаны будут досконально убедиться в достоверности всей информации. Под самый пристальный контроль попадает все то, от чего напрямую зависит здоровье и безопасность нас с вами. От лекарств до и каких-нибудь БАДов до пестицидов. Никакой разовой формальности шерстить базу и устраивать повторные проверки площадки обязаны теперь не реже 1 раза в 10 рабочих дней. Помогут ли новые барьеры очистить виртуальные полки от опасного контрафакта? И как площадки будут выкручиваться из этого тотального контроля? Прямо из онлайн-магазина с нами представитель Союза потребителей России Алексей Куйтов. Алексей, здравствуйте.
16: Добрый день.
2: Что скажете, насколько проблема масштабная? А только ли речь идет о контрафакте или попытке приукрасить товары, да, и где вот эти тонкие грани, как вот теперь придется? Ну, кстати, главный вопрос, не приведет ли это все к удорожанию?
16: Давайте начну с главного, что то, как вы анонсировали этот новый порядок, новые требования, к сожалению, в действительности не совсем так глобально. Да, это принципиальная норма появилась с принятием закона об отдельных вопросах платформенной экономики в прошлом году, который вступает, да, осенью этого года, с 1 октября. И вот сейчас, ну, скажем, технический вопрос регулированный, принципиальный, которые, ну, детализировали, да, вот эту основную задачу, чтобы проверялась маркетплейсом, то вот товар, который ну, требует, скажем, особого порядка регистрации, сертификации, декларирования, чтобы он их проходил, а проверять этот маркетплейс может только одним способом, запросом в госинформсистему соответствующую, ну или в реестр. Их там 12 штук, которые маркетплейсы должны будут проверять, с которыми, точнее, встречать. И вот тут получается, с одной стороны, это шаг вперед. Он значительный, потому что он касается вопросов безопасности. Потому что вот эти все особые требования, они именно направлены на обеспечение безопасности. Да, если там, ну, условный бадик не прошел госрегистрацию, то он по умолчанию является опасным для нашего здоровья и жизни, кстати говоря. А если он госрегистрацию прошел, в реестре состоит, ну, это уже первый уровень, да, кордон безопасности обеспечен. Так вот, чтобы не допускать всякого разного рода на маркетплейсе, и вот эту обязанность, чтобы маркетплейс проверял, сверял с реестром. Потому что у нас, ну, правило, то, что те же БАДы должны регистрироваться там и так далее, другая продукция существует давно. Но маркетплейсы не проверяли, и мы видели засилие опасной продукции. Там и контрафакт, и фальсификат, ну и другая нелегальная история. Но в целом она имела такую опасность для нашего здоровья, да и для кошелька тоже. Вот этот рубеж мы как бы сейчас преодолеваем. А вот то, что вы назвали обман, скажем, в изображениях, да, там в предоставлении описания несоответствующего действительности, вот это, к сожалению, пока маркетплейсы проверять не должны. Хотя я считаю, что могут.
2: Могут, а зачем, да, сейчас принято говорить. А интересно, вот когда какие-то дополнительные истории накладываются, ну, правда, они большие, много чего могут, но они же, наверное, это могут поручить нейронкам, ботам, а если сажать, и тогда как бы качество может, ну, там вопрос начнутся, а если сажать живых людей, дополнительные расходы, ну, огромное количество карточек, как их будешь проверять, кто их будет, это же надо как-то по категориям, чтобы они попадали, или как-то вообще не очень понятно, как они их отслеживают даже, да?
16: Да все это проверяется, знаете, вот насколько анализировали этот рынок, искали, ну, такой оптимальный вариант с наименьшими затратами и максимальной эффективностью, как можно обеспечить интересы нашего потребителя. Ну, в первую очередь, на безопасность товаров, во вторую, на качество, чтобы его там не обманывали некой клубничкой из деревьев, гроздьями растущей, да, и так далее. И вот мы пришли к одному единственному выводу. Никто, кроме самих площадок, не способен это обеспечить. Потому что все остальное требует колоссальных внешних ресурсов. А внутренние ресурсы компании, маркетплейсов, которые уже задействованы в обеспечении вот этого оргпроцесса, да, размещения карточек, там, дополнения, логистики и так далее, они докручиваются, да, там есть риск, вот, который вы назвали там, с вишками глюциногенов, так называемых, ошибок, да. Но поверьте мне, даже сегодняшние глюки и ишки, они намного меньше, даже иногда кратно меньше, чем риск человеческой ошибки. Это вот, на мой взгляд, факт достаточный. Да? Плюс, ведь мы говорим про то, что маркетплейс – информационный посредник, вот в теории. Да? Но сегодня это уже далеко не так. Он полноценный участник всей цепочки операций. От поиска информации о товаре, заканчивая его доставкой, ну и обеспечением там обратной связи, гарантийного обслуживания и так далее. Поэтому он должен снести все большие риски. А вот то, что вы спрашиваете про затраты, конечно, но давайте так вот вспомним лихие стихийные рынки на улице, ведь 90-х, где не было никаких гарантий, никакой безопасности, никакие законы там не работали, но было все дешево. И сегодняшние там условные торговые центры, где мы платим дороже, но мы понимаем, что мы защищены законом, да и фактическими обстоятельствами. Вот что выберете вы? Я лично выбираю второе. Я готов доплачивать за свою безопасность и гарантию того, что я покупаю.
2: Ну да, весь вопрос, как бы, да, сколько доплачивать, когда доплачивать. А в целом, вот, можно ли, не знаю, сказать, что там власти взялись за наведение порядка вот в этих крупных онлайн-торговых историях, и как вот это, как бы, взаимодействие происходит, да, потому что вопросов, ну, они расширяются, понятно, да, это удобно, но вопросов много возникает. Тут кто-то пытается, похоже, использовать ситуацию сомнительно и сомнительную с бензином, да, с тем, чтобы крутануть цены. Ну, вот как бы, что в моменте сейчас по рынку?
16: Давайте с главного, про действия властей. Они действительно сегодня достаточно, ну, как бы усилены, так скажем, предела совершенства нет, поэтому хотелось бы больше, как всегда. Но 2 года назад начатая работа, колоссальная работа, там было же несколько законопроектов, и вот этот, который сегодня очень уступает в силу, 9 месяцев мы его рожали, извиняюсь за выражение, все вместе, да, Минэкономразвития базу, потом вся рать честная, все заинтересованные лица его обсуждали, перемалывали, все органы власти близкие, далекие от этого вопроса были задействованы. И вот мы получили некую базу. Она далека, конечно, от совершенства, она хороша как база. Дальше ее нужно налаживать, выстраивать. И вот здесь я вижу, с одной стороны, работу органов власти профильных, да, и непрофильных. С другой стороны, как я уже сказал, хотелось бы, конечно, быстрее. Потому что те проблемы, которые мы решим вот сейчас осенью, они возникли несколько лет назад.
2: Да.
16: И когда мы сейчас осенью их решим, у нас уже такой волной окатит новых проблем, которые мы только начнем решать. То есть хотелось бы, знаете, наперед смотреть и предугадывать эти проблемы и решать их как можно быстрее.
2: Спасибо большое. Алексей Хойтов, председатель Союза потребителей России. Сборная Швейцарии на чемпионате мира по футболу в Ванкувере решила доказать, что швейцарскими бывают не только часы и сыр, но и образцово-показательный вынос соперников. В матче 1/16 финала они без лишней сентиментальности упаковали чемоданы команде Алжира, отгрузив им по голу в самом начале каждого тайма. Отличились Брил Эмбло и Дан Ндойе, всем известные, обеспечив солидные 2-0. Швейцарцы выходят в 1/8 финала уже четвертый раз подряд, но радоваться не спешат. Эта стадия для них как сложный пароль от смартфона. Последний раз они подбирали к ней ключи и выходили в четвертьфинала лишь во времена Третьего рейха в 1934-1938 годах, когда пополи еще бегали в кожаных шлемах, а тактику чертили углем на доске. Удастся ли европейцам сдуть вековую пыль со своих достижений? И кто выползет на них из пары Колумбия-Гана в ночь на 4 июля прямо со стадиона, пытаясь одновременно натянуть на шею фанатский шарф сборной Ганы и колумбийские бусы, чтобы гарантированно оказаться на стороне победителя, наш Василий Воронин.
12: Новости спорта.
17: Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит на травяных кортах в Лондоне. Во втором круге он обыграл 56-ю ракетку мира, немца Яника Ханфмана. 30-летний Хачанов занимает 22-е место в рейтинге ATP. Уимблдон, общий призовой фонд которого составляет 64 миллиона фунтов, продлится до 12 июля. Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги россиянин Александр Овечкин подписал новый контракт с Washington Capitals. Он рассчитан на один сезон. Годовая зарплата составит 4,25 миллиона долларов. При этом, с учетом бонусов, его заработок может достичь 9 миллионов. Овечкину 40 лет. Он всю карьеру в Северной Америке провел в Capitals. Форвард – рекордсмен НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб. Сборная Португалии по футболу обыграла команду Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира. Встреча в канадском Торонто завершилась со счетом 2-1 в пользу португальцев. В составе победителей мячи забили впервые отметившийся голом в плей-офф на чемпионате мира Криштиану Роналду. 68-я минута с пенальти. И Гонсалу Рамуш. У проигравших отличился Иван Перишич. Роналду, замененный на 81-й минуте, стал самым возрастным футболистом в истории, принявшим участие во встрече плей-офф чемпионата мира. Также пятикратный обладатель золотого мяча вышел на чистое второе место по числу проведенных игр на мировых первенствах. С вами был Василий Воронин.
12: Новости спорта.
2: Мертвые души в сети. Как заброшенные аккаунты становятся оружием мошенников и о прочих страстях через после новостей.
18: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
19: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125, звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
18: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В Великих Луках, 12:30, студия Анастасия Курякова. Здравствуйте. Участник специальной военной операции из Великих Лук, ветеран боевых действий Андрей Лосяков стал призером чемпионата по профессиональному мастерству среди участников СВО «Обилимпикс». Он занял 3-е место в компетенции «Инструктор по оказанию первой помощи». Итоги подведены на торжественной церемонии закрытия соревнований в Казани. Андрей Лосяков в настоящее время работает на машиностроительном заводе «Велмаш-С». Подготовку к чемпионату проходил на базе Великолукского медицинского колледжа. Псковскую область на чемпионате представила команда из 5 человек. Обучающиеся Лычевской средней общеобразовательной школы Великолукского района Анна Петрова, Алексей Тихонов, Анна Прокофьева под руководством учителя биологии Светланы Козловой принимают участие в агросмене. Она проходит на базе Калужского филиала Российского государственного аграрного университета МСХ имени Тимирязева со 2 по 15 июля. Участников ждут практические занятия и работа над проектами по генетике, агрохимии, биотехнологии, экскурсии на современные предприятия агропромышленного комплекса и в профильные научные центры. Кроме того, ребята встретятся с экспертами отрасли и преподавателями аграрных вузов и разработают персональную карьерную карту до 2036 года. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России с 90-летием ведомства, которое отмечается сегодня, 3 июля. Глава региона отметил, что за прошедшие десятилетия госавтоинспекция внесла значительный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения, охрану общественного порядка и борьбу с преступностью. Высокий уровень подготовки сотрудников ведомства позволяет оперативно реагировать на любые вызовы.
18: О валютах.
7: Доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка, юань 11 рублей 47 копеек.
18: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
18: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, ваш старый профиль в соцсети, про который вы благополучно забыли еще 5 лет назад, прямо сейчас может трудиться на благо криминального мира. Заброшенные аккаунты наших людей превратились в настоящую золотую жилу для аферистов. Как предупреждают эксперты, злоумышленники активно взламывают такие цифровые призраки, чтобы без лишнего шума рассылать спам или публиковать запрещенную информацию, запрещенное содержание. Главная проблема в том, что старые страницы не защищены вообще. Ну или защищенных уже некуда. Никакой двухфакторной аутентификации там обычно нет и не было. А значит, зайти туда для хакера — дело пары кликов. В итоге мошенники получают полный доступ к вашим забытым перепискам, фотографиям, документам, адресам и даже данным банковских карт, которые вы когда-то, может, статься неосмотрительно там по глупости или наивности, или молодости, но оставили. Действительно ли заброшенные профили самая легкая добыча для хакеров? Как окончательно похоронить свой старый аккаунт, если вы напрочь забыли пароли? Что делать, если систему штормит, а заветный код восстановления на почту не приходит? Спросили президента Международной академии цифровых коммуникаций, доцента РУДН Андрея Яблонских.
20: Действительно, заброшенные аккаунты очень уязвимы. Это связано с тем, что люди, скажем так, могут потерять к ним доступ благодаря тому, что эти аккаунты будут взломаны, и дальше с них начнется рассылка разного рода сообщений или же публикация в соцсетях запрещенной информации. Собственно, что могут сделать мошенники? Мошенники могут, во-первых, добавить фотографию жертвы, могут добавить какое-то описание, то есть даже, можно сказать, восстановить аккаунт в какой-то степени, просто опираясь на информацию из других социальных сетей, социальных медиа. Для человека это может грозить в том числе и, наверное, и уголовным наказанием, если будет нарушен закон и правоохранительные органы увидят в соцсетях запрещенную информацию. Заброшенные аккаунты, конечно же, можно и нужно закрывать. Сделать это можно несколькими способами. Первый способ — это восстановить аккаунт через почту и, соответственно, найти, где есть кнопка «Удалить свой аккаунт». Не во всех социальных сетях это тривиально. Чаще всего это достаточно сложная процедура, и у каждой социальной сети есть свои правила по удалению аккаунтов. Поэтому нужно смотреть различные инструкции, как удалить свой аккаунт. Если же человек не может вспомнить свой пароль и не помнит, например, доступ от почты, и не помнит еще какую-то информацию, то он может связаться, в принципе, со службой поддержки. К сожалению, в последнее время все службы поддержки работают на искусственном интеллекте и стучаться до живого человека, чтобы что-то решить, очень сложно. Но есть вероятность того, что могут задать определенные вопросы, когда он последний раз заходил, откуда он заходил, из какого города, из какой страны, чтобы посмотреть по логам, соответственно, с кем он последний раз переписывался. И есть вероятность, что аккаунт могут действительно восстановить или же как раз удалить. Вот почту приходит код, но дальше ничего не происходит. Мы не можем его ни ввести, ничего сделать. В этой ситуации самый лучший вариант — писать в саппорт социальной сети и просить, чтобы они восстановили доступ или же удалили целиком аккаунт, описать ситуацию. Даже запрещенные России социальные сети идут навстречу многие и помогают и восстанавливать, и удалять аккаунт. Аутентификация, она никогда не была стопроцентной защитой, всегда можно было подобрать все, что угодно. Другой вопрос, что коды бывают четырехзначные, коды бывают шестизначные, коды бывают там условно восьмизначные. И в зависимости от сервиса бывает такая ситуация, что если введено более там четырех кодов, то аккаунт может быть временно заблокирован, либо же временно заблокирован код через коды. То есть все очень сильно зависит от сервиса. И, честно говоря, я мало знаю сервисов, в которых была бы история, что можно было бы бесконечно подбирать коды, и ничего бы из-за этого не произошло. Поэтому тут скорее вопрос в том, что да, действительно, такая проблема, угроза существует, но сервисы сами с этим стараются бороться.
2: Но под угрозой действующие аккаунты наших людей со всеми лайфхаками по цифровой гигиене, инструкция из 8 шагов, которая спасет ваши кошельки и репутацию ваших друзей от виртуального ограбления. Спецкор отдела экономики «Комсомольской правды» Юлия Хожателева. Юлия, приветствуем. Ну и на kp.ru.
21: Да, добрый день, Игорь.
2: А что-то вы очень оптимистичная.
21: Да, вот такая у нас статья. Оптимистичная, да, потому что мы знаем, как бороться. Нужно знать врага в лицо, и когда есть инструкция четкая, на нашем сайте тут все приведено четко, поэтому то, что я вам скажу, это пересказ, поэтому лучше заглянуть на сайт и продублировать себе куда-нибудь закладочки, чтобы на всякий случай быть вооруженным.
2: Да, знать в лицо мошенника, как он выглядит. Ну, давайте пробежимся по рецептам.
21: Да, вот вы понимаете, что что-то происходит с вашими аккаунтами в соцсети, с одним из аккаунтов, а возможно и с несколькими. Если вы вдруг увидели, что потеряли доступ, первый шаг, который нужно делать, не паниковать. Самое главное, это в любой ситуации всегда
2: мешает. Сгрустнуть надо сразу.
21: Да, можно сгрустнуть, но взять себя в руки и начинать действовать. Первый шаг — это мы пытаемся сменить пароль сразу. и нужно попробовать зайти в настройки и установить новый пароль. Это вроде как очевидно, но в панике народ забывает, вот поэтому пробуем менять пароль. Электронную почту, да, есть шанс, что еще не успели мошенники отвязать от аккаунта вот эти данные. И доступ удается восстановить сразу. Ну, второе, если все-таки успели, да, вышвыриваем чужаков из устройств. Нужно зайти в активные сессии устройств, у которых есть доступ к аккаунту, и это можно увидеть, с какого города и гаджета заходили в эти устройства. Если видите, что что-то не ваше, то всех их удаляем. Везде смело нажимаем «Завершить сеанс». Нужно проверить, да, вот этот перечень устройств, у которых есть доступ к аккаунту. Если не ваше, сразу все удаляем. Mm-hmm. Третий шаг. Если сами справиться не можете, да, если уже попытались сделать первые два шага, но ничего не вышло. Ну, бывает же, что мошенники, они уже и сменили привязанные данные, пароль, что сменили. Тогда придется писать в техподдержку. Вот в любой соцсети есть такие разделы: помощь, служба поддержки, сообщить о взломе, ну вот такого рода. Обычно он где-то внизу страницы находится, в настройках профиля. А если не получилось сразу зайти в аккаунт, вот нужно, собственно, применить такой режим в браузере инкогнито или зайти с другого устройства. И написать поддержку, что мой аккаунт взломан, доступ потерян. Вот четко прямо написать вот это, да, а не что помогите, у меня там что-то непонятное, просто пишите, мой аккаунт взломали, доступ потерян. Дальше второй шаг, это указать свой логин, это никнейм, который, или адрес почты, номер телефона, на который регистрировался аккаунт.

0: по инструкции, которая в сообщении. Следующий шаг. Нужно проверить все, что привязано к аккаунту, где тот же пароль, который был на этой соцсети, мог быть использован. Потому что очень часто это расхожая ситуация. Люди один тот же пароль используют для многих сайтов, в том числе и для госуслуг, да, банковских приложений. Нужно везде их проверить, потому что люди могли вот так вот этот пароль взять и попробовать подсоединить к другим вашим аккаунтам и, собственно, сделать все то же самое. Также точно попробовать поменять пароль и так далее. И снова восстанавливать доступ. Пятый шаг. Нужно предупредить друзей и близких. Вот все, кто были у вас там в друзьях, в контактах, они сейчас под, так скажем, под угрозой. Им сейчас будут писать и рассказывать, одолжите денег, я попал в какую-то ситуацию, еще что-то. Будут выманивать из них. Поэтому через другие не взломанные соцсети или там по телефону позвонить, или, не знаю, там, мало ли, лично, любыми доступными способами сообщить, что страница утеряна, доступ утерян, взломали аккаунт. А дальше отвязать от каких-то, бывает же, да, такое, что, не знаю, там, любой соцсети можно, через любую соцсеть можно зайти, ну, не любую, но там многие самые основные, можно зайти на какие-то другие сайты. Если вот вы заходили через ваш аккаунт на какие-то разные сайты, то вот этот доступ нужно отвязать, потому что теперь на эти сайты может зайти и вот тот, кто у вас эту страницу забрал. И когда уже вы все это сделали, последний шаг, нужно включить всевозможную защиту. А эта защита, это двухфакторная аутентификация, сложно выговариваемое слово. То есть нужно сначала пароль ввести, а потом код, который придет на телефон. То есть двойная защита. Это нужно сделать на всех мессенджерах, соцсетях, где там что-то у вас, проблемы какие-то. И в принципе везде. Нужно подключить контрольный вопрос, если есть такое желание, да, потому что, ну, это тоже очень сильно вас обезопасит. Который только вы знаете ответ, да?
1: Да, если вы его не забудете.
0: Кличка первой собаки.
1: Ага.
0: Да, ну, самый такой, знаете, вопрос такой, который ваш, прям, ваш личный. А использовать есть еще такая технология Totter, технология одноразовых паролей, когда код генерируется в специальном приложении на вашем телефоне. Ну, и если вы совсем хотите сильно защититься, биометрию применяйте, вход по отпечатку пальцев, скану лица или
1: спятый глаз.
0: Это не украдут, а это невозможно подделать.
1: Да, нам так про все говорили. А только это не последнее, Юля, последнее – это после всего этого взять отпуск, завалиться на диван, да, открыть рот, значит, и выдыхать неделю после марафона приведения своих собственных аккаунтов, да, в штатное состояние.
0: Личное пользование, да.
1: Сжечь сразу или, смартфон.
0: Да. Или решить, что хватит уже проводить жизнь, полжизни в соцсетях и вообще все удалить и жить офлайн, так скажем.
1: Да, ну, и включить
0: модная история.
1: Радио «Комсомольская правда».
0: Да.
1: Спасибо,
0: или,
1: Юля.
0: Или
1: да. Отправляем вас приводить в порядок тоже аккаунты. Юлия Хожателева, спецкор отдела экономики «Комсомольской правды». Все.
2: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
3: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
4: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
5: Июль в «Строй сам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Строй сам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
6: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78 505.
7: А знаете ли вы что? Кроме последней, роковой, во всех остальных 29

0: дуэлях Пушкина никто не получил ни царапины. 25 поединков были просто отменены, а в 4 противники либо не стреляли, либо промахивались.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Болезни сердечно-сосудистой системы – огромная проблема во всем мире. Например, продолжительные боли в ногах могут быть предвестниками инфаркта и инсульта. И по некоторым исследованиям, один из 4 человек, который мучается болями в ногах, может даже умереть в течение 5 лет при наступлении инфаркта или инсульта. А всего в мире только от этих проблем с сердцем умирает до 15 миллионов человек в год. Всего лишь за считанные секунды. А те, кто выживет, с высокой долей вероятности останутся парализованными. Как защитить от этого себя и своих близких? Об этом поговорим с Ниной Ивановной Солнцевой, нашим частым гостем по вопросам развития современной медицины.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. К сожалению, я могу лишь подтвердить все эти ужасные факты, которые вы назвали, и причина этому – проблемы с сердечно-сосудистой системой, гипертония, стенокардия, ишемическая болезнь. В зрелом возрасте старение сосудов неизбежно. Сосуды теряют эластичность, упругость. Это приводит к отложениям на их стенках. А дальше может случиться закупорка артерий, тромбы и может привести к даже самому печальному исходу. К сожалению, вы сейчас не ослышались. Ваши органы медленно и неотвратимо умирают, а человек этого просто не чувствует и не замечает. Это как снежный ком нарастает и нарастает. В сердце развивается инфаркт миокарда, в мозге инсульт, а проблемы с сосудами нижних конечностей грозят даже гангреной. Вспомните, что недавно произошло с одним из наших фигуристов. Олимпийский чемпион, отлично подготовленный и, самое главное, молодой, но в результате осложнений нарушилось кровообращение. Начались проблемы с мелкими сосудами пальцев рук и ног, отмирание тканей конечностей. Итог страшный. Посмотрите на свои ноги. Темные пятна – уже первый признак прячущейся болезни. Но при должном внимании и заботе о своем здоровье этих проблем можно избежать и жить гораздо дольше и комфортнее. Кто не хочет быть здоровым долгожителем? Но как прийти к этому? Пить горстями лекарства? А как на это отреагируют внутренние органы, печень и почки? Проводить эксперименты над собственным организмом с разными препаратами можно долго. Но какой будет результат?
2: Нина Ивановна, что может предложить современная медицина и наука?
3: Главное – следить за своим здоровьем. При появлении симптомов обращаться к врачу, особенно если они регулярны. Но и важно следить за развитием медицины, науки и технологий. Российские ученые и медики совершили технологический прорыв в этой области, когда решили потратить усилия на лечение новыми методами. Они предложили уникальное решение – это аппарат ультразвуковой и фототерапии «Аврора». «Аврора» стала сенсацией и произвела фурор. Это настоящее совершенство медицины, науки и технологий. При этом очень простое в использовании. Благодаря «Авроре» у многих людей появился шанс на здоровье, долголетие и комфортную счастливую жизнь. Секрет «Авроры» в его уникальном и глубоком воздействии на наши органы. Особая частота ультразвука и красная, инфракрасная фототерапия невероятно сказывается на работе клеток. Они начинают оживать. Больные органы получают кислород и питание и начинают выталкивать вредные вещества. Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной? Сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. Но думаю, что гораздо больше лежит дома, не в силах даже выйти на улицу. Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться современными средствами. Приведите, наконец-то, в порядок свои суставы. Помогите им. Аппарат «Аврора» может дать шанс вернуть вам радость движений. И тогда не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи. А можно просто наслаждаться свободой, гулять, играть с внуками. Важное преимущество аппарата «Аврора» – его можно применять в индивидуальных домашних условиях, без специальной подготовки. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Он очень прост в использовании, компактен, его можно брать в дорогу. Удобно? Конечно же, да. «Аврора» разработана учеными из Санкт-Петербурга в одном из ведущих научных центров в Северо-Западном научном центре гигиены и общественного здоровья. «Аврора» получила золотой знак качества 21 века, а также стала дипломатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
2: То, что вы сейчас рассказали, звучит удивительно. И приятно, что это разработка отечественных ученых. Нина Ивановна, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется препаратом «Аврора», вы сможете проконсультировать его более подробно?
3: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о аппарате «Аврора». Запомните, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2300. Звонок по России бесплатный. Позвоните, и специалист по физиотерапии проведет подробную бесплатную консультацию и расскажет о всех преимуществах физиотерапевтических процедур. Телефон для консультации 8 800 777 2300. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И еще раз скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. 8 800 777 2300.
2: Думаю, многих волнует вопрос, насколько просто пользоваться «Авророй». Люди в возрасте справятся?
3: Аппарат «Аврора» очень прост в применении. С ним легко справятся люди любого, даже самого преклонного возраста. Лечение «Авророй» простое и приятное. Нужно лишь удобно расположиться в любимом кресле и включить аппарат. Это очень просто. И с ним справится каждый, и вы тоже. Аппарат профессионального уровня теперь доступен для домашнего применения. Представьте, сколько людей получили шанс на здоровую жизнь без боли. «Аврора» — это прорыв в медицине, за которым будущее. И сегодня лучший момент для его покупки. Узнать подробнее об аппарате «Аврора» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 2300. 8 800 777 2300.
2: Расскажите, пожалуйста, для лечения каких болезней предназначена «Аврора»?
3: «Аврора» — феноменальный аппарат, это революция в медицине. Мы живем во время технического и научного прогресса, когда современные технологии становятся проще и доступнее. И грех не пользоваться ими. «Аврора» — олицетворение этого прогресса. Вот небольшой перечень заболеваний, при которых «Аврора» может помочь. Заболевания суставов, артрит, артроз, ревматоидный артрит, периартрит, эпикондилит. Заболевания и травмы костно-мышечной системы, неврологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания лор-органов, глаз и полости рта. И это лишь часть официальных показаний к применению, одобренных Росздравнадзором. Эффективность лечения зависит от стадии заболевания. Более подробно о показаниях к применению можно узнать у наших специалистов по номеру 8 800 777 2300.
2: Уважаемые радиослушатели, я повторю номер бесплатной горячей линии, по которому можно получить бесплатную консультацию по аппарату «Аврора». 8 800 777 2300. Позвоните, и специалист по физиотерапии бесплатно проконсультирует вас, ответит на все вопросы и расскажет обо всех преимуществах аппарата «Аврора». Номер 8 800 777 2300. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Нина Ивановна, вот что вы можете сказать тем, кто каждый день страдает от боли суставов и смирился с этой участью?
3: «Аврора» рекомендована для лечения большого списка заболеваний. Счастливые обладатели «Авроры» смогли помочь своему здоровью и начали жить по-новому. Живите такой жизнью и вы. Представьте, как сильно может улучшиться качество вашей жизни. Ваша жизнь может измениться. Только представьте легкость движения, поездки на дачу, прогулки в парке. И это не фантастика, а реальная жизнь. Так зачем себя лишать этого? Вы заслужили это по праву, и именно «Аврора» станет вашим надежным другом. Расположитесь с комфортом, включите «Аврору» и лечитесь, пока читаете газету или смотрите телевизор. и наслаждайтесь этими приятными ощущениями. «Аврора» запустит механизмы полезных процессов внутри организма. Это не просто снятие боли, это борьба с ее причинами и последствиями. Могут уйти боли, улучшится кровоснабжение, появится шанс избежать инсульта и инфаркта. «Аврора» воздействует прямо на проблемную область. «Аврора» должна быть в каждом доме, настолько она важна. Ощутите давно забытое чувство прилива сил и энергии. Это нужно почувствовать на себе. «Авророй» можно лечиться всей семьей. «Аврора» — это сокровище, триумф медиков и ученых в компактном корпусе. Это высокие технологии на страже вашего здоровья. Получите бесплатную консультацию специалиста по физиотерапии. Позвоните, и он подробно расскажет о всех преимуществах. Компания Prodex является производителем и гарантирует лучшую цену без посредников. Доставка бесплатная. Звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 2300. Начните помогать своему организму уже сейчас. 8 800 777 2300. Вы обретете великолепного помощника для здоровой и счастливой жизни. Это первый шаг на пути к долголетию. Не стоит ждать, сейчас лучший момент для покупки «Авроры». Вы достойны жить долго, счастливо, без боли.
2: Спасибо, Нина Ивановна, за эту программу. Спасибо, что поделились с нашими радиослушателями новостями о современных разработках отечественной медицины. Уверена, что каждый услышал что-то новое и полезное для себя. Всего вам доброго. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Реклама.
4: ОНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий. Проза младших лейтенантов. Новая глава. Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. Проза младших лейтенантов. Новая глава. Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
5: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Ольга Бузова скупает бриллианты и сумки по цене квартиры. Тренируем силу хвата для здоровья и долголетия. Почему за полет к Луне Королеву прислали 1000 бутылок шампанского? Газета в продаже с 1 июля.
6: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
7: 5 человек погибли, 18 пострадали в ходе удара ВСУ по рынку в Токмаке. Пострадавшие продолжают поступать. Токмакская центральная больница развернула дополнительные операционные. Сформирован штаб по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим, сообщил губернатор Евгений Балецкий. Европа должна учитывать причастность Киева к подрыву Nord Stream, когда она говорит о перспективах членства Украины в ЕС. Это заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он назвал парадоксальным тот факт, что ФРГ продолжает спонсировать Киев, несмотря на причастность Украины к подрыву газопровода.
6: О судебных делах.
7: Суд освободил москвичку Ксению Белоусову, сделавшую кальян на Куличе. Ей назначили 200 часов обязательных работ. До этого девушку приговорили к 3 годам и 25 дням. Суд признал ее виновной в оскорблении чувств верующих. Наказание назначили по совокупности с прошлым приговором, когда она получила 3 года условно за хранение мефедрона. Ранее фигурантка направила РПЦ письмо с покаянием. Церковь в ответ попросила суд смягчить наказание. В итоге так и произошло. По факту 200 часов работ остались в силе, а приговор за хранение наркотиков вернулся в условный вид.
6: О запретах.
7: В 7 регионах в День семьи, любви и верности запретили продавать алкоголь. Купить спиртное 8 июля будет невозможно в республиках Алтай и Коми, Владимирской, Вологодской и Сахалинской областях, а также Камчатском крае и ДНР. При этом на заведение общепита это ограничение распространяться не будет, уточняет РИА Новости.
6: Об образовании.
7: В российских вузах ведут новый обязательный курс «Русский язык как государственный». Как сообщили в Миноборнауке, сейчас проект концепции дорабатывают с учетом мнения экспертного сообщества. Готовый учебно-методический комплекс планируется направить в вузы через год. Дисциплина будет обязательной для всех студентов, независимо от факультета, формы или уровня обучения. По данным СМИ, «Русский язык как государственный» предполагает изучение российского законодательства, регулирующего использование государственного языка, а также практику его применения. Учащимся объясняют юридические нюансы работы законодательства в госорганах, судах, СМИ, рекламе и в сфере защиты прав потребителей.
6: О валютах.
7: Официальный курс доллара 77 рублей 93 копейки, евро 88,71, юаня 11 рублей 47 копеек.
6: О погоде.
7: В Москве сейчас плюс 26, завтра днем до плюс 23, дождь, местами гроза, в Петербурге до плюс 21, дожди. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
8: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Атака ВСУ на рынок в запорожском Токмаке и подрыв машины с чиновниками в Курском Рыльске. Два теракта за утро. Россия учитывает. Нидерланды готовятся к войне на восточном фланге НАТО. И мошенничество, и воровство, как не в себя. Арестован бывший глава Росавиации Нерадько. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса без воровства. Россия учитывает, что в Евросоюзе происходит становление военной идентичности. Союз превращается в военно-экономический блок и тратит огромные деньги на милитаризацию, заявил пресс-секретарь президента Песков, прокомментировав сообщение о том, что Голландия готовится к войне на восточном фланге НАТО.
9: В целом, в Евросоюзе происходит становление военной идентичности, и сам Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность. Тратятся огромные деньги на милитаризацию экономик страны. Это вот та реальность, которая сейчас существует в Европе. Конечно же, мы ее учитываем.
8: Европейским политикам при обсуждении возможного вступления Украины в Евросоюз следует помнить о причастности Киева к терактам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил пресс-секретарь президента Песков, отвечая на вопрос о первом предъявленном обвинении в этом теракте гражданина Украины.
10: Вчера Германия предъявила обвинение гражданину Украины в подрыве северных потоков, заявили о том, что действовал он от имени поручения Украины. Вот как бы вы могли прокомментировать решение немецких правоохранительных органов?
9: Это решение немецких правоохранительных органов подтвердило ту информацию, которую мы располагали практически с самого начала этой истории. Речь идет о причастности киевского режима и украинского государства к террористической деятельности и к террористическому акту в отношении критической инфраструктуры Европейского Союза.
11: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
12: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит».
13: меня бомбит.
14: Добрый день, уважаемые радиослушатели на волнах Луки ФМ. Передача «Меня бомбит». В эфире Катя Пахомова и Антон Киф сегодня со мной. Я в паре.
15: Всем привет.
14: Будет ли он бомбить, мы не знаем. Но есть о чем поговорить.
15: Подбамбливать.
14: Подбамбливать будет, да. Есть о чем поговорить нам сегодня, это 100%. Ну, конечно же, самое главное, актуальное, важное, интересующее многих новость — это проблема с топливом. Антон, ты не автолюбитель, не автовладелец.
15: Но я часто об этом слышу.
14: Ты как-то сталкивался с этой проблемой?
15: Ну, лично я нет, в очередях не стоял, но, по крайней мере, мои родные и мои друзья часто сталкиваются с этой проблемой. Ну, по крайней мере, я видел у моего хорошего знакомого Димы, как они ночью стояли возле одной из заправок в длиннющей очереди, и он даже написал, он как художник написал такое фантазийное послание о том, что, ребята, апокалипсис близко.
14: Мы очень надеемся, что этот ажиотаж скоро спадет, потому что некоторые специалисты утверждают, что ажиотаж вызван самими людьми, автомобилистами. Но я, как говорится, не политолог и рассуждать про это не буду. Будем основываться просто на заявлении нашего губернатора. Тем более, что он не одно уже видеообращение записал. И спасибо ему за то, что он контролирует ситуацию. И вот, что он пишет. Руководители топливных компаний утверждают, что на большинство заправок поставки осуществляются в течение суток. Не знаю, на Гагарина-то нефти закрыта уже, наверное, вторые сутки. Значит, чтобы перепроверить информацию, Михаил Юрьевич отправил сотрудников. На каждой заправке они, конечно, не дежурили, но по целому ряду районов получил убедительные фотоподтверждения. Топливо заводят, как обычно, но его сметают. И ажиотаж, к сожалению, сохраняется. Неприятно, но прогнозируемо, сказал Михаил Юрьевич. У некоторых заправок предусмотрены технические перерывы. Например, у Лукойла они длятся час, и топлива хватает до вечера. У кого такого перерыва нет, прекращают отпуск уже в обед. Отпуск топлива имеется в виду. По очередям, наихудшая ситуация на трассах. Дневной антирекорд зафиксирован в Кунинском районе, где одновременно скопилось более 100 автомобилей. Ночью скапливалось и больше, там, где ждали бензовоза. А пока ситуация остается сложной. Но, важная информация, дополнительно договорились с сетевиками, что при предъявлении свидетельства о собственности моторного плавсредства на заправках будут отпускать топливо в канистры для речного транспорта. Мы сейчас говорим о лодках и там о каких-то еще, может быть, водных велосипедах, этих мопедах и так далее. С завтрашнего дня, то есть, получается, с сегодняшнего, да, обращение было записано у Михаила Юрьевича вчера, можно будет наливать топливо для бытовых и хозяйственных нужд 5 литров в сертифицированную тару. Друзья мои, если вы не знаете, я вот сама только узнала об этом, что бензин в таре не хранится долго, да, то есть это максимум неделя, а потом он как будто бы становится непригоден. Не знаю, насколько это правда. Опять же, информация, что говорится, из интернета.
15: Ты не проверяла?
14: Это решение регионального оперативного штаба, и оно обязательно к исполнению. Если вдруг вам на заправке откажут в том, чтобы налить 5 литров топлива в канистру, вы можете показать это сообщение Михаила Юрьевича на его официальном канале в мессенджере Макс. Ну и, собственно, да, друзья, если где-то на заправках вам будут отказывать, пишите в комментариях, прилагая фото и аргументы. Вот, собственно, Михаил Юрьевич этот вопрос проработал. Вот такая история, что касается непосредственно топлива. Ну что я могу сказать? Конечно, стоит отметить тот факт, что я лично не была к этому готова. Правда. Для меня нет ничего хуже ограничений, и когда вот они выступают, мне как человеку становится тревожно, не очень приятно.
15: Но, друзья мои,
14: не по себе, да. И я прям остро чувствую вот эту тревожность, которая скапливается у людей из-за всей обстановки, которая у нас уже длится 5-й год. Тяжеловато, страшновато, но, друзья мои, стоит отметить, что это ситуация, на которую мы никак не можем с вами повлиять. Поэтому что делать? Не то чтобы нужно стоять в очередях на заправках, может быть, заправляться по необходимости, но я сама головой прекрасно понимаю, что если я доведу свой бак до нуля, и мне дадут только 20 литров, мне хватит на то, чтобы там пару раз ездить за город, а за город я езжу в обязательном порядке, у меня там родители живут. Да? То есть это как бы, ну, важная такая составляющая. И плюс ко всему стоит отметить, что есть люди, которые работают на транспорте. Это торговые представители, это какие-то логистические компании и так далее и тому подобное. Тоже они сталкиваются с этим кризисом топлива. И, конечно же, у них тоже безвыходная ситуация, поэтому мы, наверное, все здесь повязаны. Хочется, чтобы это поскорее все закончилось, и мы вернулись к нормальной, здоровой жизни. Не уверена, конечно, что все это пройдет быстро. Сразу же я хочу вас предупредить о том, что на фоне ситуации проблемы людей обостряются не только человеческие чувства. Вы уже несколько раз говорили о ссорах и спорах на заправках. Пожалуйста, будьте менее чувствительные, более адекватные. Да, люди разные бывают, но давайте как-то поддерживать баланс взаимоотношений нормальный. Естественно, мошенники здесь же тут же активировались, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, не вступайте ни в какие сомнительные паблики, ссылки, не переходите, пожалуйста, по ним, в надежде купить, я не знаю, 100 литров топлива или что-то такое. Поверьте мне, насчет спекулянтов тоже Михаил Юрьевич говорил, что в целом ограничения ввели из-за того, что очень много спекуляций происходит на топливном рынке, и все наливают как будто бы себе в бочки и потом продают втридорога. Ну, не знаю. Тоже относительно, на мой взгляд, сомнительная ситуация. Я не очень уверена, что ограничение по топливу вызвано именно спекуляцией. Ну да ладно, тоже опустим. Что говорится, мы не сильно компетентны, поэтому говорить не будем. Однако насчет мошенников, да, они вообще активируются всегда на фоне каких-то проблем у людей. Не понимаю вообще, что ими движет и как у них хватает, скажем так, вообще рассудка это все делать. Но, пожалуйста, будьте бдительны и внимательны. И вот еще одна новость прилетела буквально пару минут назад. Оказывается, что мошенники, тоже так же про них, выдают себя за биологических родителей подростков. Рассылают сообщения такого характера. «Привет, я твоя биологическая мать. Я понимаю, что это будет тяжело принять, но на самом деле я отдала тебя при рождении другим людям. Мне бы очень хотелось с тобой пообщаться и позже забрать тебя. Ответь, сынок, мама тебя ждет».
15: Это в смс-ке такое, да?
14: Да, это приходит в смс-ке детям. Злоумышленники пишут в социальных сетях, мессенджерах, вот представляясь настоящими мамами, папами. Цель, естественно, их — это войти в доверие, выманить личные данные, код от госуслуг, деньги и так далее. Дети у нас, особенно подростки, в пубертате, они такие высокочувствительные люди, поэтому тоже, пожалуйста, будьте внимательны, осторожны. Для меня это вообще в высшей степени абсурд — играть на чувствах людей. Я не знаю, почему у нас система безопасности еще не работает так, чтобы ликвидировать всех мошенников, почему при выявлении этих мошеннических действий их не сажают и не дают им там какие-нибудь сумасшедшие штрафы, не куют в цепи, да, и ничего такого не происходит. Вот известных блогеров, которые налог не уплатили, они, значит, заковывают в цепи, мошенников как-то вот ничего не происходит.
15: Ну, видимо, известных блогеров просто легче достать, они на виду.
14: Ну да, но а здесь нужно поработать просто, да, вот как будто бы.
15: Вот я надо бы, да.
14: Тоже понимаю, что мы не сильно компетентны, мы не можем об этом рассуждать, но я вижу, насколько вырос уровень мошеннических действий по отношению к самым уязвимым категориям. Это дети, это пожилые люди, которые плохо разбираются в системах интернетов и в системе там каких-то цифровых коммуникаций. И вот для меня, во-первых, сама возможность обмануть человека для меня кажется немыслимой, что-то из разряда невозможности. Да, говорят, что большинство мошеннических действий происходит и выполняют люди, которые находятся в местах не столь отдаленных, да, но опять же, как они могут себе это позволить, находясь там, тоже для меня остается загадкой. То есть, видимо, проблема в режиме, в какой-то контроле в каком-то, да, вот как это вообще все происходит, для меня это всегда загадка. Ну и каждый раз, понимаешь, я вот буквально каждый день вижу эти сообщения, кого-то обманули на такую сумму, кого-то обманули на такую сумму.
15: И все миллионами, заметь.
14: Все миллионами, меньше миллионов нету, да, все-таки, оказывается, Россия не только на ресурсы богата, но и на наличие денег. Но понятно, что он копил там эти деньги всю свою жизнь, ну, условно говоря, да, вкладывал, не вкладывал, но тем не менее, как-то вот информация про этих мошенников, она же вот везде есть. На общедомовых каких-то досках, периодически там что-то, осторожно, мошенники. В сети интернет вообще абсолютно, кто умеет пользоваться интернетом, как минимум там какими-то социальными сетями, например, ВКонтакте, всегда публикуется информация, осторожно, мошенники. И во все школьные чаты регулярно рассылается эта информация, осторожно, предупредите своих детей, с детьми приходит разговаривать, предупредите своих родителей. И все равно эта проблема остается большой проблем. Мы прерываемся на небольшую паузу и совсем скоро вернемся к вам. Оставайтесь на волнах Луки ФМ.
13: Реклама. Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
16: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
17: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
19: А знаете ли вы что? Первыми женщинами-госслужащими в России стали телеграфистки. Причем поначалу на должность могли претендовать только вдовы и жены телеграфных чиновников.
20: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
21: «Меня бомбит». Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
14: Добрый день, уважаемые радиослушатели. И, как всегда, по пятницам в прайм-тайм передача «Меня бомбит». Катя Пахомова и Антон Кив сегодня бомбит. Вместе со мной, Антон, ну тебя что-то бомбит? Расскажи ты мне, пожалуйста.
15: Ну, не в таких масштабах, как у тебя, конечно, но бывают какие-то моменты, которые бесят. Мне кажется, это можно оптимизировать, просто на эти детали никто не обращает внимания. Вот, например, ты заходишь в магазин, берешь корзинку, а корзинок сразу несколько стоит в одном как бы лотке. И кто-то один не выбрасывает чек в урну. Урн стоит несколько в этом зале. Кто-то оставляет в корзинке. И вот когда кто-то берет корзинку с чеком, он чек берет и бросает в следующую корзинку. И следующий покупатель бросает в следующую корзинку.
14: Это какой-то человеческий фактор. Я бы сказала, что это менталитет.
15: Это, наверное, очень тупой флешмоб какой-то.
14: Да, это очень тупой флешмоб, учитывая то, что чаще всего там, где находятся потребительские корзины, в магазинах всегда стоят урны. И, как ты заметил, не одна. В городе, конечно же, в рамках города проблемы с урнами у нас остается. У нас на острове Дятлинка, где облагородили зону, поставили скамеечки, возле каждой скамейки по две стоит, а вот, например, по улице Гражданской до улицы Гоголя нет ни одной. Я эту проблему, кстати, вычитала в нашем популярном паблике, где люди любят жаловаться, но и сама с ней сталкиваюсь, потому что мы очень часто ходим гулять вечером, летом, буквально каждый день, и чаще всего выбираем маршрут именно по дружбе. И вот я тебе могу сказать, что не только вот этот участок, который отметила пользователь социальных сетей по улице Гражданской до улицы Гоголя, нет ни одной урны. Раньше на остановке была одна, хлипенькая, стояла, но нас всегда выручала. Знаешь, например, купил кофе или мороженое, и вот идешь потом вот с этим.
15: Полдня.
14: Полдня реально идешь, потому что выкинуть, естественно, мне совесть не позволяет. Но есть отдельные индивидуумы, которым совершенно все равно, по барабану, так скажем. Особенно автолюбители, которые курят, выкидывают окурки просто в окно, и вот поехали. Ну да ладно, сейчас не про это. По участку по улице Гоголя до улицы Дружбы тоже ни одной урны нету. И это просто кажется каким-то абсурдом, потому что мы, например, покупаем по Гражданской в Пятерочке кофе, и вот как раз к этому моменту мы приходим, и нам нужно выкинуть стаканчик, а его просто некуда выкинуть, и мы идем вплоть, ну вот если кто живет в северном микрорайоне, они представляют, какой мы делаем крюк, чтобы выкинуть мусор.
15: Это кошмар.
14: Это реально звучит как абсурд. Самое интересное, что есть на этих улицах организации, магазинчики и что-то еще, и почему-то у них нету урн. Хотя как будто бы даже был какой-то закон Но, может быть, это в рамках именно города, не знаю, или региона, что около каждого там, пункта выдачи магазина должна обязательно на выходе стоять урна. Это правильно, так должно быть. Это, опять же, мусор, который вот, там, выходишь из магазина, купил жвачку, там, конфету, что-то еще сразу выкинул, да, и, соответственно, это будет поддерживать чистоту. Но у нас вот колоссальная проблема с мусором в городе, да и, собственно, с людьми, которые этот мусор выбрасывают. Вот, пожалуйста, видеофиксация была буквально, вот я вчера наткнулась на то, что люди сами создают, что говорится, помойку рядом с тем, где живут. Есть, значит, камеры у нас в городе, все знают, мы по системе умного города теперь живем, и это прекрасная история, когда мы можем все контролировать, да. И вот, не знаю, где-то я сохраняла, но уже, видимо, потеряла эту историю. Видно, как люди просто идут по дороге. Эта дорога, при всем при том, это черта города, городской перекресток какой-то, ну вот, как бы во дворах. И кить под куст мусор. Один прошел, второй прошел, представляешь? Для меня это просто из разряда чего-то немыслимого. Вот правда. Ну как? Ну почему? Ну зачем, самое главное? Ну наверняка же есть урны. Ну наверняка. Ну так выкинете вы, пожалуйста, специальные контейнеры, если это бытовой мусор, да, если это какой-то фантик в урны. Но для меня это всегда загадка. Я бы, конечно, таких людей штрафовала, но проблема в том, что их как бы засекли в камеры, выявили, выяснили, кто это. Но, естественно, сами-то они не признаются. А как, что это... Как говорится, по биометрии мы еще пока что людей не распознаем, но надеюсь, что скоро будем, потому что биометрические данные уже очень давно собираются в Китае при въезде в страну, то есть ты въезжаешь, тебя сразу считывают биометрические данные, считывают отпечатки пальцев, и если ты вдруг выкидываешь где-то мусор в неположенном месте, тебе сразу добрый вечер, штраф приходит. Я считаю, что это абсолютно правильная история, правильное решение для цивилизованного государства, потому что люди по-другому, к сожалению, у нас не понимают. Еще одна проблема, связанная с мусором, это с Садовая 7, там у нас новые дома, и застройщик устанавливает контейнеры. Ну вот, понимаешь, крытая такая, да, у нас площадка для установки контейнеров. Но проблема в том, что эти контейнеры обслуживают либо управляющая компания, либо у нас обслуживает эко-групп.
15: Да, у нас недавно такой появился.
14: Да,
15: во
14: вот
15: дворе.
14: Эко-групп, как бы вот они, вывоз мусора, да, но заключается все равно контракт с управляющей компанией, и счет, соответственно, приходит, ну, если я не ошибаюсь, ничего не путаю, вот таким образом. В общем, урны поставили, их еще никто не обслуживал. И про эту проблему уже давно говорили, и оглашали. И почему так происходит, тоже оглашали, потому что дома еще не обслуживают управляющая компания. И все равно люди выбрасывают туда мусор, который не вывозят, и который там лежит, ну, условно, неделями. Понятное дело, что есть там пластиковая бутылка, которая ничего не будет, а есть мусор продуктовый. Ну и, соответственно, он перегнивает и выделяет не очень приятные запахи. Опять же, вопрос к менталитету наших граждан. Зачем? Здесь должно быть другое слово, не эфирное, да? Но ограничимся этим. Почему? Вам не хватает мусорок или что? Насколько я знаю, в этом районе мусорок очень много. Еще одна история, которая тоже связана с общественными местами, и здесь хочется отметить наоборот граждан, которые отличились в хорошем смысле этого слова. У нас есть большая проблема с остановками. А вот если ты ездишь на общественном транспорте, Антон, ты обращаешь внимание, у нас на улице, на проспекте Гагарина снесли одну остановку с ларьком, она там была такая очень ужасного вида, при всем при том потрясающие остановки поставил опытный завод «Микрон», который с Юрием Гагариным, да, видел ты, наверное?
15: Да, но я 5 лет не пользуюсь уже транспортом.
14: Ну, это понятно.
15: А ты? Сколько лет?
14: Слушай, ну я...
15: Еще больше, наверное.
14: Нет, почему? Я ездила на маршрутке тут как-то полгода, может, назад, может, год. Да, я ездила. Меня укачало, я вышла не на своей остановке и пошла пешком.
15: У тебя маршруточная болезнь?
14: Да, у меня маршруточная болезнь, меня укачивает в автотранспорте, а наши компании по перевозке пассажиров, они не сильно следят за своим транспортом. Ну, возможно, это достаточно дорого и так далее и тому подобное. Я все прекрасно понимаю, все эти аспекты, но в салоне всегда жуткая вонь. Салон всегда неухоженный, чаще всего это какие-то ободранные сиденья, и вот эти старые, знаешь, газельки, которые ездят, они вот такие, еле живые.
15: Конечно, я очень помню это время.
14: Оно до сих пор существует, Антон. Ну и плюс ко всему водители, я понимаю, что у них тяжелая работа, и они как минимум общаются с людьми, это всегда очень неприятно, но они ездят так, что ни один человек не сможет устоять на ногах и даже усидеть на своем месте.
15: Где-то в одном паблике я читал, что произошла ситуация вот именно в Великих Луках, когда водитель, видимо, куда-то очень сильно спешил, и он каждый раз, когда набирался народ на остановке, сразу же очень быстро начинал ехать, не подождав того, что пока люди сядут на свои места. И ситуация-то в чем была? В том, что он очень быстро двинулся с места. Девочка с гитарой, которая была в чехле, гитара, не девочка, она не устояла на месте и просто рухнула на пол, ударившись головой.
14: Да, да.
15: Ты читала
14: такая
15: это, да?
14: Ситуация, да, я читала об этой ситуации. Конечно же, я бы на месте этой девочки заявила на этого водителя, потому что водитель обязан, вот общественного транспорта, обязан дождаться, пока все пассажиры сядут на свои места. Перевозить пассажиров стоя вообще категорически запрещено. Я надеюсь, что у нас сотрудники ДПС за этим следят. Я понимаю, что всем нужно уехать, маршруток не хватает и так далее и тому подобное, но эта проблема уже глобальная. Все-таки безопасность, она превыше всего. И вот, собственно, такой случай может приключиться с любым, да? И мне кажется, что здесь нужно посудиться. Я бы, во всяком случае, посудилась. Я бы так это не оставила, если бы мой ребенок упал на свою же гитару, простите, еще бы там что-то и сломал себе, не дай бог. Это 100% суд, надеюсь, что так и будет.
15: И раз она была с гитарой, то можно еще какую-то и злую песню написать про этого водителя.
14: Совершенно верно. Ну так вот, вернемся к остановкам общественного транспорта, которых у нас, к сожалению, нету, и наши горожане сетуют о том, что, во-первых, мало того, что нету остановок, где можно просто присесть, ну то есть скамейки нету, да, вот на улице Дальней товарищи соорудили из поддонов скамейку, потому что, ну, безвыходная ситуация. Также возле ГИБДД просто скамеечка стоит, но она уже осталась с минимальным количеством досочек, и, соответственно, посидеть тоже особенно не посидишь, и проблема-то еще заключается в том, что остановки не крытые. Хочется крытые остановки, потому что сейчас лето, хорошо, жара, но хочется иногда закрыться от солнышка, да, а вот начнется осень, это будет холодно, дождливо, мокро, и не хочется садиться в ту же самую маршрутку, опять же, ее загрязнять и мочить вот в таком состоянии. Ну, а мы прерываемся на небольшую паузу, совсем скоро вернемся, оставайтесь с нами.
20: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Здоровый разговор.
0: Всем привет, это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. Когда на дворе собачий холод, я, честно говоря, с улыбкой вспоминаю научное рассуждение о глобальном потеплении. Ну, просто холодно очень. Отвыкли уже, как минимум, в Москве. Но и тут есть место вопросам, которые касаются науки, а если точнее, здоровья. Правда ли, что холод увеличивает риск простудных заболеваний? На самом деле, острыми респираторными вирусными инфекциями можно заразиться круглый год. При выходе из тепла на холод начинает, правильно, течь из носа. Иногда даже першит в горле. Это естественный механизм защиты дыхательных путей, потому что холод стимулирует повышенную выработку слизи. Мы дышим, мы чихаем, вытираем нос, трогаем предметы вокруг, заражая поверхности. Тем более, если только начинаем болеть или делаем это бессимптомно. Таким образом, например, через кнопки лифта, ручки дверей, ну и так далее, мы забираем на себя чужие вирусы. А раз слизи на холоде больше, то и риск заразиться тоже вырастает. Кстати, в сухом, холодном воздухе возбудители заболеваний дольше остаются на поверхностях. В холода люди чаще передвигаются на общественном транспорте и находятся в скученных коллективах в замкнутом пространстве, допустим, в метро, что и увеличивает вирусную нагрузку. А вот что касается иммунитета, надо понимать, что это достаточно сложная саморегулирующаяся система. И если мы говорим, что иммунитет снизился, то это только в одном случае, если у человека подтверждается иммунодефицит. Он может быть как врожденный, так и приобретенный. Такие люди действительно намного более подвержены даже незначительным инфекциям. Но это не зависит от времени года и температуры на улице. Берегите себя.
20: Здоровый разговор.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
3: «Комсомольская правда».
7: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
22: Об атаках.
7: Глава Рыльского района Курской области находится в состоянии средней степени тяжести после подрыва автомобиля на мине, сообщает ТАСС со ссылкой на врача. Он получил минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения ног. Его доставили в Курскую областную больницу, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Машина с сотрудниками администрации Рыльского района Курской области подорвалась на мине. Пострадали 3 человека.
22: О преступлениях.
7: Интерпол опубликовал данные, подозреваемые в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Речь о гражданке Украины Анастасии Березовской. Она разыскивается по запросу княжества. Ее подозревают в покушении на убийство в общественном месте с использованием взрывного устройства. По данным Интерпола, подозреваемая говорит на немецком языке, у нее темный цвет волос. Среди особых примет – татуировка на правой руке, предположительно в виде змеи. По информации телеканала BFM TV, при установке взрывного устройства женщина маскировалась под мужчину. Ее обнаружили на записях с камер видеонаблюдения рядом с домом Ермолаева. При взрыве пострадал сам бизнесмен, его спутница и 13-летний сын.
22: Об экономике.
7: Покупки валюты и золота по бюджетному правилу сократят 7 июля. Минфин уменьшит объем ежедневных операций до 5 миллиардов 400 миллионов рублей, а Банк России до 4 миллиардов 820 миллионов рублей в день. По словам экспертов, это даст условия для умеренного ослабления рубля и повышенной волатильности.
22: Об Армении.
7: В Армении запретили голосовать на выборах гражданам, постоянно проживающим за пределами страны. Эти изменения в избирательный кодекс парламент принял во втором и окончательном чтении. Таким образом, участвовать в парламентских выборах и референдумах смогут только граждане Армении, которые постоянно проживали в стране не менее 366 дней из последних 730. При этом данное требование должно быть выполнено по состоянию на дату за 48 дней до очередных выборов и за 28 дней до внеочередных.
22: Обо всем.
7: В Севилье мужчина подобрал по ошибке выброшенную картину за 150 тысяч евро. Он нашел ее на улице, решил взять себе из-за понравившейся изящной золотой рамы. Позднее оказалось, что это работа знаменитого испанского художника Хоакина Сарольи, которую случайно оставила на улице семейная пара. Об этом пишет газета «Гардиан». Сарольи – выдающийся испанский художник конца 19-го, начала 20 века. Его пляжные пейзажи и мастерская игра со светом ценятся во всем мире.
22: О погоде.
7: Сейчас в Москве плюс 26, завтра плюс 23, дождь, местами гроза, в Петербурге до плюс 21 и дожди. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
8: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Выборы с цензом оседлости. Парламент Армении принял жесткие поправки в избирательный кодекс, который фактически лишает значительную часть диаспоры и уехавших граждан права голоса на выборах. Национальное собрание во втором и окончательном чтениях утвердило новые правила игры, вводящие строгий календарный ценз для избирателей. Согласно заявлению соавтора законопроекта Алхас Казарян, некто, теперь для участия в парламентских выборах гражданин обязан физически находиться на территории Армении не менее 366 дней за последние 2 года. При этом отчет и проверка накатанных дней будут привязаны к конкретным срокам. За 48 дней до голосования при плановых выборах и за 28 дней в случае референдумов или внеочередных парламентских кампаний. Уехал — до свидос, давай-давай, чемодан на вокзал и дальше выбирай. Каким тектоническим сдвигом в политическом поле республики приведет это решение и, в общем, почему власть отгораживается от мнения сотен тысяч соотечественников за рубежом, армян за рубежом. А, собственно, так же, как и все это скажется на избирательных кампаниях, спросим у политолога, директора Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Евгений Михайлов с нами на связи. Евгений Александрович, здравствуйте.
23: Добрый день.
8: Ну, что вы видите в злых глазах Пашиняна? К чему все это приведет?
3: Ну, на самом деле, я абсолютно не удивлен. Пашиняну не нужны, можно сказать, агенты влияния, как он это считает, потому что, ну, больше огромное количество армян, едва ли не больше, чем в самой Армении, проживает в Российской Федерации. И практически, ну, как минимум, наверное, половина, это точно имеет двойное гражданство, и если не больше, потому что это очень удобно для... Особенно в нынешней ситуации.
11: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
21: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
14: Добрый день, уважаемые радиослушатели. И вот уже третий выход передачи «Меня бомбит». Кать Пахомова, Антон Киев. Кать Пахомова бомбит. Сегодня Антон Киев составляет компанию, слушает и, знаете, как моргает в ответ и кивает головой. Спасибо ему за это.
15: Ну, я парочку там что-то закинул тебе.
14: Идей, да?
15: Ну, там, да, каких-то своих историй.
14: Идей. Ну что ж, пятиминуточка у нас последняя, и хочется, наверное, с хороших новостей все-таки закончить хорошими новостями. Есть у нас такая небольшая традиция заканчивать хорошо нашу передачу. Первое, про что хочется сказать, это что губернатор Михаил Юрьевич принял решение об увеличении размера регионального сертификата для семей, в которых рождаются детки, в 2 раза. Классная история с этим сертификатом, я под нее попала, 5000 был у нас. Мы его потратили на велосипед детский. Это была тоже очень хорошая, знаешь, поддержка для молодой семьи, потому что, ну, можно на много что потратить. Я знаю, что у меня знакомые памперсы покупали. Сейчас расширен диапазон магазинов, в которых можно потратить. Мы, когда у нас дочь родилась, мы в Псков ездили, потому что только там был один магазин. А сейчас и в Великих Луках, и в Пскове, везде, короче говоря, есть. И номинал этого сертификата составит 10 тысяч рублей. Это очень такая, мне кажется, приятная сумма при рождении ребенка. Вот вам региональная поддержка. Сертификаты реализовываются у организации партнеров нашей региональной акции. Приобретаются необходимые товары. И при всем при том ассортимент достаточно большой. Это одежда, средства гигиены, коляски, кроватки и другие детские принадлежности. Очень хочется, конечно же, с увеличением инфляции, увеличение сертификата, но тем не менее уже с 5 на 10 в 2 раза. Я считаю, что это очень здорово. Итак, едем дальше. И то, что хочется тоже из паблика Михаила Юрьевича рассказать, это то, что Псковская область получит почти 63 миллиона рублей на развитие молодежной политики. Очень меня эта история радует. Благодаря победе в конкурсе «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодежь и дети» будут созданы сразу 3 современных молодежных центра в Порхове, Невеле и Пскове. В прошлом году при федеральной поддержке открыли региональный дом молодежи в Пскове. В этом году начали строительство молодежного центра «Родина» в Великих Луках. Кстати говоря, там идут работы. Уже укладывают площадку напротив «Родины». Да, можно сходить посмотреть. Спилили деревья, все сетовали. Ну, друзья мои, видимо, такое решение было принято не случайно. Хотя я, конечно, тоже всегда против спила деревьев. Я считаю, что у нас очень зеленый город, красивый зеленый. Хочется его таким и сохранить. Но, тем не менее, здорово, что в таких центрах, как Порхов и Невель, особенно Невель, да, вроде бы казалось совсем маленький такой городок, появится молодежный центр. Это безумно классно.
15: А получается, смотри, до 44 нас туда будут пускать, а потом уже все, для нас двери закрыты.
14: А я тебе могу сказать, что в России молодежь считается до 35 лет включить. То есть я последний год в этом ранге пребываю, и многие молодежные форумы, там различные движения первых и так далее, они ограничены по возрасту, и, соответственно, я уже туда вот последний магон могу запрыгнуть при желании, но все.
15: А на что потом меняется статус? Там просто там мужчина.
14: Зрелость.
15: Или просто женщина?
14: Зрелость.
15: Как называть?
14: Так это называется.
15: Да, не молодой человек, там, не девушка.
14: Не молодой человек, а женщина.
15: Или мужчина.
14: Или мужчина, да. Но мужчины, они всегда мужчины, мне кажется, были. Но не помню, я не буду сейчас искать эту информацию, но в целом можно это будет как-нибудь обсудить. Всемирная организация здравоохранения продлила возраст молодежи до 44 лет.
15: Так я про это и говорю.
14: Вот. Поэтому я и говорю, что в России бы тоже не мешало увеличить.
15: А это не в России продлили?
14: Это не в России. Это Всемирная организация здравоохранения. Это у России своя категория молодежи.
15: Ясненько.
14: Но, кстати говоря, в Госдуме тоже поговаривают, что надо бы увеличить возраст молодежи, потому что сейчас мы в 35 выглядим на 25. Это я про себя говорю.
15: Все правильно говоришь.
14: Ну и заключительная новость. Классная, хорошая и интересная. На следующей неделе в рамках Дня семьи, любви и верности пройдут мероприятия в Доме культуры Ленинского комсомола. Там состоится праздничное мероприятие, посвященное этому празднику. В России отмечается у нас 8 июля, и именно в этот день Русская Православная Церковь отмечает, да, День памяти святых князя Петра и княгини Февронии, кто не знает. Поэтому праздничное мероприятие будет организовано Комитетом культуры администрации города. Значит, в 17:00 в фойе ДКЛК начнет свою работу ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества. Также будет организована семейная фотозона, где все желающие могут пофоткаться. А в 18:00 в Большом зале ДКЛК состоится концерт «Россия. Наша семья». Он организован в рамках празднования Года единства народов России. Поэтому программа у нас будет достаточно обширная. Там будут и официальные лица, и будут чествовать семейные пары, которые отмечают какие-то даты. Ну, а также будут музыкальные подарки от вокальных и хореографических коллективов и солистов города.
15: Мы на этой неделе записывали клиповое мышление с одним из организаторов как раз этого мероприятия.

каникулам детским. По статистике, больше всего россиян и, конечно, жители нашего города берут свой первый отпуск именно на этот период, чтобы провести время с детьми, как-то разнообразить свой досуг. Что мы можем вам предложить в Псковской области? А предложить в Псковской области на самом деле можно много. Если вы собираетесь провести каникулы детские в Великих Луках, то тоже есть здесь чем заняться. Краеведческий музей города на этот период разработает специальные квесты, выставочные пространства будут работать, всевозможные игры, мастер-классы будут проходить. Это достаточно интересная штука, да, что ребенок может и познакомиться с историей родного края, и интересно провести свой досуг. Конечно, будут работать и пришкольные лагеря в школах, но наверняка вы захотите больше времени провести с ребенком дома, поэтому отправляйтесь на прогулку в Краеведческий музей. Торговый центр, да, развлекательный, атмосфера, также будет работать все весенние праздники, активити-зона, кинотеатры, автоматы и общепиты. Ну и, конечно же, парк, если погода действительно устаканится по-весеннему теплая, будут работать уже все аттракционы, будут работать открытые игры, ну и точки быстрого питания. Но если вы, наконец-таки, хотите выехать за пределы, да, нашего города, то отправляйтесь, например, в Кунинский район, в усадьбу Модеста Петровича Мусоргского, где можно не просто соприкоснуться с жизнью композитора, но погулять по его усадьбе, по красивым аллеям, насладиться оранжереей, она, кстати говоря, цветущая весь год, и познакомиться с интересной жизнью и судьбой композитора. Также рядом, да, с Модестом Петровичем Мусоргским есть база отдыха «Волынь», которая также предлагает тур, весенние каникулы. Можно не просто с ночевкой оставаться, можно приезжать днем, платить за вход и пользоваться всей инфраструктурой базы отдыха, посещать мастер-классы, кататься на сегвеях, велосипедах, наслаждаться гладью Жижицкого озера, дышать свежим воздухом. Пчелиный хуторок тоже с радостью открывает свои двери для школьных групп. Что ждет ребят на хуторке, это погружение в мир пчел, ребята познакомятся с удивительной жизнью этих трудолюбивых насекомых, заглянут в улей, также детям расскажут про предметы крестьянского быта, они смогут тем самым соприкоснуться с историей. На территории хуторка есть отличная детская площадка, там же будут еще находиться кролики, ну и завершение, естественно, сладкое чаепитие, почему бы и нет. Еще одна усадьба, которая будет работать все весенние каникулы, это усадьба в Полибино. Женщина, которая изменила мир, это, конечно же, усадьба Софьи Васильевны Ковалевской. В программе там тематические экскурсии Полибинского замка, да, фотозоны, просмотр фильмов и, конечно же, удивительная прогулка по старинной липовой аллее. Также отличное времяпровождение. База отдыха «Солнечный» в Невельском районе также ждет своих гостей. Можно приехать просто погулять, можно остаться с ночевкой. Рядом, недалеко от базы отдыха, улиточная ферма, которая преобразилась за зиму. Там провели ремонт, также ждет маленьких гостей, чтобы окунуться в мир улиток, познакомиться с их жизнью, узнать интересное, да, истории создания проекта и продуктах, интерактивность. Актив будет с улитками, и, конечно, в завершение будет дегустационная подача горячих улиток по-бургундски. Экскурсии проводятся ежедневно, кроме понедельника. Единственное, что необходимо, предварительная запись, но, думаю, это того стоит. Конечно, если говорить про Великие Луки, еще одно место не для скуки – это конюшня в Баландино. Там не только можно покататься на лошадках, но и также попроситься на экскурсию. Для вас проведут экскурсию, расскажут про этих удивительных животных, дадут покормить, погладить, даже почесать гриву. Мне кажется, отличная альтернатива дальним поездкам. Это и любознательно, и интересно, и думаю, что не только детям, но и взрослым. Еще одно место, куда бы я хотела вас пригласить, это экоферма «Изборский страус». Она, кстати, стала победителем премии «Народное признание». Здесь можно окунуться в удивительный мир, где царит гармония природы и экзотики. Главные звезды фермы — это, конечно, черные африканские страусы. Вы сможете не только познакомиться с этими удивительными птицами, но и пообщаться с ними, узнать много интересного об их жизни и повадках. Но страусы, кстати, не единственные обитатели фермы, вас ждут настоящие северные олени, верные спутники народов Крайнего Севера, которые с радостью примут угощение из ваших рук. А еще здесь можно пообщаться с милыми пушистыми овцами романовской породы. После увлекательной прогулки по ферме обязательно нужно заглянуть в местный ресторан. Здесь настоящий гастрономический рай. Можно попробовать нежнейшие стейки из мяса страуса.

0: Кстати, это мясо очень полезное. Или воздушный омлет из страусиных яиц. Это не только вкусно, я повторюсь, но и полезно. А для тех, кто заботится о своей красоте, это больше, конечно, к мамочкам, на ферме есть уникальная возможность приобрести крема, бальзамы со страусиным жиром. Эти средства известны своими целебными свойствами и помогут сохранить молодость и красоту вашей кожи. А если двигаться дальше в ту сторону, конечно же, после Изборска, да, ну, Изборского страуса, можно просто посетить Изборск, да, знаменитую Изборскую крепость, погулять по Мальской долине, посетить ключи, которые бьют, да, на протяжении всего года, там же живут на протяжении всего года лебеди, и покормить этих чудесных, красивых птиц. Кстати говоря, следующей точкой, которая может стать в Печорском, Изборском районе, это форелевый хуторок. В Печорском округе это не просто ферма, это настоящий оазис сельского туризма. На берегу живописной реки вы можете половить рыбу вместе со своими детьми. Все, что поймаете, вам обязательно там приготовят, а можете забрать с собой. Там же есть фермерский ресторан, где подают блюда из форели, осетра, утки, кролика и других местных продуктов. Все натуральное, все свежее. А еще здесь проходят регулярные рыболовные турниры. Не только Федерация Псковской области, да, рыболовного спорта, но и Беларуси, Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга. Все посетители отмечают очень высокий сервис форелевого хуторка, поэтому попробуйте, почему бы и нет. Ну а я прервусь на короткую рекламу, чтобы после продолжить.
1: Реклама. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
2: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 357, третий этаж у эскалатора.
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8-911-692-2432.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. С понедельника по пятницу. В 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
5: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Вы любите путешествовать? Найти неизвестное в известном – это про вас. Про туризм на Луки-ФМ.
0: Всем снова здравствуйте, это Луки-ФМ, программа про туризм. И мы говорим о том, куда же отправиться в путешествие на весенние каникулы, которые состоятся уже в конце марта. До рекламы я остановилась на том, что пригласила вас всех посетить в Печорском районе форелевый хуторок. Ну и, конечно же, если вы оказались в Печорском районе, как не посетить Печорский монастырь, не погулять по обители, понаслаждаться красотой Печор. Они очень сильно преобразились, очень сильно город изменился. Он напоминает очень маленький европейский уютный уголок. Там красивый парк, красивые скверы, прогулочные зоны, торговые ряды, интересное кафе «Не святые, святые». В общем, будет интересно и взрослым, и детям. Но опять же вернемся в Великие Луки и окрестности. Вдруг вы никуда не хотите далеко ехать, тогда можно ознакомиться с фермой торговой марки «Красное знамя». Там детям приглашают на экскурсию. Можно узнать, как производится настоящее качественное молоко, познакомиться с современными технологиями, увидеть, в каких условиях живут буренки, которые дают такое вкусное молоко. Детям расскажут, откуда берутся молоко в бутылке. Ребята увидят весь процесс сбора молока, понаблюдают за буренками и телятами и также покормят животных из своих рук. И взрослые дети в завершении экскурсии полакомятся настоящим натуральным молоком, свежим хлебом собственного приготовления. А ферма торговой марки «Красное знамя» находится в деревне Насва Новосокольнического района, поэтому почему бы нет? Мне кажется, можно вообще соорганизоваться классом и съездить, посмотреть. Кстати говоря, еще у нас в городе активно развивается именно культурно-познавательный туризм, и это здорово, и отдел по туризму комитета культуры города Великие Луки познакомил тут недавно жителей с квест-шоу «Форт Боярд». Именно такое шоу теперь есть в Великих Луках. Это не просто игра, это целая палитра незабываемых впечатлений. Команда профессионалов проводит мероприятия, особенно трепетно относится к каждому гостю. Адрес — это улица Гоголя, дом 7А. Игра сама длится 2.5 часа. Там профессиональные актеры, экзотические животные, фотозона в стиле «Форт Боярд», лазерное шоу, которое потом перерастает в дискотеку, музыкальный баланс с участием старцев «Ура», ну и поздравления от лучших ведущих. Мне, кстати говоря, нравится эта идея, как и для всего класса, а также для, например, празднования дня рождения вашего ребенка. Почему бы нет? Ну и, конечно же, Псковская область славится санаториями, и весенние каникулы тоже отличная возможность на недельку отправиться в здравницу, поправить здоровье свое, поддержать здоровье ребенка, да, укрепить иммунитет. 3 санатория Псковской области расположены. Это санаторий «Голубые озера». Данный санаторий расположен в поселке Опухлики в Сосновом Бору на берегу чистейшего живописного озера Малый Иван. Также есть санаторий «Череха». Это в Пскове. Санаторий расположен на берегу реки в Сосновом Болото. И знаменитый санаторий «Хилово». Семейный санаторий на базе источников минеральных вод. Цены пока не кусаются, поэтому самое время отправиться туда, забронировать, почему бы и нет. Ну, а если вы хотите выехать за пределы Псковской области, то отличная для этого вещь – это Москва, столица нашей Родины. Всегда прекрасна в любое время года. Если ваш ребенок никогда не был на Красной площади, весенние каникулы – отличное время для этого. Во-первых, не жарко, во-вторых, там не так еще много туристов. В-третьих, неделя, да, дает возможность отправиться в столицу нашей Родины на более большее время, чем просто выходные. Санкт-Петербург также всегда рад юным гостям. В Эрмитаже есть специальная экскурсия, разработанная для школьного возраста, то есть не так перегружена, она рассчитана на определенное количество часов в игровой форме, поэтому рекомендую. Ну и, конечно, в Санкт-Петербурге много других музеев, где отдельные экскурсии предусмотрены для детей школьного возраста. Из Пскова, кстати, можно на недельку отправиться в Калининград. Сейчас билеты, вот ловить от меня лайфхак, достаточно дешевые, на двоих это может обойтись в 10 тысяч рублей в обе стороны. Единственное, самолет летает раз в неделю по субботам. То есть, если вы отправитесь в субботу, то в субботу вернетесь. Неделя в Калининграде точно оставит неизгладимые впечатления как для вас, так и для вашего ребенка. Пока не кусаются цены в Калининграде на гостиницы, но можно всегда снять квартиру, тем самым вы не будете привязаны к месту, да, и к распорядку дня в гостинице. Также из Пскова можно отправиться в Сочи, но это если позволяет бюджет, потому что, конечно, на весенние каникулы Сочи стоит достаточно дорого. Минеральные воды также доступны для жителей Псковской области, если вот прям прямой перелет. Ну и из Пскова можно также отправиться в Москву, буквально час полета, и вы в столице нашей Родины. Если говорить вновь про город Великие Луки, то будут работать у нас и художественные салоны, и выставочные залы. Центральная городская библиотека имени Семевского и модельная библиотека имени Гайдара также готовят для детей на весенние праздники разнообразную программу. Рекомендую всем просто подписаться на группу ВКонтакте и следить за новостями. Ну а с вами была Ксения Фадеева. Мы с вами попутешествовали на весенних каникулах по Псковской области и не только. Оставайтесь с Луки FM. Подкаст программы ловите сразу после эфира в официальной группе ВКонтакте, Луки FM, в Телеграм-канале и в национальном мессенджере Макс. Всем пока-пока!
7: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
8: Честное риэлторское. Всем привет! Это программа «Честная риэлторская» и я, Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
9: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
8: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь сособственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схему оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
10: «Честная риэлторская». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Москве 15, в Уфе 16, во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
10: Об атаках.
11: В Белгородской области 6 человек пострадали в ходе ударов ВСУ. Под огнем украинской армии оказались Шебекинские, Ракитянские и Красноярушские округа. А на подлете к Москве уничтожены еще 3 беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Во Внуково ввели ограничения. Аэропорт отправляет и принимает рейсы по согласованию, сообщила Росавиация. В расписании возможны корректировки. Меры приняты для обеспечения безопасности.
10: О судебных делах.
11: Экс-глава Росавиации Александр Нерадько обжаловал свой арест. Бывшего чиновника заключили под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет колонии и штраф до 1 000 000 рублей, сообщили ТАСС правоохранители. По решению суда экс-чиновник помещен под арест на 2 месяца. Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 по 2023 год. В сентябре 2023 был освобожден от должности и занял пост советника гендиректора государственной транспортной лизинговой компании.
10: О Ближнем Востоке.
11: Церемония прощания с убитым лидером Ирана Али Хаменеи продлится почти неделю. Тело бывшего верховного лидера будет доставлено в крупные шиитские центры Ирана и Ирака, прежде чем его похоронят 9 июля в Мешхеде, одном из священных городов для мусульман-шиитов. В Тегеране подготовили сотни автобусов для паломников, которые приедут проститься с Али Хаменеи. Он погиб в ходе ударов, нанесенных американскими силами в рамках военной операции против Ирана, которая началась 28 февраля. Первыми иностранными гостями, почтившими память Хаменеи, были религиозные и культурные деятели из Индонезии и Афганистана.
12: О преступлениях.
11: В Ленинградской области нашли тело пропавшей девочки с признаками насильственной смерти. Об этом сообщили в Следственном комитете. Она пропала 2 июля. Днем отправилась собирать грибы. Около 5 часов вечера сообщила родным по телефону, что возвращается, но домой так и не пришла.
12: О погоде.
11: В Москве 3 июля ожидается кратковременный дождь и гроза. Об этом предупредили в МЧС. По данным ведомства, днем в столице будет 26-28 градусов. Ночью ожидается дождь и гроза. Днем прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. В последние дни недели в столице ожидалось постепенное понижение температуры, а в области была возможна гроза. Синоптик Татьяна Позднякова заявила, что 3 июля днем температура в столице будет в пределах 25-27 градусов. Сейчас в столице плюс 26, завтра плюс 23, дождь, местами гроза, в Петербурге до плюс 21 и дожди. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
14: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Продолжается прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. И, как обычно в это время, я приветствую на связи со студией официального представителя компании «Аквалайф». И сегодня это Михаил Рудаков. Миша, как слышишь студию? Привет.
15: Я прекрасно слышу студию. Студию, здравствуй,
14: как
15: Антон.
14: Как и мы тебя.
15: Да, хорошо. Здравствуй, Антон. Здравствуйте, дорогие друзья. Желаю всем хорошего настроения. Также желаю быть бодрыми, энергичными. И чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. Как поется в одной песне, спешите делать добрые дела, ведь этот миг не повторится. И я спешу их уже делать прямо сейчас в этой программе «На чистую воду». Мы всегда говорим о том, как можно поддерживать свое здоровье в отличном состоянии легкими простыми способами. Я об этом обязательно расскажу. Также вас ждет уже в конце этой части сюрприз. Так что дождитесь завершения этой части и начнем. Хочется вспомнить в начале слова Сократа, который говорил, что здоровье еще не все, но без здоровья все ничто. Вот посмотрите, болезней становится все больше и больше. Вот если обратить на международный классификатор болезней, там в последней редакции их стало на 15 тысяч наименований больше было до него. 40 тысяч сейчас, там, по-моему, 55 тысяч наименований. Обратите внимание, аптеки на каждом углу, их они как в продуктовых магазинах, наверное. Да? Но здоровье это прибавляет? Ответьте на вопрос. Магнитные бури, аллергии, пандемии, диабет, камни в почках, ожирение, проблемы с давлением, нарушение работы ЖКТ – это можно продолжать долго. И все это вызовы современности. Я каждый день читаю, изучаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, с врачами. И вот недавно пересматривал статьи о здоровье и вспомнил о проблеме, которую давно не затрагивал. Так вот, в одной статье, материал которой был опубликован на сайте Минздрава Российской Федерации осенью 2024 года, говорится об инсультах. И статья называется «90% причин инсульта – это образ жизни человека». Во всем мире сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смерти людей. И перед обществом сегодня стоит задача предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, не допустить болезнь – лучшее, что может для себя сделать человек. Любой инсульт – это потенциально смертельный диагноз. От него умирают миллионы людей. По статистике, только вдумайтесь, каждые 3 секунды в мире происходит один инсульт. Раз, два, три – вот инсульт. Каждые 5 секунд от инсульта погибает один человек. Инсульт, в отличие от остальных сердечно-сосудистых заболеваний, во всем мире причина номер один – инвалидности человека. Это подразумевает, что выживший человек становится навсегда зависим от родственников. Если в среднем в России ежегодно заболевает инсультом там, 500 тысяч человек, 80% из них выживают, и только 8% из выживших могут полностью восстановиться. То есть примерно 360 тысяч россиян теряют возможность работать, самостоятельно себя обслуживать, и им нужна ежегодная опека родных в режиме 24/7. Вот такая страшная статистика. Но всех этих людей можно было бы защитить от страдания, если человек вовремя, допустим, бросил курить, употреблять алкоголь, начал сбалансированно питаться и хотя бы ходить пешком, друзья. Бегать ежедневно. Но проблема в том, что каждый думает, это меня не коснется. Это иллюзия, от которой рекомендую как можно скорее отказаться. Есть статистика и научные факты, они реальны, и спорить с ними бессмысленно. Инсульт – это острая форма сосудистого заболевания мозга. Он бывает двух видов. Геморрагический, когда происходит кровоизлияние в мозг, и ишемический, когда просвет сосуда закрывается атеросклеротической бляшкой там, или тромбом. Из общего количества инсультов 80% – это ишемические, а 20% – геморрагические. И вот первая причина инсультов – это, друзья, как вы думаете, что? Табакокурение. Оно приводит к инсульту постепенно, в том числе в результате развития других заболеваний. Например, у человека из-за сигарет, вейпов развивается стенокардия, нарушается ритм сердца, повышенное артериальное давление, поражение всех сосудов, включая сосуды головного мозга. А уже следствием этих заболеваний становится инсульт. В 21 веке второй пункт в списке причин развития инсульта – гиподинамия – это малоподвижный образ жизни. Он неизбежно приводит к ожирению, гипертонии, сахарному диабету. Эти заболевания к инсульту. Третий пункт – питание с преобладанием быстрых углеводов. Такие продукты дают скорое насыщение, которое также может, также быстро сменяется, да, чувством голода из-за резкого скачка инсулина в организме. И подобное питание нарушает обмен веществ, что приводит к ожирению, а оно уже к сердечно-сосудистым заболеваниям. Друзья, профилактика инсульта – это не исследование мозга, это диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, которые к нему приводят, а также коррекция образа жизни. Почему приходят болезни? Друзья, наш организм болеет по причине того, что он со временем засоряется, израсходуется наш ресурс. С возрастом ему не удается нейтрализовать все кислотные отходы и вывести их, потому что мы не пьем правильную воду. Вода в нашем организме должна обновляться чистой, правильной водой. Если мы ее не даем организму, то превращаемся с вами в болото. Представьте, если вы перестанете на месяц выносить мусор из дома и не смывать в унитазе. Что будет? Именно это происходит в организме. Оксидативный стресс – это причина подавляющего большинства заболеваний. 90% вызвано именно им, 90% всех заболеваний. Простым языком, кислотные отходы скапливаются в нас. Мы теряем бодрость, мы теряем силы, чувствуем усталость, мы теряем здоровье. Это как снежный ком, все больше и больше накапливается на нас, и вдруг болезнь. Поверните этот процесс вспять. Это просто. Нужно всего лишь удовлетворить главную потребность нашего организма – дать ему правильной воды. Правильно, это значит воды, похожие по своим параметрам на воду в организме. А какие это параметры? Первый, он не самый главный, но важный, это pH, который показывает соотношение щелочных и кислотных элементов в воде. Среднее значение этого показателя – семерка. Он означает нейтральный pH и говорит о том, что щелочных и кислотных элементов в воде находятся в равных количествах. Если там pH выше семерки, это значит щелочных элементов больше, то есть щелочная вода. А максимальное значение pH – 14, говорит о том, что раствор 100% щелочной. Да? Если же ниже семерки, это значит, что кислотных элементов больше. Минимальное значение pH – 0, говорит о том, что раствор 100% кислота. Если быть точным, к нейтральному pH относят показатели от 6,5 до 7,5. Кто-то эти рамки считает более широкими, pH со значениями там, от 6 до 8 относят к нейтральным показателям. Но в нашем-то организме вся вода имеет pH от 6 до 9, то есть нейтральный или слабощелочной. И вот самый главный показатель, переходя от pH, это, конечно же, физико-химический показатель, который называет, определяет, насколько вода полезная и качественная, показывает потенциал воды. Является вода для нас там окислителем или восстановителем. И вот он так и называется, окислительно-восстановительный потенциал, сокращенно ОВП. Измеряется он в милливольтах, то есть он показывает, какая энергия воды, окисляющая или восстанавливающая. Этот заряд бывает или положительным, или отрицательным. Ну, представьте, что это как у жидкости есть заряд, как у батарейки. Да? Положительный ОВП – это как ржавчина для организма. Такие жидкости ускоряют старение клеток, и к таким жидкостям относится легко доступная нам вода. И водопроводная, и бутилированная, и фильтрованная, какая угодно. Да, вот легко доступная просто питьевая вода. Но если у воды появляется отрицательный ОВП, значит, она богата электронами, и это уже антиоксидант. И к таким жидкостям, а такие жидкости, они помогают клеткам восстанавливаться, и к ним относятся именно ионизированная вода, ионизированная щелочная, ионизированная водородная вода. К тому же, вот что важно, я сейчас заговорил о водородной воде, да, в процессе ионизации в воде появляется еще молекулярный водород. А в 2007 году японский ученый Шигео Ото сделал следующее феноменальное открытие. Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии и нейтрализовывать те самые опасные свободные радикалы. И вот смотрите одно исследование, которое я тоже недавно нашел. Рандомизированное клиническое исследование 2017 года. Терапия молекулярным водородом у пациентов с острым ишемическим инсультом была безопасна и показала улучшение по ряду показателей. В результате было улучшение насыщения крови кислородом. Были обнаружены следующие значимые эффекты. Относительно интенсивность сигнала МРТ, указывающая на тяжесть очага инфаркта, баллы по шкале NIHSS для клинической оценки тяжести инсульта и результаты оценки эффективности физиотерапии по индексу Бартеля. Вывод. Терапия водородом оказалась безопасным и эффективным опытом.
14: На самом интересном месте, как всегда, у нас Миша исчез со связи, но он обязательно в ближайшее время появится для того, чтобы продолжить так пламенно рассказывать о, на самом деле, много о чем. И я напомню, что любой из вас, друзья, может задать свой вопрос или оставить свой отзыв об ионизированной воде, если вам есть что, как говорится, сказать, если есть на базе чего этот отзыв сформулировать, то, пожалуйста, тогда звоните в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702, и отзыв оставляйте или вопрос Мише задавайте. А вот, кстати, и сам Миша, он снова с нами, правильно ли я понимаю? Да. Давайте тогда, Миш, тебе слово вновь, да, ты у нас неожиданно исчез.
15: Очень жаль, но, знаете, остается меньше минуты, наверное, или еще минутка есть.
14: Около того.
15: Около того. Ну, я не успеваю рассказать то, что планировал в самом конце части рассказать, о самом приборе немного, но расскажу уже в следующих частях. Но сюрприз обязательно вас ждет сейчас, как и обещал. Сегодня, во-первых, ионизатор воды Aqualife многофункциональный, идет со скидкой 32 тысячи рублей вместо 44 тысяч рублей. Это раз. Это первый сюрприз, да, для слушателей «Комсомольской правды». Только сегодня, только для вас до 19.00 это предложение действует. 4 в одном, все виды ионизированной воды он готовит, этот прибор. Никуда не встраивается, голосовой помощник, 7 степеней защиты. Главное, успеть до 19.00. Звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Я говорил о молекулярном водороде, да, я надеюсь, вы слышали об этом еще. А слышал, Антон, был разговор?
14: Да, ты начал говорить о молекулярном водороде, но сейчас у нас 30 секунд до конца этой части эфира.
15: Да, слышу, мне говорят. Так вот, сегодня дополнение, всего чуть-чуть, 10 комплектов вы получаете в подарок, в комплекте с генератором водородной воды, увлажнителем для лица и тела. 10 комплектов, их всего чуть-чуть, поэтому звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Слушайте «Комсомольскую правду», встретимся в следующей части.
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
16: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
17: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
18: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505.
20: А знаете ли вы что? Чувство зависти активирует те же участки мозга, что и физическая боль.
21: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
22: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
14: Продолжается разговор о правильной воде. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Миша.
15: Здравствуйте еще раз всем. Антон, тебя звал в перерыве, хотел просто уточнить. Скажи, я остановился в прошлой части. Говорил, закончил информацию по исследованию, которое я 2017 года о молекулярном водороде?
14: Нет, или я же вам говорю, именно как раз когда ты рассказывал об этом исследовании, связь и пропала, да.
15: Давайте я тогда для всех, кто, я думаю, что это всем интересно, я говорил как раз об инсультах, и это исследование, оно как раз говорит о том, насколько терапия молекулярным водородом, она эффективна, да, в том числе при решении вопросов, вот подобных вопросов, да, с инсультами, потому что я с этого начал эфир. И повторю, что в 2007 году японский ученый Шигиота сделал такое открытие, что молекулярный водород – это единственный антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии, и нейтрализовывать тем самым самые опасные свободные радикалы. И вот в рандомизированном клиническом исследовании 2017 года терапия показала, что терапия молекулярным водородом у пациентов с острым ишемическим инсультом была безопасна и показала улучшение по ряду показателей. Было отмечено улучшение насыщения крови кислородом. Были обнаружены следующие значимые эффекты. Относительная интенсивность сигнала МРТ, указывающая на тяжесть очага инфаркта. Баллы по шкале NIHSS для клинической оценки тяжести инсульта и результаты оценки эффективности физиотерапии по индексу Бартеля. Выводы, которые делают ученые в этом исследовании. Да, терапия водородом оказалась безопасным и эффективным у пациентов с ишемическим инсультом. Кстати, ишемический инсульт еще называют острым инфарктом головного мозга. Так вот, эти результаты указывают на потенциал для широкого и повсеместного применения молекулярного водорода. И легко и просто, друзья, у вас дома может появиться целая водолечебница, которая, я уже сказал в конце прошлой части, это ионизатор воды «Аквалайф» многофункциональный, который готовит из обычной питьевой воды 4 вида ионизированных вод. Любую, да, 2 воды он готовит, это вода с антиоксидантными свойствами, это первая, это ионизированная щелочная вода, в ней и отрицательный ОВП есть, и молекулярный водород есть, это вода-антиоксидант, просто в ней изменяется щелочность, я хотел сказать. В отличие от воды, которую мы называем водородной. Да, в ней не изменяется щелочность, но в ней появляется отрицательный ОВП и молекулярный водород. Вот. О щелочности, ОВП и молекулярном водороде я говорил подробно в прошлых частях, поэтому только скажу, что вот этот прибор, который сегодня идет с огромнейшей скидкой, вместо 44 тысяч, вы можете его приобрести по цене 32 тысячи рублей, он готовит 4 вида ионизированных вод. Ионизированную щелочную – это мощный антиоксидант, она замедляет старение, улучшает обмен веществ, нейтрализует окислительный стресс, причину большинства заболеваний, да, помним. Водородная вода – это основа долголетия, укрепляется иммунитет, тоже борется с воспалениями, повышает жизненный тонус и энергию. Ионизированная кислотная вода, эта вода получается вместе одновременно с ионизированной щелочной водой. А что это за вода? Это йод, перекись и зеленка в одном лице. Это природный антиоксидант для... кислотная вода – это антисептик для кожи, полоскания рта, обработки ран. И четвертый вид воды, который готовит этот ионизатор из обычной питьевой воды – это вода с ионами серебра. От питьевых концентраций до коллоидных растворов для дезинфекции и борьбы с вирусами. 4 вида воды на все случаи жизни. Из обычной воды из крана в считанные минуты. Это, друзья, не фантастика, это наука, доступная каждому вам уже сегодня. «Аквалайф премиум». Цена его, я уже говорю, 32 тысячи рублей. Для заказа звоните 8 800 505 0855. И самый приятный сюрприз, что первые 10 заказавших прибор могут получить в комплекте еще и генератор, водородный увлажнитель для лица и тела. Он очень незаменим, особенно в летнее время. Моя сестра в прошлом году, когда отдыхала, бывает... такое случается, что кожу на солнце обгорело, да, и вот она, по моему совету, использовала водородный увлажнитель для лица, и вы знаете, ничего не облизала, очень быстро прошел вот этот вот не загар, конечно же, загар остался, а вот это состояние воспаленной кожи, да, после интенсивного воздействия солнечных лучей, да, оно легко исчезло, и она чувствовала себя прекрасно, кожа не облазила, она была благодарна мне за такой подарок, который я сделал ей в прошлом году. Так что, друзья, сделайте вы подарок себе, своим близким. Сегодня у вас есть такая возможность, совсем чуть-чуть, я немного смог выбить сегодня этих комплектов, всего 10 комплектов, когда вы можете приобрести ионизатор воды Aqualife, многофункциональный, по цене 32 тысячи рублей, а вместе с увлажнителем он будет, цена, я не сказал, вместе с увлажнителем, вот цена 34 тысячи рублей. Друзья, при условии того, что он со скидкой, с огромной скидкой сегодня будет стоить в вечернем эфире, в другом эфире, в коротком, я расскажу о нем более подробно, 9900, а вы можете его отдельно приобрести. Но в комплекте сегодня с ионизатором премиум он идет по цене 34 тысячи рублей. Так что не нужно откладывать на завтра этот заказ, потому что завтра его не будет. Успейте сегодня до 19.00, звоните 8-800-505-0855. 8-800-505-0855. Ну и продолжим разговор о правильной воде. Выяснили все-таки, почему из крана вода или бутилированная не помогает нам чувствовать себя лучше, не будет способствовать нашему оздоровлению, потому что у всей этой воды ОВП. С плюсом, а вода, она будет нас окислять, она должна нас восстанавливать, она должна быть похожа на воду в нашем организме. Для этого нужно, чтобы в ней был ОВП отрицательный и был молекулярный водород. Напомню, что подавляющее большинство болезней, а именно 90%, вызвано оксидативным стрессом, который происходит в нашем организме. И чтобы с ним бороться, нужен мощный антиоксидант, чтобы воздействовать именно на первопричину заболевания. Когда мы болеем, мы часто находимся в поиске вот этих антиоксидантов. И что может быть более экологично, более природно, более подходящим для нашего организма, чем вода, из которой мы состоим на 3/4? Конечно же, вода с антиоксидантными свойствами, она усваивается, кстати, вся. Вот мы выпиваем литр такой воды, литр усваивается. Если воду мы берем любую другую из-под крана, там, бутилированную, она будет усваиваться значительно хуже. Там 1-2 столовых ложки из выпитого литра. Друзья, и наука сегодня не знает, на самом деле, антиоксидант мощнее, чем молекулярный водород. Вот и все, никаких противопоказаний, что важно, да, тоже, кстати, в этом исследовании, о котором я говорил, отмечено, что нет никаких побочных эффектов, друзья. Так что хотите верьте, хотите нет, попробуйте. Вот я не требую вас доверять, мы не требуем вас нам верить. Проверьте, мы даем вам 90 дней на проверку. Тестовый период наша компания предоставляет каждому покупателю ионизатора воды. Как это работает? Смотрите, вы звоните, 8-800-505-0855, заказываете ионизатор, получаете, оплачиваете, кстати, оплата при получении, и ставите в календаре галочку, когда вы получили его. С этого дня начинается отчет вот этого тестового периода. В течение вот этих 3 месяцев, то есть 90 дней, вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете, наблюдаете за собой, налаживаете питьевой режим. А дальше решение за вами. Либо оставляете, как делает это подавляющее большинство покупателей, либо решаете, что не подошло, не зашло, не понравилось. Да, возвращаете нам, неважно, какой это будет день, 88-й, 75-й, там, 63-й. Мы вернем все деньги до копейки, друзья, без вопросов. Это ваша безопасность. Это также мы показываем свою уверенность в нашем продукте, в том, что вы получите положительный результат. Но вам не нужно подтверждать нам ваше тот факт, что вы не вернете прибор, это вот самое лучшее подтверждение. Да? Вы, значит, для себя приняли решение его оставить себе, значит, он вам тоже помогает. Друзья, звоните, успеете, сегодняшнее предложение действует до 19.00. Помните, да? Либо прибор со скидкой по цене 32 тысячи рублей вместо 44, либо в комплекте с водородным увлажнителем для лица и тела. Кстати, красивый, стильный, удобный. Он распыляет влагу на лицо, на кожу, да, и мы не просто получаем влагу на теле, да, на коже. Кожа не только влагу получает, но и молекулярный водород. Это способствует укреплению, восстановлению кожи в том числе, да, укреплению силы.
14: Да, на этой сильной фразе у нас снова есть определенные проблемы со связью с Михаилом Рудаковым, но я уверен, что он успеет к нам вернуться. У нас две минуты до конца этой части эфира, поэтому что-то мне подсказывает, что мы Мишу еще обязательно услышим. Я напомню номер телефона, по которому вы можете дозвониться, чтобы оставить свой отзыв или задать Мише свой вопрос о продукции, которую он представляет. 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. И Михаил Рудаков, еще раз повторюсь, в прямом эфире, поэтому вы можете дозвониться и Мише любой вопрос задать. Миш, тебе слово.
15: Да, спасибо, Антон. Огромное спасибо за твою помощь, за твою поддержку. Я, да, действительно, ну, наверное, сегодня у нас ситуация непростая. Я нахожусь в таком регионе, в Белгородской области нахожусь. И тут, наверное, именно поэтому у нас и происходят небольшие сбои со связью. Вы слышали, да, сегодня? Я это тоже слышал и видел, как происходила сегодня неприятная история. Друзья, ну, на самом деле, прорвемся, как говорится. Да, главное, нужно позаботиться о том, чтобы наши всегда были железными, да, всегда в порядке. И я уверен, что все будет наилучшим образом. Мы, правда, на нашей стороне, в силе, в чем правда, брат, в чем сила, да, в правде. Так вот, для того, чтобы здоровье ваше было под надежной защитой, начинайте пить правильную воду. Лето – это лучший сезон, когда нужно налаживать питьевой режим. Потому что сейчас это время, когда хочется пить, много пить – это хорошо в летние периоды. И вот с ионизированной водой это делать легче, потому что она легко пьется. Попробуйте, тестовый период вам в помощь. Звоните 8 800 505 0855, успейте заказать ионизатор воды Aqualife премиум, многофункциональный, со скидкой, либо в комплекте по цене 34 тысячи рублей уже с водородным укрепителем для лица и тела. Выбирайте, выбор за вами. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 500 0855.
22: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Депутат 5-го созыва Верховного Совета Приднестровья, политолог Дмитрий Соин, о том, возможно ли объединение Румынии и Молдавии.
2: История, она по спирали развивается, и Румыния уже дважды поглощала Бессарабию. Первый раз в 1918 году через процедуру Унири, которую под дулами винтовок румынских солдат провела такая структура, как Сватул Цери, это народный совет, такой фейковый народный совет, они проголосовали за объединение с Румынией, по сути, совершив переворот и закрепив таким образом оккупацию территории Российской империи силами Румынии. Второй раз это произошло в 1941 году, когда на территорию Бессарабии вторглись уже румынская армия совместно с немецкой армией. И поэтому, да, опыт есть, повторение вполне возможно, а почему бы нет? Тем более, что сейчас, когда Молдова, Кишинев находится под очень серьезным не просто влиянием, а управлением Запада, то тут любые формы и методы поглощения территории в интересах НАТО, в интересах Евросоюза доступны, они перешагнут через какие-то даже международно-правовые акты. И Молдова для них интересна как логистический хаб, который может обеспечивать поставки боеприпасов, оружия на Украину, плюс размещение натовского контингента. Все предварительные мероприятия там уже активно либо проведены, либо проводятся. Это реконструкция аэродромов, это реконструкция дорог, складов, капониров, перевооружение молдавской армии по натовским стандартам и так далее.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках 14.30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Участник специальной военной операции из Великих Луг, ветеран боевых действий Андрей Лосяков стал призером чемпионата по профессиональному мастерству среди участников СВО «Обилимпикс». Он занял 3-е место в компетенции «Инструктор по оказанию первой помощи». Итоги подведены на торжественной церемонии закрытия соревнований в Казани. Андрей Лосяков в настоящее время работает на машиностроительном заводе «Велмаш-С». Подготовку к чемпионату проходил на базе Великолукского медицинского колледжа. Псковскую область на чемпионате представила команда из 5 человек. Обучающиеся Лычевской средней общеобразовательной школы Великолукского района Анна Петрова, Алексей Тихонов, Анна Прокофьева под руководством учителя биологии Светланы Козловой принимают участие в агросмене. Она проходит на базе Калужского филиала Российского государственного аграрного университета МСХ имени Тимирязева со 2 по 15 июля. Участников ждут практические занятия и работа над проектами по генетике, агрохимии, биотехнологии, экскурсии на современные предприятия агропромышленного комплекса и в профильные научные центры. Кроме того, ребята встретятся с экспертами отрасли и преподавателями аграрных вузов и разработают персональную карьерную карту до 2036 года. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России с 90-летием ведомства, которое отмечается сегодня, 3 июля. Глава региона отметил, что за прошедшие десятилетия госавтоинспекция внесла значительный вклад в обеспечение безопасности дорожного движения, охрану общественного порядка и борьбу с преступностью. Высокий уровень подготовки сотрудников ведомства позволяет оперативно реагировать на любые вызовы.
22: О валютах.
3: Доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка, юань 11 рублей 47 копеек.
22: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
22: Прекрасная недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
14: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым. И любым из вас, если вы захотите задать свой вопрос или оставить свой отзыв, для этого достаточно позвонить в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Миша?
15: Да, спасибо, Антон. Неожиданно сегодня, на самом деле, связь не радует меня, да, но так или иначе, все меня сейчас хорошо слышно, да?
14: Сейчас замечательно.
15: Да, замечательно. Друзья, напомню, пока связь в отличном состоянии, да, у меня на самом деле аж дух захватывает. Просто невероятное предложение для слушателей «Комсомольской правды». Супер распродажа ее можно назвать. Ионизатор воды «Аквалайф премиум», многофункциональный. Наша самая популярная модель идет сегодня по цене 32 тысячи рублей вместо 44 тысяч рублей. Она никуда не встраивается, 7 степеней защиты, голосовой помощник есть. Это прибор для всей семьи, которая из обычной питьевой воды готовит вам правильную воду, с которая легко налаживает питьевой режим, и которая является антиоксидантом. Но я вынужден сказать, что сегодня это один день действует это предложение. Звоните прямо сейчас, пока они есть в наличии по этой цене. 8 800 505 0855. А также я говорил и повторю, что есть еще второе сегодня предложение, когда вы можете приобрести не один прибор, а два прибора, а именно ионизатор воды «Аквалайф премиум», этот же, да, 4 в одном, плюс водородный увлажнитель для лица и тела. Этот комплект вам доступен по цене 34 тысячи рублей. Да? Так что, но этих комплектов всего 10. Всего 10. Сегодня не то, что до 19.00, но вот лучше прямо сейчас позвонить и заказать, если вас это интересует. А нам, на самом деле, это важно, увлажнять свою кожу не только изнутри, да, она получает влагу по остаточному принципу, но и снаружи поэтому, да. Когда мы, допустим, воздействуем увлажнителем, водородным увлажнителем для лица и тела на кожу, то она получает, помимо просто влаги, она получает еще и молекулярный водород сразу в поры, друзья. Так что я, кстати, вот когда еду долго за рулем, спасаюсь вот, с помощью этого водородного увлажнителя для лица и тела, нанося на кожу лица, я чувствую прилив бодрости и энергии. Друзья, попробуйте и вы. Звонки бесплатные, доставка бесплатная, оплата при получении. Тестовый период по-прежнему 90 дней. Успейте, главное, до 19.00 воспользоваться этими предложениями. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Друзья, когда у вас дома появляется ионизатор воды Aqualife, вы не просто покупаете прибор, вы приобретаете, на самом деле, билет в здоровую жизнь. И помните, здоровье – это не лотерея, а осознанный выбор, и прямо сейчас у вас есть шанс сделать его в свою пользу. Звоните 8 800 505 0855. Напомню, тестовый период 90 дней – это ваша безопасность, это ваше время на сомнения, на проверку. Как говорится, доверяй, но проверяй. Да, мы еще и подтверждаем свою уверенность в том, что этот продукт действительно поможет вам быть более здоровыми, легко и просто. Но для тех, кому нужны доказательства, давай, кому рассмотрим такую проблему со здоровьем, как диабет. Количество больных диабетом в России на сегодняшний день составляет около 10,5 миллионов человек. То есть от этого заболевания страдает, ну, можно сказать, каждый 15-й россиянин, да. И это официальная статистика Минздрава. По неофициальным данным, в России каждый 20-й болеет сахарным диабетом и не знает об этом. А диабет еще и молодеет. Вот только сегодня нашел новость. У россиян до 35 лет стали в два раза чаще выявлять диабет. Болезнь находит уже у каждого 10-го из 100 тысяч молодых людей. Врачи напоминают, что диабет появляется не от любви к сладкому, а от общей неправильной диеты и низкой физической активности. А, друзья, сами подумайте, вот кто может представить, сколько, думаете вы, стоит год лечения диабета? Примерно около 100 тысяч рублей. А еще, ведь и диету надо соблюдать, да? Но разве это кого-то останавливает? Фастфуд, сладкая газировка, булочки, шоколадки поглощаются килограммами. Большинство людей считают свои патологические состояния нормой и частью своей жизни. Но это далеко не норма, так не должно быть. Так вот, в рамках исследования доказано, что именно ионизированная щелочная вода способствует профилактике диабета. В этом исследовании больным диабетом второго типа одной группе давали пить простую воду, какую, друзья, может быть, прямо сейчас пьете и вы, а второй группе давали пить воду ионизированную щелочную. И было выявлено, что простая вода не влияет на изменение количества сахара в крови, а ионизированная щелочная способствует снижению аномального уровня сахара и жиров в крови в среднем до 20% и потребности инсулина в среднем на 60%. Вопрос, почему же щелочная ионизированная вода снижает уровень глюкозы в крови? А все дело в соке поджелудочной железы. Она одна из самых щелочных жидкостей в нашем организме. При окислении организма pH поджелудочного сока снижается, происходит сбой в работе поджелудочной железы. Отсюда снижение выработки инсулина и повышение уровня глюкозы в крови. Но когда мы пьем с вами ионизированную щелочную воду с отрицательным ВВП, с молекулярным водородом, то организм постепенно выходит из состояния окисления. Нормализуется работа органов, всех органов. Все это происходит на клеточном уровне. В том числе и работа поджелудочной железы. Друзья, регулярное употребление ионизированной щелочной воды помогает вам наладить артериальное давление и снизить сахар в крови, наладить работу ЖКТ, укрепить иммунитет и очистить свой организм, получать ежедневную энергию, заряд бодрости из чистой, свежей, главное еще и вкусной и полезной, правильной воды, приготовленной за несколько минут в ионизаторах воды Aqualife. Напоминаю номер телефона, по которому вы можете заказать и заказать ионизатор, да, по особой цене для слушателей «Комсомольской правды». И в комплекте, там особая цена комплекта. Да, я уже говорил о них, ну и с тестовым периодом. Главное, набирайте прямо сейчас 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Помните, что сказал один художник-живописец Питер Блейк. Земля – это водная планета, на которой качество воды определяет качество жизни. Хорошая вода – хорошая жизнь. Плохая вода – плохая жизнь. Нет воды – нет жизни. И вот хорошая вода – водой мы можем назвать ту воду, которая похожа на воду в нашем организме, воду с антиоксидантными свойствами. И вот еще одна из научных работ, которая называется так. Влияние жидкости с различным окислительно-восстановительным потенциалом на органы желудочно-кишечного тракта. Это работа кандидата медицинских наук Колесниченко Павла Дмитриевича. Написано в 2012 году. И вот выводы этой научной работы следующие. Жидкости с положительным ОВП не обладает гастропротективными свойствами, но жидкость с отрицательным ОВП ускоряет регенерацию язвенных дефектов слизистой оболочки желудка, то есть способствует ее заживлению. Кроме того, жидкость с отрицательным ОВП, окислительно-восстановительным потенциалом, напомню, да, проявляет гепатопротекторные свойства, то есть повышает защиту клеток печени, гепатоцитов и улучшает их способность обезвреживать токсины. Друзья, если говорить по-простому, на бытовом языке, вода, которая течет из нашего крана, она легко доступная нам, к сожалению, не помогает нам быть более здоровыми. А если мы воду пропустили через ионизатор, сделали ее с антиоксидантными свойствами, то есть насытили молекулярным водородом, отрицательным ОВП, сделали щелочность правильной, да, то эта вода действительно будет помогать нам быть здоровыми легко и просто. Это в считанные минуты происходит. Когда у вас дома появляется Aqualife ионизатор воды, вы не просто покупаете прибор, вы приобретаете билет в здоровую жизнь, друзья. И напомню, здоровье – это не лотерея, а осознанный выбор. И прямо сейчас у вас есть шанс сделать его в свою пользу. Звоните 8 800 505 0855. Ионизатор готовит из обычной питьевой воды, ионизированную водородную, ионизированную щелочную, кислотную и серебряную воду. И вы готовите, кстати, каждую из них по мере необходимости. Вот, допустим, вода, насыщенная ионами серебра, является природным антибиотиком, убивает более 700 вирусов и бактерий. При применении допустимых концентраций серебряная вода, убивая всю патогенную, условно патогенную флору организма, остается абсолютно безопасной для собственной полезной флоры организма. Кислотная вода имеет прекрасные антисептические, антимикозные, антибактериальные свойства. Я сейчас потихоньку рассказываю о всех водах, которые готовит ионизатор воды. Допустим, прополоскать горло, промыть нос, там, приготовить высокую концентрацию и обеззаразить руки. Это вот все про анализ. Без химии, только правильная вода с правильными свойствами. Это экологичный способ.

0: около 300 рублей, а то и больше. Это за воду, которую неизвестно, как хранили, неизвестно, сколько она уже простояла, да? А ведь аналит тоже теряет свою эффективность со временем. У вас она всегда максимально свежая, а значит максимально эффективная. И, кстати, в разных концентрациях вы можете ее получать, там от 6,8 pH, да, и вниз там до 2,4 pH. Но, так или иначе, положительных отзывов даже на маркетплейсах тысячи, оценка 5.0 по пятибалльной шкале. Да и у пользователей ионизатора Эквалайф тоже только положительные отзывы. Поэтому попробуйте сами, и вы сами увидите, друзья. Это сплошная экономия. Ионизатор воды Эквалайф нужен всем и каждому. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Доставка бесплатная, оплата при получении. Сейчас денег с вас никто не попросит, просто когда будете получать, оплатите. Помните тестовый период 90 дней. И, кстати, много звонков, скорее всего, я уверен, сейчас не могу посмотреть, но уверен, что много звонков, поэтому если не дозвонимся, и вы не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера 495, код 248-0808. Поэтому поднимайте трубку, и звонит вам Эквалайф. Номер телефона вы звоните для заказа 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Будьте здоровы и слушайте радио «Комсомоль».
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Эквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
4: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
5: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами. Пицца Маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан Альтеза в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
7: А знаете ли вы что?
6: В японском языке зубы мудрости называются уясиразу, что дословно переводится как «родители не знают». Ведь зубы мудрости обычно прорезаются, когда дети уже стали взрослыми.
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
8: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. И давайте начнем с того, что откроем наш портал kp.ru, где в рубрике «Дом и семья» опубликован материал с заголовком «Путеводитель по отпуску для владельцев домашних животных». Что нужно знать про зоопутешествия? Автор этого материала, корреспондент московского отдела «Комсомольской правды» Александра Будаева. Она с нами на прямой связи. Александр, ну расскажите нашей аудитории, что же это такое за услуга, отпуск для владельцев домашних животных, куда ехать, о чем знать, что вам удалось выяснить?
9: Здравствуйте, ну это не комплексная услуга, это каждый владелец животного решает сам для себя, хочет ли он, готов ли он вести с собой животное, потому что, разумеется, это удовольствие не дешевое, и к нему нужно готовиться заранее. Во-первых, как советуют ветеринары, нужно понять, стоит ли, в принципе, брать с собой животное, исходя из его состояния здоровья. Например, кошки, по мнению ветеринаров, гораздо больше привязываются к месту,

0: и их было бы логичнее оставить дома, чтобы они не стрессовали в пути, если хозяева уезжают ненадолго. А собак обычно берут с собой, а исключение собаки пожилые, которые тяжело переносят путь дорогу и, в принципе, любые стрессы. А дорога – это всегда стресс для животного. Ограничения обычно и по животным с такой, знаете, укороченной мордой, брахицефальные породы называют их, это те же самые мопсики, всем известные, по них даже слышно, как они дышат своеобразно, экзоты, это среди кошек. А поскольку у них проблемы с дыханием, в принципе, их, например, даже не пустят на борт самолета, потому что при повышении высоты возможны проблемы с дыханием у таких животных, ну и, соответственно, любые другие перемещения, любые другие стрессы могут на них повлиять. Дальше, когда человек готовится к поездке, да, нужно оформлять документы не только на себя, но и на питомца. Самолет придется купить, оплатить ему место в самолете. То же самое, если вы собираетесь ехать поездом. Это обязательно
1: А
0: оплаченное
1: цена
0: место.
1: такая же, как для человека?
0: Да.
1: Ух ты! Дорогое удовольствие.
0: Да, поэтому я и говорю, что удовольствие не дешевое. Плюс это пакет документов, обязательно ветеринарный паспорт. А в паспорте, соответственно, должны быть проставлены прививки. И тут нужно понимать, что прививка от бешенства является обязательной для перемещения на любом транспорте. А ее проставят в паспорт ветеринарный только после того, как пройдет 21 день, после того, как ее сделают, и организм животного выработает антитела. То есть планировать поездку нужно как минимум за 3 недели, а лучше за месяц. Ну и кроме того, у каждой авиакомпании будут, если речь идет о самолете, будут свои требования к переноскам. Это нужно будет заходить на сайт компании, смотреть, с какими переносками они пускают, что с собой можно брать в самолет и так далее. К переноске это тоже отдельная история, потому что если животное не приучено к ней, то как раз примерно за 3-4 недели стоит начать приучать к переноске. Как это делают? Туда кладут любимый пледик, любимую пеленочку животного, какую-нибудь вкусняшку, чтобы животное не боялось туда заходить. И постепенно, каждый день начинают его понемногу закрывать. Сначала в качестве игры. Закрыл дверцу, открыл дверцу. Потом на какое-то время закрывать животное, смотреть, как он реагирует. Если все хорошо, спокойно, то давать ему вкусняшку. То есть, чтобы переноска ассоциировалась с чем-то приятным. И постепенно вот так вот увеличивать время до того, времени, чтобы рассчитать, сколько займет полет, перемещение, вот эти все дела, чтобы животное это время спокойно в переноске высидело. Ну и, соответственно, нужно просчитывать, что вы с собой возьмете. Это вода, еда обязательно, привычный корм. А у ветеринара нужно спросить, стоит ли брать какие-то лекарства, может быть, что-то от тошноты животным, может быть, что-то успокоительное потребуется. Но это всегда по согласованию со своим врачом. Ну и так далее. Там, если какие-то лекарства принимает животное, тоже нужно обсуждать с ветеринаром, что и как, в каком формате
1: Но
0: будет.
1: ведь если ты, допустим, собрался с питомцем за границу и, казалось бы, все нужные документы получил и собрал, все равно же при каком-то, может быть, такое получится, что могут не пустить на границе, я правильно понимаю?
0: За границей вообще очень интересная ситуация, потому что часть российских вакцин считается там недействительной, и до того, как куда-то лететь, нужно узнавать, какие вакцины там считаются действительными, и, соответственно, думать, как их проставить в России. Более того, в некоторых странах есть карантин для животных. Это тоже нужно заранее уточнять, и на месте забронировать карантин, скорее всего, не получится. А для этого нужны специальные комнаты для карантинных животных. Их тоже бронируют сильно заранее для того, чтобы найти местечко для своего питомца.
1: А если все-таки никакой возможности нет взять питомца с собой и не с кем его оставить, тогда же что делать?
0: Тогда есть разные услуги. Есть домашние передержки, когда вы приводите животное к человеку домой. Из плюсов – это домашняя обстановка, можно договориться о соблюдении привычного режима. Из минусов – это чужой человек. Скорее всего, на такой домашней передержке будет не ваше одно животное, а несколько других. И тут надо понимать, что не все животные могут между собой дружить. Либо придется доплачивать за то, чтобы ваше животное было одно. Ну и плюс такие домашние передержки обычно не заключают договор, то есть юридически вы никак не защищены. Есть зоогостиница, это другой вариант, когда вы приводите животное в гостиницу, соответственно, там есть договор, по которому они несут за собой за ответственность за животное, прописаны все мелочи, куда везти в случае чего, если животному поплохеет, как, в каком режиме давать корм, нужно ли давать лекарства и так далее, и так далее. Зоогостиницы бывают разными, от самых дешевых, типа 600 рублей за сутки, до дорогих, там 20-30 тысяч рублей за сутки, когда у животного будет чуть ли не личный массажист и грумер. Ну,
1: да.
0: И, соответственно, там не клетка, а целая комната.
1: Спасибо большое, Александра. Это корреспондент московского отдела «Комсомольской правды» Александра Будаева. Мы обсудили материал на kp.ru. Путеводитель по отпуску для владельцев домашних животных. Что нужно знать про зоопутешествия? Еще одна информация. Психолог и блогер «Одноклассников» Виктория Нагорная продолжает разбирать темы, которые волнуют слушателей радио «Комсомольская правда» и подписчиков нашей группы в «Одноклассниках». Уже в эту субботу мы поговорим о том, в каком случае нужно обращаться к психологу. Слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» 4 июля в 13 часов по московскому времени. А все предыдущие выпуски программы «Диалоги» с Викторией Нагорной смотрите в группе радио «Комсомольская правда» в «Одноклассниках». Ну, а далее тема о мошенниках. Они стали атаковать россиян, собирающихся в отпуск. Злоумышленники просят доплатить за отель или предлагают авиабилеты по заниженным ценам. Какие еще существуют схемы и какие используют злоумышленники, расскажет наш коллега Василий Воронин.
2: Россиян предупредили о новых схемах мошенничества в сезон отпусков. Многие граждане уже успели отправиться в путешествие с семьей или друзьями, а июль традиционно станет самым активным месяцем летнего турсезона. Поэтому все больше злоумышленников нацеливаются на жаждущих своего отпуска россиян, чтобы заполучить персональные данные, получить доступ к банковским счетам и гаджетам. Так мошенники обманывают граждан, рассылая сообщения на телефон или электронную почту от имени авиакомпаний и РЖД. Аферисты либо предлагают купить билет по низкой цене, либо пугают аннулированием брони. Чтобы не потерять билет, злоумышленники предлагают зайти на фейковый сайт и внести туда данные своей банковской карты. Чтобы не попасться на удочку преступников, эксперты советуют обращать внимание на определенные слова-маркеры. Насторожить должны фразы «доступен спецтариф», «срочно подтвердить бронь» или «внесите сбор за сохранение билета». Помимо этого, обращайте внимание на сайт, куда вам предлагается внести свои данные. Можно прогнать адрес ресурса через специальный базы или антивирусы. Однако в летний сезон отпусков такие ресурсы создаются в огромном количестве ежедневно, и попавшийся вам сайт могли просто не успеть занести в базу. Поэтому рассчитывать в этой ситуации стоит только на собственную внимательность. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал руководитель аналитического центра «Зикурион» Владимир Ульянов.
3: Используя метод пристального взгляда, скажем так, внимательно, если мы будем смотреть, мы можем заподозрить какие-то социально опасные вещи. Адрес сайта, он какой-то кривой или очень длинный, очень сложный, или подстраивается, подделывается, мимикрирует под какие-то известные другие сайты, но немножечко отличается. Но, опять же, это ненадежный способ, и не каждый пользователь, далеко не каждый пользователь будет это проверять. Поэтому лучше, в принципе, избегать и вот эти лишние ссылки не кликать.
2: Еще один лакомый кусочек для преступников – детский отдых в лагере. Злоумышленники маскируют свои ресурсы под официальные сайты и сообщества в соцсетях таких лагерей. Они заманивают жертв низкими ценами и распродажами, убеждая, что мест осталось совсем мало. После того, как человек переводит деньги, мошенник исчезает. Чтобы не стать жертвой аферистов, эксперты советуют искать лагеря через официальные сайты образовательных учреждений или крупные городские порталы досуга. Оплата должна производиться по официальным реквизитам, а вот перевод частному лицу должен, наоборот, насторожить. Да и на самом сайте лагеря, помимо красивых фото и видео, обязательно должны быть юридический и фактический адрес лагеря, а также все официальные документы.
4: На сайте лагеря, который действительно существует, и сайт этот настоящий, всегда будет документация. Это очень важно. Это документы Роспотребнадзора, это проверки о пожарной безопасности. Обязательно обращать внимание на все реквизиты, обязательно читать названия компаний, чтобы они совпадали с данными на официальном сайте лагеря. И деньги переводятся только по расчетному счету.
2: Также летом увеличивается число фейковых объявлений об аренде квартир и домов. Такие сообщения сопровождаются красивыми фотографиями и заниженными ценами, чтобы привлечь внимание граждан. Злоумышленники используют страх людей остаться без жилья в период высокого спроса, особенно во время отпусков с семьей. Эксперты подчеркивают, что бронировать жилье нужно только на проверенных платформах, а также не стоит переводить деньги незнакомцам. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
5: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политик и предприниматель Виктор Бут об изменениях в политике Запада.
7: Происходит очень активный процесс украинизации всей Европы. Он настолько быстро проходит, что мы с вами еще, опять же, или по нашей инерции, или просто от того, что очень много информации, и вот каждый день все в мире происходит, не способны увидеть такие важные, но очень быстро незаметные процессы. Они же идут, и мы видим, как демократия, наверное, доживает свои последние минуты, может быть, так сказать, в исторической перспективе, свои последние дни. Почему? Потому что, поверьте, вот то руководство, которое сейчас, особенно в Европе, просто так оно не уйдет.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
5: О санкциях.
8: Премьер Болгарии Румен Радев подтвердил, что готов наложить вето на 21-й пакет санкций в отношении России, если они затронут интересы страны. Ранее болгарский МИД подтвердил, что страна не поддерживает ряд готовящихся ограничений против России, в частности в энергетике, и рестрикции против патриарха Кирилла. В 21-й пакет новых санкций против России войдут, в частности, ограничения против российской энергетики и впервые в сфере рыболовства. Также Еврокомиссия планирует ввести новые экспортные запреты против России на металлы, сплавы и компоненты для беспилотников. А еще ЕКА предложила включить в пакет санкций 90 банков и криптоплатформ из России и третьих стран.
5: О вирусах.
8: Под маской гриппа на Бали может скрываться лихорадка денге, предупредил Роспотребнадзор. В ведомстве пояснили, что в Индонезии сейчас сезонный подъем гриппа, но начальная стадия этой болезни почти неотличима от начальной стадии лихорадки. С начала этого года в Индонезии зарегистрировано более 34 тысяч случаев денге, 81 с летальным исходом. Роспотребнадзор рекомендует россиянам, вернувшимся с острова, следить за самочувствием, а если появились симптомы, немедленно обратиться к врачу, сообщив о поездке.
5: Про визы.
8: Визовые центры Кипра в России вновь начнут принимать документы на визы. Прием заявлений возобновится с 6 июля в любом из визовых центров России компании BLS International. Об этом говорится на сайте оператора. Сервисный сбор составит 5 евро. Визовый сбор для заявителей старше 12 лет – 90. Для детей от 6 до 12 лет – 45 евро. Работа визовых центров была приостановлена с 15 июня из-за окончания договора с BLS International. Россияне за рубежом смогут получать госуслуги по принципу одного окна. Эксперимент начался 1 июля, сообщили в Минэкономразвитии. До конца 2027 года проект будет реализован в 12 странах, в том числе Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратах, Сербии, Турции и Узбекистане.
5: Об автомобилях.
8: Средняя цена нового автомобиля в Москве выросла до 4 миллионов рублей, следует из данных платформы «Автору Бизнес». За полгода показатель увеличился на 5%, он остается самым высоким в стране. В целом по России средняя стоимость нового автомобиля по итогам первого полугодия увеличилась на 3% по сравнению с январем. Среди китайских марок средняя цена в июне составила чуть более 4 миллионов рублей, в сегменте локальных брендов чуть выше 2 миллионов. При этом стоимость «Лада» за полгода практически не изменилась и держится на уровне 1 400 000 рублей. Ирина Самойлова, служба информации.
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. 5 человек погибли и 18 пострадали при ударе ВСУ по рынку в Токмаке Запорожской области. В российские войска была поставлена первая партия многопульных патронов «Многоточие», реплика полковника. А в Тегеране началась церемония прощения с верховным лидером Али Хаменеи. Репортаж корреспондента «Комсомолки». Начнем с того, что киевский режим продолжает совершать теракты. 3 июля сразу два в течение нескольких часов. Возбуждено уголовное дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ на рынок в Токмаке Запорожской области, сообщили в Следственном комитете Российской Федерации. ВСУ нанесли удар по рынку двумя ударными беспилотниками типа «Батон». Об этом сообщили оперслужбы Запорожской области. В результате атаки погибли 5 жителей. Еще 18 человек получили ранения, сообщил глава региона Евгений Балец. Четверо тяжелораненых после удара ВСУ по рынку доставлены в Мелитопольскую областную больницу, еще 14 в местную больницу, сообщил министр здравоохранения Запорожской области Дмитрий Ваньков.
9: Да, действительно, сегодня был атакован рынок в городе Токмак. На данный момент 5 убитых, это гражданское население, 18 получили ранения той или иной степени тяжести. Из 18 человек 14 эвакуированы в Токмакскую центральную районную больницу, четверых доставили в областную больницу города Мелитополя с более тяжелыми серьезными повреждениями. В эвакуации задействовано 3 бригады скорой помощи города Токмака и дополнительно были выделены 5 бригад Мелитопольской скорой помощи. Сейчас на данный момент все работы находятся в стадии выполнения, транспортировки, эвакуации. Работают, соответственно, реанимационные отделения в городе Токмак и готово приемно-диагностическое отделение Мелитопольской областной больницы. Глава региона поручил, чтобы все было выполнено, соответственно, в полном объеме, но и медицинская помощь оказывается, конечно, в полном объеме. Если необходимо будет, будут привлечены дополнительные силы Федерального центра медицины катастроф. Информация дана Федеральному центру медицины катастроф. Ну и после сортировки и уже непосредственно оценки тяжести состояния будут в дальнейшем осуществляться другие эвакуационные мероприятия по потребности. Диагнозы – это минно-взрывная травма различных областей, начиная от нижних конечностей. Понятно, это и повреждение брюшной полости, и повреждение грудной полости. 4 человека – это тяжелая черепно-мозговая травма. Степень тяжести, она еще будет уточняться, потому что после выполнения определенных процедур, ну и после выполнения определенных операционных мероприятий. Сейчас идут диагностические мероприятия, но и после уточнения диагноза, после оценки тяжести состояния, после динамического наблюдения в раннем послеоперационном периоде будут приниматься те или иные решения по каждому пациенту индивидуально.
1: Ну и напомню, что ранее было возбуждено уголовное дело о теракте по факту подрыва автомобиля в Рыльске Курской области, сообщили в Следственном комитете. А в Белгороде в результате ракетного обстрела погибла мирная жительница. Как минимум еще один человек пострадал. На энергообъекте возник пожар. Часть города осталась без электричества и воды. В Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ начались перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения. Об этом сообщил региональный оперативный штаб. По данным ведомства, серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, и в результате в ряде муниципалитетов были зафиксированы перебои с электроснабжением и подачей воды. Ну и также сообщили в оперштабе, повреждения получили 5 автомобилей. На местах продолжают работать аварийные службы. Подробности рассказал собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Белгороде Виталий Сачкан.
10: Сегодня утром город Белгород и Белгородский район подверглись массированному удару, ракетному удару со стороны ВСУ. В результате утреннего ракетного обстрела, по сути, весь город остался без электроэнергии, без горячей и холодной воды. Повреждено значительное количество объектов водоснабжения и электроснабжения в Белгороде. На данный момент перебои с водоснабжением затронули практически все части города. Специалисты водоканала подключают объекты к резервным источникам питания, скважины для наполнения резервуаров водой. Однако, к сожалению, наполнение резервуаров занимает продолжительный срок, и как только уровень воды в них позволит, в работу будут запущены насосные станции. На сегодняшний момент ситуация пока не изменилась. Выехали на место все оперативные службы. Был потушен возникший очень сильный пожар на одном из энергоснабжения Белгородом. Ситуация находится, в общем-то, под контролем, как сообщает оперативный штаб Белгородской области. Конечно же, хочу добавить, что непрекращающиеся атаки со стороны ВСУ летят каждый день беспилотники практически на все приграничные населенные пункты. Ежедневно порядка 200 беспилотников атакуют мирные населенные пункты. Как, впрочем, и сегодня удар был двойной. Наносился удар и по объектам энергоснабжения, я повторюсь, и водоснабжения, а также летели ракеты и на мирные районы, на спальные районы города. К сожалению, в результате сегодняшнего ракетного удара есть жертвы среди мирных жителей, погибла женщина, находящаяся за рулем автомобиля. И есть разрушения, зафиксированы разрушения в частном секторе и в многоэтажках. Разбито на сегодняшний момент подсчитано 5 автомобилей, которые оперативно эвакуируются с места прилета.
1: Еще одна тема для обсуждения в нашем эфире. В российские войска была поставлена первая партия многопульных патронов «Многоточие» на разработке холдинга «Высокоточные комплексы» для борьбы с мини-дронами. Боеприпасы калибра 5,45 мм, СЦ-226 и 7,62 мм, СЦ-228 предназначены для борьбы с мини-дронами и совместимы со штатным стрелковым оружием. Уточняется, что антидроновые боеприпасы способны поражать беспилотные летательные аппараты на дистанции до 100-150 метров, либо до 300 метров, в зависимости от калибра. Пуля патрона состоит из трех элементов, которые после вылета из ствола начинают вращаться, обеспечивая стабилизацию траектории. Эту тему с подробностями продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», наш коллега, полковник в отставке Виктор Баранец.
5: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
11: Читатели «Комсомольской правды» и наши радиослушатели наверняка знают, что одна из серьезнейших проблем на поле боя сегодня в ходе специальной военной операции – это вражеские беспилотники. На поиск эффективных средств борьбы с ними и нацелена сегодня российская конструкторская, технологичная, инженерная мысль. Немало уже сделано. Уже появился целый выводок средств поражения вражеских беспилотников. Это, например, наши беспилотники «Камикадзе». Это наши зенитные установки «Цитадель». Это наши прекрасные системы РЭП, эффективностью которых восхищаются даже американцы. Илон Маск уже пускает слезы по поводу того, что наша система РЭП-Тобол выводит из строя его знаменитые в кавычках спутники. А вот здесь сейчас, уже буквально недавно, появилась новая фишка, достаточно интересная, достаточно прорывная. Я пока остерегаюсь сказать, что появление этой системы – это фактически революция в системе борьбы с вражескими беспилотниками. Но это есть и уже работает эффективно, это уже на фронте. И о чем же я говорю? А я говорю о многопульных патронах, которым дали такое любопытное название «многоточие». Как работают эти многопульные патроны? Они способны поражать малоразмерные дроны противника на расстоянии 300 метров. Да и штатного оружия стрелкового, которое имеется в нашей российской армии, это, например, вам автоматы с калибром 7,62 или 5,45. Правда, конструкторы им дали своеобразные названия, такие засекреченные СЦ-226 и СЦ-228. Ну и на что же способны эти многопульные патроны? Как они устроены? Вот самое главное. Тот же штатный патрон, который уже знаменит много лет, который стреляют и наши автоматчики 7,62, 5,45, в нем вместо одной цельной пули закладываются сразу три, и которые во время произведения очереди, они разлетаются и делают такой конус, такое облако из поражающих элементов, и вражескому дрону уже некуда деться. Он 100% может быть поражен. А вы спрашиваете, а какая сила, пробойная сила вот этих элементов? Вы знаете, во время экспериментов пробовали в состоянии 50 метров стрелять по толстому брусу, по двадцатке, ну это 20 сантиметров. Пробивают эти элементы, многопульные, так сказать, патроны. Мы можем сегодня с вами поздравить наших конструкторов, которые в пиковый момент специальной военной операции разработали такое оружие. Повторюсь, оружие уже на фронте. А теперь мы ждем, что скажет нам об этом оружие наша родная российская армия. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
5: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: В Тегеране началась церемония прощания с верховным лидером Али Хаменеи. Мы обсудим материал «Комсомолки» в эфире через пару минут.
12: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое другое.
5: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем. Сергей Григорьев у микрофона. Всех приветствую. И теперь откроем наш портал kp.ru. Здесь еще один интереснейший материал, который мы с вами сейчас рассмотрим в нашем эфире и получим несколько подробностей. Заголовок его в рубрике «В мире» такой. Жители Тегерана облачились в черное. Город ждет 20 миллионов паломников. Иран прощается с верховным лидером Али Хаменеи. Ну и там на месте находится специальный корреспондент «Комсомольской правды» Григорий Кубатян, который и автор этого материала. Григорий с нами на прямой связи. Я вас приветствую. Здравствуйте. Расскажите, что удалось увидеть. Каковы ваши впечатления, Григорий?
14: Здравствуйте. Я сейчас нахожусь на дороге, поэтому связь может быть не очень хорошей. Вместе с коллегами-журналистами мы сейчас едем по Тегерану, собираемся навестить, ну, нам показывают наши иранские товарищи места, пострадавшие в результате американской агрессии. И сегодня же началась церемония прощания с телом верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который погиб в этой агрессии 28 февраля. И вот сейчас, пока время более-менее безопасно, прошло уже какое-то количество времени, сейчас Тегеран меня обстреливает. И сегодня началась официальная церемония прощания, прибывают иностранные делегации, а с завтрашнего дня доступ к телу будет для всех желающих, и ожидается огромный наплыв людей со всего Ирана и из других стран. Билеты исключительно сложно в Иран на эти даты. Ну и город украшен черными флагами, плакатами с изображением верховного лидера и поднятого вверх его левого кулака. Ну, как известно, на лидера уже покушались ранее. И он был ранен, и у него была правая рука. Поэтому левую, вот изображение этой левой руки стало одним из современных символов. Получается...
1: К сожалению, как и говорил Григорий, так как они находятся сейчас в дороге и находятся в Тегеране, связь может прерываться в любой момент. Это не на нашей стороне, как вы понимаете, да, и мы понимаем, что Григорий успел рассказать о том, что иранская столица украшена сейчас траурными плакатами и флагами, и на плакатах, как я вижу в его материалы, портреты Хаменеи или его левая рука, сжатая в кулак. Вот об этом Григорий тоже успел сказать в прямом эфире, ну и также написанные его слова «Мы должны подняться». На стенах и заборах иногда попадаются граффити «Трамп – убийца детей» и «Израиль – это ИГИЛ». Ну, я помню, что Али Хаменеи пытались и раньше убить, на него были покушения, допустим, в прошлом веке, в 81-м году, рядом с ним взорвалась бомба, она была замаскирована под магнитофон. Его правая рука была повреждена и парализована при этом. И во время своих выступлений он поднимал вверх именно левую руку. Вот она как раз и находится. Сейчас изображена на многих плакатах. Мы восстановили связь со специальным корреспондентом «Комсомольской правды» Григорием Кубатяном. Да, Григорий, продолжайте, пожалуйста. Как выглядит вообще сейчас Тегеран? Помимо плакатов, видно ли, что по городу были нанесены удары? И как жизнь, по вашим ощущениям, там проходит сейчас?
14: Тегеран выглядит, на удивление, хорошо. Я опасался увидеть какие-то серьезные разрушения. Они, разумеется, есть, и вот мы съездим и знакомимся с этим. Но в целом город достаточно выглядит живым. Особенно на улицах много машин, много людей, торговля, в магазинах есть все, что необходимо, вода, электричество, все работает, все есть. Более того, интересная вещь, которую я заметил, чего не видел раньше. А сейчас, вот с прошлого, собственно, прошлого года, как говорят, женщинам в Иране разрешено ходить в общественных местах без платков. И многие этим пользуются. То есть женщины свободно ходят по улице без платков. Следовательно, всякие претензии Ирана, с точки зрения, что вот все это насильно запихнуть, они уже беспочвенны. То есть девушки сейчас выглядят так, как хотят. Ну, коротких юбках я пока не встречал девушек, но вот совершенно свободно без платков ходить, этого раньше не было. Сейчас это есть, и это достаточно распространено. Это интересное наблюдение.
1: А в городе сейчас все абсолютно носят траурные одежды или попадаются люди в цветастом?
14: Нет, не все абсолютно, но просто черный цвет доминирует, преобладает. Ну и, во-первых, это цвет военных или там сотрудников спецслужб. Ну и просто многие, кто приехали на похороны, они одеты в черное. Но это не обязательно. То есть люди, обычные люди могут одеваться как угодно, но в целом Иран склонен к сдержанным цветам. И особенно вот в эти траурные дни, разумеется, черный цвет доминирует, и большое количество черного цвета инсталляции разного рода, ну, это вот плакаты, флаги и какие-то разные будки и сцены, обернутые черным для будущих выступлений. Вот сегодня вечером ожидается тоже ну, такие вот мероприятия траурные с выступлениями, и, ну, фактически это вот плач в форме пения. Вот такие вещи будут происходить, и город к этому готовится, к этим мероприятиям.
1: Григорий, а расскажите, насколько тяжело было добраться до Тегерана и до Ирана? Спокойна ли была дорога туда?
14: Ну, очень тяжелая, билетов практически не достать. Я летел с пересадкой через Стамбул, там 10 часов пришлось сидеть в аэропорту, это сложно. Ну и потом там, получить визу сложно, сложности сейчас и с проживанием, но самое главное, что для иностранной прессы сейчас сложно, ну, ограничено самостоятельное передвижение, то есть только в составе групп, только под присмотром, но это из соображений безопасности сделано. Ну, так или иначе, вот у нас, к сожалению, ограничены наши возможности, наши маршруты. Но, тем не менее, я думаю, что всю информацию, которая будет существенно интересна вот в эти дни происходить, я смогу собрать и следить за будущими репортажами.
1: Удалось ли пронаблюдать, как с медикаментами, с продуктами, вообще жизнь в городе обычная или она...
14: Все в порядке. Вообще, все в порядке. Да? Жизнь в городе обычная. Все магазины работают, все в наличии. Есть, с медикаментами, с продуктами, с топливом, проблем нет. Все функционирует. Иран очень быстро восстановился, даже если... Ну, конечно, там какие-то вот развлекательные, может быть, закрытые учреждения, музеи, там что-то еще. Например, вот музей Гулистан, дворец, куда был прилет, рядом был прилет, и дворец тоже пострадал. Мы сегодня его видели. Он, разумеется, не функционирует. То есть туризма сейчас в Иране нет вообще. Не то время. И музей был полностью эвакуирован заранее, еще перед войной. Все экспонаты были вывезены. А это один из главных музеев Тегерана, Ирана и мира. Он входит в список объектов ЮНЕСКО. И вот этот музей пострадал. Там были разбиты старинные зеркала, стекла. Но, тем не менее, это все будет восстановлено. Сейчас он не функционирует, закрыт, но нас туда допустили, показывая.
1: Спасибо большое, Григорий. Сейчас. Благодарю вас. Это Григорий Кубатян, специальный корреспондент «Комсомольской правды», который находится сейчас в Тегеране, где началась церемония прощания с верховным лидером Али Хаменеи. А далее Юрий Кораблев в нашем эфире со своим сюжетом.
15: Этот год может стать одним из наиболее слабых по добыче лососевых видов рыбы, включая икру, и превзойти по негативной динамике показатели 2024 года, который ранее был признан худшим за последние 20 лет. О проблемах с добычей сообщили представители отрасли, уже фиксирующие отставание от прошлогодних результатов. В Росрыболовстве при этом сослались на прогнозы отраслевых ученых, согласно которым вылов лососевых может составить порядка 227 тысяч тонн. Это ниже показателя 2024 года, когда было добыто около 235 тысяч тонн. Пока ведомстве назвали показатели улова в целом на Дальнем Востоке скромными, но с положительной динамикой в ряде районов. Исполнительный директор рыбной ассоциации Александр Фомин в разговоре с радио «Комсомольская правда» подтверждает прогнозы по низкому вылову рыбы.
16: Это прогноз, часто появится где-то к концу лета. Сколько действительно выловят красные икры. Но то, что дали ученые рыболовства, низкий вылов, это примерно на 30% меньше, чем в прошлом году, Соответственно, икры будет зима тоже на 30% меньше.
15: Плохим прогнозом на Путину в целом согласны все участники рынка. По мнению предпринимателей, цена на красную икру на этом фоне будет расти. Кроме низких показателей вылова, увеличению цены способствуют рост издержек производителей, подорожание логистики, налоги, затраты на маркировку и рост закредитованности бизнеса. К Новому году красная икра может подорожать до 20 тысяч за килограмм, заявила радио «Комсомольская правда» руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
17: Действительно, отраслевая наука дает на нынешний сезон, на нынешнюю красную путину очень невысокие прогнозы. Исходя из них, если он сбудется на 100%, икры будет красной добыты не более 8 тысяч тонн. Это не критично, но это гораздо меньше, чем, так сказать, во все предыдущие годы, и за 20 лет это будет самый наименьший объем. Я думаю, что те россияне, которые рассчитывают к Новому году, так сказать, на стол поставить красную икру, должны быть готовы к тому, что она будет уже под 20 тысяч рублей.
15: Цены на красную икру нового улова во Владивостоке уже достигли рекордных для начала сезона значений. Килограмм икры чавычи продают за 15 тысяч рублей. Икра нерки и кижуча стоит от 11,5 до 13 тысяч за килограмм. Горбуши около 9 тысяч рублей за килограмм. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного #125 и узнайте, как это сделать. #125. Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
5: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: 15:30 в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский посетил 14-й международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» в Тульской области. В нем принимает участие команда молодых специалистов ЗАУЗЭТа из Великих Лук. Вместе с молодым профессором, ученым-генетиком, членом-корреспондентом РАН Иваном Юровым в рамках форума парламентарий провел круглый стол на тему «Человек будущего. Интеллектуального суверенитета России». Говорили о том, что технологическое будущее страны невозможно без сильной науки, инженерной школы и людей, которые готовы создавать новое. Кроме этого, Александр Козловский побывал и в детском лагере «Звездный», который работает в рамках форума. Там отдыхают и учатся, в том числе, дети сотрудников ЗЭТа. Для них это не просто летний отдых, а возможность познакомиться с инженерными и техническими направлениями, почувствовать атмосферу большого промышленного форума. В рамках акции «Гражданский мониторинг» члены общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки посетили регистрационно-экзаменационный отдел госавтоинспекции и отдел по вопросам миграции. Цель визита – общественный контроль за качеством предоставления государственных услуг населению, а также изучение общественного мнения. Обратившиеся за услугами отметили, что в отделах созданы все необходимые комфортные условия. Положительным аспектом стало отсутствие очередей, что свидетельствует о высоком уровне организации работы персонала. 192 врача выпустит ПСКОВГУ в этом году. Студенты 6 курса Института медицины и экспериментальной биологии успешно сдали государственную итоговую аттестацию. Будущие специалисты прошли все этапы тестирования, проверку практических навыков и собеседования. Теперь выпускникам предстоит пройти обязательную аккредитацию, после которой они смогут официально начать работу в медорганизациях. Пополнят они и учреждения Псковской области.
5: О валютах.
19: Доллар 77.93, евро 88.71, юань 11.47.
5: О погоде.
19: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки-ФМ.
5: Прекрасная недалека. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21.30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев в студии. Здравствуйте. ЕС превращается в военно-экономический блок и тратит огромные деньги на милитаризацию, заявил Дмитрий Песков. За что арестован бывший глава Росавиации? Обсудим материал на kp.ru. И синоптики спрогнозировали спад жары в Москве и области в субботу и воскресенье. В столице прогнозируются дожди с грозами. Все это подробнее обсудим в ближайшие минуты. А пока начнем с разговора о том, что Россия учитывает, что Евросоюз сейчас является страной, в которой происходит не страной, а объединением, в котором происходит становление военной идентичности. Союз превращается в военно-экономический блок и тратит огромные деньги на милитаризацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом, он прокомментировал сообщение о том, что Нидерланды готовятся к конфликту на восточном фланге НАТО.
20: В целом, в Евросоюзе происходит становление военной идентичности, и сам Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность. Тратятся огромные деньги на милитаризацию экономик страны. Это вот та реальность, которая сейчас существует в Европе. Конечно же, мы ее учитываем.
1: Европейским политикам при обсуждении возможного вступления Украины в Евросоюз следует помнить о причастности Киева к терактам на газопроводах «Северный поток-1 и 2». С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о первом предъявленном обвинении в этом теракте гражданину Украины.
21: Вчера Германия предъявила обвинение гражданину Украины в подрыве «Северных потоков» заявили о том, что действовал он от имени поручения Украины. Вот как бы вы могли прокомментировать решение немецких правоохранительных органов?
20: Это решение немецких правоохранительных органов подтвердило ту информацию, которую мы располагали практически с самого начала этой истории. Речь идет о причастности киевского режима и украинского государства к террористической деятельности и к террористическому акту в отношении критической инфраструктуры Европейского Союза. Это очень важно, и, конечно, все страны ЕС должны учитывать этот кейс, когда они заводят речь о перспективах членства Украины в ЕС, перспективах сближения с ЕС и так далее. И, конечно, на этом фоне весьма и весьма парадоксально выглядят каждый раз новости, когда та же Германия продолжает выделять деньги для военной машины киевского режима.
1: Ну и теперь мы перейдем к другой теме для обсуждения в нашем эфире. Хорошевский суд Москвы арестовал экс-главу Росавиации Александра Нерадько. Ранее стало известно о его задержании за мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой, а в 2025 году арестовали его заместителя Сергея Тимошенко. С 19 по 21 годы он занимал должность замгубернатора Брянской области, и по 4 части статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации Нерадько грозит до 10 лет лишения свободы. Фабула дела, правда, пока не приводится, но мы с вами можем открыть портал kp.ru, и здесь как раз, оттолкнувшись от новости, что глава Росавиации Нерадько задержан, его подозревают в мошенничестве, в рубрике «Происшествия» опубликован материал «Исчезнувшие самолеты и взлетно-посадочная полоса за 13 миллиардов». За что арестован бывший глава Росавиации Александр Нерадько? Автор этого материала — заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Зубов. Он с нами на прямой связи. Андрей, я вас приветствую для радио «Комсомольская правда». Чуть подробнее о вашем материале, что удалось выяснить.
0: Добрый день. На самом деле, официально сейчас известно только то, что господин Нерадько арестован, и каких-то подробностей следствие по официальным каналам не сообщает. Кроме того, что это четвертая часть статьи 159, то есть мошенничество в особо крупном размере. Статья предусматривает на всякий случай до 10 лет лишения свободы и до 1 000 000 рублей штрафа. Вот. Но, естественно, по неофициальным линиям есть две версии, за что господин Нерадько мог попасть под уголовное дело. Первое связано с полосой долгостроя. По этому есть документы в открытом доступе. Стройка началась 15 лет назад. Полоса эта принадлежит аэропорту Домодедово. В 2012-м тендер выиграла компания СУ-1. На строительство было выделено 12,8 миллиардов рублей. Строительство должно было начаться и началось в 2014 году, но по расчетам оно должно было продлиться только 2 года, а по факту оно затянулось больше, чем на 10 лет. График работ начал провисать, когда подрядчик сначала оказался на грани банкротства, но Росавиация, вместо того, чтобы разорвать контакты и найти нового подрядчика, его почему-то поддерживала, запрашивала у Минфина дополнительные деньги. Сначала 620 миллионов из резервного фонда было выделено, а потом они запрашивали у Минфина еще 11,4 миллиарда, но там не только на эту полосу, но в частности и на нее отводились деньги. Ко всем этим схемам могут быть причастны и предыдущие владельцы Домодедово, как считают следователи, как сказано в этой версии. Но пока куда делись примерно 800 миллионов рублей, а, судя по всему, речь идет о хищении где-то в районе 800 миллионов рублей, пытаются сейчас выяснить следователи у Нерадько и его арестованного заместителя в 2021-2022 годах, это господин Мах. Вот. По второй версии, Нерадько мог быть причастен к продаже самолетов за рубеж. Это версия, которую опубликовали «Известия». Здесь речь идет, может быть, о 2020-2021 году, когда несколько воздушных судов были куда-то проданы, а потом загадочным образом всплыли на Украине. Собственно, мы понимаем, что всплывающие на Украине самолеты – это сейчас вопрос очень острый. И, естественно, если это так, то следствие вполне может скрывать какие-то подробности этого расследования. Ну а про самого Нерадько можно сказать, что он был достаточно спорным чиновником. Например, в 2017 году в октябре генпрокуратура министру транспорта Соколову предлагала проверить Александра Нерадько на соответствие занимаемой должности. В 2017 Минтранс в том же самом передал в правительство бумаги с представлением об отставке главы Росавиации, но окончательное решение принято не было. В мае 22 года правительство сделало главе Росавиации выговор за неисполнение поручений главы Министерства транспорта Российской Федерации и правительства Российской Федерации. В том же году как раз вокруг Росавиации разгорелись коррупционные скандалы, было арестовано пару чиновников за взятки. И в том же 23-м году работу ведомства раскритиковал президент. Владимир Путин заявил, что Росавиация, если Росавиация будет работать в том же режиме, как сегодня, то никакого разбития беспилотной авиации у нас не будет. Ну и через небольшое время после этой фразы в сентябре 23-го Нератиков все-таки был уволен с поста главы Росавиации. Так что чиновник достаточно спорный. Еще из интересного можно заметить, что бывший замгубернатор Брянской области Сергей Тимошенко, который занимал должность заместителя Нератика с 21 по 22 год, попал впоследствии в марте 25-го. Там было следствие связано с конкретной его работой на посту замгубернатора Брянской области. Но многие СМИ и источники многих СМИ связывают эту ситуацию с Нератиком, потому что он, кроме того, Тимошенко работал его заместителем и мог, скажем так, что-то следствию рассказать.
1: Да, Андрей, огромное спасибо за столь подробный рассказ. Это Андрей Зубов, заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды». Мы обсудили материал на нашем портале kp.ru в рубрике «Происшествия». Андрей Зубов является автором этого материала. Заголовок, чтобы вам было легче его найти, «Исчезнувшие самолеты и взлетно-посадочная полоса за 13 миллиардов», за что арестован бывший глава Росавиации Александр Нератько. Вопросов, конечно, великое множество, но на все эти вопросы должно будет ответить прежде всего следствие. Я вот смотрю последние сообщения на лентах информагентства и вижу, что обвинение бывшего

0: развитием событий. Еще раз напомню, что главу Росавиации Нерадько предлагали снять и проверяли на соответствие должности, ну а вот теперь он арестован. Так что будем следить за развитием событий. В эфире радио «Комсомольская правда» и на нашем портале kp.ru вы все узнаете первыми. Синоптики спрогнозировали спад жары в Москве и области. В субботу и воскресенье дожди с грозами прогнозируются. Подробнее через 2 минуты.
1: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
2: Реклама. Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин» – детский квартал.
3: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
7: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио.
0: Главные темы дня продолжаем обсуждать в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Ну что ж, синоптики здесь спрогнозировали спад жары в Москве и области уже сегодня, в пятницу. Ну а в ближайшие выходные, а именно в субботу и воскресенье, в столице прогнозируются дожди с грозами. Температура воздуха упадет до 23 градусов примерно. Ну, синоптики уточняют, что в воскресенье в Москве воздух прогреется до 20 с плюсом. Также последний день недели ожидается затяжной дождь и вовсе полуосеннего типа. Впрочем, что я вам рассказываю? У нас же есть специалисты, ведущие, причем ведущий специалист Центра погоды ФОБОС и также кандидат технических наук и, между прочим, подполковник запаса Евгений Тишковец с нами на прямой связи. Евгений, я вас приветствую. Здравствуйте.
8: Сергей, добрый день. Всех приветствую.
0: Вот хотелось бы нашей аудитории узнать прогноз на ближайшие выходные, на субботу и воскресенье, и начало недели следующей, насколько это возможно, и не только по Москве и области, но и по основным регионам, там юг, Поволжье, Урал, Дальний Восток и так далее. Евгений, вам слово, очень внимательно слушаю.
8: Ну, сразу, забегая наперед, хочу предупредить всех, что, конечно же, вот этой смертельной жары, которая наблюдается в Западной Европе и которая после небольшого похолодания снова набирает обороты, на просторах нашей матушки России не будет. И, собственно говоря, уже сегодня мы все почувствовали, как воздух начал остывать после вчерашних 30 градусов. Вчера, кстати говоря, в столице нашей Родины был самый жаркий день текущего лета, когда столбик термометров на опорной метеостанции ВДНХ показал плюс 30,4. Ну и Тушино было 31,1, в Строгино 31,3, ну и на Балчуге в центре города 31,7 изнуряющего зноя. Это, кстати говоря, был второй случай, когда максимальный термометр.

0: показал 30-градусную жару. Сейчас, ну, ощутимо, конечно, сегодня днем посвежело. На улице более или менее уже комфортные плюс 26 градусов. Это в условиях солнечной погоды. Конечно, воздушная масса сменилась, потому жара начала отступать. Но это только начало этого длительного пути, потому как действительно в выходные сработает так называемая, ну, уже традиционное проклятие выходных, когда погодные условия будут существенно ухудшаться. И я думаю, что в субботу вот как раз центральную Россию накроет циклон. В Москве и в центральной России будет преобладать пасмурная дождливая погода. Ожидается до 11 литров воды на метр площади. Возможно, гроза. Ну, в сумерках 16-19, дневные часы посвежее до плюс 18-21, что на несколько градусов уже ниже климатической нормы. Ну и северные ветры 4-9 метров в секунду. В воскресенье дожди продолжатся в Москве, но чуть меньше интенсивности, хотя под таким дождем все равно можно промокнуть до 9 литров воды на метр площади. Утром 14-17, ну и после полудня около плюс 20 градусов, при этом показания барометра будут стремительно падать. Это почувствуют метеозависимые люди. 736 миллиметров ртутного столба. Ну и начало следующей недели также будет дождливым и не жарким. То есть вот такое у нас лето качели, лето флюгер, ну, как хотите называйте, но, конечно, оно, в общем, отличается такой уже неустойчивостью и прошлой весной, и в начале этого летнего сезона.
1: Да, Евгений, но что касается регионов России, чуть подробнее можете осветить, что нас ждет на ближайшие хотя бы 3-4 дня?
0: Ну, что касается расклада барических сил на синоптической карте, то я вижу это как достаточно такое благоприятное стечение обстоятельств. Дело в том, что, в общем-то, набирает мощь циклон, который надвигается с запада, и в предстоящие выходные большая часть европейской территории России окажется во власти вот этой ненастной циклонической депрессии, причем с центром над Верхним Волжем и постепенным смещением к Ладоге. Ну и наиболее интенсивные дожди пройдут от юга Карелии, далее через Вологодчину, Ярославскую, Ивановскую, Московскую, Рязанскую, Калужскую, Тульскую, Орловскую, Курскую, Белгородскую, Липецкую и Воронежскую области, где за 48 часов на каждый метр квадратный русской земли прольется от 20 до 40 литров воды, но в отдельных районах эта цифра вообще будет достигать 50 миллиметров, то есть это 5 ведер воды на метр площади. Без осадков у нас обойдется на русском севере, в Волговятском регионе, ну и в основном в низовьях Волги, куда заглянет, собственно говоря, погожий антициклон. Ну и температурный фон станет, наконец, умеренным, без какого-то экстрима, без перегрева, без рекордов. Они нам и не нужны. В общем, такое классическое русское лето. На русском севере 16-21, в средней полосе 18-23. В Черноземье традиционно, как и в среднем Поволжье и в низовьях Волги, пожарче, здесь плюс 27-32. Ну и на юге, за счет того, что там начнутся дожди, дневная температура снизится до 24-29 градусов. Температура воды на наших курортах колеблется от 19 до 24, даже местами 25 градусов, а в Азовском море вообще 26. Вот примерно такой, ну, я считаю, что достаточно благоприятные прогнозы на предстоящую перспективу.
1: За него вам спасибо. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, был с нами на прямой связи. Узнали прогноз на выходные и начало следующей недели по Москве и области, ну и по основным российским регионам также прошлись. В общем, прогноз весьма благоприятный. Наслаждайтесь летом. К сожалению, чем старше становимся, тем быстрее оно пролетает. Психолог и блогер «Одноклассников» Виктория Нагорная продолжает разбирать темы, которые волнуют и слушателей радио «Комсомольская правда», ну и, конечно, подписчиков нашей группы в «Одноклассниках». И вот уже в ближайшую субботу разговор будет о том, в каком случае нужно обращаться к психологу. Так что слушайте в эфире радио «Комсомольская правда» 4 июля в 13 часов по московскому времени. Ну, все предыдущие, к слову, выпуски программы «Диалоги», их уже немало накопилось с Викторией Нагорной, вы можете посмотреть и послушать внимательно в удобное для вас время в группе «Радио «Комсомольская правда» в «Одноклассниках». Ну, Конечно же, о погоде мы с вами узнали во всех подробностях, как провести грядущие выходные полезно и с пользой. Для этого тоже у нас есть специально обученные люди, которые работают и для вас изыскивают эту информацию, собирая ее в очень удобную упаковку. И вот как раз наша рубрика «Афиша» в эфире. Оксана Фомина представит результаты своей работы.
2: Афиша. Приветствую всех, кто на волне «Комсомольской правды». С вами Афиша и я, Оксана Фомина. Расскажу об интересных событиях выходных. Политехнический музей проводит пикник с учеными. Тема ближайшей встречи «Как птицы понимают город». Правда ли, что ворона может запомнить наше лицо и рассказать о нас сородичам? Почему одни птицы легко осваивают мегаполис, а другие избегают людей? Как шум и свет меняют их поведение и пение? На эти и другие вопросы ответят ученые, исследующие мышление животных. Все это будет на сцене «Круг» на Чистопрудном бульваре напротив дома 3, строение 7, 4 июля в 18:00. Кстати, вход свободный, необходима лишь регистрация на сайте Политехнического музея. Любите экстрим? В тематическом парке «Орион» на ВДНХ запущены два новых аттракциона. Экстремальная центрифуга – гигантский гироскоп, который вращается вокруг центральной оси и одновременно делает полный оборот на 360 градусов. А еще в парке появилась самая высокая цепочная карусель в Москве – «Стратосфера». Плавно набирая скорость, она поднимает посетителей на высоту 60 метров. 4 июля стартует праздничная программа в честь открытия новых аттракционов. Сеты диджеев, увлекательные викторины и розыгрыши призов ждут всех гостей в ВДНХ. На дизайн-заводе – фестиваль, приуроченный ко Дню архитектора. Тема этого года – архитектура как чувство. В программе дискуссии, лекции и мастер-классы, неформальное общение, HR-шоу, архитектурные квизы, перформансы и вечеринки. В финале первого дня пройдет вечер архитектурной поэзии, а завершением второго дня станет тематическая диджей-вечеринка. Приходите, дизайн-завод, 3 и 4 июля. Вход свободный по регистрации, также на сайте фестиваля. В Москве пройдет семейный удмуртский национальный праздник «Гербер». Это праздник благодарности земле и завершение весенних полевых работ. На главной сцене ВДНХ возле фонтана «Дружба народов» выступят музыкальные коллективы, в том числе ансамбль песни и танца Удмуртской республики и «Талмас», а также проект «Эктоника», представляющий удмуртскую культуру в современной обработке. Пройдет этномарафон «Валче», что значит «вместе». Гости смогут присоединиться к шествию в национальных костюмах вокруг фонтана «Каменный цветок», к уроку удмуртского языка и межнациональному хороводу, принять участие в различных состязаниях, в том числе программе «Удмуртские дворовые игры для всей семьи». Будет работать выставка-ярмарка народно-художественных промыслов и ремесел республики, на которой можно не только увидеть и приобрести предметы искусства удмуртского народа, но и научиться делать их самостоятельно. Мастер-классы пройдут на площадке возле фонтана «Дружба народов». Не пропустите. ВДНХ, 4 июля. Участие во всех мероприятиях бесплатно. Найти больше вариантов, как провести выходные и узнать, как попасть на все интересные мероприятия, можно на сайте kp.ru в разделе «Афиша». На этом сейчас все. С вами была Оксана Фомина. Не скучайте. Скоро услышимся вновь.
3: Афиша. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
5: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Экономист Александр Сафонов о необходимости контролировать сферу самозанятости.
7: Вся история новейшая Российской Федерации, она пестрит примерами, когда у нас бизнес, например, не только налоги старался не платить, он даже зарплаты старался не платить. И только введение определенных мер государственного регулирования приводило в чувство, но одновременно заставляло бизнес искать новые формы обхода действующего регулятивного механизма. Мы можем с вами вспомнить, например, как в 90-е годы не платили зарплату. Не просто задерживали, а вообще не платили. Да? И это как бы считалось нормальным бизнес-процессом. Те, кто мог платить, и те, кто не хотел платить, и только введение уголовной ответственности и жесткие требования по банкротству сократило, так сказать, это явление до нынешних не очень больших размеров. До тех, которые связаны в основном, так сказать, вот с непреднамеренным действием. То же самое, так сказать, и системой самозанятости. Когда ее придумывали, ее же рассчитывали на тех, кто реально сидит в тени, да, то есть это как бы такие подчиняющие примус самостоятельно люди, да, но тут же этим налоговым статусом воспользовались другие игроки, а как иначе, если такая возможность появляется?
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
5: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
5: О важном.
9: Владимир Путин провел встречу с главой ВТБ. Президент обсудил с Андреем Костиным текущую деятельность банка. В частности, речь шла о кредитовании крупных промышленных и транспортных проектах. Глава финансовой организации доложил, что динамика по всем основным показателям положительная.
5: О Ближнем Востоке.
9: Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Тегеран на церемонию прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Он возглавлял страну 36 лет, аятолла погиб в ходе удара США и Израиля по Ирану 28 февраля. Прощание началось сегодня с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная же часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана. Завершится она погребением аятоллы в его родном городе Мешхеде.
5: О помощи.
9: Россия направит помощь Венесуэле. В страну доставят гуманитарный груз, включая продовольствие и медикаменты. Также в него войдут палатки для временного размещения людей, рассказал глава латиноамериканского департамента МИДа России Александр Щетинин. 24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. По последним данным, погибли больше 2000 человек, ранены свыше 11 тысяч.
5: О судебных делах.
9: В РПЦ поддержали решение суда освободить москвичку Ксению Белоусову, сделавшую кальян на Куличе, заявил замглавы отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, представители церкви выступали в суде в поддержку девушки. Суд назначил ей 200 часов обязательных работ. До этого ее приговорили к 3 годам и 25 дням. Суд признал ее виновной в оскорблении чувств верующих. Наказание назначили по совокупности с прошлым приговором, когда она получила 3 года условно за хранение мефедрона. Ранее фигурантка направила РПЦ письмо с покаянием. Церковь в ответ попросила суд смягчить наказание.
5: О пожарах.
9: Лесной пожар в Колорадо уничтожил около 180 строений. За пожары эвакуированы более 4000 человек. Губернатор штата объявил режим ЧС и запросил федеральную помощь. Власти предупреждают, что из-за жары, ветра и низкой влажности ситуация может оставаться опасной в ближайшие дни. Таможенники пресекли контрабанду около 500 редких среднеазиатских черепах, обнаруженных в багаже в Домодедово, сообщили Федеральной таможенной службе. Россиянин пытался ввести сухопутных рептилий стоимостью более 3 миллионов рублей из Таджикистана. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
10: военное ревю полковника Виктора Баранца.
11: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю радио «Комсомольская правда». Мы начинаем очередной выпуск. И его, надеюсь, сегодня проведут все те же ведущие. Это Виктор Баранец. И это...
12: Аким Апачев, здравия желаю. Да возрадуются поклонники Тимошенко. Свершилось чудо. Друзья, сегодня мой дембельский аккорд. Сегодня мой крайний, последний эфир в качестве ведущего передачи «Военное ревью». Вот, ухожу я писать альбом, большой альбом сегодня пишу. Надеюсь, к осени будет закончен. Также сегодня ночью выйдет крутая песня, называется «Ябинзавоз». Надеюсь, в эфире «Комсомолки» она тоже прозвучит. В общем, друзья, сегодня завершающий эфир. Для меня было большой честью прикрывать, точь, полковника вот в этом нашем нелегком бытие. А Андрей Анатольевич Горбунов подарил мне носок, а потому Добби может быть свободен.

0: Ну что, Аким, раз оно так получилось, раз ты сделал свой выбор, я тебе по-мужски желаю удачи в твоих
1: Спасибо большое.
0: творческих делах. Но одно, честно, положа руку на печень, не могу сказать, твой внезапный уход, в общем-то, был ударом для меня. Ты даже в какой-то степени подвел меня, потому что надо было заранее приготовить непростую замену, а мы будем ее искать. Ну что, я хочу тебе сказать, будем крепиться, будем что-то делать.
1: Товарищ полковник, да вы
0: Удачи.
1: одного тут отстреляетесь. Я тут и так
0: Да нет,
1: в
0: дорогой
1: качестве,
0: мой человек.
1: мебели, товарищ полковник. Ни капельки
0: Я
1: не
0: понимаю.
1: сомневаюсь в ваших силах.
0: Да видишь ли, так не все так просто, потому что ты представлял все-таки молодую генерацию, особливую генерацию, которая там вот был, в особом регионе, в самом кратере этих боевых действий. Ты обладал уникальной информацией, той информацией, которую я не знал. И молодежь тебя с удовольствием слушала. Ну ладно, как говорится, проехали, и как пел Андрей Миронов, уходя в дальнейшее пространство, я блесну непрошенной слезой. Ну что, начинаем передачу. Позвольте мне по традиции коротенький сделать спич и обратить внимание, что сегодня все-таки 3 июля. Это особая дата. Ну, особая дата хотя бы в том, что сегодня день ГАИ. ГАИ. И не все эти ребята плохие, как вы часто пытаетесь преподнести. Там есть очень много порядочных людей. И за свой немалый водительский стаж, я скажу, попадал в разные ситуации, когда меня карали абсолютно справедливо, а иногда надо было покарать, ну, пожалели. И я этим ребятам всегда говорю слово благодарности на дороге. Но 3 июля – это печальный день нашей истории. В этот день был убит генерал-лейтенант Лев Рохлин. До сих пор в российском общественном сознании существуют две версии крайне любопытных. Я много писал об этом, занимался причинами смерти, а точнее гибели Рохлина. И вам хочу сказать, вот сейчас вот спроси, что случилось с Рохлином, вы обязательно поделитесь на два лагеря. Вот те, которые за Ельцина, те, конечно, примут версию следствия о том, что генерала Рохлина убила из его наградного пистолета его собственная жена, находившаяся в неадекватном состоянии. И эта версия была принято за основную, внимание. Я придерживаюсь другой версии, я придерживаюсь так же, как огромное количество офицеров и гражданских, которые знают, как относился Лев Рохлин к Ельцину, что он там затевал, и я не сомневаюсь, что Лев Рохлин был застрелен по указанию сверху. Я не обладаю всей суммой материалов по уголовным делам, но я имею такое же право на свою точку зрения, как и каждый из вас. Ну, а теперь коротенько по теме, по той теме, которая нас всех наверняка волнует, или многих очень волнует. Вот здесь, в Стамбуле, 7-8 июля собирается на сходку натовское руководство. Знаете, они будут какой вопрос обсуждать? А его нельзя не обсуждать. Если кто-то скажет, да сколько же можно бороняться об этом, я буду говорить об этом, потому что на этой сходке будет решаться вопрос, пойдет ли воевать НАТО с Россией и как натовцам одолеть Россию, победить Россию, поставить ее на колени. Вот такая будет повестка дня натовцев вот 7-8 в Стамбуле. Но, естественно, возникает вопрос и у меня, и у вас, а что будем делать, когда они попрут? Но пока Макрон предлагает засунуть одну свою лапу милитаристскую на Украину, послать 45 тысяч так называемого корпуса желающих или страждущих, вы понимаете, да, туда, вот под видом миротворцев. Ну вот Франция, да, еще рыжеволосый братан из Великобритании там пытается ему помочь, бриты рыжие, да. А представьте, что придут на Украину 45 тысяч этих вояк. Они не станут там где-то в западноукраинских лесах, не станут где-то в Прикарпатье и не будут там за девками гоняться по местным кабакам. Они не там будут. Они, безусловно, станут поближе к линии боевого соприкосновения. Это значит, что они будут участвовать в боевых действиях. Что будет делать? Что будет делать Россия? А Лавров дал четкий ответ. Если это случится, это будут наши законные военные цели. Я понятно объясняю? Надеюсь, понятно, да. А это значит, что будем бить. А это значит, что они будут отбиваться. А это значит, что нельзя исключать, что нам придется использовать не только обычное, но и ядерное оружие. А это значит, что такое поведение НАТО, оно приближает всех нас к ядерной войне. Возможно, последним на этом земном шарике. Я на этом ставлю точку, и давайте все-таки душевненько, культурненько, тепло побеседуем на волнующие вас темы. Поехали! Урал у нас, здравствуйте!
2: Валентин Урал. Здравствуйте, товарищи ведущие. Товарищ полковник, вам известно понятие вот электромагнитная бомба? Если можно говорить на эту тему, дайте знать. Если нельзя говорить на эту тему, то не будем говорить.
0: Нет, почему? Я кое-что могу вам сказать. Спасибо за конкретный вопрос. У нас есть такой населенный пункт Алабуга, да, и он изготавливает электромагнитную ракету, бомбу, как хотите называть. Она уже в работе. Но вот тут парадокс, дорогой мой человек. Когда ее запускают, она глушит всю радиоэлектронику по окружности. Она не направленно сектором работает, а работает по кругу. То есть она глушит, вырубает и радиоэлектронные средства противника, и наши средства. Я понятно объясняю, да? Потому сейчас
2: Да.
0: наши ученые-конструкторы чешут репу и работают над тем, как сделать действие вот этой алабуги, сделать целенаправленно. Это труднейшая задача. Архитруднейшая. Физику не обманешь. Вот в таком состоянии сейчас это наше оружие. Вы знаете, американцы так напугались, я вам по секрету скажу, что они начали в ООН поднимать вопрос о том, чтобы вынудить Россию, чтобы мы отказались от этой алабуги. Опа! Пожелаем нашим ученым удачи и разработки той бомбы, которую они сейчас делают. Удачи! Кто следующий в эфире? Андрей, здравствуйте, Андрей.
3: Добрый день, рад вас слышать. Великолепная передача. Виктор Николаевич, как быть? Как ориентироваться? Вы, наверное, слышали, 29 июня верховный главнокомандующий говорил о том, что да, Запад ставит палки в колеса, но несмотря на все их потуги потужные, мы все равно выполним две основных задачи. И он называет освобождение Луганска-Донецка, то есть и все, две основных задачи. А как же с первоначальными? Мозги плавятся. Как быть? На что ориентироваться?
0: А вы налейте ледяной водички, пойдите под кран, холодной водой промойте голову, и все станет на свои места. Путин называл ближайшие задачи – это важнейшие условия для переговоров. Это даже двоечник, самый такой запущенный, знает, что это ближайшая задача освобождения Донбасса. Ответ закончился. Всего вам доброго.
4: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Реклама.
5: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
6: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 302-41.
7: Июль в «Строй сам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Строй сам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
8: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые...
4: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире Баранец и Апачев. А мы ждем следующих вопросов. Александр Ставрополь. Блистательно, Кристинка.
9: Добрый вечер, Виктор Николаевич. Яким. Вопрос такой. Смотрите, наши войска сейчас освобождают многие города. И у этих в городах есть предприятия, которым являются, допустим, собственники иностранцы. Вопрос. После СВО будут они иметь юридическое право вернуть собственность? Или же нас все спишут и, как говорится, победителя не судят?
0: Только при одном условии, если они вернут нам все, что у нас уворовали. До свидания. Поняли меня, да? Да. Начнем с дипломатической собственности в Соединенных Штатах Америки. Это наша собственность. Они у нас фактически украли. Ребята, извините, мы так же поступим и с вами. Не беспокойтесь. Что надо, мы таким же образом заберем. Может быть, тогда только им куриным мозгам дойдет, что воровать не надо. И 90 миллиардов долларов тоже пусть вернут. У них тут тоже кое-что лежит. Правда, немножко поменьше. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Евгений Ярославль. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, товарищи. Аким, я только могу присоединиться с пожеланием вам всяческих творческих успехов и всего-всего-всего. И нам общей победы над Угрорейхом. И вот вопрос спасибо. У меня такой, товарищи, к вам будет вот такой. Вот если нет... возможности вот через, ну, через мосты переправляться, переправлять технику через реки. Вот только один способ наши применяют. Наплавные мосты, вот как это, по понтонам, да? Или другие способы еще есть?
0: Да. Так, ну, еще по воздуху, по может, да. Нет, что касается воды, то да, да. В некоторых случаях у нас есть такая техника, можно и на небольшой глубине, и под водой танки могут пройти.
1: Подводная танковая эскадрилья, да.
0: Да. Я занимался этим, скажу, не лучшие ощущения, когда ты в танке по речному дну едешь. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Сергей, Москва.
11: Добрый вечер. Ну, грустный день сегодня. Была песня 3 сентября. Напишу песню 3 июля. Ты помнишь, плыли в вышине 4 ящика Минснера?
0: Ну, ничего. Ничего, так неплохой заход. Аким, как тебе? Рифмуется неплохо, Минснэ, вышине. Татарстан у нас. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте.
12: Да, здравствуйте. Я бы спел, конечно, не умею на кухне петь.
1: Меня это не останавливает.
12: Виктор Николаевич, тут недавно Путин говорил по поводу полной, целой линейки авиапромышленности. Замена всех, всего ничего.
0: Значит, нас не понимаю, не понимаю. О чем вопрос?
12: Не надо перебивать. Замена... О том, что вся линейка... Путин соврал, сказав, что вся линейка у нас замечена... авиационной промышленности, вся линейка. У нас нет ни замены А-26, ни А-12, ничего нет. Сьюджет полуфранцузский. Ну что такое? Прям про ДРЛО не говорю. Ну, безобразие.
0: Да.
12: Скажи, пожалуйста, доверчивому, что он врет, понимаешь? Ему бумажки подсовывает, и он врет. У нас ни хрена нет. У нас транспортных грузовых ни хрена нет. У нас ДРЛО, А-50, ничего нет, понимаешь? У нас, говорю, что
0: да.
12: даже... Ну, вот и все. Все, что теперь делать? Как так? Зачем врать-то? Откровенно.
1: Лечь на спинку, поднять ручки. Лечь на спинку, поднять ручки. И вот как вы негативить. Я бы вас на подвал сразу бы же отправил. Если мы будем вот так относиться к действительности, нас сам сотрут в порошок. Вот, вот, вот этот негатив ваш, который вы вот из себя льете, вот остать, держите его при себе, пожалуйста. Уныние страшнейший грехов. На войне уныние вдвойне страшнее грех. Я бы за уныние сажал на подвал, а то и расстреливал в некоторых случаях.
0: Уважаемые, я бы вас очень попросил, чтобы вы цитировали буква в букву, слово в слово президента.
1: Да он не дочел там что-то там это вот.
0: Конечно, сразу, вы могли там
1: представить. Сразу, да, да, все пропало, все умрем. До сих пор живы.
0: Да, а я должен это комментировать. Я не буду этим заниматься. Вот если бы взяли там газету, там, допустим, какую-нибудь, которая цитировала буква в букву по поводу этой линейки. Вы можете, вы запросто можете врать. А я не хочу комментировать, я хочу услышать, что подлинное сказал Путин. А потом мы с вами поговорили. Так что вот приучайтесь вот к такой культуре общения. Кто в эфире у нас, будьте добры. Михаил Ставрополь. Михаил Ставрополь. Кристинка, сразу.
13: Кемерово.
0: Если...
13: Михаил из Кемерово.
0: А, хорошо, здравствуйте, приятно, приятно.
13: Здорово желаю, товарищ полковник Аким.
1: Здравствуйте.
13: Вот обоим один вопрос. Вот когда бандеровцы собрались, останки, когда перезахоронили, там ярые бандеровцы были, нельзя ли было туда орешников пускать или какое-нибудь такое во время похорона вот это, останки бандеровцев?
0: Это очень непростая задача. Хотя мы хвастаемся своим орешником, но для того, чтобы долететь до этого кладбища, где там песочек на могилку бандюка бросал Зеленский, для этого надо рассчитать, конечно, время и старта, и полета, и так далее. Это непростая задача. Просто так бабахнуть по кладбищу, вывернуть там эти гробы и так далее, вы знаете, это, наверное, не то. Не то. Вот они бьют по нашим кладбищам. Вот, например, по кладбищу, где лежат мои мама и папа, все вывернули наизнанку. Да. В том городе, где я родился, где я родителей похоронил. Вот они, им это можно. Поехали дальше. Кто следующий? Аркадий, здравствуйте.
14: Здравия желаю, товарищ полковник. Здравия желаю, Аким. Жаль, конечно. Да, жаль, что Аким уходит, конечно. Он свою лепту внес. Красавчик.
1: Благодарю.
14: Значит, да. Значит, если бы 25 мая верховный главнокомандующий на один день хотя бы передал бы свои полномочия полковнику Баранцу, война к вечеру была бы закончена. Это так, общее. Значит, вот что касается слова «чепушила», она уже устарела. Мы называем плохих людей чухоморами. Есть плохой гриб «бухомор», а есть плохой человек чухомор. И обижаться никто
1: чухомор.
14: Не будет.
1: Все, я, запис... да. я записал. Значит, чухомор. Чухомор. Все, да. класс, берем.
14: Бухомор, плохой гриб, чухомор, плохой человек. И обижаться не будут, потому что чепушила, они думают, что это какое-то плохое слово. Вот. Это, да. Значит, вот вы сейчас сказали, что во время Ельцина убили якобы это его жена. Мы все знали тогда, что это не его жена. И когда в прошлый раз я звонил, вот я вопрос задавал про Ивана Ивановича, нашего генерала Попова, которого мы уважаем, и Аким тогда мне сказал, что мы все знаем. Это просто поэтому люди все знают. Я просто хочу вот такой вопрос задать. Если вдруг вот с Иваном Ивановичем что-то случится, сердечный приступ и это самое, вот скажите, кто будет виноват? И что нам делать, офицерам? Спасибо.
0: А надо смотреть, при каких обстоятельствах случится сердечный приступ. То ли он вызван искусственно, то ли он произошел состояние здоровья Ивана Ивановича. Ну вот и все, что я могу сказать. Кто следующий в эфире? Тамара Захаровна, здравствуйте.
15: Здравствуйте. Спасибо вам за передачу. Каждый вечер жду, это из Сибири звонят. Я хочу вас спросить такой, задать такой вопрос. Вот вы много говорите про Украину, и про Киев, про Херсон, про Одессу, про Николаев. Скажите, пожалуйста, а как обстоит дело на Западе, где Хмельницкая область, Полонная, Шепетовка? У меня дедушка, ну, мой муж, из оттуда родом, он постоянно слушает и никогда не слышит, хотя там от Шепетовки недалеко есть аэропорт, который уже бомбили, хорошо бомбили, мы рады этому. Скажите, пожалуйста, о тех городах, которые находятся на Западе Украины, как они там переживают эту войну? Мы лично переживаем. Дедушки живем в
0: Шепетовке. Понятно. Что касается Западной Украины, то у нас стратегический интерес составляют там предприятия военно-промышленного комплекса. Туда Запад залез, уже есть подземные заводы. Вон Рейметалл хвастался, что уже даже завод там запускают. Нас интересует, вас говорите, Хмельницкая. Нас интересует аэродром Хмельницкого. Туда мы частенько наведываемся. И Кинжалик туда прилетал, и Калибр туда прилетал, и F-16 мы там... перелопатели один успел удрать. И также и другие стали. Шепетовку тоже, вы спрашиваете, Шепетовку. Приложились мы там по одному из объектов, который работал на вооруженные силы Украины. Мы без внимания Западную Украину не оставляем. И тем более сейчас не будем оставлять. Потому что из Краматорска и Славянска успели проскользнуть несколько эшелонов с оборудованием промышленных предприятий Краматорска и Славянска. Я мог бы долго вам рассказывать, но учти, мы без внимания, военного внимания, Западную Украину не оставляем. Нас не интересуют ни детсадики, ни школы, ни больницы, как вы знаете. Мы их не бьем, в отличие от этих варваров. Настолько энергетика, военно-промышленный комплекс, дислокация, дороги и так далее. Да, и, конечно, электроэнергия. Все, что я могу вам сказать. А позвольте нам теперь с Акимом уйти на перерыв. Он будет недолгим.
4: Военное ревю полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Проблемы с сосудами – угроза не только для сердца, но и для мозга. Если давление нестабильно, происходит спазм мельчайших капилляров, из-за чего артерии сужаются и становятся хрупкими, кровообращение ухудшается и появляется риск опасных состояний. Все это усугубляется отложениями холестерина и кальция на стенках сосудов. В итоге и сердце, и мозг перестают получать достаточно кислорода. Они буквально задыхаются. Попробуйте Арсил Кардио. Он был создан для восполнения недостающих сосудам веществ для поддержания их чистоты и эластичности. Позвоните с мобильного +125. Узнайте о том, как получить одну упаковку в подарок. Звонок по России бесплатный. +125. В основе Арсил Кардио уникальный тюленей жир. В его составе 24 вида жирных кислот, источник важных элементов, которые участвуют в процессе очищения сосудов и поддержания их эластичности и гибкости. А инновационный компонент MenoQ7 участвует в процессах правильного распределения кальция в организме. Арсил Кардио – это питание сосудов и поддержка кровообращения сердца и мозга. Пусть мысли остаются ясными, а сердечный ритм – четким. Звоните прямо сейчас и узнавайте, как получить упаковку Арсил Кардио бесплатно. +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В Великих Луках 16:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
18: Депутат Государственной Думы Александр Козловский посетил 14-й международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» в Тульской области. В нем принимает участие команда молодых специалистов ЗАОЗЭТа из Великих Лук. Вместе с молодым профессором, ученым-генетиком, членом-корреспондентом РАН Иваном Юровым в рамках форума парламентарий провел круглый стол на тему «Человек будущего интеллектуального суверенитета России». Говорили о том, что технологическое будущее страны невозможно без сильной науки, инженерной школы и людей, которые готовы создавать новое. Кроме этого, Александр Козловский побывал и в детском лагере «Звездный», который работает в рамках форума. Там отдыхают и учатся, в том числе, дети сотрудников ЗЭТа. Для них это не просто летний отдых, а возможность познакомиться с инженерными и техническими направлениями, почувствовать атмосферу большого промышленного форума. В рамках акции «Гражданский мониторинг» члены общественного совета при ОМВД России по городу Великие Луки посетили регистрационно-экзаменационный отдел госавтоинспекции и отдел по вопросам миграции. Цель визита – общественный контроль за качеством предоставления государственных услуг населению, а также изучение общественного мнения. Обратившиеся за услугами отметили, что в отделах созданы все необходимые и комфортные условия. Положительным аспектом стало отсутствие очередей, что свидетельствует о высоком уровне организации работы персонала. 192 врача выпустит ПсковГУ в этом году. Студенты 6 курса Института медицины и экспериментальной биологии успешно сдали государственную итоговую аттестацию. Будущие специалисты прошли все этапы тестирования, проверку практических навыков и собеседования. Теперь выпускникам предстоит пройти обязательную аккредитацию, после которой они смогут официально начать работу в медорганизациях. Пополнят они и учреждения Псковской области.
19: О валютах.
18: Доллар 77.93, евро 88.71, юань 11.47.
19: О погоде.
18: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями. Температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки-ФМ.
20: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
21: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Да, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск «Военное ревю». На ваши вопросы стараются ответить таким опасным. Виктор Баранец, а мы ждем следующего звонка. Это Саратов, это Алексей. Здравствуйте, уважаемый Алексей. Ваш вопрос.
22: Здравствуйте, Алексей Николаевич и Аким. Здравствуйте. Реплика и потом вопрос. Реплика. Вместо Акима Захар Прилепин. Почему бы нет? Это реплика.
0: Хорошо.
22: Да, Захар Прилепин, почему бы да.
0: Это руководство. Руководство будет решать, уважаемый.
22: Ну, оно уже слышит уже. Теперь вопрос. Да. Да, Виктор Николаевич Аким. Европа нас не слышит. Насколько слышат нас другие страны и Трамп? Насколько слышат нас другие страны, ближайшие к нам и Трамп?
0: Спасибо. Вопрос понятен. Аким, к вам вопрос. Можете ему ответить? Тот человек
1: жаждет. Я не понимаю. Друзья, знаете, что хочу сказать? Вот стала хорошая традиция, я из эфира говорю о том, что нам необходима дешевая ракета-перехватчик, и по моей информации мы приближаемся к тому моменту, когда она таки появится. То есть мы принесли полковникам пользу очевидную, бесконечную, в эфирах продавливая вот тяжелое. Мы подняли вопрос шилок, я знаю, что по шилкам сегодня есть запрос, я знаю, что по ЗУшкам есть запрос. То есть мы... В принципе, товарищ полковник, мы с вами пару острых тем подняли, поэтому мне приятно доложить о том, что в ближайшее время у нас таки эта дешевая ракета-перехватчик появится.
0: Да. И нам тоже поступила благодарность от одного из департаментов, который занимается инновациями, из Министерства обороны. Ну, не будем сами себя хвалить. Давайте результат посмотрим. Кто в эфире? Будьте добры. Сергей, Новосибирск. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, товарищи. Я к Акиму Владимировичу. Вот таким Владимирович, как-то неожиданно вы уходите все это. Только привыкли к вам, только все хорошо. Ну, раз такое дело, то ладно, что ж теперь. Спасибо вам за все. Всего вам доброго. Бог вам навстречу.
1: Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо огромное.
0: Да. Христинушка, кто там к нам стучится? Юрий, здравствуйте, Юрий.
3: Здравствуйте, товарищи.
1: Здрасте.
3: Сейчас Никита Сергеевич Михалков на Московском экономическом форуме произнес речь некую такую, что сколько же нас обманывают нас. Нас в Минске обманули, нас обманули евреи, Ватикан, потом в Стамбуле нас обманули. Потом нас обманули в Анкоридже. И вот он говорит, а что происходит-то? Вот я ему, конечно, недословно говорю, с нашим президентом. Вот даже Никита Сергеевич, это патриот уже, круче него уже нету. Я кто я такой? Я раб смертный перед ним. Я никто. Но вы понимаете, что уже Никита Сергеевич Михалков, друг Путина, задается этим вопросом. Вот ответьте, Виктор Николаевич.
1: Виктор Николаевич,
3: ответьте, вот что... Вы как считаете?
0: А я спасибо, то, что спасибо, говорил спасибо, Михалков, все, я все это буква в букву в эфире военного ревю говорил, уважаемые. Я уже давно ответил на этот вопрос. Слушайте военное ревю и узнаете, что думает Баранец по этому вопросу. Всего вам доброго. До свидания. Кто в эфире? Евгений Красноярск.
5: Ну, вам доброго. До свидания.
0: До свидания. Всего вам хорошего. Поехали. Кто в эфире? Ростислав, Москва. Боевая тревога в воздухе. Ростислав.
23: Нет, у меня вопрос к Копачеву. Хочу узнать, нет ли у Акима интереса идти в политику. Я вспомнил депутата Майданова.
1: Нет, никакой политики. Я не состою ни в одной политической партии. Гражданином Российской Федерации являюсь, выполняю свой гражданский долг так, как я его интерпретирую. Но при этом не являюсь представителем никакой политической силы и не собираюсь. Точка, конец предложения. До свидания.
0: А мы же... Питер у нас, Петербург, Санкт-Петербург. В эфире Михаил, здравствуйте.
24: Здравствуйте, уважаемые. Вот просьба к вам. Не берите никого больше в напарники. Ни Устимова Кимовича, ни Родовых, ни Ефрейтора. Вы сами стоите десятерых. Вы справляетесь. Программа от этого только выиграет. Все.
0: Спасибо. Не уходите, уважаемые. Не уходите. Не уходите. Вы в эфире, я вопрос один задам. Жалко, жалко. Так хотелось ему кое-что сказать. Ну ладно, в следующий раз. Кто в эфире у нас будет... Владимир Воронеж, здравствуйте.
25: Здравствуйте. Выступал по радио Дугин, известный это, ученый. И он возмущался, что летают беспилотники, бьют. И, естественно, как бы на местах на них ничего. Ну, короче, он говорит, надо что-то делать. Я предлагаю
0: что-то делать.
25: Я вот что предлагаю. Послушайте. Вы сказали, что предложение принимаете. Есть уже подразделения, которые не используются. Это охот-коллективы. Разрешите им на своих ружьях, которые официально все зарегистрированы, имеют опыт, стрелять по этим беспилотникам. И какая-то помощь будет. И второй
0: спасибо.
25: Вопрос. Теперь вопрос.
0: Второй вопрос. Давайте. Да,
25: мне Виктору Николаевичу вопрос.
0: Давайте.
25: Виктор Николаевич, что сейчас на месте ЛВВПУ?
0: Академия имени Сагайдачного, которую мы уже пару раз припудривали ракеткой, кинжал. Значит, уважаемые, что касается вашей идеи, она не нова, конечно, то надо не к Баранцу обращаться о разрешении охотникам сбивать беспилотники, надо к местной власти обращаться, понимаете? Я не могу решать за охотников Пензенской области или Челябинской области или Рязани. Я не могу. Если бы я был губернатором, то тут, наверное, бы я набрал трубку, позвонил в Москву, сказал, блин, мои охотники этого требуют, это правильное решение. И я своим губернским указом, губернаторским, разрешу, раз вы не хотите централизованно принять закон. Вот так бы я мог решить. Так что, пожалуйста, стучитесь в двери собственной власти. Она не только в Москве. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Здравствуйте, Борис из Ростова. Борис из Ростова. Ну, здравствуйте, Борис, здравствуйте.
6: Борис Ростов, здравствуйте. Нацики и коммуняки. Произведение Акима. Кому посвящает Гасанов?
0: Не понимаю ваш вопрос.
1: Посвящается вот таким вот недалеким, как вы. Вот таким вот, как вы, которые не способны понять смысл. Таким, как вы, которые передергиваете все. Таким, как вы, которые в здоровом русском национализме видите фашизм. Таким, каким, когда вы видите в левом радикальном взгляде на любовь к родине, вы видите коммуняк. Вот вы, которые меняете тезисы и контртезисы внутри себя. Мы для вас то нацики, то коммуняки. Вот эти вот непонятные, в черном что-то ходят, себе придумали. Вот для вас специально эта песня.
0: Волгоград у нас в эфире. Здравствуйте.
7: Это Александра?
0: Волгоград. Здравствуйте.
7: Это я Волгоград. Или нет?
0: Да, это вы. Это я. Да, да.
7: Здравствуйте, Александр Волгоград, уроженец Курска. Хотел насчет Суджи поинтересоваться. Аким, после этих скандалов вы там...
1: Какой скандал? Давайте про скандал поговорим. Какой скандал?
7: Нет, там что-то там насчет там надписи. Я, с одной стороны, сначала вроде тоже рассердился, а потом понял, что на эмоциях все нормально. То есть. Но я хотел спросить про... районы, которые Владимир Путин сказал насчет Сум, что у нас нет планов насчет Сум. А как вот вернуть бы еще Курской области, вот эти районы, которые Сумам были отданы вот, при Сталине, не вернут ли еще эти районы, с которых было нападение на Курскую область?
1: Заберем себе все. Рано или поздно заберем себе.
7: Уважаю. Все. Вот так и надо.
1: Все наше,
7: Надо забрать.
1: Все наше забираем себе.
7: На которые были отрезаны как раз в пользу Сум. Было как раз совершено нападение на Курскую область.
1: Забираем все себе. Все. Включаем империю. Наконец-то.
0: Чужой земли и пяди нам не надо, но и свои, блин, вершка не отдадим. Минута осталась, давайте. Минута до перерыва, конечно. Юрий, Москва у нас. Здравствуйте.
8: Здравия желаю. Вопрос короткий. Состояние российских ВДВ. Раньше когда-то был Меркулов, а сейчас неизвестно что.

0: явится. Пересматривается доктрина применения десантов с больших самолетов. Сейчас переходим на десантно-штурмовые методы работы, когда вертолетик низенько-низенько летит на землю. Все я мог сказать, что я мог, я вам сказал.
1: Полковника Виктора Баранца.
2: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
3: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
4: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
6: А знаете ли вы что? С 1938 по 1953 годы по Москве ездили двухэтажные троллейбусы. Их можно увидеть в фильмах «Подкидыш» и «Весна», а также в мультфильме «Дядя Степа».
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
8: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
9: Как слышно прием? Наберите на телефон. Меня слышно? Здравствуйте. И стал над рыцарем старик, и вспрыснул мертвую водою, и раны засияли вмиг, и труп чудесной красотою процвел. Тогда водой живою герою старец окропил, и бодрый, полный новых сил, трепеща жизнью молодой, встает Руслан. Именно с этих строк Александра Сергеевича Пушкина я хотел начать сегодняшний эфир. Добрый день, дорогие друзья, с вами в прямом эфире официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. У нас сегодня связь немного оставляет желать лучшего, поэтому я попрошу нашего звукорежиссера, наберите меня на телефон на всякий случай, если я пропаду из интернет-связи. Друзья, желаю всем хорошего настроения, а также желаю быть бодрыми, энергичными, и чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. Как поется в одной песне, спешите делать добрые дела, ведь этот миг не повторится. А я спешу их делать уже прямо сейчас. В этой программе «На чистую воду» мы всегда говорим о том, как можно поддерживать свое здоровье в отличном состоянии, легкими и простыми, а главное, максимально экологичными способами. И вот что я и продолжу делать. Хочу начать со слов Сократа, который говорил, что здоровье еще не все, но без здоровья все ничто. Посмотрите, болезней становится все больше и больше, аптеки на каждом углу, но здоровье это не прибавляет. Магнитные бури, аллергии, пандемии, диабет, камни в почках, ожирение, проблемы с давлением, нарушение работы желудочно-кишечного тракта – все это вызовы современности. И это все происходит именно из-за того, что мы забыли самое главное – мы разучились пить воду. Думаем, что организм ее сам добудет из тех продуктов, которые мы ему даем. Но это не так, друзья. Попробуйте, допустим, поливать цветы только чаем, там, соками или супами, кофе. Да? Жалкое зрелище получится. Цветы загнутся, поэтому лучше не пробуйте. Просто поймите, мы состоим с вами из воды на 75%. В среднем, да. Каждый день мы теряем эту воду и теряем именно воду, друзья. Именно воду. И мы не чаем же с вами, потеем. Да? Поэтому и не кофе, и уж тем более не супом, а водой. Поэтому пот – это вода, и к тому же мы теряем воду еще и с дыханием, с естественными выделениями. И восполнять эту потерю нужно водой. Начните пить правильную воду. Да, это важно, слово «правильно». То есть воду, похоже,

0: на воду в нашем организме, чтобы организм ее принимал как родную и не тратил силы на ее преобразование. Такая вода лет 150 назад была повсюду, но технический прогресс, к сожалению, цивилизация, привели к тому, что вся легко доступная нам вода изменила свои физико-химические характеристики. Мы просто не можем уже попить воду из любого источника. Да, вода, которая течет из крана или бутилированная вода, нам зачастую не нравится. И мы предпочитаем ее какому-нибудь другому напитку, там, соку, чаю, кофе, да. Но это уже еда для организма. А знаете, почему вам не нравится обычная вода? Да потому что она мертвая, она окисляет нас. Сейчас вот немножко физики с химией. Есть такой физико-химический показатель, который говорит о том, какой потенциал у воды, окисляющий или восстанавливающий. Он измеряется в милливольтах и называется, так и называется, окислительно-восстановительный потенциал воды. Этот заряд бывает положительным либо отрицательным. Его можно измерить, есть такие приборы, ОВП-метры, которые измеряют этот заряд. Так вот, если положительный ОВП, то это как ржавчина для организма. Такая вода будет ускорять старение клеток. К таким жидкостям и относятся легко доступная нам вода. Водопроводная, бутилированная, фильтрованная, да. Но если у воды появляется отрицательный ОВП, это уже антиоксидант. Такой жидкостью мы будем помогать клеткам восстанавливаться. К таким жидкостям относится вода с отрицательным ОВП, с молекулярным водородом, то есть ионизированная вода. Друзья, еще раз. Вода из крана или бутилированная не подходит, у нее ОВП положительная, значит, она нас окисляет и забирает силы. А вода с отрицательным ОВП – это живая вода. Регулярное употребление ионизированной щелочной воды помогает нам и наладить артериальное давление, снижает сахар в крови, налаживает работу желудочно-кишечного тракта, укрепляется иммунитет в целом, потому что это все происходит на клеточном уровне. Да? Мы очищаем свой организм, это еще и детокс, и, соответственно, получаем ежедневно заряд бодрости, энергии с чистой, свежей и что важно, немаловажно, да, вкусной. И главное, правильной водой, приготовленной за несколько минут в ионизаторах воды Аквалайф. Друзья, это действительно не фантастика, это доступно каждому, это легко и просто может появиться у каждого из вас дома. Я это называю целой водолечебницей, уменьшенной до размера чайника. Представляете, многофункциональный ионизатор воды Аквалайф – это настоящий источник правильной, живой воды, да, как писал Александр Сергеевич Пушкин в своих строках. Друзья, 4 вида воды в одном приборе вы можете получить, который никуда не встраивается, не требует никаких дополнительных затрат. Все есть в комплекте на долгие годы активной, здоровой, полноценной, здоровой жизни. Ионизатор воды Аквалайф – это не просто бытовой прибор, это революция в вашем стакане. Давайте немножко о 4 водах, которые он готовит. Это, кстати, самая популярная моя модель из наших всех моделей, которые есть. Мы производим эти приборы, ионизаторы, генераторы водородной воды. Так вот, популярная наша модель, которая готовит 4 вида ионизированных вод, она готовит ионизированную щелочную, это мощный антиоксидант. Кстати, в разных режимах можете готовить, там от 8,0 pH до 11,2. Она замедляет старение, улучшает обмен веществ, нейтрализует окислительный стресс, причину большинства заболеваний. Вместе с ней, с ионизированной щелочной, вы получаете из обычной питьевой воды еще и вторую воду. Это ионизированная кислотная вода, по-научному анолит, природный антисептик для кожи, полоскания рта, обработки ран. Кстати, он продается даже на маркетплейсах. Представьте, 300 рублей я видел за пол-литра. А вы готовите всегда свежую и в неограниченных количествах. Это настоящая экономия на самом деле. Не только на том, что вы пьете правильную воду, да, но еще и экономия, меньше покупаете лекарств, да, но и в том числе вы экономите на бытовой химии. Водородная вода – это основа долголетия, она тоже антиоксидант. В ней появляется отрицательный ОВП и молекулярный водород, как и в ионизированной щелочной воде, но в отличие от щелочной ионизированной воды, тут не изменяется щелочность. Тоже антиоксидант, это повышает жизненный тонус, энергию, борется с воспалениями, да. И 4-й вид воды – это вода с ионами серебра, от питьевых концентраций до коллоидных растворов для дезинфекции. Все в одном приборе вы можете получить. 4 вида воды на все случаи жизни из обычной воды из крана в считанные минуты. Это не фантастика, как я уже говорю, это наука, доступная вам уже сегодня. И сегодня этот прибор, доступный вам по особой цене, это сегодня особенный эфир, цена его 32 тысячи рублей вместо 44 тысяч. И особенный эфир сегодня не только потому, что здесь есть скидка на нашу главную модель, но здесь есть еще и комплект. Сегодня в эфире доступен вам комплект ионизатора воды, вот этот самый, 4 в одном, в комплекте с водородным увлажнителем для кожи, лица и тела. И цена этого комплекта 34 тысячи рублей. Да, вы можете отдельно приобрести и тот, и другой прибор, по цене, допустим, сегодня увлажнитель для лица, для вас в этом эфире тоже с огромной скидкой, 9900, да, там почти в два раза снижена цена на него, но в комплекте вообще вы его получаете за 2000 рублей, друзья. Поэтому это, ну, это по сути подарок, потому что, ну, тут в основном вы покупаете ионизатор воды Aqualife, а увлажнитель для лица, он идет в комплекте. Друзья, но этих комплектов осталось немного. Не буду говорить сколько, просто звоните, я думаю, вам повезет, поэтому звоните 8 800 505 0855. Помните, что с Aqualife вы не просто побеждаете жажду, вы побеждаете болезнь. Тестовый период, напомню, 90 дней. Это время, которое мы вам даем на собственный опыт. Не получится, не понравится что-то, просто возвращайте прибор, мы вернем все деньги. Успевайте до 19.00 воспользоваться всеми скидками сегодняшними, особенный день. Звоните 8 800 505 0855. Aqualife 4 в 1, 32 тысячи рублей с увлажнителем по цене 34 тысячи рублей, увлажнитель водородный, да, напомню, что тут водород особая важная составляющая вот этого увлажнения, да, для кожи. Звоните 8 800 505 0855. Давайте расскажу немножко о самом увлажнителе. Почему он нужен, такой увлажнитель? Ну, если говорить о кремах там или еще о чем-либо, да, что вы используете для увлажнения кожи, то на самом деле они не работают сами по себе. Ни крема, ничего. Все это как-то может устранять какие-то внешние симптомы, да, сухости, да и то не всегда. Кожа – это самый большой орган, орган нашего тела, который нас защищает, но он постоянно подвергается атаке свободными радикалами. Это ультрафиолет, это стресс, это экология. И вот кожа постоянно подвержена обезвоживанию. Это жесткая вода, это кондиционеры, это бесконечные перепады температуры. И когда вы, например, пьете воду, то, внимание, кожа получает эту воду по остаточному принципу. Потому что организм считает, что сначала нужно напоить печень, почки, сердце, разжижить кровь, а потом уже дать в мозг воду, да, а потом уже в самом конце кожи то, что достанется. Поэтому коже часто не хватает влаги, не хватает банально воды, друзья, и появляются всевозможные раздражения, акне, розацеа, да. В общем, куча воспалений на коже, морщины появляются, цвет становится тусклым, коллаген разрушается. А если вы ежедневно будете распылять вот эту влагу, насыщенную молекулярным водородом, на лицо, то вы заметите, что тон лица будет становиться лучше, да, более ровным, снизится число покраснений, то есть крема, которые вы наносите, начнут работать лучше, морщин станет меньше. Друзья, этот прибор, вот этот увлажнитель нужен для всех. Я, кстати, его в поездке пользуюсь, когда утомляюсь, начинаю увлажнять свое лицо с молекулярным водородом, этим увлажнителем. Он красивый, маленький, там 15 сантиметров в длину, очень легко помещается в руку. И я чувствую себя бодрее, на веки наношу, вообще шикарно. Друзья, это и приятно, и замечательно. Попробуйте, покупайте этот увлажнитель по цене 9900 рублей. Я говорил, что сегодня максимально низкая цена на этот прибор. Можете отдельно его приобрести, ну и, конечно, успеете его приобрести вместе с ионизатором воды Aqualife многофункциональным по цене 34 тысячи рублей. Звоните 8 800 505 0855. Отдельно многофункциональный вы можете приобрести по цене 32 тысячи рублей. Это тоже огромная скидка, 12 тысяч рублей экономия. Друзья, звоните 8 800 505 0855. Успейте до 19.00. 8 800 505-0855. И будьте здоровы!
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Интернет-эксперт Леонтий Букштейн об удалении российских приложений из App Store.
3: Начало терроризм на морях, кого угодно можно. Потом похищение одного президента, угроза другому. Это все из одной и той же серии, понимаете? Мы, может, недооценили то, что Apple в 22-м году резко прекратил поставки в Россию. А мы продолжали их любить. Как говорится, ежики кололись, но продолжали есть кактус. Так что ситуация практически безвыходная. Apple в свое время, что-то была какая-то заварушка в Америке с доступом к информации соответствующих служб. Apple стала в позу и не стала этого делать. Они даже своим не подчиняются. Почему? Скажу почему. С 2011 по 2024 год выручка Apple 650-670 миллиардов. Нормальная, да, сумма? А капитализация у Apple 4,38 триллиона долларов. В 10 раз больше, чем бюджет России прошлого года. Компания позволяет себе делать все, что она захочет. В данном случае она захотела с нами рассчитаться за конфликт, в котором Россия, видите, подняла голос в защиту своих интересов. Большая политика. Так что то, что и Песков сказал, я с ним согласен. Конец эры Apple.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
4: Об атаках.
5: Удар беспилотниками по рынку стал самой массовой атакой ВСУ в запорожском Токмаке на мирное население, сообщили в администрации района. По последним данным, в ходе удара БПЛА погибли 5 мирных жителей, еще 18 человек получили ранения, возбуждено уголовное дело о теракте. Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры дать честную оценку атаки на рынок, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она также добавила, что Москва решительно осуждает это гнусное военное преступление.
4: О Ближнем Востоке.
5: Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране, сообщает РИА Новости. Аятолла погиб в ходе удара США и Израиля по Ирану 28 февраля. Он возглавлял страну 36 лет. Прощание с лидером началось сегодня с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная же часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана. Завершится она погребением Аятоллы в его родном городе Мешхеде.
4: О судебных делах.
5: Экс-глава Росавиации Александр Нерадько обжаловал свой арест. Бывшего чиновника заключили под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет колонии и штраф до 1 миллиона рублей, сообщили ТАСС правоохранители. По решению суда экс-чиновник помещен под арест на 2 месяца. Александр Нерадько возглавлял Росавиацию с 2009 по 2023 год. В сентябре 2023 он был освобожден от должности и занял пост советника гендиректора государственной транспортной лизинговой компании.
4: О происшествии.
5: 3 человека пропали во время сплава по реке Иркут, в том числе ребенок, сообщили в Следственном комитете. Тургруппа сплавлялась на надувных лодках. Во время привала 4-летний ребенок зашел в воду, после чего его понесло течением. Его местонахождение до сих пор не установили. На месте работают следователи. В экстренных службах заявили, что ребенка пытались спасти 2 мужчин. Ищут их и подростка.
4: О туризме.
5: Турпоток между Россией и Китаем вырос вдвое в первом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество взаимных туристических поездок достигло 825 тысяч, сказал замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков на встрече с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели. Вахруков отметил, что такой эффект дал безвизовый режим. Для дальнейшего роста, по его словам, необходимо ввести возможность пересекать границу с Китаем на автомобилях и расширить географию прямых авиарейсов. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. На разбитые фасады и обломки дрона Следственный комитет показал кадры с рынка Токмаки в Запорожской области, по которому ударили ВСУ. Парламент Армении запретил гражданам, проживающим долгое время за границей, голосовать на выборах, а добыча красной икры в России может стать худшей более чем за 20 лет. Начнем с обсуждения главных тем. О разбитых фасадах и обломках дрона Следственный комитет показал видеокадры с рынка в Токмаке Запорожской области. По нему ударили ВСУ.
6: В результате террористической атаки, по последним данным, 5 человек погибли и еще 18 пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте. По данным Минздрава Запорожской области, 14 человек доставили в Токмакскую больницу и еще 4 с более тяжелыми травмами в Мелитопольскую. Подробности этого хладнокровного преступления киевского режима рассказал председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
7: Эти бандеровские черти наносили удар специально по рынку, делали это в пятничный день, когда люди производят максимум покупок перед выходными. Ну, вот у нас такая традиция, в пятницу люди идут очень активно на рынок, и именно это всегда происходит поутру. Да? Поутру этот удар был нанесен, пока не самая жара, потому что сейчас там в Токмаке 38-40, ну, жара сильная, понятное дело. И дрон бил именно по не просто рынку, да, где максимальное скопление людей, а бил еще и по рядам с овощами, с зеленью. То есть, вы понимаете, в такую жару это самый ходовой товар, тем более денег у людей не так много, плюс выращивают достаточно много. А вывести не представляется возможным, потому что никто не приезжает, не покупает, хотя продукция очень вкусная, да, там и зелень, и огурцы, и помидоры, и фрукты, и овощи, и так далее. Недавно предприниматели пытались, торговцы, как их назвать правильно, заехать оптом купить.
8: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
9: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
10: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вот и наступила пятница, а это значит, что на волнах 102.6 FM, Луки-ФМ, проект «Закулисье». С вами я, Кира Дементьева. И на связи с нами Анастасия Бочарникова, художница, иллюстратор из Чукотского автономного округа, работающая в жанре ботаника. Добрый вечер.
11: Здравствуйте всем.
10: Анастасия, с чего вы начинали путь в свое творчество?
11: Ну, если говорить, наверное, про самое начало, то свой путь я начала еще в школе. Потом я поступила в художественный институт, где училась на графического дизайнера. А акварелью я увлеклась немного позже, когда ушла в декрет со старшей дочерью.
10: А как вы определились с жанром? Как решили, что хотите изображать цветы, что хотите делать ботанические скетчи, ботанической иллюстрацией заниматься?
11: Ну, все очень просто. Я следила за художницами в социальных сетях, работала в этом жанре. И мне очень нравилось, и я решила тоже попробовать, и вот затянула в ботанику и в акварель.
10: Угу. В чем для вас главная прелесть акварели?
11: Ну, наверное, самое главное в ее легкости, воздушности, в том, что она такая вот многообразная, многообразные оттенки.
10: Угу. А заходили ли вы в последнее время на территорию новых материалов? Может быть, пробовали что-то новое, например, акварельные маркеры или акварельные карандаши?
11: Акварельные маркеры, да, я пробовала, но это точно не мой материал. В последнее время мне еще нравится работать цветными карандашами. Процесс успокаивает.
10: Штриховка дает медитативный эффект?
11: Ну, можно так сказать, да.
10: Ваш рабочий процесс, под что вы работаете и что для вас важно, чтобы создавать вот максимально рабочую атмосферу?
11: Ну, больше всего, конечно, я люблю работать в тишине, но так как я мама двух детей, то тишина для меня — это просто роскошь. Вот, поэтому я приспосабливаюсь к условиям, в которых работаю. Ну, еще я могу, конечно же, включить на фон сериал какой-либо. Тот сериал, который я уже видела, чтобы не погружаться в сюжет.
10: И нет. Чтобы внезапно не оказывалось, что «Ой, а что это за персонаж, а я такого не помню».
11: Да-да-да. Да, именно так.
10: Когда вы выбираете тот или иной материал, на склейках или в скетчбуках для вас удобнее работать?
11: Ну, я работаю и там, в зависимости от задачи, да. Если я рисую что-то для себя, то я выберу скетчбук. Если, например, это какой-то заказ, да, и нужно иллюстрацию отсканировать, то, конечно же, я выберу простой лист, да, или это склейка, где я потом листочек аккуратненько вырежу.
10: Где вы храните работы? И складывается ли иногда ощущение, что они немножко вас вытесняют?
11: Ну, можно так сказать, да, немножко вытесняют. У меня вообще под мои материалы и работы выделен целый комод, где я все храню. Вот, и работы я обычно храню в простом пакете, в горизонтальном положении, вот, от прямых источников света.
10: Откуда вы черпаете творческие сюжеты? Откуда появляются те или иные идеи для работ?
11: Ну, вообще, природа, наверное, и да, и цветы, которые растут в природе, меня очень вдохновляют. Я постоянно фотографирую референсы, чтобы потом их нарисовать.
10: Вдохновляет ли вас Чукотка и находит ли она отражение в ваших работах или то, что происходит вокруг, особо на то, что происходит на листе, не влияет?
11: Ну, однозначно жизнь на Чукотке влияет, так как зима там долгая, да, а мои работы для меня как глоток свежего воздуха. Поэтому, наверное, еще я рисую цветы, где много зелени, да, и разных таких оттенков природных, которых не хватает зимой долгой.
10: То есть, получается, вы так соблюдаете баланс. Изображаете то, чего не хватает, чтобы продлить немного летние ощущения.
11: Да, наверное.
10: Угу. Хоть вы живете в достаточно суровых условиях, есть ли на Чукотке место и период для пленэра? Или вам комфортнее писать в четырех стенах, условно говоря?
11: Ну, на пленэр там именно я никогда не ходила. Может быть, конечно, и зря, потому что летом тундра, она тоже многообразная, да, там много флоры, много фауны, да, то есть там цветут рододендроны, разные цветы, да. Я сейчас не буду все перечислять.
10: Эфира тогда не хватит просто, если мы будем перечислять.
11: Да, также можно встретить разных птиц, вот. Ну и плюс природа, она такая тоже достаточно многообразная, красивая. Но все же я, наверное, выберу работать из дома. То есть я сфотографирую, да, что мне нравится, и потом это дома в спокойной обстановке поработаю.
10: Анастасия, помимо того, что вы художница-иллюстратор, вас можно смело назвать блогером. Насколько художнику нужно показывать свои работы и в какой-то степени быть медийным? Или все-таки это не обязательная часть?
11: Ну, мне кажется, каждый сам выбирает, нужна ему медийность или нет. Я как-то вот решила, что мне она нужна, что я хочу показывать свои работы миру. Вот, плюс благодаря этому я находила интересных заказчиков, да, интересные проекты, которые я выполняла, благодаря тому, что вот я развиваюсь как блогер.
10: Что самое нелюбимое и, можно сказать, рутинное в процессе создания блога?
11: Самое нелюбимое, наверное, не выпадать из блога, да, держаться на плаву, даже если вот... там тебе не хочется, у тебя плохие охваты, да, нет мотивации какой-то. Нужно как бы вот себя переосилить, да, и продолжать выкладывать контент. Ну и писать тексты, наверное, тоже не очень мое такое любимое дело. Мне всегда достаточно сложно придумать, что я хочу рассказать.
10: А что вас мотивирует, подстегивает, можно сказать, вести свою страничку и показывать и показывать свои работы?
11: Ну, наверное, люди, которые мне пишут, что я кого-то вдохновила, да, что кто-то начал также рисовать акварелью, что кто-то также начал вести блог или снимать видео. Заказчики, которые ко мне приходят, да, ну, тоже достаточно так меня вдохновляет, вот. И люди, которые пишут мне приятные слова о том, что им нравятся мои работы.
10: Как вы понимаете, что да, работа удалась? Есть ли какой-то критерий?
11: Обычно я сужу по тому, нравится мне или нет, да. Вот мне нравится она, да, там все в ней так, и композиция, и по цвету, и вот им не хочется ее там с разных ракурсов сфотографировать и поставить на видное место. Вот, наверное, действительно работа удалась. А если нет, то я ее так это в дальний уголочек задвигаю, чтобы не видеть.
10: Как нелюбимого ребенка наказывать, в угол поставила. Ты мне не нравишься.
11: Ну, что-то такое, наверное.
10: Анастасия, считаете ли вы себя самокритичной?
11: Да, я очень самокритична.
10: А кто еще влияет на ваше мнение о творчестве? Вот вы сказали, что есть комментаторы, которые подстегивают. А есть ли личный критик, который вас поддерживает? И наоборот, когда вы немножко в раздрае, говорит, ну хорошая же работа, ну выкладывай, ну хорошо же получилось.
11: Ну да, такие люди есть. В принципе, все мое окружение, мои близкие люди меня поддерживают. Меня поддерживают очень сильно мой супруг, также меня поддерживает моя родная сестра. Она всегда напишет мне хорошие слова, вот слова поддержки.
10: Это очень здорово, действительно, это очень приятно. Но сейчас мы прервемся буквально на несколько минут и продолжим наш разговор с Анастасией Бочарниковой.
4: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
12: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что? 22 мая 2010 года произошел первый обмен биткоинов на реальный товар. Американец Ласло Ханец за 10 тысяч биткоинов получил 2 пиццы с доставкой. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
9: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
10: Продолжаем наш разговор на волнах 102.6 FM, Луки-ФМ. С вами Кира Дементьева, проект «Закулисье». И на связи с нами Анастасия Бочарникова, художница-иллюстратор из Чукотского автономного округа. Она работает в жанре ботаника. Лично для вас самый раздражающий миф о художниках. Какой он?
11: Верно, то, что все художники должны быть бедными. Мне лично этот миф как бы так вот режет слух и вообще, в принципе, не нравится. Я думаю, что сейчас этот миф можно с легкостью развеять.
10: Да, действительно. А как вы думаете, какую роль играет талант и вдохновение, а какую дисциплина и оттачивание скиллов при создании той или иной работы?
11: Ну, я думаю, что талант и вдохновение играют роль, но без труда и без дисциплины ничего не получится. То есть, имея талант, нужно еще при этом хорошо потрудиться, чтобы был какой-то результат. Очень нравится мне фраза, которую нам говорила преподаватель, и я ее запомнила, наверное, на всю свою жизнь, что 99% труда и 1% таланта. Мне прям эта фраза очень нравится.
10: Немножко вернемся к теме творческих материалов. Какая ваша рабочая палитра? Какими оттенками вы чаще всего пишете? Какие чаще всего кончаются? И какие кисти с каким ворсом для вас комфортнее?
11: Ну, у меня достаточно большая палитра оттенков, поэтому основной такой, как бы нет, да, таких цветов Я обычно подбираю цвета, исходя из того, что собираюсь рисовать. А если говорить про кисти, то я в основном выбираю кисти из синтетического ворса или имитации белки. Вот. Также колонок тоже хорошо подходит вот, под мой жанр, то, что я рисую. А натуральная белка, например, она для меня очень мягкая, и она менее подходит.
14: А синтетика более упругая и более податливо позволяет распределить все оттенки и цвета.
11: Да, да, все так.
14: Есть ли работы, к которым вы относитесь особенно трепетно, с особой любовью?
11: Ну, наверное, все работы, которые я создаю, я к ним вот прям так трепетно отношусь. Не могу выделить прям вот. Ну, вот ко всем работам я подхожу с таким трепетом, с душой. И всегда очень переживаю, когда что-то не получается.
14: Что для вас важнее, процесс или результат?
11: Наверное, и то, и другое, да. Мне очень нравится процесс, и ну и результат как бы тоже. Я жду, что он будет хорошим.
14: Угу. Расскажите про опыт рисования для стоков. Какое место это занимало раньше и какую роль сейчас?
11: Ну да, я рисовала на стоке довольно долго. И достаточно большую роль играли стоки в моем творчестве. Но потом как-то вот сошло на нет. У меня родилась вторая дочь. Времени стало намного меньше. Вот. Приоритеты сместились. Рисование, да, и выкладывание. Там же важна регулярность. И как бы вот это вот оно сошло на нет. А сейчас из-за невозможности вывести средств в нашей стране я просто перестала этим заниматься.
14: Но в то же время вы сотрудничали с фирмами, которые размещали ваши принты на ткани, на одежде, на постельном белье. Что дало это сотрудничество для вас?
11: Такие сотрудничества были. Что дало? Ну, это опыт, причем такой хороший опыт. Ну, и плюс дало, ну, немножко такую гордость за себя, да, что я вот могу это сделать, и что теперь мои принты, да, красуются на одежде, на постельном белье. Кто-то использует эти вещи. Вот. Немножко так мое самолюбие тешит эта мысль.
14: Что ваши произведения действительно украшают этот мир и дарят эмоции людям, потому что, мне кажется, это особое чувство, когда ты принаряжаешься, и при этом принт тебя радует, завораживает. И это не просто вот что-то вот придуманное, вот сейчас очень большую роль играет нейросеть, и это не нагенерированное, это настоящее, это созданное, придуманное человеком. Это абсолютно по-особому воспринимается.
11: Да, все так. Вы все верно сказали. Мне больше нечего добавить.
14: Что касается творчества, что для вас значит выйти из зоны творческого комфорта, или все-таки надо сначала в нее войти?
11: Ну, наверное, для меня выйти из зоны комфорта – это вот как раз вести блог, раскрываться там, да, раскрепощаться, снимать видео, себя снимать, да, какие-то разговорные ролики. Ну, я пробую разный контент, вот, какой-то заходит, какой-то не очень заходит. Всегда я очень переживаю, а как понравится ли людям, да, а если не понравится, какие будут охваты, если низкие охваты, да, я расстраиваюсь. Думаю, что вот я, наверное, все-таки не так хороша, как я там о себе думаю.
14: Но на самом деле ведение блога зависит не только от того, насколько мы хороши, но и от очень-очень многих факторов. И я сама понимаю, что вроде бы ты стараешься выкладывать регулярно, делать, но не все от тебя зависит. Все-таки есть какой-то процент, что зависит от алгоритмов, что зависит от каких-то непредвиденных ситуаций и насколько в этот момент именно платформа та или иная будет работать исправно.
11: Да, все так. От нас мало что зависит, действительно.
14: Но самое главное – это создавать с удовольствием, и это от нас точно зависит.
11: Да, это точно зависит.
14: Как вы думаете, нужно ли художнику повышать свои скиллы, рисовать по мастер-классам, или все-таки вот ты нашел свою нишу, вот в ней и сиди?
11: Ну, однозначно стоит. Я сама учусь. Да, я состояла в клубе сначала у одной художницы, сейчас вот состою у другой художницы. У этих художниц разные, да, немножко подходы к рисованию. И как бы ты перенимаешь опыт другого человека, более опытного, который в этом уже давно. Если рисовать самой, да, то можно топтаться как бы на месте. Да, ты будешь развиваться, но просто медленнее.
14: И более безопасно, потому что будешь выбирать заведомо сюжеты, которые ты точно сможешь осилить.
11: Ну да, а тут ты как бы тоже такой, да, выход из зоны комфорта. Ты рисуешь сюжет, который, например, сам бы, наверное, не стал так делать, да? А тут берешь и делаешь.
14: На такой мотивирующей ноте мы прервемся буквально на несколько минут и продолжим наш разговор с Анастасией Бочарниковой.
4: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Просто космос.
15: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету, а еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
4: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На радио «Комсомольская правда».
16: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
4: Об атаках.
16: Следственный комитет возбудил дело о теракте после подрыва автомобиля с чиновниками в Рыльске Курской области. Как сообщили в ведомстве, взрывное устройство было установлено дистанционно с применением беспилотной авиации. Ранения получили водитель автомобиля, глава района и двое его подчиненных, находившихся поблизости.
4: О судебных делах.
16: Основной фигурант дела о подготовке покушения на главного редактора телеканала «Арти» Маргариту Симоньян получил 25 лет. Михаил Балашов первые 4 года проведет в тюрьме, остальной срок в колонии строгого режима. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, так как среди 12 обвиняемых есть несовершеннолетний. По данным СКР, Балашов в 2022 году создал в Москве ячейку, вовлекая в нее сторонников национал-социализма. С сентября 2022 по июль 2023 банда совершила 6 нападений на мигрантов и представителей ЛГБТ. Движение признано экстремистским и запрещено в России. Россия направит помощь Венесуэле, пострадавшей от мощных землетрясений. В страну доставят гуманитарный груз, включая продовольствие, медикаменты, а также палатки для временного размещения людей. По последним данным, жертвами землетрясений стали более 2000 человек, ранены свыше 11 тысяч.
4: О технологиях.
16: Роботов с кожей, мимикой и цифровой душой представила китайская компания Yubitech. Роботы выпускаются в мужской и женской версиях и используют ИИ-систему, которая распознает эмоции и реагирует на них. В Китае уже заговорили о киберпартнерах. У роботов 88 бионических суставов, силиконовая кожа, более 300 микровыражений, а встроенные сенсоры позволяют им реагировать на прикосновения. Компания также говорит о цифровой душе. Это система памяти, которая должна помогать роботу узнавать пользователей со временем. Цены на такую вещь стартуют от 120 тысяч юаней. Это свыше 1 миллиона рублей.
4: О спорте.
16: Российский теннисист Роман Сафиулин обыграл бразильца Жуао Фонсека, 27-ю ракетку мира, в третьем круге Уимблдона и вышел в 1/8 финала. Во время интервью на корте он не сдержал слез, вспомнив о травме, из-за которой полгода назад не знал, сможет ли вернуться в теннис. Следующим соперником россиянина будет француз Артур Риндеркнеш или серб Новак Джокович. Уимблдон продлится до 12 июля. Общий призовой фонд турнира составляет свыше 64 миллионов фунтов стерлингов.
4: О валютах.
16: Официальный курс доллара на выходные 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки, юаня 11 рублей 38 копеек. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
6: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Зампредседателя ЦБ Заботкин назвал три основных фактора, влияющих на курс рубля. Перечислим и обсудим с экспертом. В России средние зарплатные ожидания граждан увеличились на 15% по сравнению с годом ранее. И кто возглавил список самых популярных российских артистов? Подробнее в нашем сюжете. Начнем с того, что ЦБ России пересмотрит траекторию ставки в июле и обсудит масштаб изменений. Насколько изменение прогноза ключевой ставки будет значимым, покажут расчеты и результаты обсуждения Совета директоров с учетом всей информации, которую он будет иметь перед собой на момент июльского заседания, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Также, по его словам, текущий курс рубля находится примерно на среднем уровне за последние 12 месяцев, и поэтому говорить о его устойчивом укреплений или ослаблений оснований нет. Большую часть последнего года курс российской валюты к доллару находился в диапазоне 75-85 рублей за доллар. Сейчас он составляет 77-78 рублей, и это соответствует середине этого диапазона, отметил Заботкин. Также он назвал три основных фактора, влияющих на курс рубля. Это экспорт, рублевый спрос на импорт и параметры бюджетного правила. И, кстати, одно из главных его заявлений заявил, что не при каком сценарии невозможна заморозка банковских вкладов россиян. Давайте обсудим. У нас экономист, автор телеграм-канала «Все нормально, деньги есть», Денис Ракша. Денис Григорьевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
17: Здравствуйте, Сергей. Всем привет.
6: Денис Григорьевич, вы как эксперт, как можете оценить слова заместителя председателя Центробанка Российской Федерации Алексея Заботкина из того, что я вот перечислил, или, может быть, вы еще на что-то обратили внимание, как вы могли бы это прокомментировать?
17: Ну, из того, что вы пересказали, в принципе, все правильно, и было бы...
18: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа, регистрационный номер ТУ-60-2-0-121 от 15 марта 2012 года, выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Продолжаем наш разговор на волнах 102,6 FM, Луки FM. С вами Кира Дементьева, проект «Закулисье». И на связи с нами художница из Чукотского автономного округа Анастасия Бочарникова. И впереди у нас блиц, рубрика «Или-или». Буду давать два понятия и говорите, что вам ближе. Вы экстраверт или интроверт?
11: Я интроверт.
18: Точный план или импровизация?
11: Точный план.
18: Размеренность или энергичность?
11: Размеренность.
18: Меланхоличность или оптимизм?
11: Ну, я, наверное, все же больше меланхолик.
18: Угу. Диджитал или традишка?
11: Традишка.
18: Думать головой или полагаться на свои чувства?
11: Ага. Ну, тут, конечно, я хочу выбрать думать головой, но иногда чувства побеждают.
18: Атмосферный блок или раскрученный паблик?
11: Атмосферный блок.
18: Анастасия, в начале года вы поставили три основные цели. Это рисовать больше роз, больше гулять и доделать ремонт. На какой из стадий каждая из этих целей и есть ли планы на будущее сейчас?
11: Да, действительно, я такие цели ставила. Розы я рисовала. И довольно так получилось неплохо. Я рисовала и в акварели, и простым карандашом в скетчбуке, да, и цветными карандашами тоже получилось порисовать. Вот. Больше гулять, ну, в условиях Крайнего Севера, больше гулять, конечно, иногда получается не так, как тебе хотелось, да. Вот. Но сейчас лето, и поэтому... Все-таки больше гулять, да, получается. Ремонт доделать, ну, он как бы в процессе, вот тоже все быстро идет.
14: Тут всему свое время, потому что поспешишь в ремонте, потом придется переделывать какие-то моменты.
11: Да.
14: Что в планах у вас сейчас? Есть ли какие-то цели?
11: Ну, каких-то целей я на лето не ставила. Наверное, просто наслаждаться временем летним.
14: Это тоже очень важная цель. Просто наслаждаться, отпускать момент, не заморачиваться. Это действительно, вот иногда для некоторых людей это практически на уровне цели.
11: Ну да.
14: К сожалению, время эфира подходит к концу, и традиционный вопрос для проекта «Закулисье», для цикла про художников. Что бы вы пожелали начинающим художникам, которые вот только-только начинают свой путь?
11: Ну, я бы пожелала не отчаиваться, если что-то не получается, да, на пути. Быть смелее, да, пробовать разные техники, да, чтобы понять, какая ближе тебе. Что еще пожелать? Используйте качественные материалы сразу, потому что от этого тоже зависит ваш результат. Тем более сейчас можно найти материалы на любой вкус, кошелек.
14: Спасибо большое, Анастасия. Ну а я, в свою очередь, напоминаю, что проект «Закулисье» выходит каждую пятницу в 17:00. Ну а если вы пропустили эфир, вы можете найти запись в наших соцсетях. Мы есть ВКонтакте и в новом мессенджере «Макс». Всего доброго и счастливо.
9: Какие секреты дают стены театра и домов культуры? Какие переломные моменты случаются в жизни молодых звезд города Великие Луки и области? Программа «Закулисье» на Луки-ФМ раскроет эти тайны.
19: Реклама.
20: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
21: и хорошего настроения.
20: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
21: Ура! Идем в атмосферу!
22: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
24: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
26: Но в целом идет стагнация.
27: Проектов новых стартует меньше, какие-то инициативы чуть-чуть откладываются, по крайней мере, да, до некого более благоприятного времени. Поэтому, естественно, спадает количество открывающихся вакансий, открывающихся проектов. И в особенности здесь можно сказать о таких функциях, как, например, юристы, HR, даже маркетинг. Мы даже наблюдаем некое снижение по тому, что работодатель готов предлагать. В то же время есть профессии, которые актуальны. Те люди, которыми владеют, обладают определенными редкими знаниями. То есть это с одной стороны. Квалифицированный, но ручной труд. Это может быть и строительство, строитель, это может быть и слесарь, и сварщик, токарь и так далее. Это могут быть люди, которые обладают уникальными знаниями в своей профессии, в принципе, абсолютно любой, но, например, это может быть инженерное дело, это проектировщики, это электронщики, это те же айтишники. За такие знания и умения работодатель готов платить больше. Не совсем то время, когда нужно ожидать какой-то прибавки, увеличения. Здесь скорее хотелось бы, чтобы было все стабильно, чтобы не было падения, не было каких-то других процессов, потому что оптимизация, она тоже в компаниях происходит. То есть какие-то люди и высвобождаются полностью. Поэтому здесь, наверное, нужно немножечко умерить свое отношение, более к этому спокойно относиться.
0: По данным Росстата, сейчас траты граждан обгоняют рост их доходов на целых 10%. В итоге формируется замкнутый круг. Соискатели завышают требования, чтобы покрыть свои расходы, а работодатели, сталкиваясь с замедлением экономики, не могут их удовлетворить. Глава Минэкономразвития Максим Решетников уже заявил, что рынок труда остывает. Это особенно заметно в машиностроении и производстве инвестиционных товаров, где предприятия работают не на полную мощность и наблюдается избыток рабочей силы. Можно смело говорить, что рынок труда сегодня – это рынок работодателя, заявил радио «Комсомольская правда» профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
1: Рынок труда у нас начал оставаться еще с прошлого года, когда именно в 2025 году количество вакансий и резюме сравнялось. Где-то с ноября месяца стало сокращаться количество вакансий, а количество резюме увеличилось. Сейчас соотношение в среднем на одну вакансию 10-10,5 резюме. Поэтому сейчас это рынок работодателя.
0: Подводя итог, хотя зарплатные ожидания россиян выросли на рекордные 15%, рынок труда начинает демонстрировать признаки охлаждения. Экономическая ситуация диктует новые правила игры, где инерция прошлых лет сталкивается с реальностью замедления.

0: Церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Аятолла погиб 28 февраля в ходе ударов США и Израиля по Тегерану. Траурные мероприятия продлятся до 9 июля. В рамках визита в Иран Медведев пообщался с президентом Масудом Пезишкияном, сообщает ТАСС. 75 пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона. 11 зон проходят экспертизу, сообщили в правительстве. Там уточнили, что вице-премьер Виталий Савельев провел заседание комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Известно, что сейчас ведется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах Анапы, где находили мазут. Работы контролирует Роспотребнадзор. Международная шахматная федерация отстранила 14-го чемпиона мира Владимира Крамника от соревнований на один год. Подробности в следующих выпусках новостей.
1: С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Еще несколько сюжетов в нашем эфире. Например, о том, что в Британии призвали запретить мультфильм «Маша и медведь» из-за фуражки НКВД. Межпартийная группа депутатов Великобритании направила министрам письмо, и в нем требуют изучить возможность запрета трансляции мультсериала. А поводом стали эпизоды с так называемой российской пропагандой, с российской мягкой силой. Инициатива связана с тем, что платформа Netflix объявила о приобретении двух новых сезонов «Маши и Медведя», ну а также о продлении лицензии, вернее, лицензионного соглашения более чем в 100 странах. Все подробности у нашего коллеги Василия Воронина.
3: Группа депутатов Палаты общин Великобритании направила письмо в британский Минкульт с призывом прекратить трансляцию мультсериала «Маша и Медведь» на территории страны, назвав его «миловидной формой российской пропаганды».
4: Мишка! У меня уже сил маловато уже. Есть хочу!
3: Письмо подписали более 50 депутатов из разных партий. Знаменитый мультфильм, известный миллионам детей по всему миру, про 4-летнюю девочку и вышедшего на пенсию циркового медведя, может показаться странным источником для озабоченности. Но у парламентариев нашлись аргументы, пишет The Guardian. Вот фрагмент статьи.
5: Депутаты ряда партий подготовили письмо в британский Минкульт с призывом вмешаться. По их мнению, некоторые поступки 4-летней Маши представляют собой пропагандистский контент, причем далеко не завуалированы. В качестве примера они приводят серии, где Маша носит головной убор, напоминающий шлем танкиста, и форму советского образца. И другой эпизод, где на ней, как считают депутаты, надета фуражка советского пограничника, а сама структура была исторически связана с НКВД, советским органом госбезопасности. По мнению политиков, подобные изображения способствуют нормализации советской военной символики для детской мировой аудитории.
3: Инициатива связана с тем, что платформа Netflix объявила о приобретении двух новых сезонов «Маши и Медведя», а также продлении лицензионного соглашения более чем в 100 странах. Компания-производитель мультфильма «Маша и Медведь» Animacord заключила договор с платформой Netflix в 2018 году. Он включал продажу на этот стриминг всех производимых в России серий «Маши и Медведя». За все это время 65 миллиардов просмотров. И это огромный успех. Многие страны покупают права на использование имени «Маша и Медведь». Мультфильм можно найти не только на Netflix, но и на YouTube. У оригинального канала с русской озвучкой более 60 миллионов подписчиков, а у его англоязычной версии около 55. Кинокритик, главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков допускает, что требование запретить мультфильм – это борьба за рынок и недобросовестная конкуренция.
6: Скорее всего, это качественный контент. То, что делает Animacord, это очень качественный контент. И возможно, что сейчас дело в том, что там, мы видим, что во Франции сейчас пытаются как-то Netflix поприжать и выбить из них деньги на национальный французский контент. Возможно, что это просто борьба за рынок и попытка

0: британских парламентариев сделать что-то, вот, ну, тоже какую-то шпильку вставить в колеса Netflix, чтобы тот побольше платил на национальный британский контент. Не более того. То есть это как бы опосредованно, мы не мешаем вам там, показывать американское кино, но вот русское, но если вы будете вкладывать больше в британское кино, то мы на это закроем глаза.
1: В Европе до этого находили и другие элементы якобы российской пропаганды, помимо мультфильма «Маша и медведь». В частности, в прошлом году в Европарламенте обсуждался запрет некогда завирусившейся в интернете песни «Sigma Boy». Некоторые политики в Германии заявили, что трек пропагандирует российские взгляды и внедряет патриархальные ценности в Европе. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: Теперь музыкальные новости. Баста, самый популярный артист в России, тут аналитики просто выяснили, что в первом полугодии, ну, в этом году, как вы понимаете, песни именно этого исполнителя слушали чаще всего. А вот концерты Леонида Агутина самые востребованные этим летом. Впрочем, список популярных артистов изучил Юрий Кораблев. К нему вопросы, у него ответы в нашем эфире.
3: В России проанализировали рейтинги артистов и назвали наиболее популярных звезд первого полугодия 2026 года. С результатами исследования ознакомились РИА Новости. По количеству прослушиваний на Океон Музыка самым популярным исполнителем оказался Баста.

тройку лидеров также вошли Джейкон и Артик Асти. Следом в топ-10 идут Зиверт, Король и Шут, Михаил Круг, Гуф и группа «Руки вверх». А вот если говорить про конкретную песню, то самым прослушиваемым треком в первой половине текущего года стал сингл «Худи» от Джигана, Артик Асти и Нилетто.

0: Также россияне в первой половине 2026 года слышали Баяна Май от Артема Тато, песню «Феникс» Беарвольф, Мальборо от Саяна и «Тону» Холи Флейма. Но еще один показатель популярности и востребованности выступлений. По данным одного из билетных сервисов, музыкальные концерты Леонида Агутина стали самыми популярными среди россиян этим летом. Примечательно, что год назад сольные выступления Агутина также возглавляли топы продаж. Также в рейтинг вошли концерты групп «Ленинград», «Руки вверх» и «Кино». Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Ну, а также стало известно, что лирическая комедия «Невероятная Татьяна Викторовна» выйдет в широкий российский прокат 4 марта в будущем году. Главную роль в фильме исполнила Виктория Исакова. И также в актерском составе Милош Бикович, Анна Михалкова, Сергей Гильф, Нелли Уварова, Александр Урсуляк и другие. Картина расскажет об учительнице английского из Бугульмы, которая оказывается перед выбором. Пойти навстречу своим чувствам или жить как все. И вот однажды она обращается к космосу с просьбой о чуде, и это запускает в ее жизни невероятные процессы. Работу над проектом начинал Юрий Мороз, а завершил съемочный период Алексей Кокорин. А вот теперь мы расскажем, как провести с пользой грядущие ближайшие выходные. Подробнее расскажет Оксана Фомина.
2: Афиша. Приветствую всех, кто на волне «Комсомольской правды». В студии Оксана Фомина с новостями московской афиши. Расскажу о самых интересных событиях уикенда и не только. В Российском академическом молодежном театре стартовал фестиваль «Летние балетные сезоны». Проходит он уже в 25-й раз. В репертуаре 17 балетов. От классики Чайковского до авангарда Прокофьева. От романтичности Адана до яркости Минкуса. Открыл фестиваль 2026 Чувашский государственный театр оперы и балета «Волга-опера» «Лебединым озером». Труппа показывает свое мастерство до 5 июля. Потом эстафету перехватывает Национальный академический балет. Большой театр оперы и балета Республики Беларусь. Их гастроли продлятся с 8 по 10 июля. Гости покажут в том числе российскую премьеру балета «Баядерка» в постановке главного балетмейстера театра, заслуженного артиста России Игоря Колба. Это будет 8 и 9 июля. Режиссер вернул на сцену утраченную еще на рубеже 19-20 веков драматичную финальную сцену землетрясения и разрушения храма. Основой спектакля стала пантомима, органично вплетенная в танцевальную ткань древней индийской легенды. Кстати, премьера этого спектакля в Минске состоялась в июне 2026 года, совсем вот недавно, и сразу была названа главной балетной постановкой сезона. Всего до конца августа в рамках сезона покажут 75 спектаклей в сопровождении живого оркестра. Итак, Российский академический молодежный театр до 28 августа. В Национальном центре «Россия» через несколько дней завершается выставка «Уроки географии», на которой можно совершить путешествие сквозь века при помощи географических карт. На выставке 8 тематических залов. Галерея карт расскажет, как менялись границы России и названия ее населенных пунктов или рек. Здесь можно рассмотреть старинные карты губерний, планы городов. Отвага экспедиции открытия позволит проследить путь первопроходцев, осваивавших новые земли, те, где еще не ступала нога человека, напомнит о выдающихся и очень смелых людях, рисковавших своей жизнью ради открытий. Расстояние, преодолевая просторы в этой зоне, можно узнать, как развивалось транспортное сообщение в стране от старинных торговых путей и почтовых трактов до железнодорожных магистралей, связавших самые отдаленные уголки России. Раздел «Класс географии» известит, как изучали этот важный предмет в разное время. Проследить, как менялся подход к преподаванию, помогут учебники 19 века, школьные глобусы и настенные карты. А еще на выставке работает интерактивный город мастеров, где можно на себя примерить роль походника, исследователя, первооткрывателя. Специалисты научат правильно выбирать и укладывать походный рюкзак, собирать палатку, вязать туристические узлы и не только. Итак, Национальный парк «Россия». До 9 июля выставка «Уроки географии» бесплатно по предварительной регистрации на сайте russia.ru. Еще больше интересной информации у нас на сайте kp.ru в разделе «Афиша». А я, Оксана Фомина, прощаюсь с вами на этом. Всего вам самого доброго.
3: Афиша. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политик и предприниматель Виктор Бут о способах европейской элиты удерживать власть.
5: Мы видим, что происходит в Европе. Мы видим, что идет такая хаотизация. Впервые за последние 100 лет мы живем в условиях абсолютной нестабильности. Причем она геополитическая. И причем эта нестабильность геополитическая, видимо, результат очень длительных усилий. Как минимум, с развала Советского Союза это была их основная цель – добиться этого. Почему? Потому что только в такой нестабильности геополитической, при огромных кризисах, вот эта вот западная элита и планирует сохранить свое господство, влияние на то, что происходит в мире. Иначе они просто не выживут.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
6: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
3: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
3: Об атаках.
7: В МИДе России пообещали установить причастных к удару ВСУ по рынку в запорожском Токмаке. Они будут привлечены к ответственности, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она отметила, что Москва решительно осуждает это военное преступление и призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры дать честную оценку этой атаки. По последним данным, в ходе удара беспилотника погибли 5 мирных жителей. Еще 18 человек получили ранения. Возбуждено уголовное дело о теракте.
3: Об экономике.
7: Зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин перечислил 3 основных фактора, влияющих на курс рубля. По его словам, это экспорт, рублевый спрос на импорт и параметры бюджетного правила. Также он назвал мифом утверждение, что слабый курс рубля более выгоден бюджету. Заботкин также подчеркнул, что заморозка банковских вкладов россиян невозможна ни при каком сценарии. Ситуацию с бензином он назвал в России временным шоком предложения, но отметил, что такие факторы могут повлиять на прогноз по инфляции.
3: О поисках.
7: Глава Тувы взял под личный контроль поиски пропавших девочек в Кызыле. Владислав Хвалык заявил, что поручил ответственным службам принять необходимые меры для обнаружения 2 12-летних школьниц. Накануне управление МВД по республике заявило, что дети ушли из дома в среду вечером и не вернулись. Позже их телефоны нашли на берегу Енисея. В 400 метрах от них была обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело.
3: Об автомобилях.
7: Средняя цена нового автомобиля в Москве выросла до 4 миллионов рублей. Это следует из данных платформы «Автору Бизнес». За полгода показатель увеличился на 5%. Он остается самым высоким в стране. В целом по России средняя стоимость нового автомобиля по итогам первого полугодия увеличилась на 3% по сравнению с январем. Среди китайских марок средняя цена в июне составила чуть более 4 миллионов рублей. В сегменте локальных брендов чуть выше 2 миллионов. При этом стоимость «Лады», занимающей основную долю рынка, за полгода практически не изменилась и держится на уровне 1 400 000.
3: О гаджетах.
7: Смартфоны меняют тело человека, утверждают эксперты в беседе с BBC. Новые исследования показывают, что гаджеты постепенно изменяют шею, руки, зрение, мышцы и выносливость. Шея и осанка страдают из-за частого наклона головы, зрение ухудшается из-за недостатка естественного света, а пальцы покрываются мозолями. Кроме того, снижается физическая активность и сила хвата, а это грозит проблемами со здоровьем у молодежи. Главный совет – пользоваться гаджетами, но не забывать о движениях и прогулках. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
3: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, друзья. Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. В Госдуме назвали атаку ВСУ на рынок в Токмаке терроризмом. Зачем Зеленского хотят заменить на Залужного? И власти разрешили снизить качество бензина. Все подробности в ближайшее время. Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры дать честную оценку атаки на рынок в Токмаке. Такое заявление сделала Мария Захарова. Также она добавила, что Россия решительно осуждает это, цитирую, «гнусное военное преступление киевского режима». Она отметила, что игнорирование международным сообществом атаки ВСУ на рынок будет означать карт-бланш на продолжение Киевом военных преступлений. Я напомню, украинские беспилотники атаковали рынок в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балецкий. 5 человек погибли, 18 пострадали. Токмакская больница развернула дополнительные операционные. Балецкий также сообщил о массированном ударе по Каменке-Днепровской с минимум 14 взрывами. Также стало известно, что ВСУ продолжили атаковать людей, которые поспешили на помощь пострадавшим при ударе по рынку, мешали эвакуировать раненых в больнице. С нами на связи военный корреспондент ВГТРК, ныне военнослужащий добровольческого отряда «Невский» Александр Слацков. Александр Валерьевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Марина.
8: Итак.
9: И дорогие слушатели.
8: Да, да. Просто вообще сложно собраться, конечно, про Токмак сегодня. Не знаю, наверное, такое было ощущение у меня, поделюсь с вами и со слушателями, что вот пятница и как-то выдохнуть хотелось. Ну, в общем, мирные жители в Токмаке, подорванный автомобиль в Рыльске. И, конечно, мы не забываем, сколько детей погибло вот в минувшие дни, ну, вот совсем крошечные, да. Не буду сейчас в это погружаться, чтобы, как говорится, руки в раны не погружать. Вот у меня вопрос такой, который, может быть, покажется наивным, но, с одной стороны, я понимаю про войну в белых перчатках и про то, что без гибели людей невозможно, это нереально. С другой стороны, не может не возникнуть вопрос, как защищать гражданские объекты. Лучше защищать или сейчас вот на пределе, или это невозможно в принципе. Мне интересна ваша точка зрения.
9: Ну, я сейчас военнослужащий, поэтому я имею свою точку зрения, но я с ней не согласен. Вот.
8: Со своей
9: знаете
8: собственной?
9: Такое выражение?
8: Нет, Александр Валерьевич, я думала, мне показалось, но решила переточнить.
9: Да. В Токмаке действительно произошла трагедия, и в принципе, я когда еще не подписал контракт с добровольческим корпусом, я мог еще говорить. Сейчас я думаю, что здесь надо говорить о помощи социальной людям, о том, чтобы этот многострадальный город, в котором я, кстати, давно не был уже, наверное, больше года в Токмаке не был, но много по нему бьют и били, и сегодня трудный подъезд к нему со стороны моря и со стороны Бердянска, со стороны Мелитополя. Дорога под угрозой, поэтому сражаемся и улучшаем ситуацию. Я уверен, что на Запорожье, как и у нас, вот в Донбассе, все то же самое. Повышение активизации мобильных огневых групп, постов воздушного наблюдения, техническая поддержка процесса, связанная с усилением, постановкой радиолокационных станций, предупреждением налетов, приобретением опыта стрелков, которые сбивают уже с первого выстрела коптеры. Поэтому здесь, что скажешь, 70% мирных гибли в классической войне, если брать подход статистический 20 века, то сейчас еще больше, потому что военные защищены РЛС, противовоздушной обороной, а гражданские чем защищены? А если еще противник традиционно проигрывая на поле боя, а сейчас их еще и неприятности и в политическом плане, и в криминальном с точки зрения клики, которая сегодня правит в Киеве, то, естественно, им надо отвлечь. Естественно, надо людей перенаправить, внимание людей с одного на другое. Поэтому они бьют по гражданским. Ну и это вообще в традиции украинской армии и украинских спецслужб. Как только начинаются у них проблемы, они начинают бить по гражданским. Всегда это было. Всегда. И я удивляюсь, что только временами мы об этом говорим.
8: Нет, мы говорим об этом каждый раз. Вот я вам честно две руки кладу здесь, прямо сейчас на этот стол на сечение, что в эфире нашей станции об этом говорится всегда. Именно чтобы это звучало. Понимаете, в чем дело? Сейчас вот это должно звучать постоянно. Мы буквально перед нашим с вами эфиром это обсуждали, потому что брехология с той стороны достигла таких высот, что, ну, черное называется белым, и не просто, а в какую-то крапинку. То есть я вот в уме своем не могу понять, как порой можно поверить тому или иному заявлению в каких-то западных СМИ. Но я перейду все-таки к вопросам. Минобороны России назвали массированный удар по Киеву ответом на атаки ВСУ. На атаки ВСУ как раз по гражданским. Кличко назвал эту атаку самой массированной с начала конфликта. И Минобороны наши говорят, вот теперь это будет регулярно. Я тоже не хочу как бы быть наивной и так далее. Мне вот вас как военного интересно спросить, стоит ли ожидать вот действительно, что это станет системой, такой же мощный будет каждый раз удар, или так оно и было, просто не так освещали. Потому что вчера у всех просто как глаза открылись. Ребят, как здорово, что вы нам все подробно рассказали. Спасибо, давайте так и впредь будем поступать.
9: Какой я военный? Я сейчас на должности гранатометчика стою. А вы мне анализ ставите, задачу сделать анализ, тем более предсказание. Я думаю, что в генеральном штабе не все это знают, потому что решение о массированном ударе принимал Верховный. И он сказал, что мы ударим. И это его решение было о массированном ударе, который прошлой ночью был, позапрошлой.
8: Да.
9: Поэтому здесь решение не военное, а политическое. Я думаю, что если бы военные принимали решение, мы давно бы уже все в пух и прах разнесли. Это Владимир Путин их все жалеет. А они все бурчат там на него. То он их жалеет. А если бы решение принимали командующие группировками, чьи солдаты в атаке там теряют силы и годами разрабатываются операции, захватывают один населенный пункт за другим, освобождают группировки. Да, слушайте, если бы принимали решение военные, давно бы уже все было превращено в дым и пепел. И никто бы не посмотрел, потому что рядом гибнут люди, которым мы смотрим в глаза, а рядом гибнут наши гражданские, наши дети. Причем гибнут с 2014 года и гибнут сотнями, а если брать со взрослыми, то тысячами и безответно. С 2014 года по 2022 год безответно они гибли. Никто не стрелял по городам, по Авдеевке, которая вот она в 3 километрах от позиции была артиллерийских, никто не стрелял, не могли себе позволить. Украинцы, пожалуйста, как только у них что-то случается, они наносят удар. Я до сих пор помню, когда им наваляли очередной раз, и был обстрел Ясиноватой. Вот недавно я рассказывал, я захожу в квартиру, а в окно влетел снаряд большого калибра. И внутри воронка. И воронка эта, прямо пол взрыт, там вот, это первый этаж. И смотрю, дедушка сидит возле окна в этой же комнате, смотрит вдаль, а ночь уже, я думаю, куда он смотрит-то и не двигается. Я подхожу, а он мертвый, убитый. Как его не тронуло, как его взрывной волной не вынесло. Я не знаю, какой-то, ну, какие чудеса на фронте бывают. Тут же я переехал, парень мертвый уже лежит в комнате. Это вот ближе туда, чуть-чуть, к Авдеевке, к Мариупольской трассе. И лежит, и две девочки плачут, и женщина. Оказывается, он их защитил собой. А это был приемный отец, он узбек по национальности, приехал давно, не уроженец Донбасса, хотя там есть и узбекские ребята, которые уроженцы Донбасса, но тем не менее. Я это все помню, каждую смерть, каждого ребенка в гробу помню, которого я видел. И когда они несут чушь, когда... я не хочу. То, что касается ответа, слава богу, в этот раз я не слышал комментариев, что мы в ответ бьем по военным объектам, после террористических атак на наше государство, на наши тылы. То есть, не очень понятно, когда говорят, мы отвечаем и стреляем по врагу.
10: Да, а я вас поняла, Александр Валерьевич, предельно четко поняла. И вы говорите, не хочу, а я так рада, что это прозвучало. А вот снова к тому, о чем говорила про западную прессу, Телеграф. Новые российские реактивные дроны значительно повысили эффективность атак, сравнимую с ракетами. Ну, тут народу, конечно, стало известно, что это за такие супер-мега-реактивные дроны и насколько критично они меняют ситуацию на линии фронта и в тылу противника. Я только сейчас возьмем паузу, послушаем самые свежие новости, а потом, соответственно, вот с этой цифры, как говорят музыканты, начнем.
3: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
11: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
12: Мамыслава. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
13: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
14: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
15: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Советский детский фильм «Чудак из 5-го Б» снят по книге «Чудак из 6-го Б».
17: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые...
3: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
10: С нами на связи военный корреспондент ВГТРК, ныне военнослужащий добровольческого отряда «Невский» Александр Сладков. Александр Валерьевич, повторю вопрос для тех, кто только что подключился. Интересно, из материала «Телеграф», которые говорят о том, что новые российские реактивные дроны усилили эффективность атак на линии фронта, в тылу противника, критически менять ситуацию. Вот об этом можно пару слов? Это просто они что-то оправдывают или на самом деле есть?
9: Да у меня пару слов и получится. Вот они, я их произношу, я не Бельмесов в этом не понимаю, честно говоря. Я могу сейчас щеки надуть и что-то произнести, но ребята, которые шарят в этом, они меня... Кто с улыбкой, а кто с желчью будут критиковать, поэтому...
10: Хорошо.
9: И они будут правы. Ну, я этот самый, не Копенгаген в этом деле. Я просто не успел вам сказать, не стал вас прерывать.
10: Это не страшно. Вы всегда с такой прямотой говорите, ну, вот со мной я за себя буду говорить в эфире, что иногда даже как-то думаю так, а, ладно, буду спрашивать. А, Нидерланды. Я от Копенгагена недалеко сейчас. Смотрите, Нидерланды всерьез рассматривают возможность отправки своих военных на Украину. Ну, понятно, что в Кремле подчеркивают, что военный контингент стран НАТО на Украине будет рассматриваться как непосредственное вступление блока в войну. А у меня вот сразу рождается вопрос, так они этого только и ждут. Только они уже не знают, какой провокации это спровоцировать, извините за тавтологию. А вот здесь, собственно, это просто шум такой? Или, ну, как расценивать, что уже начинаются разговоры о том, что по земле натовские солдаты, давайте сюда их на Украину?
9: Нет, было бы хорошо, если бы они отправили, потому что надо посмотреть, что у них там с техникой, какое обмундирование, ботинки какие у мертвых. Ну, мы снимаем обычно, там, смотрим экипировку. Ну, и сухие пайки хоть изучить, что они, эти чуваки, там, носят-то. Вот. А так пускай идут, конечно. Господи, вон этих колумбийцев, все сараи забиты уже пленными.
10: Колумбийцами? Прям.
9: Ну, а конечно, они же попадали. Сейчас они уже снизили свою активность. А так, кого я только в плену не видел, господи, за всю свою жизнь.
10: Александр здесь. Валерьевич, а можно задать наивный вопрос? Вот колумбийцы, они от плохой жизни или это вот такие военные, у которых, ну вот, лишь бы, как знаете, как на сафари ездят?
9: Не,
10: вот
9: ну эти... дерзкие ребята, почему? Угу. Дерзкие ребята.
10: Ну, мне просто было
9: дерзкие
10: интересно.
9: Ребята.
10: Колумбийцы это.
9: Да, но это ничего не значит. Сильнее украинцев все равно нет среди в списке тех врагов, кого мы побеждаем. И сейчас... И раньше, если учитывать Бандеру, которого под шконку загнали, то мы их уже побеждали. С их идеологией, с их... Слушайте, я сейчас хотел сказать, с Англией и Америкой. Вот если пройти по музеям ФСБ и у нас в Москве, и по музею пограничных войск, пограничной службы ныне, то каждый стенд... спецоперация против бандеровцев или зеленых братьев, лесных братьев там прибалтийских такая-то. Операция такая-то, операция такая-то, операция такая-то. И на каждом стенде США, Британия, США, Британия, США, Британия, США, Британия. Эти люди, они сами воздух испортить не могут. Понимаете? Когда мы были единой семьей, и когда была единая промышленность, конечно, украинцы блистали. Но сейчас один ходит с ладонью протянутой, а вторые бедолаги там их как птиц в силки ловят и отправляют. Но воюют они здорово. Надо признать, что враг у нас качественный, подготовленный, мотивированный. Потому что когда славянин попадает на поле боя, он сражается. И тут не надо обольщаться, не надо говорить, что мы каких-то бедолаг побеждаем. Мы приводим в плен бедолаг.
10: Не-не-не, я не обольщаюсь, но как у меня это не бьется, Александр Валерьевич, с мясными штурмами. То есть есть и сильные бойцы, а есть просто те, которые не обучены. Я такие...
9: Да какие мясные штурмы? Штурмов-то нет, они контратакуют на определенных этапах. Штурмуем-то мы, потому что мы заходим в населенные пункты и освобождаем их.
10: Угу.
9: Штурм – это завершенное, штурм – это завершенное действие. То есть вышел, выстрелил, уничтожил, занял, дождался подкрепления, идешь дальше. Вот это штурм.
10: Так.
9: А попытка штурма, она в зачет не идет.
10: Я поняла. Я использовала, ну, допустим, как клише, но к которому привыкли. Как бы виноват себя не признаю в этом плане. А по поводу как раз, я не знаю, штурма или зачистка. Зачистка Константиновки, я на это хотела перейти, на этот момент. Прочитала сегодня, что за неделю освобождено 11 населенных пунктов. На фоне того, что я привыкла слышать, что это медленная война из-за дронов, что продвижение очень медленное, затруднено это все, но мне показалось, что вот такие темпы наступления – это космические темпы. Правильно ли я называю вот это именно этим эпитетом? И как бы что можно про Константиновку на сегодняшний день прокомментировать?
9: Вы понимаете, если бы мы брали Баден-Баден, легче шло. Почему? Потому что солдаты там не те. И он одноэтажный в основном. А если мы говорим по площади, говорим о площади городов, которые мы освобождаем, то здесь считается этажность и сложность коммуникаций, сложность промышленной застройки. Вы представляете, на заводе можно просто так, с картой в руках и с компасом потеряться.
10: Да, это
9: я если ты еще в боевых действиях, а если тут стреляют, тут дым, тут ночь, в темноте не, фонарик не включи, то это очень сложно. Поэтому Константиновка, она размером с Сумы. 20 700 зданий. Это почти областной центр, если сравнивать с Сумами. Нас же украинцы подкалывают, говорят, да вы ни одного областного центра не взяли. Да мы Мариуполь взяли и Азовское море, теперь внутреннее российское. Привет, ребята. А то, что касается Константиновки, вместе с пригородами, вернее, 2700 – это Сумы, с пригородами 30 тысяч застроек, зданий. А в Константиновке 20 100, ну, плюс пригород. Я вам объясняю, что мы там нормально идем, но контратаки тоже есть. Надо признать, что украинцы не отдают все, не приносят нам подарки какие-то в качестве подарка на территории, которую мы захватываем. Нет, и они, здания переходят из рук в руки, и улицы переходят из рук в руки. Но вы правильно термин использовали. Зачистка. Тут уже не штурм, а тут уже очищаем от тех подразделений разрозненных, оставшихся в живых, небольших групп украинцев, которые там воюют. Но это все непросто. Люди сражаются до последнего.
10: Кстати, а почему, если они понимают, что, все, смерть или плен вариант?
9: Ну, потому что высока пропаганда на той стороне, что мы тут же их изнасилуем и перережем горло, и что быстрее они не поймут. Вот. На самом-то деле, вон они, пленные. Недавно, что, Красный Крест у нас проверял, а это люди такие дотошные и щепетильные. Я с ними работал, с Красным Крестом, в разных странах. И они не будут лишнюю информацию или неправильную информацию выдавать в угоду там кому-то, тем более России, тем более Москве.
10: Да.
9: Поэтому Красный Крест признал соответствующим международным требованиям условия содержания пленных. Другое дело, что вы поймите, в бою, если три человека берут в плен 10 человек противника, ну куда их везти? 20 километров в тыл под обстрелом, а задачу кто будет выполнять? Вот и думайте, как говорится в ТикТоке.
10: Ну да, хочется, конечно, сказать досрочный ответ, но тут нет места для юмора. Александр Валерьевич, Зеленский тут же, я возвращаюсь к ударам России по Украине, Зеленский пообещал ответить Москве за удары по Киеву. Вот в этом плане нам чего стоит ожидать? Налетов, которые, в общем-то, мы и так ждем? Или это он имеет в виду, сейчас я понимаю, что они воюют террористическими методами, чтобы побольнее, чтобы народу, так сказать, поскручивать вот руку на горле, потому что когда гибнет гражданское лицо, а если это ребенок, это вообще очень болезненно для общества всегда.
9: Да нет, тут противник использует все, что он может сделать. Все, что он, до чего он дотягивается, он пускает кровь из этого предмета, так скажем, если образно. Сможет бросить ядерную бомбу, давно швырнул бы. Мог ударить бы ракетой тяжелой, давно бы уже... Мог бы разрушить Кремль, давно бы уже разрушил. До чего дотягивается, все дымится и горит. Другое дело, мы не даем. И сегодня у нас выстраивается система противовоздушной обороны. Она выстраивается от линии фронта до глубин. Там же нужно как бы понимать, что у нас есть войсковая противовоздушная оборона и ПВО страны. Это разные вещи, разные угрозы купируются. Но сегодня мы пришли к такому состоянию, что мы эти два рода войск должны действовать в альянсе. Вот. И плюс ко всему, люди, которые про ПВО слышали только в песне, и то в матерной, они сегодня уже принимают участие, разрабатывают, становятся участниками этого процесса противовоздушной обороны.
10: Александр Валерьевич, большое вам спасибо. Правда, большое спасибо. Большое. Берегите себя, пожалуйста. Военный корреспондент ВГТРК, военнослужащий добровольческого отряда «Невский» Александр Сладков был с нами в эфире.
17: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
18: Здрасте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
17: Реклама.
19: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
20: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Ольга Бузова скупает бриллианты и сумки по цене квартиры. Тренируем силу хвата для здоровья и долголетия. Почему за полет к Луне Королеву прислали 1000 бутылок шампанского? Газета в продаже с 1 июля.
21: Для лиц старше 12 лет.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
22: 18:30 в Великих Луках, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Конференция регионального отделения партии «Единая Россия» прошла сегодня в Пскове. Модератором выступил депутат Госдумы и секретарь регионального отделения партии Александр Козловский. Делегаты тайным голосованием выдвинули кандидатов в депутаты ЗАГС Собрания Псковской области 8-го созыва. Единый список его возглавляет Михаил Ведерников и кандидатов по 13 одномандатным округам. Также на конференции назначили уполномоченных представителей партии. Ими стали Максим Адамчук и Сергей Красенков. Утвердили эмблему, печать, краткое наименование объединения и предвыборную программу. Продолжается ремонт дворовой территории около дома 26/26 на улице Гражданская. Подрядной организацией уже выполнен важный этап. Уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Ремонт близится к завершению. Ход работ контролирует депутат городской думы от партии «Единая Россия» Юлия Ярышкина. После окончания работ будет организована общественная приемка с участием жителей и проверено соответствие работ проектным решениям. С 7 по 9 июля отдел ЗАГС администрации Великих Лук проведет серию бесплатных мероприятий по правовому консультированию. Они приурочены к Дню семьи, любви и верности и пройдут в рамках недели правовой помощи. Жители города смогут получить методическую и консультативную помощь по вопросам регистрации актов гражданского состояния, а также по включению в списки на вручение юбилейной медали «50 лет совместной жизни».
17: О валютах,
22: Доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка, юань 11 рублей 47 копеек.
0: О погоде.
22: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
21: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
10: Продолжаем подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые слушатели. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный сообщил Зеленскому о намерении участвовать в президентских выборах, если они состоятся осенью. Встреча прошла на фоне отставки британского премьера, из-за которой Залужного и вызвали в Киев. Но главной темой стал именно вопрос о выборах. После этого к Залужному пришли представители власти с предупреждением о рисках раскола в обществе. Однако он не изменил своей позиции. Напомню, ранее Зеленский заявлял, что выборы возможны только после завершения конфликта с Россией. Меж тем, замглавы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин назвал абсурдным требование главы МИД Украины Андрея Сибиги к России сесть за стол переговоров. Он напомнил, что с октября 2022 года действует указ Зеленского о запрете любых переговоров с Россией, а в конце прошлого года Киев вышел из Стамбульского процесса. Галузин подчеркнул, что Россия из переговоров не выходила, а вышла украинская сторона и неоднократно. С нами на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
23: Здравствуйте.
10: Вы назвали возможный выбор на Украине декоративной сменной власти. Залужного идеальной фигуры для Запада, которая одновременно символизирует и усиление армии, и возможный мирный договор с Российской Федерацией. Скажите, пожалуйста, насколько, на ваш взгляд, эта рокировка необходима Западу, чтобы под видом, ну, скажем так, нового легитимного президента пытаться навязать свои условия Москве, новые условия переговоров, обойдя действующий указ Зеленского о запрете диалог с Россией? Или некие другие требования Запада и цели вы видите в этом?
23: Ну, я бы прежде всего призвал всех осторожно относиться к возможным слухам вокруг выборов президента на Украине. Пока что это всего лишь информация, которая порождена разговором Залужного с Зеленским, где вдруг неожиданно открыто объявил о своих президентских амбициях Валерий Залужный, сейчас посол Украины в Лондоне, а прежде один из высоких военачальников украинской армии. Но здесь, может быть, просматривается какой-то замысел западных стран, для которых крайне необходима сейчас передышка, прежде всего для них самих, для их экономик, для их индустрии, для их финансово-экономических систем, для их энергетических систем и для их инструмента, для Украины. На самом деле, как бы сейчас не трубили об ударах там по России, там сопровождая это, конечно, утрированными кадрами, скажем, топливного дефицита, в реальности сейчас все равно происходит освобождение территории. В месяц мы освобождаем примерно 200-300 квадратных километров. И Украина теряет населенные пункты один за другим. На фронте дела не очень хорошо для Украины. Это пытаются компенсировать за счет единственного возможного террористического метода. Но в любом случае, если требовать передышки для Украины и для себя от России, то нужно что-то России предложить. Ну, вот вы хотели переговоров, пожалуйста, ведите переговоры. Мы сейчас организуем выборы, и сейчас, вот, соответственно, будет уже другой президент, легитимный, который поддержан народом, который избран всенародно, там, демократическим голосованием и так далее и тому подобное. И России нам, то есть, будет уже достаточно сложно в этом плане дипломатически как-то это парировать. Можно, но будет немножко сложнее. Конечно же, мы не ведем переговоры с Зеленским сейчас не потому, что сам Зеленский запретил себе же вести с Россией переговоры в 2022 году, а просто потому, что это абсолютно бесполезно, и потому что власть Зеленского уже не является легитимной.
10: А скажите, пожалуйста, Богдан Анатольевич, Зеленскому вот в данной ситуации, в данном контексте, на ваш взгляд, осталось либо подчиниться, либо уйти с гарантиями на райскую жизнь на какой-нибудь остров?
23: Это зависит от условий. Это зависит от тех условий, в рамках которых, вот, собственно говоря, будет обсуждаться процедура возможных выборов. Сейчас вполне возможно, что это просто дымовая завеса. Ну, ничего же нет. На самом деле, я вообще не понимаю, как можно проводить выборы в сентябре, если сейчас уже начало июля. То есть фактически осталось 2 с чем-то месяца. По регламенту, по закону, там требуется начинать подготовку за полгода. Там должна начинаться агитация и регистрация кандидатов за несколько месяцев. Там должны рассматриваться разного рода подписи. Ну, я как-то не понимаю, как это за 2,5 месяца можно все это успеть сделать. Поэтому, скорее всего, если выборы реально и будут проводиться, то явно не в сентябре, гораздо позже. Ну и здесь вариант какой? На самом деле, вот мне кажется, что Запад пока все в Зеленском устраивает. То есть он продолжает выполнять свои задачи, но вот только вот для России как-то нужно найти какие-то поводы, чтобы убедить сделать передышку на фронте.
10: Ну а вообще, кроме вот этого для России повода легитимности, да, вот в это упирается, что для нас-то, по сути, может поменяться, если вместо одного придет другой ставленник, причем под одной британской крышей, ну, пусть там более брутальный у него имидж боевого генерала, ну, как бы для нас-то что поменяется?
23: Для нас, на самом деле, мало что поменяется. Вопрос еще состоит в том, насколько и о чем сейчас ведутся переговоры неформального характера, не публичного. Угу. Если, допустим, на нас выйдут эмиссары, ну, условно говоря, там, не знаю, Джаред Кушнер, какой-нибудь Стармер в отставке, и скажет: ребята, ну, давайте вот закончим это дело. Мы сейчас поменяем Зеленского на Залужного, и мы Залужному уже заложили перфокарту в голову, он должен будет подписать мирный договор. Давайте поговорим вот об условиях этого мирного договора. Вот это сюда, это вам, это нам. Вы сюда не заходите, а сюда вы заходите и так далее. Ну, может быть и такой вариант, но может быть и нет. Может быть, вот как я и говорил, это просто очередной туман войны, в рамках которого нам пытаются задурить голову. И даже если эти выборы пройдут, и там появится новый президент, ничего ровным счетом не изменится. Просто будет ездить теперь Залужный вместо Зеленского, выпрашивать деньги, вооружение.
10: Но они, меж тем, даже если вот этот... Ну, это выглядит, знаете, как очередная какая-то западная провокация. Допустим,
23: абсолютно,
10: да,
23: верно.
10: Продавят они этого кандидата для мирного диалога, а потом будут снова ждать односторонних уступок. А Киев продолжит бить по нашей гражданской инфраструктуре. Собственно... Хрен резкий не слаще, как пишут наши слушатели вот во время нашего,
23: да,
10: с вами разговора.
23: Или поменять шило на мыло, то есть народная поговорка.
10: Да,
23: совершенно с этим согласен. Тем более, что у нас есть замечательный опыт взаимодействия со всеми украинскими политиками, начиная с 2014 года, с 2014 года. Был Петр Порошенко, были Минские соглашения, их сменил вот Зеленский, кстати, с большими надеждами на мирное урегулирование тогда еще внутреннего украинского конфликта, а получилось все ровно наоборот.
10: Богдан Анатольевич, Зеленский решил ковать железо, пока его рейтинги выросли на фоне ударов вглубь России, отвлекая от ситуации на поле боя, пока не произошла катастрофа на фронте. С Константиновкой, с Красным Лиманом, к выходам к Славянску, к Краматорску. Вопрос устойчивости этих рейтингов, если ВСУ продолжают нести колоссальные потери, а Россия уже передала Украине более 20 тысяч тел украинских военных, которые Киев предпочитает замалчивать. Эти рейтинги, что о них, какая точка зрения у вас?
23: Я вообще не верю сейчас в рейтинги на Украине. Большая часть населения Украины находится в состоянии политической апатии. Это состояние выживания. Но вот у нас любят показывать, как там ловят какого-нибудь мужичка, который там убегает от этих людей, да, ТЦК. Да. Ну, неужели вы думаете, ему сейчас его интересует вопрос, за кого же проголосовать? За Порошенко, за Лужного или за Тимошенко? Кого выбрать? Нет. Его интересует вопрос выживания, чтобы его не сгробастали в этот ТСК, чтобы были деньги на оплату там хлеба и еще чего-нибудь и так далее. А политически активная часть, националистическая, ну, она и так проголосует за любого кандидата, который будет выступать соответствующими лозунгами или какими-то целями, задачами.
10: Да, сразу хочу проговорить, что Порошенко внесен в России в список террористов и экстремистов. Ну, вы, кстати, вот предполагали ведь, что Порошенко может создать коалицию с Залужным против Зеленского, чтобы вернуть себе некий политический пост. И вот такая связка, она к еще больше ведь радикализации приведет, потому что там русофобская риторика и позиция пробивает небеса.
23: Я проще скажу, среди всех политиков, которые рассматриваются в качестве возможных кандидатов в президенты, русофилов, сторонников даже умеренных отношений с Россией, нет. Ну вот какие-то надежды, может быть, очень слабые, можно возлагать на Дмитрия Разумкова, но я думаю, что они столь же иллюзорны, как и те надежды, которые когда-то возлагались на самого Зеленского.
10: А что можно сказать про террориста-экстремиста Буданова? Он будет как во всей этой игре принимать участие, выполнять роль чего-кого?
23: Я думаю, что Буданов может принять участие в выборах. Во-первых, он реализует свои президентские амбиции, а во-вторых, существует практика дробления электората, в рамках которой он может играть как против Зеленского, так и против его оппонентов. В данной ситуации там о президентских амбициях заявляли чуть ли не министр обороны Федоров еще и еще несколько действующих политиков. Меня это немножко удивило. Но дело в том, что, повторю, рейтинги сейчас, я не верю в эти рейтинги. Ну хорошо, вот выборы вроде бы в сентябре же должны быть. О них объявляет Зеленский сейчас, когда у него вроде бы вот успехи, он там в медиа хвастается, там угрожает всем, там Беларуси угрожает, там от Лукашенко что-то требует. Но к сентябрю-то может произойти как раз катастрофический какой-нибудь обвал, или не очень, но обвал, не очень катастрофический, но все равно там потеря каких-нибудь населенных пунктов. И тогда все его рейтинги, которые сейчас хорошие, они очень плавно опустятся вниз. Это если так рассуждать вот на обычном электоральном таким.
10: Да, я понимаю, на обычном, нам понятном языке. Богдан Анатольевич, большое вам спасибо за время и за вашу точку зрения. С нами на связи был член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько.
17: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
2: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома

0: Ангел. Жизнь продолжается.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Факт, что женатые мужчины живут в среднем дольше холостяков, вдовцов и разведенных, был известен больше 100 лет назад. В частности, об этом написали в номере газеты от августа 1911 года. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Друзья, это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». Кстати, можно оставлять свои комментарии под нашими видеотрансляциями. Пару слов о них. На официальных аккаунтах радио «Комсомольская правда» на Рутуб. Ну, если там вы не подписаны, то сначала нужно подписаться, а затем подписаться под наш аккаунт. И такая же история во ВКонтакте. Заходите, оставляйте свои комментарии. Я все читаю. Где-то даже отвечаю, если есть время и возможность. Переходим к следующей новости. Правительство России до конца 2026 года разрешило оборот бензина и дизельного топлива со сниженными экологическими требованиями. Ряд НПЗ сможет выпускать на внутренний рынок бензин класса Евро-5 с содержанием серы до 150 микрограммов на килограмм. Сейчас, напомню, по стандарту норма 10 микрограммов на КГ, а там 150 будет. А для дизтоплива допустимый уровень серы повышен до 350 мг на КГ. Вот такое топливо не маркируется знаком ЕАЭС и не может поставляться в другие страны Союза. Минэнерго поручило ежеквартально отчитываться правительству о производителях, объемах и технологиях его получения. Давайте разбираться, потому что не только эко, да, наш мозг волнует, но еще и наши железные кони, как будут себя чувствовать. Автоэксперт «Комсомольской правды» Николай Мысин с нами на связи. Николай, приветствуем вас.
3: Да, добрый вечер.
2: Итак, про содержание серы в бензине. Да? Насколько это критично для современных турбомоторов с непосредственным впрыском? Стоит ли ждать ускоренного выхода из строя катализаторов, датчиков кислорода, преждевременного износа масла? Насколько десятков тысяч километров может сократиться ресурс систем наших автомобилей?
3: Ну, скажем так, если вкратце, то не очень, конечно, хорошо влияет на ресурс двигателя, вот, но не сказать, чтобы влияло как-то критично. Если раз или два заправиться, в принципе, ничего такого страшного не случится. Но действительно, да, все упирается в эту серу. Вот вы сказали в вступительной части, что основная разница между моторами, в смысле, между топливом Евро-3 и Евро-5 – это содержание серы, которое у нас получается в 15 раз в случае с бензином, да, и в 35 раз в случае с дизелем. Сера – это тяжелый металл. Тяжелый металл, который в процессе сгорания образует, ну, тот самый нагар, довольно печальный, а он, соответственно, очень сильно бьет по катализаторам, он бьет по датчикам там, кислорода, по датчикам впрыска топлива, лямбда-зонды и так далее. Это довольно тонкие моменты, тонкие, скажем так, детали. Они дорого стоят, особенно катализатор. Если он выйдет из строя, то вопрос замены несколько десятков тысяч рублей.
2: Несколько десятков. Подождите, Николай. На популярный кроссовер катализатор может достигать стоимости до 200 тысяч рублей. Ну, точно не 20. У меня сегодня ТО в 40 стало. Не на самый популярный кроссовер.
3: На современный, да, безусловно, но я все-таки так в целом пытаюсь наш автопарк обозреть.
2: Не щадите нас, не щадите. Так, я вас поняла.
3: Да, к сожалению, все-таки не все ездят на самых современных машинах. Не забываем, что у нас средний возраст автопарка в стране выше 15 лет. Это печально, это действительно печально. Но, с другой стороны, в какой-то степени владельцам машин вот такого возраста, там, ну или хотя бы старше 10 лет, можно немножко позавидовать. Они менее будут уязвимы, да, перед вот этим топливом Евро-3, которое нам сейчас которым мы начнем сталкиваться на заправках.
2: Ну,
3: я
2: а
3: не
2: вот
3: думаю, возможно, это не будет конкретная история,
2: если,
3: да, но она будет.
2: Если все-таки прикинуть, можно ли это сделать, вы мне скажите, насколько изменится совокупные

0: затрат на обслуживание автомобиля за 2-3 года использования такого топлива?
1: Ну, если регулярно заливаться, то я думаю, что да, там счет пойдет на десятки тысяч рублей, скорее всего. Ну, опять же, понятно, там нельзя сравнивать средний. Ну, средняя температура по больнице очень сложная история. Одно дело владельцы там жигулевской классики, да, ВАЗовской, другое дело владельцы там каких-нибудь новых BMW, хоть у нас их сейчас становится значительно меньше. Но, в принципе, даже и китайские современные моторы, и то, что у нас в основном продается на рынке, да, они, наверное, уже, скажем так, не разрабатывались не в расчете на то, что их будут заправлять Евро-3. И вот это самое, конечно, нагартовый несчастный серый будет по ним бить ощутимо. Мы так до сих пор толком не понимаем, как они будут себя вести через 5-7 лет эксплуатации, потому что, ну, выборки статистически мало. Да, мы на китайские машины пересели только фактически там 4 года назад в массовом порядке начали пересаживаться. Вот, а надо, ну, чтобы хотя бы еще лет 5 прошло, и мы понимали примерно, как они себя ведут вот, вот так, на долгой дистанции. На короткой вроде себя неплохо ведут. Вот, как они ведут себя на долгой, толком пока еще никто не понимает. И уж тем более тут еще вот этот дополнительная переменная в уравнении появляется, да, в виде этого самого топлива Евро-3. Ну, сложно сказать, но подозреваю, да, если регулярно использовать, то, конечно, износ двигателя повысится, ресурс его очень сильно сократится, и, да, там, ну, десятки тысяч рублей действительно могут, так сказать, неучтенных расходов, да, непредвиденных расходов могут появиться вот в строке бюджета владельца.
0: То есть, значит, если старым автомобилем с распределенным впрыском менее страшно, значит, владельцам новых китайцев с турбонаддувом приготовиться, получается так.
1: Ну, в общем,
0: а есть какие-то...
1: Приготовиться, ну давайте не будем прям пугать, но да. На самом деле,
0: знаете, учитывая, сколько сейчас стоят автомобили, нужно беречь их как зеницу ока, потому что просто поменять автомобиль или взять автокредит, это вам не это. А скажите мне...
1: 3,8 миллиона рублей средняя стоимость автомобиля вот по состоянию на сейчас. 3,78. Ну вот действительно, да. 10 лет назад было 1,6, сейчас 3,78.
0: Есть ли какие-то лайфхаки, общие правила, как минимизировать риски для любого двигателя?
1: Да, честно говоря, ну, сложно. На самом деле надо, конечно, смотреть на то, чем заправляетесь, потому что на заправках все равно вывешивают с каждой, ну, должны, по крайней мере, по закону обязаны, вывешивать сертификационные документы там, по последней партии, которую залили, ну, условно говоря, бензоколонки. Вот, эта вся информация содержится на стендах, вот, и можно посмотреть, какое там, Евро-3 или Евро-5. Я понимаю, сейчас в нынешней ситуации хоть каким-нибудь бы бензином заправиться, да, но надеемся, что это временно. Вот, и в дальнейшем появятся выборы, если видите, что, допустим, там Евро-3, ну, наверное, лучше отказаться. Да, если вы не на старой там семерке 20-летней приехали, а на новом каком-нибудь там условном Теннет или, не знаю, там А200. Давайте лучше это про отечественных производителей. Вот, это первое. Если действительно такого выбора нет, ну, как минимум, почаще менять масло. Вот, и в принципе у нас, к сожалению, такая культура, скажем так, дисциплина автовладельцев немножко хромает, и его мы сейчас даже по регламенту не всегда меняем. Когда машина сходит с гарантии, начинаем обслуживаться, скажем так, в целях экономии не в дилерских центрах. Такое бывает. Вот. А тут надо за этим как минимум очень пристально следить, и лучше, конечно, менять еще чаще, чем это предполагается руководством по эксплуатации. Ну, допустим, условно, вам там по регламенту положено раз в 10 тысяч менять масло, ну, меняйте его там раз в 7 тысяч.
0: Понятно.
1: И чем больше будет лучше двигатель маслом, да, тем меньше будет все-таки накопительный эффект от вот этих нагаров и примесей, которые содержатся в Евро-3.
0: На фоне проблем с качеством бензина, с перебоями с топливом в регионах, не пора ли, на ваш взгляд, задуматься о переходе на электромобили? Сейчас для слушателей скажу, их доля на рынке остается исключительно нишевой, около 1%. Зарядная инфраструктура развита пока еще слабо. И стоит ли ждать, что это решение подстегнет спрос на электротранспорт, или он слишком дорого стоит, в Крым на нем не доедешь, когда будет так же, как прошлым летом? И вот какие главные барьеры, конечно? Цена, инфраструктура, климат, что мешает?
1: Ну, главный барьер, вот мой любимый предмет в школе был класса до 6-го, математика. Вот я, знаете, нечего делать, занялся математикой. Просто посмотрел стоимость расхода топлива, ну так это назовем, да, значит, бензинового и электрического на примере российского кроссовера Москвич 3. Просто это очень удобный пример. Во-первых, это российская машина, производится в столице, пользуется определенным спросом, и это довольно такой бюджетный, ну, там, как бы компактный семейный кроссовер, и у него есть как раз и бензиновая, и электрическая версия. В общем, по моим расчетам вышло, что стоимость одного километра пробега на бензиновой версии, сейчас я вот, чтобы не соврать, 4 рубля 83 копейки за километр. Стоимость, это при нынешней цене за 95-й бензин, там в районе 74 рублей. Это
0: 30 секунд у нас остается. Да, давайте ускоримся. Да.
1: А стоимость электричества 3 рубля за километр. То есть разница, ну, рубль 80. А разница в цене этих машин 2 с лишним миллиона рублей.
0: Ясно, можно не продолжать. Мне хочется... 10 секунд. Обычный обыватель сможет отличить Евро-3 от Евро-5? Маркировать их обязаны сейчас как-то, я не знаю, по закону, по правилам?
1: По закону, я думаю, что нет. А отличать, вот как я сказал, проверять информацию на стендах на автозаправочной станции. По-другому никак. На запах вы не отличите.
0: Да, но это может привести к тому, что перестанут маркировать. У нас же так любят, да, без маркировки ЕАЭС начнут выпуск такого топлива. И что нам потом с этим делать? Ладно, будем решать проблемы по мере поступления. Николай Мысин, автоэксперт «Комсомольской правды», спасибо вам большое.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Дмитрий Еловский о системе национальных интересов.
5: Нужно держать баланс между интересами государства и правами человека. Иногда бывает так, что права человека мы ставим вверх, а при этом интересы государства страдают, а государство все-таки занимается тем, что выполняет общие какие-то задачи для общества и в интересах общества. У нас такое часто случается, что интересы человека, они сильно выше, чем интересы общества. Опять же, можно долго обсуждать, насколько это там правильно, неправильно, но это общий тренд, он не только российский, он общемировой, что государство сейчас переходит к такому усилению, ему нужно больше ресурсов, им нужно больше инструментов, больше, ну, простите, власти, для того, чтобы выживать в этой тяжелой ситуации, которая вообще сейчас во всем мире. Мы вступаем в эпоху хаоса, как один мой коллега говорит, эпоха железа и крови. Если мы хотим в эту эпоху себя нормально чувствовать, нам придется в какой-то степени отдать государству прерогативу, потому что иначе, если мы действительно будем иметь слабое государство, просто сорвут. И никто с нами церемониться не будет. Более того, права человека, но объективно часто используются для манипуляций с общественным сознанием и для того, чтобы ослаблять государство. Нужно немножко приподнять интересы государства и уравнять их с правами человека.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: Об атаках,
6: День траура объявлен 4 июля в Токмакском муниципальном округе Запорожской области после атаки ВСУ на городской рынок. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации округа. Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что 5 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 в состоянии средней тяжести. ВСУ ударили по рынку 2 беспилотниками. 5 человек погибли, 18 пострадали. СКР возбудил уголовное дело о теракте.
2: О санкциях.
6: Санкции, даже если их наложат со стороны ЕС, никак не повлияют на патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его пастырскую позицию. Об этом ТАСС заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он отметил, что некоторые европейские государства сохраняют здравый смысл, выступая против введения санкций в отношении патриарха. Ранее издание «Политико» со ссылкой на неназванных дипломатов сообщило, что Италия, наряду с Болгарией, выразила опасения относительно введение санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
2: О болезнях.
6: Вспышка гриппа на Бали может оказаться лихорадкой денге. Пару дней назад стало известно, что на Бали десятки российских туристов и релокантов заразились гонконгским гриппом, редкой и опасной формой заболевания. Сегодня Роспотребнадзор опубликовал тревожное сообщение, что речь может идти о лихорадке денге. Роспотребнадзор призвал россиян, которые возвращаются с Бали, очень внимательно следить за своим здоровьем. Огненный смерч заметили в Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. С конца прошлой недели в Чернобыльской зоне продолжаются экосистемные пожары. В этой связи в Киеве и области фиксируют загрязнение воздуха. Сегодня власти призвали жителей украинской столицы ограничить пребывание на улице.
2: О спорте.
6: В допинг-пробах не менее 8 игроков сборной Туниса по футболу обнаружили следы запрещенного вещества. Об этом сообщает Daily Mail. Футболисты сдали тесты во время чемпионата мира по футболу. Установлено, что вещество попало в организм игроков непреднамеренно. Вероятнее всего, после употребления местного мяса на базе сборной в Мексике. В некоторых странах препарат используется для увеличения массы крупного рогатого скота. Официальный курс доллара на завтра 77 рублей 23 копейки. Евро стоит 88 рублей 3 копейки. Курс юаня 11 рублей 38 копеек. В эти минуты в российской столице 25 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 20-21, дождь, местами гроза. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». В студии Мария Баченина. Здравствуйте. Вашингтон предупредил Польшу о провокациях России. В Тегеране начались похороны верховного лидера Хаменеи. И если работать меньше, то и получать тоже меньше, что выбираем мы. Все подробности в ближайшее время. Соединенные Штаты Америки предупредили Польшу о возможной вооруженной провокации России в ближайшие месяцы. Об этом пишет «Телеграф». По данным источников, Вашингтон неоднократно информировал Варшаву о неком плане Москвы, направленном на эскалацию. Не исключается даже небольшое наземное вторжение, это я цитирую выдержки, или гибридная атака в приграничии. Источники утверждают, что Россия якобы может рассчитывать на переговоры под давлением США и потребовать вывода войск в обмен на прекращение поддержки Киева. В Кремле такие заявления ранее называли сознательной провокацией. Владимир Путин неоднократно опровергал планы нападения на НАТО, назвав эту риторику бредом и враньем. С нами на связи директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Что мы имеем в итоге? США и европейские страны готовят военную провокацию в отношении стран Балтии и Польши в частности с целью обвинить в этом нас, или у вас другая точка зрения на сей счет?
7: Нет, мы имеем в виду провокации следующие акты. Это блокировка Калининградской области. Это блокировка горлышка Финского залива и попытка вывести Россию на конфронтацию по нескольким направлениям. Помимо этого, удары по НПЗ, безусловно, являются попыткой принудить нас с позиции силы к переговорному процессу на условиях западных стран и Украины. Все это, безусловно, выводит Россию на довольно интересную траекторию конфронтации. Если Россия ужесточит СВО, как она уже это делает, или нанесет как удар новейшим оружием, ну, скажем так, серьезного радиуса действия, то Россию будут обвинять в эскалации. Украина, которая на самом деле является источником и причиной эскалации ее действия, она будет выведена за скобки в этой ситуации. Поэтому да, у нас у руководства России очень сложная ситуация. Принимая более жесткую форму конструкцию СВО, подчиняясь, по сути, требованию населения России сделать это, российское руководство выходит на крайне чувствительный трек. При этом совершенно очевидно, что у украинской стороны лимита на жесткость ударов не существует никакого.
0: Алексей Алексеевич, я вот, а то уйдем очень далеко, я все жду паузу, хочу все-таки уточнить. А как они будут принуждать? Ну вот чисто схематически. Кто-то нападет на Польшу, все скажут, о, мы говорили, это Россия. И где тут повод, вернее, рычаг нас принуждать к чему-то? Объясните мне, пожалуйста.
7: Мы не собираемся нападать на Польшу, если она не блокирует Сувалский коридор, к примеру. Так. В ответ на блокировку Калининградской области. То есть, на самом деле, здесь сейчас геополитика представляется мне в виде шахматной партии. Мы делаем ходы пока пешками. Украина сделала ход, если не ферзем, то слоном или конем, выбивая наши НПЗ, на что Россия тоже ответила слоном и конем. Но западные страны ждут, пока мы пойдем ладьей либо ферзем. То есть применим, ну, такие тяжелые виды.
0: Серьезные фигуры. Да-да-да-да-да. Нет, да, все да, понятно. Да. По аналогии отлично все. То есть в любом случае, сейчас как промежуточный знаменатель, Европа готовится к войне, она и необходима, и уже неизбежна.
7: Она готовится к войне масштабной, к 30-му году. Все планы стран-членов НАТО, собственно, упираются в это. Подводятся финансы, выстраивается инфраструктура. И российская разведка, в принципе, достаточно откровенно об этом говорит. К локальным конфликтам она готовится уже с 27-го года. Локальные конфликты ожидаются в зоне Балтийских стран, Балтийского моря, на Северном морском пути и в районе Арктики.
0: Алексей Алексеевич, смотрите, еще вот тут с другой стороны хотела зайти, так сказать, идею, которая у меня возникла, озвучить. «Телеграф», британское издание, за украинскими лидерами стоит в первую очередь Британия. Это сенсация, ставлю это в кавычки, конечно, но очередной инструмент, который подкрутит, точнее, закрутит вот эту гайку напряженности между Россией и между НАТО, и при этом... Нужно ли, вот, соответственно, Лондону правдами-неправдами отвлекать внимание от провалов в ВСУ на фронте?
7: Нужно, конечно. Но провалы ВСУ на фронте оборачиваются по совету старших товарищей из Лондона, у Зеленского, в масштабирование помощи. Грядет саммит НАТО в Анкаре, где у Зеленского большие планы. И, судя по всему, он рассчитывает на поддержку Германии и Британии в данном случае, чтобы надавить на все остальные страны и выдавить из них как можно больше средств. По сути, вот мы посмотрим на саммите НАТО, насколько действительно эти страны, страны-члены НАТО, Европейского Союза, подозрительным образом совпадают, да, состав, списочный состав и НАТО, и Европейского Союза, способны на самом деле помочь Украине. Замечено было, что они обещали крупные суммы, огромные суммы, вроде там 90 миллиардов евро, кредит не собрали еще, кстати, там еще 90 миллиардов евро, ну, аппетит приходит во время еды, я так понимаю. Но проблема-то в том, что денег, реальных денег на помощь нет, они собирают по сусекам, скребут, каждая страна там выделяет какой-то минимум.
0: Да. Все понимаю, совсем согласна. Но почему именно США, то есть выбрали на эту роль человек страны, которая кошмарит Польшу? Или тут уже не важно? Это одна шайка-лейка, все вместе, и Польша тоже в курсе?
7: Да нет, на самом деле внутри НАТО очень серьезные противоречия, которые неразрешимы. Разрешимы они одним образом. Как считают европейские члены НАТО, что уйдет Трамп, и все будет как при бабушке. Вот, то есть, ну, при дедушке в нашем случае.
0: Ну, мы поняли, да-да-да. Бабушка мне больше нравится, Байдене. Алексей Алексеевич. Оставляем бабушку, пойдите навстречу. Так, и?
7: Вот, но я вот вообще допускаю, что конфликты внутри НАТО, там противоречия между Польшей и Украиной, между США и Польшей и так далее, носят наигранный характер. Нас пытаются развести на то, что якобы есть какие-то противоречия, хотя на самом деле все уже давно договорено, все давно уже решено.
0: А может, кто-то не хочет НАТО размещать, ну, какие-то из стран на восточном фланге, и для этого что-то делается, ну, вот эти разрешения изменения Конституции под ядерку на территории Финляндии, на территории прибалтийской страны, и вот это еще туда же. Ну, то есть это вот одна шахматная партия.
7: Ядерка на территории Финляндии дополняется ядеркой на территории Эстонии и Литвы, Польши и так далее. Румынии, кто там еще хочет разместить? Ну, короче, вот и все эти страны хотят разместить на своей территории ядерное оружие. Запросы уже сделаны. Сейчас идет просто технический процесс. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы показать России, что возможный удар ядерка с ее стороны будет иметь ответ. Хотя на самом деле, по сути, если отжать все эмоции, это является актом агрессии в отношении России. Но мы это уже проходили с вами в 2014 году, я не знаю, там, в 2007 году и так далее. Россия обвиняется в том, что она ведет себя якобы агрессивно. НАТО расширяется, Россия предпринимает меры, и нас опять обвиняют в том, что мы ведем себя агрессивно. Мы это уже проходили, всю эту канитель.
0: А как во всей этой системе быть с конфликтами между Варшавой и Киевом? И то, что сегодня, например, Варшава про пантеон сказала, это очередной виток эскалации. Ну, вот это такая ссора. Я помню, что милый Бронец только тешится. Тем не менее, как-то это выбивается из всей этой партии шахматной, раз мы уже вот по этой аналогии.
7: Нет. Зеленский не ожидал, что в него начнут кидаться фигурами, на самом деле. Он думал, что ему все позволено, что он может хоть героизировать там УПА, хоть что делать, а Польша ни слова не скажет. А Польша сказала. На самом деле, да, вот поляки здесь в этом смысле приступили принципиально. Но у меня большие сомнения, будут ли они дальше поступать принципиально. Либо у них все упрется, отдавайте наши земли, а не отдадите наши земли, восточные кресы, там, Малопольша они это называют, а отдавайте тогда деньгами. Насколько они принципиальны в этом смысле, покажет ближайшее будущее. Сейчас Навруцкий играет роль Виктора Орбана, как это ни странно.
0: Есть такое ощущение, согласна, есть. Да. Давайте сразу проговорю. УПА признана террористической, запрещена на территории России. Где в сценарии фигурирования Белоруссии?
7: Белоруссию пытаются действительно втянуть в конфронтацию с Украиной, мотивируя это тем, что Белоруссия может предоставить свою территорию для атак со стороны России на территорию Украины. Но мне кажется, что Белоруссию сейчас пытаются просто посадить на одно мягкое место, чтобы она не помогала России топливом, всячески ограничивала передвижение российских войск и так далее. То есть ее пытаются дисциплинировать. На самом деле втянуть ее в вооруженный конфликт Украина не хочет. Но вот угрожающие действия предпринимает.
0: Я поняла. А поссорить они нас хотят?
7: Это невозможно. У нас слишком тесные отношения, союзное государство и такое количество соглашений взаимных, что это просто невозможно.
0: Поняла вас, Алексей Алексеевич. Спасибо вам большое. Друзья, с нами на связи был директор Центра политической информации Алексей Мухин.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-732-09-74.
9: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
10: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Московская улица Западная расположена в районе Восточный. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы.
12: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Друзья, где-то 11 минут всего осталось у нас с вами до вопроса дня, так что готовьте свои телефоны. Напомню номер заранее. 8 800 200 ровно 9702. Вопрос озвучу попозже. Прямо сейчас в Тегеране проходит церемония прощания с верховным руководителем Ирана Али Хаменеи, который погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля. Гроб доставили в комплекс Масала, где собрались иранские власти и делегации из около 100 стран. Сир призвал граждан к участию в церемониях, пообещав жесткий ответ на просчеты врагов. В стране усилены меры безопасности, введены ограничения на полеты. 8 июля тело отправят в Ирак для прощания в святынях Наджафа и Карбилы, а 9-го похоронят в Мешхеде в мавзолее имама Ризы. Первоначально церемонию планировали на март, но перенесли из-за большого числа желающих. С нами на связи включение из Тегерана специального корреспондента «Комсомольской правды» Григория Кубатян. Гриш, приветствую, как слышишь?
13: Привет всем. Я слышу хорошо и даже вижу.
0: Да, рассказывай, пожалуйста, не буду тебя перебивать.
13: Я сейчас действительно нахожусь в Тегеране. Сегодня началась церемония прощания. Ну, пока что к телу допущены делегации. В основном высокопоставленные, ну, мировые лидеры приехали, высокопоставленные гости. Но с завтрашнего дня практически все желающие будут допущены к телу верховного лидера Ирана. И ожидается наплыв до 20 миллионов человек в Тегеране. Поэтому повышенные меры безопасности, достаточно много полиции и военных на перекрестках. Ну, город готовится к этому событию, улицы украшены черными флагами, плакатами и всевозможными баннерами. Ну и в честь погибшего лидера траурные флаги и баннеры. Но также достаточно много антиамериканских плакатов. Я помню, что еще лет 10 назад, когда я был в Иране, одно время, даже, может быть, чуть раньше, при Обаме еще, в Тегеране почти избавились от антиамериканских граффити, потому что рассчитывали на потепление отношений с США. Но вот сейчас, в результате политики Трампа, весь Тегеран, весь украшен всевозможными антиамериканскими надписями, вроде «Трамп – убийца детей», ну и подобными. Ну и вот сейчас я нахожусь возле бывшего американского посольства, который превращен в музей американского шпионажа. И здесь вокруг, ну, целая история американских преступлений в картинках. Я не знаю, видно ли, но вот за моей спиной там длинный баннер всех американских преступлений за последние там 100 лет, включая даже Вьетнамскую войну. Ну и это достаточно познавательно просто пройтись по этой улице, и можно увидеть, что натворили американцы. Так что, ну вот город, в общем, достаточно собран, мотивирован, очень много людей в черном ходят. Вот сегодня на улице видел женщину, которая прошла на митинг траурный в честь погибшего аятоллы Али Хаменея. Она прошла с портретом собственной дочери, погибшей в результате бомбардировок. Она несла этот портрет и шла на траурный митинг. Ну и, в общем, многие люди тоже несут портреты своих погибших в результате этих атак родственников.
0: Гриш, скажи, пожалуйста, вот ты как раз начал говорить про иранское общество. Понятно, что попытки расшатать его изнутри, они, ну, постоянно происходят. А сплочение бросается в глаза? Особенно вот сейчас, когда на улицах Тегерана и плакаты, и траурные шествия, и митинги.
13: Ну, конечно, конечно. Это общая трагедия для Ирана, и все слои населения, от самых бедных до самых богатых, вот мы сегодня общались и с ректором университета Шахида Бехешти, один из корпусов, ну, именно лаборатория университета была уничтожена в результате этих ударов. Все говорят примерно одно и то же. Все говорят, что иранцы должны сплотиться и дать отпор. Ну, в общем, они дали отпор, они уже показали. Они считают, что они победили. Они действительно победили. Они выстояли в борьбе с более сильным противником. И, ну, это очевидно. И, в принципе, ну, готовы бороться дальше, если это потребуется.
0: Я не знаю, слышно меня или нет, у нас для тех, кто только что подключился, Григорий Кубатьян с улиц Тегерана. На церемонию прибыли делегации из около 100 стран, в первую очередь исламский мир. От России в Тегеран прибыл зампредседатель Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Скажи мне, пожалуйста, твоя точка зрения, символизм, вот это присутствие в момент, когда США и Израиль наносят удары по суверенной стране, какова роль России как одного из немногих последовательных союзников Ирана на международной арене?
13: Ну, колоссально. Конечно, в Иране все радуются, узнав, что я из России или мои коллеги-журналисты,
0: А что
13: приехал,
0: говорят, Гриш, прости. Живой комментарий. Вот что говорят? Ну, что значит радуются? Вот спрашивают тебя, ты выглядишь, понятно, не как иранец.
13: Ну, вот просто проходил я сегодня... Проходил мимо продавца сумок на улице, он продает сумки и говорит: «Хорошо, что мы вместе. Вот сейчас Иран разобрался с США, мы сейчас вам поможем и Украину раскатаем тоже, значит, до земли».
0: Да ладно.
13: Это просто вот комментарий обычного уличного торговца сумками, да. Говорит: «Конечно, мы с вами вместе, и все иранцы стараются смотреть российское телевидение, все поддерживают Россию». Ну, это очевидно, что Иран очень хочет быть с нами в таком вот в союзе военном, политическом, экономическом. Ну, то есть вот вместе выстоим, так говорят в Иране. И я думаю, что это так и есть.
0: Гриш, Трамп заявил, что Вашингтон добился почти всех целей в конфликте с Ираном, включая лишение его ядерного оружия. Сказал, что Тегеран согласился на все требования США. При этом военная кампания длилась около 4 месяцев. Скажи мне, пожалуйста, эти заявления соответствуют реальности, особенно с учетом того, что Иран продолжает, и ты только что об этом конкретно сказал, демонстрировать волю к сопротивлению. КСИР обещает жесткий ответ, консолидация общества налицо и так далее, и так далее.
13: Ну, Трамп слушать себя не уважать. Трамп может говорить что угодно, и, в общем-то, его слова имеют мало веса, особенно в Иране. Поэтому нет, здесь понимают, что сами по себе слова США, слова их лидеров, ну, ничего не стоят, важны только дела. И если Трамп или США продолжат атаковать Иран, то, соответственно, Иран будет продолжать атаковать американские базы, американских союзников. Так что другого варианта нет, и здесь все готовы к этому, и так и будет.
0: А насколько...
13: Я прошу прощения, мне надо отключиться по техническим причинам.
0: Все, я тебя поняла. Друзья, с нами на связи, включение прямо из Тегерана, Григорий Кубатьян, спецкор «Комсомольской правды». В Тегеране проходит церемония прощания с верховным руководителем Ирана Али Хаменеи, который, я напомню, погиб 28 февраля в результате того, что США и Израиль ударили по Ирану. Ну, это была специально спланированная операция, это не было случайной гибелью, конечно же. И вместе с Али Хаменеи погибла его семья. Там несколько гробов, вплоть до маленького-маленького гробика его внучки. Вот мы сегодня уже говорили с вами о том, как гибель детей действует на любое общество. На общество Ирана оно действует так же. Она, да, это смерть. И мне кажется... Верховный лидер, во-первых, воспринимается то, что он погиб как мученик. В представлении иранцев, друзья, нет смерти почетнее, если ты погибаешь как мученик. Но с учетом того, что Хаменеи находился у власти 36 лет, я, кстати, напомню, может быть, кому-то скажу, не знали, ну, ничего в этом такого, конечно, нет. Он пережил покушение еще в 1981 году. Его тогда правая рука была после этого парализована. Поэтому эта гибель, она, конечно, очень здорово усилит антиамериканские и антиизраильские настроения на всем Ближнем Востоке и за его пределами. И, конечно, в первую очередь я веду разговор о мусульманском мире. И вот когда я это говорю, я не знаю, может быть, это мои какие-то наивные умозаключения, продиктованные тем, что я все-таки женщина, мыслим мы иначе, конечно, чем мужчины, иногда жестче, иногда мягче, но... Все-таки очень неправильно поступил Трамп, пойдя на поводу у Израиля. Это далеко, очень далеко идущие последствия вот всего того, что произошло. Ну и заканчивая, конечно, репортаж Григория Кубатьяна. Тело Хаменеи пробудет в Тегеране 4 и 5 июля. Затем его повезут по священным для шиитов местам 8 июля в Ирак для прощания в святынях. И, соответственно, вот после этого путешествия к месту упокоения, которое само по себе является мощнейшим заявлением о единстве шиитского мира. И для тех, кто удивлен, почему так долго не хоронили, это не традиция, сразу скажу. Это вот ждали максимально удобного случая. Мы продолжим уже с опросом дня.
12: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
14: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Ольга Бузова скупает бриллианты и сумки по цене квартиры. Тренируем силу хвата для здоровья и долголетия. Почему за полет к Луне Королеву прислали 1000 бутылок шампанского? Газета в продаже с 1 июля.
15: Для лиц старше 12 лет.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Кадровый эксперт Илья Варакин о современных параметрах компаний при поиске сотрудников.
18: Ключевой критерий подбора персонала – это соотношение нужного опыта на ожидания по зарплате. И сейчас на рынке очень разные есть такие соотношения. То есть если раньше, лет 15 назад, люди все примерно знали, какой они категории зарплаты принадлежат, и мы примерно понимали, что вот эти вот – это люди за 50, а эти вот люди за 100 тысяч рублей, а эти люди за 150 тысяч рублей, и они примерно были одинаковые. И сейчас очень разные. Есть гиперопытные ребята, которые поумерили пыл по зарплате, есть менее опытные, но сильно верящие в себя и очень далеко ставящие свои зарплатные ожидания. И поэтому работодатели к цифре в резюме уже относятся всегда скептически, понимая, что на собеседовании человек может себя продать совсем за другие деньги. Конечно, мы смотрим на все. Мы смотрим на цвет волос, и на вес, и на рост, и на умение разговаривать, и на умение понравиться. Но первое – это соотношение зарплаты к опыту. Второе – это уже умение выстраивать свои взаимоотношения в коллективе, то есть софт-скиллы, то есть умение быть управляемым, умение управлять другими, умение находить информацию. И уже в-третьих – это физика. То есть насколько этот человек себя хорошо чувствует, насколько он активен, как его возраст отражается внешне, поэтому мы, ну, вот прям к цифре, к возрасту не так сильно придираемся.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В Великих Луках, 19:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Конференция регионального отделения партии «Единая Россия» прошла сегодня в Пскове. Модератором выступил депутат Госдумы и секретарь регионального отделения партии Александр Козловский. Делегаты тайным голосованием выдвинули кандидатов в депутаты ЗАГС Собрания Псковской области 8-го созыва. Единый список его возглавляет Михаил Ведерников и кандидатов по 13 одномандатным округам. Также на конференции назначили уполномоченных представителей партии. Ими стали Максим Адамчук и Сергей Красенков. Утвердили эмблему, печать, краткое наименование объединения и предвыборную программу. Продолжается ремонт дворовой территории около дома 26/26 на улице Гражданская. Подрядной организацией уже выполнен важный этап. Уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Ремонт близится к завершению. Ход работ контролирует депутат городской думы от партии «Единая Россия» Юлия Ярышкина. После окончания работ будет организована общественная приемка с участием жителей и проверено соответствие работ проектным решениям. С 7 по 9 июля отдел ЗАГС администрации Великих Луг проведет серию бесплатных мероприятий по правовому консультированию. Они приурочены к Дню семьи, любви и верности и пройдут в рамках недели правовой помощи. Жители города смогут получить методическую и консультативную помощь по вопросам регистрации актов гражданского состояния, а также по включению в списки на вручение юбилейной медали «50 лет совместной жизни».
20: О валютах.
19: Доллар 77 рублей 93 копейки, евро 88 рублей 71 копейка, юань 11 рублей 47 копеек.
20: О погоде.
19: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
22: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
0: Так, друзья, у нас сегодня все в быстром темпе. Это, я понимаю, звучит как угроза, но нет, правда, хочу просто принять как можно больше звонков от вас. Россиянам заявили о праве уйти с работы пораньше, но при одном условии, не расслабляемся. Специалисты Superjob заявили, что сотрудник теоретически может уйти пораньше, если не воспользовался обеденным перерывом в середине дня. Я не знаю, я по своей работе вот сужу, порой никто не знает, обедала я или нет, может, то есть как бы злоупотреблять получается, не то чтобы я преследую такие цели, но как-то это все. В общем, если не предусмотрено правилами иным, то и согласовано с работодателем, то можно. Я поставлю вопрос по-другому. Неправильно, мы поставим вопрос по-другому, потому что мы коллегиально обычно обсуждаем вопросы, и мне это очень нравится. Вот смотрите, друзья, если бы вам предложили работать на 2 часа меньше каждый день, 2 часа, это прям серьезно, я считаю, но при одном условии, с потерей 10% дохода. Вы бы согласились? Значит, 2 часа на одну чашу весов, на другую минус 10% к ЗП. Поэтому давайте порассуждаем. Ну, интересно, правда. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Рутуб, вас читаю, значит, тоже пишите. Капслоком, там очень мелко, я так присматриваюсь. Шучу, конечно. Смотрите, звоните. Знаете, еще почему интересно? Потому что порою 10% просто так убирают в силу разных причин. Ну, просто так тут неправильно, да, в силу разных причин. А иногда 2 часа это, ну, просто решает все. Я никогда не забуду, как я с Авраской мчалась в детский сад. Для меня полчаса тогда, вот ухода на полчаса раньше, как говорится, сделали бы весь вечер. В общем, ребят, ваша точка зрения меня очень интересует. 8 800 200 ровно 9702. Если будет телефонный звонок, то сразу мне об этом, пожалуйста, скажите. Итак, я еще раз вернусь к... уже все, не вернусь, а сразу приму звонок. Игорь из Тамбова, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак.
1: Ну, для меня, в принципе, очень хороший вариант.
0: Почему?
1: Чтобы пораньше закончить.
0: А вы кем работаете, Игорь, понятно, если не секрет?
1: Сейчас я работаю монтажником.
0: Так, хорошо. И почему, на два часа очень хороший расклад?
1: Ну, есть возможность заняться какими-то своими любимыми делами. Там, на рыбалку поехать, хобби заняться каким-нибудь, с паяльником посидеть.
0: То есть, ну, вот там, мне, смотрите, я не зря... Спасибо, Игорь, спасибо огромное. Смотрите, я не зря ведь сказала, мне очень интересно. Я вам сейчас объясню. Вот человек звонит из Тамбова, и это показатель и пример всем нам, ребят. Кажется, ну, может быть, это как-то наивно звучит, но вот то, о чем рассказал сейчас Игорь, это повышает качество жизни. Вы себе не представляете, как. Ну, или представляете, как. Вот просто... занятия любимым делом. Если кто-то забыл, что они существуют в нашей жизни, то вот сейчас Игорь нам послан Богом, чтобы мы это все вспомнили. Извините за излишний пафос. Просто иногда думаешь, господи, ты элементарно забываешь. В погоне за чем-то не таким важным. 8 800 200 ровно 9702. На одну чашу весов минус 2 часа на работе, на другую минус 10% от зарплаты. Есть звонок у нас, друзья мои? Звоните 8 800 200 ровно 9702. А есть высказывание экспертов, есть, соответственно, их мнение, что в теории это возможно, если вы не пользуетесь обеденным перерывом в середине дня. Но нужно об этом заявлять, чтобы никто не подумал, что этим злоупотребляете. Потому что если это не предусмотрено правилами внутреннего трудового распорядка, если это не согласовано с работодателем, то нет. То, что вы не пообедали, получается, это ваша проблема. И еще есть, конечно, нюанс, когда режим рабочего времени... Давайте еще раз напомню. 8 800 200 ровно 9702. Режим рабочего времени подразумевает... обеденный перерыв в любое время. Такое тоже есть. И если это так, то это как бы даже делает гораздо проще вот этот уход с работы. В общем, если у вас есть возможность использовать перерыв на обед в удобное для вас время, на ваш выбор, вы можете перенести перерыв на конец рабочего дня. Понимаете? Алтайский край на связи. Дмитрий, здравствуйте. Дмитрий, здравствуйте. Алтай, мы слушаем вас. Нету контакта у нас. Нету. Дмитрий, перезвоните. Все остальные...
3: Алло.
0: Алло. Вот, есть. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Ваше мнение?
3: Еду по дороге, возвращаюсь с работы, работаю строителем, слушаю ваше радио, и очень интересную тему вы задели. Лично мое мнение, что наоборот, надо не сокращать рабочий день, а продлевать его. Поясню свою ситуацию, ну, свою позицию, почему это. Если мы посмотрим на сторону азиатского рынка, где рабочий день гораздо длиннее, чем у нас установлен, то мы же видим, насколько активен прогресс в этих странах, развитие идет. Поэтому, мое мнение, надо не сокращать, а увеличивать.
0: А насколько увеличивать?
3: Ну, хотя бы 12-часовой рабочий день.
0: 9-часовой? Какой 90? Я услышала 90-часовой.
3: 12.
0: А как, когда спать, простите?
3: Надо как-то успевать учиться у азиатских товарищей.
0: Оу. Ну ладно. Хорошо, спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. Санкт-Петербург на связи. Полина.
4: Алина.
0: Алина, извините, пожалуйста, да.
4: Здравствуйте.
0: Да, слушаю вас.
4: Ну, к сожалению, я уже на пенсии, но вот что хочу сказать. Я бы с удовольствием работала на таких условиях, потому что деньги – это такая вещь, ну, можно в какой-то момент напрячься их заработать, можно на чем-то сэкономить, можно занять, можно, ну, вот у некоторых получается выиграть в лотерею. А время вы не, вот ничего не сможете, ни сэкономить, ни как-то вот, ну, не получить его откуда-то. Вот оно каждую минуту от нас уходит. Время – это самое ценное. Это
0: вот, друзья, жизни. Смотрите. Да. До этого был Игорь из Тамбова. Теперь Алина говорит, а тоже, казалось бы, в философских вещах, но мне кажется, это просто, ну, какие-то своего рода экзистенциальные, никогда не выговаривала это слово, вещи. Молодец,
4: есть
0: спасибо.
4: Есть еще такая пословица народная. Алло.
0: Да.
4: Она такая вот как раз по поводу этого. Дорог час не временем, а улучкой. То есть вот улучить себе вот эти 2 часа, чтобы над своими делами позаниматься.
0: Спасибо вам большое, Алин. Спасибо, огромное спасибо. 8-800-200-9702. Тамбов на связи снова. Наталья, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Слушаю вас.
5: Нет, все, что говорили, все замечательно, все хорошо. Кому любимое дело, кому поднапрячься и так далее и тому подобное. А если посмотреть с другой стороны, что при назначении пенсии учитывается полностью только рабочее время. Вот я работала по вредности, по второй сетке, и с 28 лет общего стажа, ну, там 5 лет был не аттестовано место.
0: Давайте быстрее немножечко. Да. То есть пенсия бы уменьшилась, правильно я вас поняла? Пенсия бы сильно уменьшилась.
5: Нет. При назначении пенсии учитывается строго
0: рабочее время, да, и
5: строго. И если будет уменьшен на 2 часа.
0: Вы радиоприемник бы выключили, все будет слышно в трубке. Да, извините, я мысль уловила, соответственно, ну, просто ждать больше невозможно, потому что у нас остается 2 минуты. Алексей из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Да, слушаю вас.
6: Хотел бы резюмировать еще тем, что, конечно, это все замечательно, хорошо, но я думаю, что это больше относится к людям, там вот, ну, кто работает на заводах, потому что сейчас очень-очень многие люди работают, и так много. Им отнимай, не отнимай, они очень много работают. Там вот, все же офисники с дома работают много. Люди иногда даже в отпуске работают, а не говоря уже о людях, которые работают разносчиком писем, ну, это писем.
0: Так надо, да? Или нет? Вы бы 2 часа себе взяли или отказались бы?
6: Я бы взял бы, конечно, взял бы, как бы, чтобы заняться своим любимым делом. Вот так вот, как вот мужчина здесь говорил, да?
0: Игорь из Тамбова, да, был дело.
6: Да, вот я тоже считаю, что только для того, чтобы заняться любимым делом, вот так можно сказать. Есть люди, у которых, в принципе, вот есть люди, для которых работа важнее всего, даже важнее семьи. И для них, возможно, это будет не очень.
0: А знаете, мне на ум что пришло? А взять вообще вот так эти все 2 часа работать, а потом хоп, и на один свободный выходной набежит.
6: Тоже хорошо, да.
0: Мы сейчас с вами договоримся. Спасибо вам огромное, друзья мои. Во-первых, всем спасибо за звонки, спасибо. Да, извините, что тороплю, но хочется как можно большему количеству людей дать возможность позвонить. Это раз. Во-вторых, хороших выходных. Не отключаем радио «Комсомольская правда». Впереди у нас «Джентльмены спорта», «Дневник Мундиаля». И в понедельник здесь «Как штык». Пока.
23: Вопрос дня. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Реклама.
2: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
7: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
8: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках.

0: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль.
1: Криштиану Роналду убрали с поля в важнейшем матче. Спасительный гол хорватов отменили на 105-й минуте. Испания не заметила Австрию. В эфире «Джентльмены спорта» на чемпионате мира. В студии Валентин Алфимов, меня зовут Денис Акинин. И сегодня мы обсудим главные новости с полей Мундиаля за минувший игровой день. Но для начала, Валентин, давай напомним результаты матчей минувшего дня.
2: Для начала, Валентин, давай представься. Привет всем. Да. Кстати, сразу хочу оговориться, что в этой программе мы будем использовать слово «Инстаграм». Это социальная сеть, которая принадлежит компании Мета. А компания Мета, между прочим, признана экстремистской в России, запрещена у нас на территории, и вообще они злодеи. А результаты матчей, да, Испания-Австрия 3-0, соответственно, достаточно легко испанцы прошли своих одноконтинентников, я бы так сказал, да, Швейцария-Алжир 2-0, это первый, между прочим, выигранный швейцарскими футболистами матч плей-офф чемпионата мира за 88 лет, наконец-то у них хоть что-то получилось, в хоккее куда лучше получается, чем в футболе, но здесь тоже. И главный матч дня, Португалия-Хорватия, матч, из-за которого не спали многие, в том числе и дети, последний матч Модрича, совершенно очевидно. Ну, вот как ты уже сказал, да, замену Роналду и отмененный гол на 105-й минуте. В общем, классно, интересно, суперски.
1: Я бы сказал, в общем, 2-1, но могло бы быть и 2-2. И там случилось в конце игры какое-то безумие, сумасшедшее. И все, что только могло случиться. Напомним, давай, да, кратко. Гонсало Рамос забил на 94-й минуте, на 4-й дополнительной минуте.
2: Это уже был счет 1-1.
1: Счет 1-1, Гонсало Рамос сделал счет 2-1. Далее, Йошка Гвардиол сравнял на 90-й минуте плюс 13-й добавленной минуте, то есть на 103-й минуте. И ВАР отменил этот гол на 105-й минуте. А отменил, знаешь почему?
2: Почему?
1: Потому что ВАР заметил, как Игорь Матанович якобы отдал голевую передачу своими волосами, а Игорь Матанович находился в офсайде. И сам Игорь признавался, что он не уверен был в касании мяча своими волосами. Но теперь, как ты знаешь, на чемпионате мира в мячах встроен чип, который определяет касание. И вот этот чип сработал. Сработал и утвердил, что у Матановича было касание волосами. Вот на твой взгляд, вот такая цифровизация, такая технологизация, она вредит футболу?
2: Слушай, ну давай вот так. Касание волосами, мысок, бутсы в офсайде. Я не знаю, там что, пятая точка, которая там залезла в офсайд.
1: Все эти варовские пенальти, которые заметны это, только на 30-м повторе.
2: Это дичь, которая убивает футбол. Я категорически против. Да, это становится все, ну, как бы честнее. То есть, ну, правила есть, вот давайте правила соблюдать. Слушайте, ну, вот весь этот ВАР довел нас до того, что у нас судьи перестали судить. Ну, потому это как студенты, которые пишут курсовые работы с помощью искусственного интеллекта. Они перестают думать. Так и здесь судьи перестали судить. Нерв из игры пропал. Команда может забить гол, порадоваться, потом посмотреть, соответственно, ВАР-повтор и опять порадоваться, а может быть, не порадоваться. Ну что это такое? ВАР убивает дух футбола, ВАР убивает дух игры, на мой взгляд. Ну, меня бесит всегда, когда я начинаю его смотреть, потому что главное событие всего мирового футбола. Гол рукой Бога.
1: Да.
2: Еще одно не менее важное событие. Победа сборной Англии над Германией в чемпионате, по-моему, 56-го года. Я, ну, там, если могу ошибаться с датой, да. Мы все это помним. До сих пор нету определения, был там гол или нет.
1: Угу.
2: Но мы... Да прошло 60 лет уже, там, 50... 70 уже с тех пор прошло. И мы вспоминаем это все. С момента гола Марадоны 40 лет прошло, даже больше. Мы вспоминаем это все.
1: Ну, действительно, мы, да. Самый, наверное, легендарный момент.
2: Конечно,
1: наверное,
2: далеко да. ходить не будем. 2010 год, Англия, Германия.
1: Фрэнк Лэмпорт.
2: Да, то же самое. По-моему, там гол отменили, да?
1: Да, не засчитали, хотя он был отлетел в ворота.
2: Прям,
1: да.
2: Метровый, там, ну, там на метр залетел. Все это все переворачивается. Это игра, это эмоции. И
1: да.
2: Когда вот раз там гол отменили, хотя отменили несправедливо, да, судья не заметил, все. Журналисты начинают писать, болельщики начинают болеть. Через 4 года эти сборные встречаются, вообще другие эмоции, другой накал. Все по-другому, потому что уже история какая-то есть. А здесь нет никакой истории. Это все фигня неинтересная.
1: Но смотри, я с тобой не соглашусь, потому что накал все-таки был, и обсуждать мы будем, как минимум, Криштиану Роналду. А у него, между прочим, историческое событие сложилось в матче с хорватами. Его заменили. Впервые на этом чемпионате мира его заменили. И сразу после этой замены случился гол португальский. Вопрос, который мы здесь задаем уже не первую программу. Мешает ли Криштиану Роналду своей сборной? Пора ли ему сесть?

0: на лавочку.
1: То же самое говорят и про Модрича, говорили. То же самое говорили и про Месси. Никто не знает. А если бы не забили гол португальцы и закончился бы матч 1-1, и по пенальти сборная Португалии
0: Криштиану
1: проиграл.
0: Роналду кричал бы первый, я уверен.
1: Конечно. И все журналисты, и все болельщики, согласен, точнее, половина болельщиков мира, которые болеют за Криштиану, они бы кричали. Ну, все. Ну, не угадаешь, это тренерское решение. Ну, вот тренер решил так. Окей. По первому матчу, когда они с кем там, я уж не помню, с кем Португалия играла, ну, когда у Роналду было 0-0-0-0-0 по статистике.
0: А все. В этом матче у него всего лишь одно касание в штрафной, и это его пенальти.
1: Ну, это гол!
0: Да.
1: Ну, это гол, вот и все. Ну, то есть, Криштиану забил, правильно выпустили, его убрали. Португальцы забили, правильно
0: убрали,
1: сделали.
0: Да.
1: Вот и все.
0: Ага.
1: А могло быть все не так.
0: Криштиану Роналду пока никуда не уходит, а вот Лука Модрич, похоже, станцевал свой последний танец. Будем ли мы скучать по Луке?
1: Это боль, но он великий.
0: Да.
1: Он крутой.
0: Я обещал тебя спросить, висит ли у тебя плакат Луки Модрича над кроватью.
1: Голова. Нет, у меня нет плаката Луки Модрича над кроватью, но, наверное, если бы мне было 15 лет, да, я бы, наверное, повесил. Модрич крутой, Модрич великий, Модрич в тройке вот этих великих Криштиану, Месси и, соответственно, вот Лука. 100% он намного круче, чем любой другой игрок, который есть сейчас или там играл последние там 20 лет, если не брать вот этих двух других парней. И мне очень жалко. Я очень люблю игроков типа Луки Модрича, которые пашут, выкладываются, не бомбят свои фотки в Инстаграм,
0: ага,
1: а честно работают, в прямом смысле этого слова, на команду, на себя, на сборную свою. Я думаю, что я...
0: Ну, это правда, да. Есть такие игроки, знаешь, вот можно не любить Реал Мадрид, но уважать Луку Модрича ты обязан, да, такая вот история.
1: 100%. Ну, слушай, Андрей Тихонов уважают все.
0: Ну да, да, вот, в зависимости там от клубной принадлежности.
1: Да, Сергей Симак, когда играл, тоже был, ну,
0: согласен,
1: такой достаточно легендой, и болельщики «Спартака» к нему очень хорошо относились.
0: Ну, согласен.
1: Нормально относились.
0: Согласен. Смотри, у сборной Испании нет такого человека, как Лука Модрич, как Криштиану Роналду. Сборная Испании помолодела. Не очень сильно она убеждала на протяжении всего турнира, по крайней мере, группового этапа. На мой взгляд, не так солидно они выглядели, как французы и аргентинцы. Но тут они в одну калитку выносят 3-0 австрийцев. Вот на твой взгляд, Испания до сих пор входит вот в список главных фаворитов на чемпионство этого чемпионата мира?
1: Ну, смотри, раз они в одну калитку 3-0 выносит австрийцев, значит, пока ничего не поменялось.
0: Пока все окей.
1: Да, пока все окей. А входят ли они в фаворитов? Конечно, они прошли дальше. Ну, они прошли дальше, да, они входят в список фаворитов. Входят ли они в список главных фаворитов? То есть, что будет, если завтра Испания сыграет с Францией? Ну, я думаю, что Франция вынесет Испанию.
0: То есть, французы все-таки посильнее пока смотрятся?
1: Да, но... Могут ли дойти испанцы до финала? Могут.
0: Ага.
1: Ну, давай вспомним чемпионат Европы, по-моему, 2004-го, когда сборная Греции стала чемпионом Европы по футболу. Греция, чемпион Европы, ну, была фаворитом?
0: То
1: да
0: есть,
1: нет, конечно.
0: То есть ты сейчас веришь, что сборная Марокко может взять чемпионат мира?
1: Я просто офигеть, как этого им желаю. Я вот теперь они мои фавориты 100%. Я ужасно болел за Сенегал в матче с Англией, и, к сожалению, не получилось. Мне очень жаль.
0: Очень жаль. Хорошо то, смотрелись, марокканцы, да, сенегальцы.
1: Да. То, что марокканцы молодцы. Они же выиграли Кубок Африки или не выиграли?
0: Дискуссионный вопрос.
1: Да, там вот, ну, финал...
0: Они выиграли де юре.
1: Да, был же финал Сенегал-Марокко. То есть вот они, две величайшие африканские сборные. Очень
0: прямо
1: крутые.
0: Прямо здесь и сейчас, да.
1: Да, и мы знаем, что куча марокканских ребят играют в топ-клубах.
0: Это правда, да. И Брахим Диас, и Ашраф Хакими. И думаю, что многие перейдут в эти топ-клубы после этого чемпионата мира.
1: Да, мы этого очень желаем.
0: Но сборная Марокко будет играть в 1-8, а мы пока не разобрались еще с 1-16. Впереди последние матчи, финальные матчи 1-16. И сегодня сыграет Австралия и Египет в 9 часов вечера по московскому времени. Коротко, чего ты ждешь от этого матча, от этой вывески? Сумасшедшей вывески, конечно.
1: Ну, честно, ну, слушай, ничего не жду. Я вообще от этого чемпионата ничего не жду. Ну, скорее всего, Египет победит. Давай, вот мое мнение, Египет победит, потому что, ну, там есть Мо Салах, да, я желаю ему пройти подальше, он классный парень, и я знаю, что у него там проблемы в Ливерпуле какие-то там.
0: Может уйти, да, вот. Там прям совсем на грани уже все.
1: Да, но вот тут, слушай, он очень много сделал для Египта, для египетских ребят, а я очень люблю ребят, которые не просто бабки зарабатывают и постят в Инстаграме, угу, запрещенном в России.
0: Угу. Аргентина-Кабо-Верде, следующая по программе вечера. Аргентина-Кабо-Верде, ждать ли разгром или чудо от голкипера Вазиньи?
1: Я желаю чудо голкиперу Вазинье. Я желаю ему 28 отбитых ударов, может быть, еще пенальти отбитый. Я желаю ему еще 100 миллионов подписчиков в Инстаграм. Классный парень. Вот, ну, вот мы про людей сегодня говорим. Вот человек, которому хочется пожелать. Ну, елки-палки, ну нет. Ну, давайте смотреть правде в глаза. И Лео Месси я желаю забить и побить очередные рекорды. Он крутой.
0: Про Лео Месси. А будет ли он главным бомбардиром этого чемпионата мира? Сейчас у них с Мбаппе все 6 мячей.
1: Я ему этого желаю, потому что Мбаппе победит Месси на следующем чемпионате. А Лео уже, скорее всего, в свои 43 не сыграет.
0: И на закусочку, на сладенькое вернее, сборная Колумбии сыграет со сборной Ганой. По-моему, самый конкурентный матч.
1: Да, Краснодар-Спартак, потому что в сборной Колумбии нападающий Джон Кордоба, вот, а в сборной Ганы должен был сыграть Александр Джику, защитник Спартака, за которого я очень сильно болею, и я очень сильно расстроился, потому что Александр в финальном матче Кубка России против Джона Кордобы, между прочим.
0: Да, повреждение, не смог приехать на чемпионат мира, да. Но вот заочная дуэль, пожалуйста.
1: Я его ребятам желаю победы и желаю Гане как можно дальше пройти.
0: То есть ты за ганцев, да?
1: Да.
0: Ну, посмотрим, как выступят ганцы, ну, а у нас пока что на этом все. Это были джентльмены спорта на чемпионате мира и на «Комсомольской правде». Услышимся уже на следующей неделе, обсудим новые события уже 1/8 финала.
2: Джентльмены спорта на чемпионате мира по футболу. Самый честный взгляд на Мундиаль. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Реклама.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: Об атаках.
5: День траура объявили 4 июля в Токмакском муниципальном округе Запорожской области в связи с атакой ВСУ на городской рынок. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации округа. Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что 5 человек в тяжелом состоянии, 13 в состоянии средней тяжести. ВСУ ударили по рынку 2 беспилотниками, 5 человек погибли, 18 пострадали. СКР возбудил уголовное дело о теракте. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев провел встречу с руководством Ирана во время визита в Тегеран. Кадры общения опубликованы в соцсетях «Политика». Российская делегация прибыла в Иран на церемонию прощания с погибшим верховным лидером республики Али Хаменеи. В рамках визита Медведев встретился с президентом ближневосточного государства Масудом Пезешкианом.
2: О топливе.
5: Недельные данные по ценам на топливо в России – не точный индикатор инфляции. Это заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Он призвал не торопиться с выводами и подождать данных о ценах на топливо за весь июнь. ЦБ может оценить влияние роста цен на бензин на инфляцию только после анализа данных за прошлый месяц, сообщил Заботкин. Еженедельные данные охватывают менее 100 товарных позиций, что не отражает весь индекс потребительских цен. Полные данные за июнь опубликуют уже на следующую неделю, когда можно будет оценить влияние роста цен на топливо на общий индекс.
2: О землетрясениях.
5: В Черном море у берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3. 22 июня у берегов Севастополя зарегистрировали 10 подземных толчков. Как сообщали жители города, они ощутили последствия землетрясения в разных районах. В квартирах вибрировала мебель, дрожала и подпрыгивала посуда, а в некоторых случаях со стен падали предметы. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что 2 землетрясения ощущались в городе, однако никаких повреждений объектов не зафиксировано.
2: О животных.
5: Сразу 5 лилигрят родились в Карачаево-Черкесии впервые в мире. Детенышей в долине тигров Архыз родила лигрица Плюша, а их отцом стал белый лев Симба. Появление лилигрят считается огромной удачей, ведь лигров, гибридов льва и тигра, в мире насчитывается всего несколько десятков. Белых львов на земле немногим больше, примерно 300 особей. Встреча этих двух линий уже необычна. Рождение сразу 5 детенышей можно считать настоящим чудом, говорят специалисты. И о погоде в эти минуты в российской столице плюс 25 градусов. Завтра днем будет плюс 20-21, дождь, местами гроза. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 3 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Борис Рожин к нам присоединяется, эксперт Центра военно-политической журналистики, телеграм-канал «Колонель Касат». Борис Александрович, сейчас приветствую. Так, у вас в «Колонель Касат» написано, я цитирую, сообщает, что российские войска уже зашли в Алексеево-Дружковку и завязали за нее бои непосредственно в населенном пункте. Оттягивать этот вопрос не стали. Покуда дочищают Константиновку, уже пошли бои за Алексеево-Дружковку. Далее сама Дружковка. Я так понимаю, после этого выход уже на Краматорск и Славянск. Я правильно понимаю, да?
7: Ну, фактически, Дружковку сейчас мы давим как со стороны Константиновки, так и с юга, там, где вот мы движемся в районе Роскошного, поселка Артема, то есть практически с двух направлений ножи на Дружковку сейчас усиливается. Понятное дело, что поток разберемся с Алексеевой Дружковкой и Дружковкой, далее мы будем идти с юга востока на Краматорск, при этом сейчас на Краматорск идет давление непосредственно с востока, там, где мы переправились через канал Северский Донец, Донбасс на нескольких участках, и там даже по оценкам противника порядка 8-9 километров до границ города от наших передовых позиций. То есть и до Славянска, и до Краматорска сейчас менее 10 километров. То есть постепенно фронт к ним приближается. Это не значит, что вот эти оставшиеся километры будут легкими, но раньше там было 20-30 километров до этих городов. Но так или иначе, несмотря на все сопротивление противника, остановить и стабилизировать фронт они не могут. Они медленно отступают, теряют территорию.
6: Скажите, пожалуйста, по динамике продвижения, в какой перспективе, я понимаю, что это только ваше мнение, и без претензий, разумеется, но за какой промежуток времени можно взять вот эти населенные пункты Славянск-Краматорск?
7: Если штурмовать Экулоп, то это будет долго. Это как там и можно и год провозиться, как вот мы видели, бои за Волчанск, бои за Кунь-Дзержинск и так далее. Это тоже за Купинск, за который бои там еще до сих пор там тянутся, его текущие. Но есть другие, примеры. Та же Константиновка была взята гораздо быстрее. Константиновка — это большой, достаточно крупный город. Непосредственные бои в самом городе начались где-то в конце февраля. И уже вот фактически в июне оборона противника в Константиновке треснула. То есть уже вот в начале, когда вот появились первые видео с огромным количеством российских флагов, это, я напомню, было начало, по-моему, 6-10 июня. То есть здесь нам потребовалось гораздо меньше времени. Почему? Потому что избежали прямого лобового штурма, удалось осуществить охват вражеской группировки и заход в город с нескольких направлений. То есть здесь у нас получилось как вот с Угледаром, как с Селидова, ну, еще рядом с пунктов, где ставку делали на охват, этот охват был успешным. Если нам удастся осуществлять охват вражеской группировки Славянской и Краматорской, то там нам удастся серьезно ускорить вопрос освобождения. Ну, понятно, что там легко не будет, но есть методы, которые позволяют сократить время, которое тратится на освобождение этих городов. Ну, и важную роль играет то, насколько эффективно мы сможем перерезать логистику противника за Славянском и Краматорском, потому что многие сражения, которые выиграла наша армия, ну, собственно, даже сражение за Константиновку, это во многом результат уничтожения логистики противника. То есть так же, как уничтожили в свое время логистику противника на Курском направлении, когда у них она обвалилась еще до того, как началась даже операция «Поток», а логистика у них уже в Суржу умерла. Да, и так же, как вот с Константиновкой происходило, ну и с тем же Селидово. Так что здесь вот есть факторы, которые могут ускорить вопрос освобождения, но, повторюсь, опять же, противник будет делать очень серьезную ставку на оборону этих городов.
6: Угу. И тогда, раз уж Купинск коснулись, там ситуация сейчас какая? Который, я напоминаю, да, было объявлено, что он взят, потом выяснилось, что все немножечко не так. Сейчас решили, насколько я понимаю, с той же Константиновкой не торопиться.
7: Ну, Купинск — это момент, когда вот, ну, тогда заявлялось, то есть по большей части город, ну, только контролировался российскими войсками. Потом противник в декабре начал контрнаступление с целью полностью взять Купинск под контроль. Они смогли серьезно зайти в город, оттеснить наши войска, но свои цели они не достигли. В итоге фронт стабилизировался в самом Купинске. Там, ну, соответственно, не мы полностью город не контролировали, ни они не контролировали. И, соответственно, бои вот там за городскую застройку продолжаются, но при этом за последний месяц наши войска снова начали расширять зону контроля в застройке, но пока говорят о том, что Купинск там полностью контролируется нами или противником, ну, проблематично, потому что там достаточно плавающая линия фронта. Главное, что наши войска сохраняют контроль над центральными районами, устойчивый контроль над северными и северо-восточными. Противник сохраняет присутствие в западной и юго-западной частях Купинска. Бои продолжаются, в обе стороны испытывают серьезные проблемы с логистикой, потому что с обеих сторон применяется там большое количество дронов, и доставка людей и грузов в Купинск представляет собой, ну, достаточно трудную задачу, потому что обе стороны понимают цены с логистики и стараются, ну, не допустить того, чтобы кто-то мог накопить в Купинске более крупные силы для того, чтобы уже завершить, склонить чашу в собственную пользу. Конечно, в итоге сейчас события в Купинске, это вот как был вот годовой, вот годовые бои в Волчанске, когда вот мы зашли, потом противник контратаковал, потом мы, ну, то есть вот идет такое позиционное бадалово, и пока вот оно не закончено. Но если говорить о тенденциях, за последний месяц мы там расширили зону контроля и, скажем так, вернули себе инициативу в боях.
6: И что касается Купинска, это неподалеку от Харькова, другое направление, Запорожская, Малая Токмачка. Постоянно спрашивают и сейчас уточняют в комментариях. Скажите, пожалуйста.
7: Ну, если брать ситуацию, допустим, тоже мало так мачки, мы контролируем кусок восточной и юго-восточной части Малтек мачки. Противник сохраняет контроль над западной и центральной частью Малтек мачки. То есть традиционные бои там продолжаются. Если говорить о подвижках на вот этих участках, за последний месяц были продвижения в Новоданиловке, это дальше южнее, к югу от Орехова, там наши войска продвигались. Поэтому вот здесь, ну, фронт, по сути, находится в позиционном состоянии, а реальные продвижения сейчас идут к востоку от Орехова, где наши войска вот продвинулись к западу от Верхней Терсы, к западу от Воздвиженки, где, ну, это фактически уже находится даже к севернее, ну, в северо-восточной Малотокмачке. Здесь наши войска стараются продвинуться к трассе снабжения Ореховской группировки, чтобы ее взять под устойчивый контроль. И тогда уже вот вопросы продвижения к Орехову, зачистки той же Малотокмачки и Щербаков, это вот станут решаться гораздо проще. проще, потому что у противника возникнут серьезные проблемы с логистикой. Отсюда и ожесточенность боев вот в районе Воздвиженки, где на наши атаки противник отвечает контратаками, где стремится сковать нашу группировку и не допустить ее продвижения на запад.
6: Борис Александрович, смотрите, какой интересный момент. Мы уже, ну вот с интервалом в 2 недели, третий раз за последнее только время наносим массированный удар по Украине. Один из самых мощнейших был накануне. И, ну, судя по тем повреждениям, которые наносим, складывается впечатление, откуда у них там вообще остаются, ну, скажем, невыявленные нами цели для того, чтобы собирать беспилотники. Ну, в таких масштабах, чтобы запускать. А запускают они часто и много. Это вот к вам вопрос. Да, да, если у вас есть ответ на этот вопрос, пожалуйста.
7: Ну, просто, во-первых, часть промышленности по сборке дронов вынесена за рубеж, и, собственно, и там же по ним, по этой части удары не наносятся, соответственно, как бы там сборка как бы шла, так и идет. По тем предприятиям, которые собирают на Украину, периодически удары наносятся, и периодически эти якобы мирные объекты, которые там, они там начинают ныть, что ой, ужас, ужас, там ударили, а потом там находят обломки сборочного цеха, там крылья дронов, которые там собирают. Во-первых, они не делают ставку на крупные заводы, они занимаются рассредоточением сборки узловой, и, ну, и даже вот, ну, если дроны меньше тактического уровня, то, конечно же, они их стараются рассредоточить по различным мастерским. Это отчасти не очень эффективно с точки зрения массовости производства, потому что, ну, большой завод, понятное дело, собирает больше. Но, с другой стороны, большой завод уязвим, его легче вывести из строя, а вот сеть расширяющихся различных сборочных цехов, ну, уже сложнее. То есть там требуется длительная системная работа. Но при этом есть и ключевые предприятия, которые собирают отдельные узлы. Ну, допустим, выведение из строя такого предприятия создает проблему по сборке отдельных типов дронов. Именно поэтому мы наблюдаем, с одной стороны, удары по различным предприятиям, собирающим детали, связанные с электроникой, РЭБ, РЛС, РЭБами и так далее. А с другой стороны, мы видим массированные удары по различным почтовым терминалам, логистическим центрам, через которые как проходят комплектующие, ну и которые также могут использоваться для сборки дронов. То есть, ну, стратегия здесь прослеживается, эффективность ее, ну, противник отчасти, ну, официально он говорит, что да нет, слабенько бьете, да, но при этом, когда там начинают изучать реакцию тех, кто этим занимался, там уже все не то, не все так радужно, начинается не то, что вот мы отомстим, а у нас тут целый склад сгорел, там мастерская или какая-то. То есть эффект преувеличивать, что сейчас мы там ударили, все разнесли, и там ничего не будут собирать, ну это смешно. То есть, конечно, будут, потому что есть большая сеть таких объектов. Но при этом, нанося такие удары, мы ослабляем некоторые возможности противника, и в том числе и по нанесению ударов, и в том числе уменьшаем количество дронов, которые они будут производить. Но при этом общее, важно понимать, общее производство дронов и в России, и у противника растет. Если в мае где-то было порядка 11 тысяч дронов с каждой стороны запускалось, то где-то к августу это количество вырастет существенно, там, до 13-15 тысяч дронов, потому что заводы и цеха открываются и у нас, и у них.
6: Спасибо. Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики, телеграм-канал «Колонель Кассат». Подписывайтесь. Перерыв.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках».
9: 8-800-700-5805. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
10: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на 3 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды». В телеграме по фамилии Варсобин. Найдите, подпишитесь. Володя, я тебя приветствую. Пенсионерка Светлана Дублистова из Башкирии. У тебя в заголовке она указана как «башкирская жалобщица». Упрятала за решетку мэра города, а теперь жалеет его. Расскажи эту чудесную, замечательную историю, пожалуйста. Она прямо говорила, мэр вор и должен сидеть в тюрьме. Юристы решили наказать женщину, оштрафовали ее на 500 тысяч рублей за моральный ущерб. Вот, да, тогда все поступок этого самого мэра не оценили. Подумаешь, что про тебя пишет в социальных сетях. Ну вот он решил отреагировать, а потом выяснил, что мэр, возможно, действительно вор. Да, и сейчас он, по-моему, да, под следствием. Пожалуйста, рассказывай.
11: Нет, он в тюрьме, его посадили там, в тюрьме. На 4 года. Вот. Интересно, что это вторая подобная история. Первая история у меня была связана с Краснодарской, там, городок Краснодарской, Ахтарск. Там также примерная история. Пенсионерка, самая активная в городе, писала жалобы и вообще писала очень много в соцсетях про своего мэра. Вот. Называла ее вором. Тот ее в суд тоже потащил и взыскал с нее деньги. И в итоге... Ну, там он не сел, там уголовка пока идет, я так понимаю, а его отстранили от должности. И в этой истории примерно то же самое, но чем эти истории похожи? Те, что мэры, как оказалось, популярны в городе. То есть вот те мэры, которые подают в суд на пенсионерок, они, конечно, видятся мерзавцами со стороны, вот, но, видимо, они считают, что они, коли они так популярны в городе, то, в общем-то, отставить свою честь в суде против стариков – это нормально. А вообще, тема вот на сайте kp.ru, можно почитать этот материал, там достаточно обширная. То есть там не только связано с этой историей, а вообще идет такой портрет явления. Насколько вот эти жалобщики, их можно даже назвать профессиональные жалобщики, а вот эта бабушка, которая посадила, ну как бы посадила этого мэра, участвовала в 150 судах, причем, то есть она, в принципе, у нее каждую неделю по 2 суда, по разным поводам. Эти профессиональные жалобщицы вообще для общества полезны или нет? Вот я рассматриваю эту проблему, потому что вот эта самая бабушка из Башкирии, она, мне кажется, злоупотребляет своим правом на жалобы. Она дискредитирует вот само понятие подать на чиновника жалобу, потому что если ты это делаешь каждый день по любому поводу, а она, например, посвятила 50 судов, наверное, прошло, только в связи с тем, что она хочет снести новое крыльцо в собственном доме. То есть жилищная компания поставила очень хорошее крыльцо, и она из принципа хочет его снести, чтобы осталось старое маленькое, и посвятила кучу времени и чужих нервов. Вот зачем, непонятно. И таких бабушек, которые ходят по судам, они же сутяжники, в каждом городе по 10 штук. И нужны ли они обществу? Вот это большой вопрос. Надеюсь, мы сейчас об этом поговорим.
6: Да, есть еще и другая категория людей. Коль уж мы про них заговорили, я эту бабушку отнесу к этой самой категории. Вот у нас в некоторых регионах премию дают за оформление жалобы на неправильную парковку, вот даже некоторые люди, молодые в том числе и не очень молодые, промышляют тем, что фотографируют неправильно припаркованных, ну, неправильно припаркованные автомобили, куда надо загружают, этого человека штрафуют, а люди, которые пожаловались, получают процент от этого. И неплохо зарабатывают временами, кстати говоря. Я, честно говоря, не знаю, как к ним относиться. На самом деле, первая мысль, конечно, негативная.
11: Почему? Объясни, вот почему негативно?
6: А вот то же самое, собственно.
11: Это
6: вот
11: очень интересно.
6: Да? Ну, давай.
11: Нет, я понимаю, у нас культура еще со школы, не настучи на ближнего своего, жалоба – это плохо. А ведь откуда это идет? Почему в Европе пожаловаться на соседа или на тот, кто нарушает порядок, нормально, а русские боятся это сделать? Ну, потому что у нас правоохранительная система исторически, она достаточно была жестка к своим гражданам и несправедлива. И вот эта несправедливость у нас в голове засела, и мы, видимо, до сих пор подспудно боимся обвинить человека, ну, точнее, дать возможность системе его загнобить. Вот. Хотя на самом деле, вот то, что ты описал, это очень правильная вещь. Я считаю, что парковки, хулиганы в подъездах, те, кто бросают мусор у подъездов, оставляют там мусор, не доносят до бачков, и подобное, надо провоцировать, надо стимулировать граждан как можно чаще общаться по этому поводу с чиновниками. Ведь вот эти жалобщики, бабушки, они почему появляются? Потому что мы ленивые. Мы не хотим связываться с государством, мы не хотим сигнализировать о том, что что-то плохо, и в итоге все делегируем вот этих бабушек, у которых ставят вот этот бизнес на какую-то болезненную, принимает болезненные формы. Вот. Поэтому такую инициативу приветствую, и тут надо отделять здоровое общественное движение по очистке самих себя от болезненного, то есть любой переход какой-то меры есть плохо. Дискредитация, кстати, вот этого общественного движения.
6: Ну вот, да, россияне смогут получить бонусы за доносы на неправильную парковку. В стране планируется разработка приложения «Народный инспектор».
11: Но почему доносы-то? Вот,
6: ну,
11: почему
6: доносы? Так написано в новостях. Видишь, даже новостник условный, который эту новость написал, да, употребил слово «донос». Болезненная история,
11: а вот
6: видимо, в культурном коде.
11: Вот мама с коляской идет на улице, ей проехать негде. Бабушка цепляется за эти плохо припаркованные машины. А вот это
6: нормально,
11: да?
6: Ты из корыстных соображений это делаешь, Володь? Скажи, пожалуйста. Или нет? Подожди, стоп.
11: Да.
6: Вот этот самый человек в одном из городов, кажется, в Казани, человек промышляет этим, понимаешь, зарабатывает на этом, по сути, дополнительную какую-то себе зарплату тем, что ходит по городу и как раз вот этим вот занимается. И из корыстных соображений, если я в «Народный инспектор» условно вот в этот отправлю фотографию неправильно припаркованного автомобиля, мне на эту премию, простите, пожалуйста, до фини. Я не из-за премии это сделаю, а искренне, потому что увижу, что автомобиль регулярно
11: не
6: один... Почему не сделаю?
11: Вань, ты не сделаешь. Вот как раз ты не сделаешь, и многие не сделают, которые спешат на работу.
6: Воспринимаю это как комплимент. Я не сделаю это по другим причинам.
11: Да, не. Ну, ты нормальный человек, ты этого не сделаешь. У нас куча разных дел. А то, что люди, по сути, да, за денежку. Раньше, кстати, в советское время этим занимались дружинники. Они надевали себе на рукав красную повязочку и ходили, смотрели. Ну, им, кстати говоря, давали отгул на работе, это тоже, в общем-то, была премия. И, в общем, разные такие ништяки общественные, которые, в общем, государство и тогда поощряло это. Я просто даже не вижу ни одного минуса в этом.
6: То есть, в действиях вот этой условной бабушки-жалобщицы ты видишь какие-то корыстные соображения?
11: Нет, здесь я вижу болезненность. Смотрите, вот в подмосковном городе Дубно один деятель, хороший человек, прекрасный человек, который нас всех заменяет, он пишет по 15-20 жалоб в день. Он завалил местную мэрию, администрацию, эти жалобы. Почему? И это, в принципе, он парализовал работу города. Почему? Потому что по их правилам, на каждую жалобу нужно сделать комиссию, нужно составить определенные бумаги и прочее. Он говорит, он хороший, кстати, человек вменяемый, не больной, но он говорит, ребята, зато смотрите, сколько все сделано. Он идет с собакой гулять, сфотографируют какую-нибудь неправильную положенную дорожку или кирпич и сразу сигнализируют, посылают в мэрии. В принципе, неплохо, но тут опять-таки проблема в том, что это парализует работу. То есть по мелочам, по всякой ерунде, потому чтобы как-то заполнить пустоты своей жизни, мне кажется, заниматься этой работой не стоит. Надо всегда какую-то меру. Иначе сейчас Министерство, по-моему, строительства, Минстрой, разрабатывает закон. Год назад были эти сигналы, по которому, чтобы ограничить этих жалобщиков. Я очень боюсь, что когда государство будет это ограничивать, она нечаянно заденет и наши права, обычных людей, которые хотят пожаловаться. Поэтому провоцировать государство с помощью вот этих не очень здоровых людей, которые бомбардируют жалобами все и вся, мне кажется, не стоит.
6: Кстати, Дубна. Я говорю о мере. Все-таки Дубна, подмосковный городок, хорошо. Наукоград. Я надеюсь, ты не из тех, кто Балашиху Балашихой называют. А? Вот сразу
11: из
6: видно,
11: тех, что... У нас город поделился, у нас историческое название Балаших. Ага. Точнее, Балашиха, правильно.
6: Нет, да. Все-таки правильно Балашиха, прости, пожалуйста.
11: Потому что изменилось ударение за годы.
6: Хорошо, но все-таки, ладно, давай к вот этой самой башкирской жалобщице-то вернемся. В случае с конкретным мэром, вот она написала вот это в соцсетях, он попросил юристов ею заняться, да? Кто все-таки прав, кто виноват, 50 секунд, в данном случае, ты на чьей стороне? Нет, понимаю, что мэр сейчас в колонии общего режима, но тем не менее.
11: Значит, популярный мэр в городе, который действительно начал хорошо обустраивать город, который был близок к гражданам, который даже сам добавлялся в соцсети горожанам, их благо немного, оказался за решеткой, потому что он, как только пришел, передал электрохозяйство города какой-то фирме. Я скажу, что такие этой же фирмы передали мэры трех других городов. Я не уверен, что он самостоятельно это сделал, а не по какому-то приказу свыше, но попал под раздачу. Это вообще не имеет отношения ни к бабушке, ни так далее. Бабушка сама жалеет, что подала на него жалобу.
6: Спасибо. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
9: Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов о перспективах Турции на предстоящем саммите НАТО.
13: Американцы реализуют программу «Пурл» по поставке вооружений на Украину по 15 миллиардов долларов, получают от евростран. А турки уже претендуют даже перебить в данном случае США, возможно, по объему новых контрактов, потому что предлагают всю расширенную линейку вооружений. При этом США в это же время обязались поставить вот авиадвигатели для Турции, там почти на миллиард долларов, и ряд других инновационных военно-технических изделий, которые турки пока только налаживают производство. То есть здесь, в принципе, речь идет о больших деньгах на этом саммите. Деньги, прежде всего, будут зарабатывать турки. А тратить за все и платить будут, естественно, европейцы, которые сейчас, собственно, уже не первый год как перешли в статус основного такого тягового механизма альянса. На себе взвалили этот крест, за все платят, со всем соглашаются.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В Великих Луках 20:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте.
15: Выставка «Великие Луки. 860 лет», организованная Великолукским краеведческим музеем, завершила работу на ВДНХ в Москве. Экспозиция проходила в рамках проекта «Города воинской славы России» и была посвящена юбилею города на Ловоте. За время работы выставку посетили более 750 тысяч жителей и гостей столицы. Музеи отмечают, что проект получил положительные отклики и стал заметным вкладом в духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан. Великолукская епархия и музей-заповедник Пушкина подписали соглашение о сотрудничестве. В ближайших планах проведения осенью этого года Пушкинского духовного фестиваля. Его основными участниками станут учителя и школьники региона. По замыслу организаторов, детям вместе со взрослыми будет предложено продолжить неоконченное Пушкиным стихотворение, в котором должны были прозвучать слова «вера, творчество, семья, деревня». Фестиваль будет посвящен раскрытию и творческому осмыслению этих четырех главных тем. Сотрудники отдела по молодежной политике провели для ребят из пришкольных лагерей познавательное мероприятие. Вначале они организовали беседу о здоровом образе жизни, а далее школьники отправились на увлекательную игру по станциям. Главная цель встречи в игровой форме – напомнить о важности заботы о своем здоровье и полезных привычках.
16: О валютах.
15: Доллар 77,93, евро 88,71, юань 11,47.
16: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
18: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Что будет? Честный взгляд на 3 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ. Валерий Валерьевич, здрасте. А вот интересный, кстати, опрос, касающийся лекарств отечественных или импортных, то есть отечественные или зарубежные лекарства, предпочтение россиян, написано сегодня, 54% россиян при наличии выбора и необходимых средств предпочли бы препараты российского производства. Я, правда, слышу как раз про желание покупать все-таки импортные лекарства, если они есть, часто их нет в наличии, но тем не менее. Но вот тут 54. 54 – это половина или все-таки 54 – это перелом, скажите, пожалуйста, то есть большинство?
11: Ну, тут у нас, на самом деле, 4 варианта ответа. Вот. Не все так однозначно, как говорится.
6: Как всегда, да.
11: Да. Именно однозначно российского производства хотят приобретать только каждый пятый. 20%. Вот. И эта цифра так не меняется за последние 6 лет. Вот 34% побольше, да, это треть, с Кореей российского производства. То есть, да, по умолчанию лучше бы наши, но в некоторых случаях, по некоторым причинам, обоснованным, не обязательно их. Вот. И тут какие причины? Ну, может быть, недоверие к качеству, да? Вот, подозрение, что, значит, локализовали производство, но в ущерб, значит, реальной способности лекарства помогать. Вот, значит, подделки, контрафакты. Ну, в общем, тут масса, на самом деле, опасений. Или там как бы разговоры кухонные, что называется. Кто-то попробовал, ему не пошло. Значит, он говорит, да нет, вот этого производства брать не надо, надо брать обязательно вот такого. Ну, все мы это слышали. Вот, поэтому хорошо бы российское, но, так сказать, с разбором, с опаской. Вот это доминирующая сейчас группа. Вот точно так же сохраняются приверженцы, значит, скорее зарубежного производства. Их тоже немало, каждый пятый. Вот. Ну, а однозначно зарубежного производства вот, поменьше, 9%. То есть гамма такая, она достаточно пестрая. Сказать, что кто-то победил, вот, кто-то проиграл, пока нет. Вот, конечно, обилие выбора для потребителя всегда хорошо. Вот, наличие собственного мощного производителя или производителей – это еще лучше. Ну, а вот мы сейчас в процессе. Так сказать, перехода от одной модели, когда мы преимущественно ориентировались на лекарства иностранные. Вот, дороговато, но зато проверено качество, есть выбор, тра-ля-ля и все такое. Переходим к другой модели, где преимущественно опираемся на российские лекарства. Конечно, наш фармрынок, наша фарминдустрия в этом очень заинтересована. Государство это всячески поддерживает, и есть на то важные соображения. Но переход не закончен. А переход, как известно, это самое неустойчивое состояние. От одного ушли, к другому не пришли. Вот. Уже видны определенные преимущества новой модели, но пока они балансируются серьезными недостатками. Вот примерно здесь мы сейчас и находимся.
6: Но все-таки уже ваше мнение, как вы к отечественной фармацевтике-то относитесь? Вы сами какие лекарства предпочитаете покупать, если есть выбор? Аналог отечественный или импортный? И даже дело не в цене, а просто вот так вот. Поддержать отечественного производителя или все-таки... К импортному больше склоняетесь.
11: Отечественные производители бывают разные. Бывают хорошие, а бывают не очень. Вот, к сожалению. Поэтому для меня критерий выбора не наше или чужое, а я знаю этого производителя или нет. Что-то я о нем знаю или нет. Я конкретному этому производителю доверяю или нет. Потому что здоровье, ну, это вещь, вот, высшая ценность такая. Вот. Никто за нас его не обеспечит. Мы сами теперь сторожа своего здоровья. Вот, поэтому здесь очень и очень аккуратно. Вот такого рода, значит, определения или требования нет только наше, нет только чужое. Но, мне кажется, они, честно говоря, применительно к здоровью просто несерьезные. Вот. Но это, повторюсь, моя личная точка зрения. Ни в коем случае никому не навязываю.
6: Принимается. Далее идем. Вы тут «Бизнес онлайн» дали интервью, и там, среди прочего, говорили, что страхи есть, апатии нет. Есть серьезные вызовы, на которые нужно ответить. Но это про настроение россиян, разумеется. Вообще, да, вот общий такой вопрос. Коль уж у противника задача расшатать ситуацию внутри страны, вообще, насколько у него это получается, давайте честно ответим на этот вопрос.
11: Ну, вот у нас есть такой инструмент исследовательский, мы его называем тонометр, эмоциональный тонометр. Мы его там, полгода назад представили публике. Вот, довольно интересный. Он показывает, как меняются такие основополагающие чувства. Там, тревога, надежда, действительно, апатия, энергия. Вот. Но я сейчас огрубленно говорю. Вот, все, кто интересуется, адресую на сайт ВЦУ. Прям поищите по поиску, там хороший поиск, введите эмоциональный тонометр, вот, и разберетесь, что это такое. И вот мы отслеживаем через этот тонометр не только мнение людей, мнение, разумеется, вот, но и настроение. Настроение часто бывает важнее мнений. Вот. Часто сначала настроения меняются, потом мнения за ними подтягиваются. Вот. И настроения, они действительно последние, я бы сказал, ну, где-то с февраля, вот, они интенсивно меняются. В какую сторону они меняются? Тревога растет. Вот самое главное изменение – это рост тревоги. С чем это связано? Это связано с ухудшением целого ряда обстоятельств как внутри страны, так и на мировой арене. Ну, например, война США против, и Израиля против Ирана. Вот. Для людей это стало дополнительным таким фактором тревоги. Вот. То есть их прогноз, что как-то все это урегулируется, значит, война закончится, и будем заниматься мирным развитием. Вот. Этот прогноз оказался несостоятелен. ну, не только из-за провала переговоров при посредничестве Трампа, но и от того, что сама Америка, которую мы в прошлом году уже, казалось, были готовы признать этим честным брокером, честным посредником, как выяснилось, никуда от своей агрессивной роли не ушла. И теперь бомбит Иран совершенно не спровоцированно. Да? То есть это для людей маркер того, что в мире все не здорово и не улучшается, а ухудшается. Экономика. Вот, вышли у нас цифры по январю-февралю. Президент о них говорил. У нас минус там 0,2%, кажется, процента ВВП. Ну, кажется, не значительно, но это же все идет, так сказать, по нарастающий, да, то есть до этого в 2025 году экономика снижалась, значит, благодаря нашей официальной политике охлаждения, да, то есть высокая ставка, минимум кредитов, повышаем налоги, в общем, делаем все для того, чтобы экономика росла не быстро, а медленно. Вот она и стала расти медленно, а потом вообще перестала расти. И для людей это, конечно, обернулось, ну, как сказать, негативом. Вот, рост зарплат приостановился, темп снизился, рост цен тоже снизился, но, как мы знаем, цены всегда опережают зарплаты. Вот. Дефицит рабочих рук на рынке труда, он несколько ослаб. Это значит, что такая переговорная сила работников в взаимодействии с работодателями ослабла. Раньше никого уволить было невозможно, потому что набрать никого нельзя было взамен. Вот. А теперь с этим полегче стало. Люди это тоже чувствуют. Прокатилась волна увольнений, значит, по крупным достаточно компаниям. Причем в том числе в таких передовых отраслях, где, казалось, все медом намазано и всегда так будет. Я говорю об айтишниках. Вот. Это все тревожные звоночки. Потом началась борьба с Телеграмом, как очень опасным мессенджером, значит, который, через который наши враги нас соблазняют, обманывают, разводят, управляют нами, манипулируют и так далее. Для людей это тоже стало тревожным фактором, потому что объяснения не зашли, прямо скажем, не зашли. Вот. Народ не понял, а зачем, а почему, а точно это надо, вот. А точно в Максе безопаснее. Ну вот, вопросов было много, ответов не очень. Ну, конечно, технологический рывок очередной со стороны Украины в военном противостоянии тоже, но это уже ближе к маю, начал о себе давать знать. Речь идет о том, что вот новые их дроны выбивают нашу логистику, начались интенсивные атаки на Крым. Вот. Ну и, конечно, произошло расширение пространства боевых действий. То есть теперь это не только Донбасс и отдельные регионы Украины, теперь это и крупные города России, где есть нефтеперерабатывающие заводы, где есть предприятия ВПК стратегические. Вот Украина поменяла тактику, и это, конечно, тут же коснулось гораздо большего числа россиян, чем раньше. Вот, раньше многие могли себе позволить жить, работать, ну, как будто нет никакой войны. Вот, теперь это стало холодным душем. Ну, можно продолжать факторы. Вот, вы уже поняли, что их много. И важно, что все они сошлись в одной точке. Результат – рост тревожности. Вот, плохо это или хорошо? Ну, вроде бы плохо.
6: Вот 40 секунд, и ключевой это момент. Да. Запас прочности велик.
11: Вот, ключевой момент. Значит, как, если мы тревожимся, значит, мы живы. Значит, у нас есть шанс, значит, что-то поменять. А если мы апатичны, то все, туши свет, сливай воду. Вот апатии у нас нету. У нас есть беспокойство, у нас есть желание найти выход, найти ответ. Вот. Поэтому запас прочности, я считаю, есть еще порох в пороховницах. Вот. Не притомились еще казаки. Значит, еще повоюем.
6: Спасибо большое. Валерий Федоров, генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ. Благодарим за выход. Впереди большой перерыв, друзья. В начале следующего часа вернемся и продолжим. Иван Панкин с вами. Еще раз, не переключайтесь, скоро вернемся в эфир.
19: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5. 8-495-0070.
20: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
21: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
23: А знаете ли вы что?
22: В первые минуты горения благодатный огонь не обжигает.
23: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио

0: США. Но каковы перспективы, кстати говоря? Вот вы верите вот в эту статью Блумберга? Ну, Блумберг вообще, как мы знаем, врать не станет, да, с известной поры. Вам слово.
1: Ну, на самом деле, турецкая армия — это штука довольно серьезная. То есть, несмотря на то, что у Эрдогана очень хорошо, в кавычках, получилось угробить, например, национальную валюту, в том, что касается ВПК, у Турции довольно серьезные успехи. Сегодня турки выпускают или хотят, планируют в ближайшем времени выпускать практически весь спектр современных вооружений. Что-то получается лучше, что-то хуже. Тем не менее, практически вся линейка представлена. Там есть и универсальный десантный корабль «Анадолу». Там есть вполне себе действующий проект строительства уже полноценного авианосца «Мугэм». Там есть заявки, постоянные заявки на гиперзвуковые баллистические ракеты. Вот совсем недавно была представлена ракета «Илдрим-Хан», которая, согласно тактико-техническим характеристикам, озвученным производителем, должна давать скорость до 25 махов, летать на 6 тысяч километров, что вообще-то покрывает всю Европу и территорию России вплоть до Читы. То есть довольно серьезно. Это постоянные эксперименты с дронами, которые продолжаются и которые на самом деле успешны. У нас как-то байрактары все-таки выпали из информационного поля, потому что на Украине Турция не смогла их полноценно задействовать, применить, опробовать. Тем не менее, их разработка различных линеек продолжается. Их постоянно испытывают в той же Африке. Идет разработка дрона с искусственным интеллектом, с визуальной навигацией. То есть в этом плане там огромные на это выделяются средства. И для многих в Европе это сегодня является вполне себе хорошей возможностью нарастить вот этот западный натовский совместный ВПК. Есть уже совместные проекты из Чехии, есть и с другими европейскими странами. Все это идет, опять же, в рамках усиления Турции в части Европы фактически, потому что турки активно сегодня возвращаются на Балканы, выстраивают там совершенно новую архитектуру под своим уже кураторством. И что самое интересное, они там ориентируются не только на Албанию и Косово, непризнанное нами, но и на ту же Сербию, то есть, которая, казалось бы, Косово и Албания должна максимально оппонировать. Нет, она прекрасна. Сегодня Белград замечательно выстраивает отношения с турками. И там тоже очень большие планы. Поэтому нет, это вполне себе серьезные идеи. Тем более, что важно, у турецкой армии большой боевой опыт, в отличие от многих европейских стран, которые либо имеют опыт исключительно экспедиционный, либо имеют опыт демонстрации флага в тех или иных регионах. У турок все по-другому, там постоянные операции против курдов, которые никогда не прекращались, и на их территории, и в соседнем Ираке, опять же Африка. То есть в этом плане недооценивать данный вектор, конечно, нельзя.
0: И, ну, с учетом того, что огромное количество россиян регулярно ездит в Турцию, как это, если вдруг ведущая роль будет действительно возложена на Турцию, это что-то изменит, как вы думаете, по этой части?
1: Ну, в перспективе, конечно, ничего хорошего это не несет, потому что сегодня все отношения с Турцией наши, они, собственно говоря, выстраиваются по такому вот интересному принципу, что есть сфера, где мы можем контактировать, взаимодействовать, и вроде бы это идет и нам, и им на пользу. Есть сфера, где у нас жесткая конкуренция, и в ряде случаев турки через какие-то свои агентурные сети занимаются, ну, чуть ли не подрывом безопасности в России, на мой взгляд. Но эти сферы мы просто как бы уводим за общий контур, и в рамках тех проектов, которые есть, мы их не рассматриваем. Это, в принципе, довольно, на самом деле, здравый подход. Потому что если можно где-то взаимодействовать, что идет нам однозначно на пользу, этим, конечно, нужно пользоваться. Как это изменится, если турки действительно попытаются с согласия европейских стран перехватить вот этот весь европейскую часть блока НАТО, ну, сегодня сказать сложно, но, конечно, это все на перспективу, это не на сегодня, не на завтра. Как это будет развиваться? Опять же, мало об этом заявить, мало продекларировать, то есть все равно и Эрдоган — это все-таки не султан, несмотря на то, что он себя таковым, конечно же, считает. И в Турции тоже есть различные взгляды на это. И в Европе будут, конечно же, в том числе и оппоненты этой идеи по своим уже конъюнктурным соображениям. Поэтому будем смотреть в развитии.
0: Роман Спаньков, военблогер, выложил у себя в телеграм-канале интересный пост. Таджикский банк. У него, видимо, была карта, ну да, была карта таджикского банка. Так вот, с ним связались, написали, что ему срочно требуется закрыть банковский счет, ну или он будет аннулирован. так как он сапанько.

0: находится в санкционном списке украинской разведки, ГУР Украины. Еще раз, Таджикистан, получается, ну, таджикский банк в данном случае, не весь Таджикистан, но тем не менее, выполняет санкционный список украинских террористов. То есть таджикский банк, который гражданину России предоставил свою карту, теперь просит этого гражданина закрыть счет, потому что он ориентируется на списке украинской разведки. Как это понимать вообще?
1: Ну, это лишний раз напоминает нам о том, что Таджикистан, который постоянно декларирует себя как союзника России, как верного партнера России, все равно играет свою игру и играет уже довольно давно. Были и двусторонние встречи с украинскими представителями. В Таджикистане развернута довольно значительная инфраструктура и западных фондов, и сетей, курируемых и британцами, и американцами, и теми же турками. То есть в этом плане это страна, которая пытается активно тоже в многовекторность, посмотрев на многих других, кто эту многовекторность реализует уже многие годы, а потом это оборачивается вот такими вот случаями, потому что в Душанбе, ну, там не считают, видимо, что это может вот сейчас, в моменте, прямо сейчас, осложнить как-то взаимоотношения с Россией, например, на миграционном треке, привести к каким-то ограничениям, что все равно все будет как раньше, им будут давать также выделять средства на развитие каких-то проектов, чем мы регулярно занимаемся, им будут помогать в том, что касается военно-технического сотрудничества и противостояния терроризму, потому что вроде как это и в наших интересах тоже. И поэтому вполне себе это позволяет. Тут действительно все-таки это решение конкретного банка, то есть тоже нужно это тоже нужно учитывать, потому что даже у нас в России порой бывают совершенно фантастические случаи, когда отдельные конкретные банки тоже ведут, мягко говоря, очень странную уже свою внутреннюю политику, которая не согласуется с политикой государства. То есть говорить, что на все это прямо вот пришла такая санкция Рахмона, конечно же, в данном случае это все-таки будет преувеличением, это будет не совсем верно, тем не менее, это все в рамках общего тренда, отрицать это тоже нельзя.
0: Слушайте, я бы на самом деле, чтобы быть совсем справедливыми, вот этому банку адресовал бы вопрос, а вы те же самые сообщения пишете, ну и закрываете счета тем людям, которые в России признаны иноагентами, террористами, экстремистами, находятся в каких-то там списках, грубо говоря, нежелательных организациях или прочее. Вот вы то же самое также против них действуете или все-таки нет? Мне кажется, вот если они скажут, ну да, у нас, в общем-то, справедливый подход, тогда, наверное, вопросы к конкретному банку задавать не стоит. Я же правильно рассуждаю сейчас, да, я надеюсь.
1: Абсолютно верно.
0: Ну и вот будем надеяться, что Министерство иностранных дел России отправит им соответствующий запрос. Ну, в смысле, МИДу таджикскому, а он уже спросит у этого конкретного банка. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, сейчас устроила вояж по Армении и Азербайджану. Тревожиться стоит или нет, как думаете?
1: Тревожиться не стоит, потому что Армению, ну, извините, мы и так уже на данном этапе, вот на этом повороте историческом, потеряли. И выборы это показали, потому что в итоге Пашинян просто вытер ноги от своих политических оппонентов. Никаких значимых протестов в Армении мы по итогам выборов не увидели. То есть вот этот негатив к Пашиняну, который есть со стороны значительного, на самом деле, количества жителей Республики Армения, он все равно продолжает генерироваться где-то там на кухне.
0: Ну вот, давайте так, вот опять-таки, чтобы мы были совсем с вами справедливыми и честными, он объективно на выборах победил. Это не выборы в Молдавии, правда ведь?
1: Безусловно.
0: Вот, он на них победил. Давайте так и скажем. Вот Пашинян выиграл выборы, честно выиграл выборы. Я, ну, это так вижу, по крайней мере. Предварительно, может, кто-то со мной поспорит, но если сравнивать с выборами в Молдавии, тут все очевидно. Да, все, продолжайте, пожалуйста.
1: Да, разумеется, Пашинян эти выборы выиграл, опять же, при молчаливом неодобрении какой-то части жителей страны. Там уже можно сегодня говорить о каких-то деталях, о прохождении четвертой партии или не прохождении в парламент. Но то, что Пашинян на этих выборах победил без каких-то, в принципе, фантастических вбросов, карусели и так далее, это, ну, на самом деле, действительно медицинский факт. Что касается визита, то, что обещает Урсула, это, на самом деле, ну, совершенно, если говорить в общих рамках, несерьезно. Там речь идет о каких-то, например, десятках миллионов долларов компенсации. Ну, извините, экспорт Армении в Россию – это порядка 3 миллиардов, то есть это меньше 1,5%.
0: Да.
1: Безусловно. Более того, есть не только экспорт, но и импорт, потому что Армения ведь получает из России не только очень льготный, дешевый, вкусный газ. Армения получает еще пшеницу, еще она получает алюминий. На российском топливе работает армянская АЭС. То есть там, в принципе, везде достаточно того, что говорит о том, что все равно ну, не получится никак это все заместить, чтобы не обещать. Но поскольку мечты всегда сильнее доводов разума, европейцы этим пользуются, сколько стран, которым они показывали вот этот флажок Евросоюза, которым эти страны бежали десятилетиями и не могли в итоге до него добежать. Это повторение этой же истории.
0: Спасибо. Николай Севастьянов, политолог-востоковед. Благодарим за выход.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Ольга Бузова скупает бриллианты и сумки по цене квартиры. Тренируем силу хвата для здоровья и долголетия. Почему за полет к Луне Королеву прислали 1000 бутылок шампанского? Газета в продаже с 1 июля.
4: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: Эксклюзив.
5: Киев не публикует официальные цифры по безвозвратным потерям в зоне СВО. Однако то, сколько Украина потеряла солдат, можно отследить как минимум по некрологам. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в интервью КП.ру. По словам дипломата, с украинской стороны эта цифра давно перевалила за 750 тысяч. Вероятно, эти данные соответствуют какому-то взвешенному числу потерь. Число раненых украинская сторона не публикует. И что касается их учета, это удастся посчитать только после завершения боевых действий, сказал Мирошник.
2: О топливе.
5: Вице-премьер Александр Новак поручил нефтяным компаниям обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения спроса на рынках регионов, сообщает Кабмин. На совещании по топливному рынку особое внимание уделили ситуации в Иркутской области и Забайкальском крае. Ранее КП.ру писал, что Александр Новак поручил Министерству энергетики и компаниям разработать конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в регионах страны, где нет крупных нефтяных компаний. Инициатива будет сосредоточена на наиболее уязвимых регионах, где необходимы адресные решения.
2: О поисках.
5: 4-летний мальчик и 2 мужчин пропали во время сплава по реке Иркут. Зарегистрированная туристическая группа сплавлялась на надувных лодках. Во время остановки мальчик и 8-летняя девочка зашли в воду. Их стало уносить течением. На помощь детям бросились 2 мужчин. Девочку удалось спасти, а мальчика и мужчину несло. Их местонахождение до сих пор неизвестно, сообщает СК. По факту происшествия завели уголовное дело. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи работают на месте, допрашивают свидетелей.
2: О спорте.
5: Российские фигуристы получили 4 квоты на юниорский гран-при в Китае. Места для россиян на этап в Сиане распределил Международный союз конькобежцев, говорится на официальном сайте организации. Квоты выделены по одной в каждой дисциплине – мужское и женское одиночное катание, спортивные и танцевальные пары. Этап турнира пройдет с 19 по 22 августа в Сиане. На следующий этап юниорского гран-при, который пройдет в Риге с 26 по 29 августа, российским спортсменам квоты не выделены. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 77 рублей 23 копейки, евро стоит 88 рублей 3 копейки, курс юаня – 11 рублей и 38 копеек. И о погоде: в эти минуты в российской столице плюс 23 градуса, завтра днем будет плюс 20-21 и дождь с грозой. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
4: Дорогие друзья, снова с вами программа «Все не так прозаично». И я, автор ведущей программы, Вячеслав Коновалов. В гостях у меня сегодня писатель Андрей Абрамов. И он здесь совершенно не случайно, потому что мы будем говорить о теориях заговора в том числе сегодня. Андрей написал книгу, которая называется «Эпштейн. Империя монстров». Это первое серьезное такое исследование того, я не побоюсь этого слова, кровавого феномена, с которым мы столкнулись на рубеже нового столетия. И, в принципе, у нормального человека волосы дыбом встают, когда мы изучаем эти документы. Вот человек, который выдержал это все и написал книгу «Эпштейн», еще раз напоминаю, «Эпштейн. Империя монстра», Андрей Абрамов, писатель, сегодня здесь у меня в студии. Андрей, добрый вечер.
6: Добрый вечер, добрый день. Возможно, странно слышать от автора, написавшего книгу про Эпштейна, пожелание доброго дня, потому что тема действительно такая мрачная. Но она вполне укладывается в нашу сегодняшнюю канву, в беседы с вами про те самые теории заговора, а не личность Эпштейна и его биография. Она, по сути, неотделима от всей этой конспирологии. Мы про это в книге говорим, но эта конспирология, она, знаете, она присутствует и в нашей с вами жизни, даже вот в сегодняшних происходящих событиях.
4: Ну вот интересно то, что мы когда говорим о происходящих событиях, о ежедневных наших заботах, где, казалось бы, есть место конспирологии? Но с другой стороны, вот давайте посмотрим то, что происходит, главное событие этой, ну, может быть, и просто...
6: Последних людей. Парочки, конца, я бы так сказал, да. Июня, середины.
4: Да. То, что заботит сейчас, ну, практически каждого человека в Российской Федерации в той или иной степени, я говорю про бензиновый кризис.
6: Бензин, да. Топливный дефицит, бензиновый кризис, как только не называют... Но тоже важно, а как называть-то, да, говоря, если мы говорим топливный дефицит, бензиновый кризис, то сразу же как бы придаем какую-то оценку этому, что ой, все плохо, все пропало, но так ли это на самом деле, да, у медали две стороны, и от этого самого пресловутого кризиса две стороны. И сразу скажу, я там не экономист топливно-энергетического комплекса, я не нефтяник никакой, я просто вообще филолог по образованию, да, и казалось бы, что ты лезешь в эту тему. Но я параллельно работаю в отделе московского выпуска «Комсомольской правды». Это моя как бы штатная работа. И еще 23 июня я лично на своих двоих обходил заправки на Садовом кольце в Москве. Потому что тогда начали разгонять первые новости о том, что в Москве очереди на заправках.
4: Вот тут очень правильное слово. Простите, я вас сейчас перебиваю, Андрей, потому что я именно этого слова и ждал. Разгоняют.
6: А, да, а по-другому и не скажешь. Вот 23 июня мне редактор говорит: слушай, пройдись-ка ты по заправкам, посмотри, что там происходит, давай в такой, много не пиши, просто фоточки покажем, есть там очереди или нет, разберемся, все станет видно. Ну, я на своих двоих иду, пошел, обошел. Не было очередей 23 июня. Значит ли это, что кто-то скажет: да, Абрамов врет, там, не знаю, это подыгрывает правительству, он проплаченный, я сам стоял в очереди. Ну, да, где-то... Я вам говорю про 23 июня, когда ходил. Сейчас в Москве, я лично повторюсь, я не видел очередей, но читаю в том числе каналы наших военкоров, корреспондентов «Комсомольской правды», какие-то другие каналы. Где-то действительно есть столпотворение на заправках, да, где-то 15, где-то 20 минут. Есть ограничения продажи, это все есть. Но подождите, почему мы об этом вдруг стали так много говорить и переживать из-за этого. Откуда вот эти видосы взялись в сети, когда приезжает какой-нибудь с галлонной канистры, там, не знаю, там, центнерной канистры какой-нибудь грузовик, и туда мужики заливают кучу бензина, это все выкладывают в сеть, что посмотрите, кому-то вот КамАЗ бензина продают, а мне вот там 20 литров на мою Ладу Весту заправить нельзя.
4: То есть мы здесь видим классический пример манипуляции.
6: Раскачивание, манипуляции, вбрасывание. Возможно, то есть, как такое чувство, вот моя теория заговора в следующем. Значит, не секрет, что у России есть враги, и они мониторят, да, что у нас происходит постоянно.
4: Для них это важно. Не только мониторят,
6: И они умело где-то вкидами нарочито сгенерированными там какими-то ИИ нейросетями, где-то наши граждане сфоткали очередь на заправку, ну, зря там в чат отправить, в чат своего дома там спрашивают. Вот я тоже состою по работе в нескольких чатах, в нескольких районах Москвы, скидываю там, есть у нас на заправке у нашего дома очередь, скиньте фотку, там скидываю, там, не знаю, в пятницу вечером. Говоришь, в пятницу вечером есть очередь, на даче все москвичи поехали. При этом еще раз, я не хочу, чтобы я звучал так, что я вот такой... Нет,
4: проблема есть.
6: Проблема есть.
4: Но это не того уровня и не того, как бы это правильно сказать... Не того направления.
6: Да.
4: Да, потому что направление сейчас какое? Все плохо, все рушится, все падает. Вставать нужно, значит, не то что в очередь, нужно вставать с вилами, значит, идти там и так далее, и так далее.
6: Штурмовать АЗС и всех людей, которые это устроил. Да,
4: это все специально задумано. Это вот там какой-то кровавый олигархат для нас готовит, значит, какую-то страшную жизнь. На самом деле, я вот для себя такое маленькое-маленькое расследование провел. Когда мне кто-то звонит и говорит, там, ты знаешь, что там, вот, на той заправке вот, будет бензин, я говорю, ну, а зачем ты мне говоришь, ну как, ты разве не знаешь о том, что сейчас надо затариться, у тебя есть канистры? Я говорю, нет у меня канистр, говорю, одна есть маленькая, но на всякий случай всегда, когда в дальняк еду, мало ли что, я с собой 5-литровую беру, но только в крайних случаях. А в смысл в чем? Он говорит, ну ты что, в другой стране живешь? Говорит, да нет, я в этой стране живу. Но ты откуда этого взял? Вот расскажи мне. Кроме того, что тебе Серега, Сашка, Ваня и Валерка подтвердили. Он говорит, ну как, вот в чатах же пишут. Я говорю, хорошо, давай разберемся. В каких чатах пишут? Где ты это увидел? Где ты прочитал? Скинь мне, пожалуйста, ссылочки. Он скидывает ссылки, я начинаю смотреть. И, как правило, в 99 случаях из 100 следы ведут не к обыкновенным пользователям бензина. И даже не тем, кто занимается топливным, как сказали, бизнесом. Там в основном аналитика вполне себе, кстати, удобоваримая. Ну, предположим, кто-то пишет из специалистов, 20% меньше в результате там, того-сего падения обломков мы сейчас производим, но это будет выправлено. Хочется сказать, 20%? 20% – это не то, что мы наблюдаем на заправках и куда мы идем. Это совсем другое. Воздействие на человеческий мозг, вот это вот, видится мне как определенная информационная атака, потому что по-другому я это... Опять же, возвращаясь к нашей своей любимой теме теории заговоров, я вижу это как классический заговор.
6: Да, и смотрите, тут кому-то может показаться, что вот вся эта конспирология, теория заговора, это там благодаря сериалу «Секретные материалы» возникла, в России там пришло в 90-е годы, сейчас очень часто мы какие-то продуцируем теории там про политиков или... Там, условно говоря, самая известная теория заговора – это там про зону 51, где прячут пришельцев в Америке. Но подождите, в истории России были тоже свои теории заговора, которые разгонялись отчасти населением из-за каких-то страхов. И сейчас еще поговорим, еще из-за кое-чего еще одного они разгоняются. Можно вспомнить соляной бунт при Алексее Михайловиче, да, когда в Москве был. Можно вспомнить коронацию Николая II на Ходынке, когда люди там за пряники эти пошел слух, что пряников будет там 5000 только роздано, и люди вот устроили эту страшную давку, и в итоге царствование последнего императора началось с трагедии. Но почему это еще происходит? Плохо, возможно, недостаточно хорошо говорят с людьми, те, кто сидит сверху. Не хватает вот этой контрпропаганды, умный и своевременный, потому что и Дмитрий Песков у нас говорил, что Кремль держит на контроле ситуацию, и из правительства, там, замы Мишустина говорили, ребята, мы работаем, знаем, сейчас разрулим, сейчас все сделаем. И они причем это тоже сказали, ну, спустя, может быть, день-два после того, как основной пик волнений какой-то вот в соцсетях за...
4: Да, вот эта задержка, кстати, меня тоже очень интересует.
6: Задержка, вот, да. Почему такой люфт? Ну, может, информационка у нас это иногда хромает.
4: А может быть, нужно одобрить на всех этажах?
6: Да, возможно, вертикаль в власти вот это пресловутое, пока начальное, а говорим мы об этом, не говорим, а как мы об этом говорим, это большое искусство рассказать целой стране, 140-миллионной, о том, что у нас происходит с бензином, и все будет хорошо, потому что если скажешь, ребята, не волнуйтесь, ну, ребята не поверят, да, просто нас никто не верит, нужно там цифры, графики, показать какие-то действия, работу, и... Это все, опять же, играет на руку нашим врагам, которые и про обломки... Ну,
7: потом... Понятно, любое напряжение в обществе, оно так или иначе играет им на руку. А здесь такое напряжение, потому что, как я уже сказал в начале нашего разговора, это касается каждого человека, потому что, как вы сказали, в пятницу вечером все едут на дачу, а если ты не можешь поехать на дачу, ты уже начинаешь нервничать.
6: Да-да, а как это я там на работу? Вот я вчера читал, а что с такси, да, у нас такси, вообще-то, транспорт, который зависит напрямую от бензина, да, и обеспечивает, ну, в Москве это полноценная часть общественного транспорта, да, такси ездят, такси также где-то стоят в очередях, но они никуда не делись. Мне кажется, это тоже большой показатель, там, сколько в Москве 500 000 такси в московском столичном регионе, если ничего не путаю, где-то же все эти машины заправляются, они же все выходят на линию, да, и все нормально. Я тоже не хочу выглядеть, опять же, каким-то охранителем тут вот правительственных порядках и государственным человеком, хотя, может, я такой и есть, но призываем к какому-то благоразумию.
7: Смысл. Да. Просто, дорогие друзья, вот мы сейчас здесь с Андреем Абрамовым, еще раз напоминаю, Андрей Абрамов, писатель, автор книги «Эпштейн. Империя монстра», который, собственно говоря, и разбирает вот подобные вещи, заговоры, международные заговоры. Мы призываем их к здравомыслию. Просто включайте голову, дорогие друзья. Но если вы сейчас купите 200, 300, 400, 500 литров бензина и будете складировать его у себя в подвалах, на балконах, на дачах, к чему это вообще, зачем это, к чему это приведет? Во-первых, это опасно.
6: Да-да-да, были уже такие ситуации, между прочим, да. То есть, я не говорю, что они... То есть, люди периодически складируют где-то топливо, там, может быть, для сельхозра, кто-то на даче, это все в один момент случайно загорается, и происходит еще большая трагедия.
7: Абсолютно, абсолютно. А большое спасибо, Андрей, еще раз напоминаю, Андрей Абрамов, писатель, автор книги «Эпштейн. Империя монстра», сегодня здесь у меня в программе «Все не так прозаично», обсуждаем главные новости как страны, так и мира. Вернемся буквально через 2-3 минуты после блока новостей.
2: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Радио «Комсомольская правда».
8: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
9: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
8: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Слово «челюсть» раньше означало «целое лицо». Оно объединяло в себе слова «чело» – «лоб» и «уста» – «рот». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
7: Мы продолжаем программу «Все не так прозаично». Автор и ведущий программы я, Вячеслав Коновалов. И сегодня у меня в гостях писатель Андрей Абрамов, автор книги «Эпштейн. Империя монстра». Это первое глубокое исследование кровавого феномена, который мы, в общем-то, наблюдали на протяжении десятилетий, и он вскрылся. Андрей, добрый день еще раз для тех, кто нас не слышал первый блок.
6: И добрый день, и добрый вечер, да, всем. Да,
7: добрый вечер. И мы обсуждали бензиновый кризис. Если вы не слышали, о чем мы говорили, возвращайтесь на сайт радио «Комсомольская правда». В подкасте можно это послушать и посмотреть на всех основных сетях, таких как Рутуб и ВК и так далее, и так далее. Следующая тема, с которой я сегодня с Андреем хотел, как со специалистом по заговорам, обсудить, это странные заявления Трампа, которое случилось 5 дней назад, плюс-минус, поскольку у нас часовая разница, заявление Трампа о мировой войне с коммунизмом. Он продолжает воевать. Вот дословно я прочитаю то, что он написал в своей соцсети Truth Social. «Коммунизм – это самая серьезная угроза для нашей страны со времен Первой и Второй мировых войн, нападения на Перл-Харбор или со времен терактов 11 сентября». Вот это вот дословно он сказал, посвятил целое выступление критике коммунизма, вот он прям такую лекцию, и, по его словам, эта идеология не способна приносить результаты, это, конечно, 20 век, и то, что происходит сейчас в Китае, оспаривает на 100%, но при этом президент США отметил, и это особенно тоже важно, что он при желании стал бы самым великим коммунистом в истории, так как обещал бы людям бесплатное жилье, питание и другие разные вещи. Вот в связи с этим у меня вопрос, как специалисту по теориям заговора, Андрей, что это вообще за странное такое заявление? Холодная война закончилась, Россия уже часть капиталистического мира, в полном смысле этого слова, глубоко интегрированная, и подобные заявления, мне кажется, это опять же часть какого-то большого плана.
6: Вот вы читали цитату прямую Трампа, обратите внимание, в один ряд он коммунизм ставит с чем? С Перл-Харбором, с 11 сентября. Вот мне кажется, коммунизм, Перл-Харбор и 11 сентября – это такие три главных американских страшилки, когда вот нужно, иногда там, знаете, имя нашего президента еще всплывает рядом с ними.
7: Что качнуть нужно эмоции, да?
6: Попугать, да. Я просто напомню, что Трамп-то у нас господин такой, который обещает то конфликт на Украине за один день закончить, потом говорит, ой, не закончу, потом говорит, я введу 100% пошлины против России, потом, ой, не введу, заблокируем ТикТок, не заблокируем ТикТок, купим его и так далее. Это все часть не столько имиджа, сколько политического стиля, что ли, управления господина Трампа. И вот история с Эпштейном, о которой я написал книгу, она тоже вообще показательна в контексте. Когда произошел со мной слив массива данных о публичивании файлов Эпштейна, это был январь 2026, ноябрь 2025, да, там несколько порций было публикаций. Что происходит параллельно с этим в американской политике и мировой? Начинается конфликт Соединенных Штатов с Ираном, да, вооруженное столкновение.
7: То есть, кто договариваете?
6: Да, ну, слушайте, если назвать вещи своими нами, но это попытка отвлечь.
7: Ничего себе отвлечение.
6: Да,
7: тысячи, сотни тысяч убитых, чудовищные расходы, нарушено все, что можно нарушить в экономическом, промышленном, не только в Ближнем Востоке, но вообще весь мир лихорадит и трясёт, только для того, чтобы отвлечь от файлов Эпштейна?
6: Да, потому что, опять же, те, кто будет читать мою книгу, у меня там есть интересная глава, я разбираю о том, как скандал отразился на демократах и на республиканцах. Я хотел вот поделить примерно на две равные части. Написал, значит, о связях Эпштейна с Клинтонами и прочими демократическими политиками. И получилось, знаете, мало. Они, получилось, знаете, 3 страницы, допустим. Очень изворотливо демократы ушли из-под этого. А вот Трампу досталось у меня там прям несколько глав, потому что он действительно очень тесно связан с Джеффри Эпштейном, всеми правдами и неправдами, хорошими и нехорошими вещами. Но при этом он один из тех людей, кто сначала добивался, даже на выборы шел с лозунгом, что я опубликую файлы Эпштейна.
7: Все, да.
6: Потом говорил, не надо там публиковать, запрещал, отнекивался, тоже всеми правдами и неправдами. Потом был, и это был очень серьезный удар по его рейтингам, да, если их отслеживать в динамике по мере публикации файлов, там очень много грязи, причем такой, знаете, не прямой связанных с Трампом, а очень косвенно. И опять же, возвращаясь к теории заговора, все очень можно легко там притягивается одно на другое, но это те, кому тема интересна, пожалуйста, это книги обращайтесь, разбирайтесь. А если говорить о том, что господин Трамп вечно меняет позицию. Ну, слушайте, сколько ему там еще осталось до срока? Там год-два, я не помню точно, в кресле лидера США, да, ну, допустим, такое время. Надо это как-то просидеть, надо как-то и стрессовать своих избирателей, ведь стресс – это тоже отличное оружие манипуляции и управления обществом, да. Вот мы говорили про то, что происходит с бензином в первой части программы, это не помогает управлять обществом, это помогает дестабилизировать его, а дестабилизированным обществом тоже можно, враги России, условно говоря, могут увертеть, как им хочется, но, надеюсь, у них этого не получится. То же самое делает и Дональд Трамп с американцами. Тут плюс надо еще понимать, в США, если не путаю, там по статистике больше 50% довольно политичны. Они просто не любят Трампа, да, потому что там он не придерживается какой-то волк-повестки популярной в США, он там старорежимный в чем-то. Есть 50% избирателей, наоборот, Трампа, которые там смотрят CNN и прочие эти политические каналы, тащатся, прутся от политики, видят красную угрозу, Red Alert, в виде наследницы СССР, России.
7: Ну, о чем он и говорил, да, собственно.
6: И это все говорится для них. Для нас, сторонних наблюдателей, нам-то по большей части, какая разница, что там Трамп своего избирателя пугает. Но занятно наблюдать, согласитесь, да. Над Байденом до этого смеялись, над его каким-то...
7: Ну, вот, кстати, простите, что перебиваю, Андрей, у меня вот такой вопрос, раз уж заговорили о Байдене. Там просто была очевидная клиника, которую просто спрятать было невозможно. То Байден начинал разговаривать с духами, с невидимыми людьми, то он уходил среди разговора с какими-то странными телодвижениями, пассами руками. То есть это было явно, что человек уже ментально, ну, если не окончательно разрушен, то в значительной степени деградации находится. Но ведь Трамп пришел на волне того, что посмотрите на этого дряхлого старика и на меня, бодрого такого, значит, гольфиста. Посмотрите, какой я, какие у меня, значит, ментальные, физические способности и прочие вещи. И вдруг, вот опять же, возвращаясь к нашей теме, он говорит, с одной стороны, он проклинает прям в духе холодной войны, прям теми самыми штампами
6: коммунизм.
7: И вдруг говорит в конце, а я мог бы стать коммунистом, и я был бы самый лучший коммунист из всех. То есть для меня здесь вот это... Ну, можно назвать дихотомия, а можно назвать шизофрения, раздвоение личности. И то, что вы отметили, он то одно говорит, то иногда в той же речи говорит полностью противоположное. Как вы думаете, в этом есть какой-то логически продуманный шаг, чтобы удовлетворить и наших, и ваших в одном спиче? Или это правда, действительно, уже мы наблюдаем деградацию мозга?
6: Здесь, смотрите, действительно, может быть, и то, что вы говорите, ваша версия, с другой стороны, может быть, пресловутый информационный шум, то есть намеренно вкинуть какую-то абсурдную вещь, да, чтобы ее пообсуждали, чтобы там поднять цитируемость, напомнить про себя, опять же, пострадать общество. Мне кажется, подобными высказываниями на Западе решают целый спектр задач, и играя и во внутренней политике, и во внешней. Тут, по большому счету, надо понимать, мы очень часто в России говорим об американских президентах, но нужно понимать, что в США, да, президент фигура не совсем абсолютная, там выстроена довольно крепкая горизонтальная система управления, и на президенте это все не замыкается, и это... плюс к устойчивости этой страны. Поэтому, действительно, возможно, плохо, когда во главе страны пожилой человек, несущий откровенно. То есть, при всем уважении к возрасту, люди по-разному сохраняют когнитивные способности. Кто-то превосходно, кто-то не очень превосходно. Ну, возможно, президентство подкосило господина Трампа, да, все-таки большая нагрузка, столько командировок. И он все говорит, говорит, говорит, говорит, говорит.
7: Но он не может остановиться. И вот этот, кстати, речевой понос, если можно так сказать, это как и кишечные, да? То есть это то, что человек не может контролировать уже свои мозговые процессы. Из него все вываливается. И мне кажется, что когда он произносит такие вещи в одной речи, и черное, и белое сваливает в одну кучу, мне кажется, что здесь... Все-таки, наверное, не теория заговора. Все-таки это уже наступающая
6: клиника.
7: Да, это деменция, которая, в общем-то, настигла его в соответствии с возрастом.
6: Да, ну я не знаю, я не врач-психиатр, не знаю, деменция, не деменция, но тоже надо понимать, что сторонники-то Трампа, которые шли с ним на выборы, например, был такой Стив Беннон, он, между прочим, человек, которому Эпштейн заплатил за то, чтобы тот снял про него хвалебный документальный фильм. И вот Стив Беннон, такой большой американский журналист и сподвижник Трампа, при этом который взял деньги от Эпштейна, чтобы снять про него откровенную хвалебную заказуху, он тоже там отвернулся от Трампа, да, понятно, что его как бы не красит его биография этого человека. Вот этот, запамятовал, может, вы мне напомните, а Такер Карлсон, да, который тоже шел в движение МАГА, там вот это «Make America Great Again», за Трампа,
7: теперь один из самых главных критиков.
6: Да, один из главных хейтеров Трампа. Трезвые люди отваливаются от этого человека, от политика, он становится
7: токсичным. Это тоже, кстати говоря, очень напоминает теорию заговора, с которой мы начали. Только теперь заговор здравых людей, которые отходят от человека, который на их глазах и по их мнению разрушается. Ну что ж, большое спасибо, дорогие друзья. Программа «Все не так прозаично» сегодня обсуждала теории заговора, и не случайно с Андреем Абрамовым, автором книги «Эпштейн. Империя монстра», потому что значительная часть этой книги посвящена как раз теориям заговора. Спасибо, Андрей, что вы пришли сегодня к нам в студию. Будем продолжать рассматривать, что происходит в мире, следить за событиями, и надеюсь, что в следующий раз у вас тоже найдется время посетить нашу студию.
6: Спасибо, всем успехов!
2: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Анатолий Майтвичук о зависимости стран Прибалтики от Европы.
11: После того, когда они вышли из Советского Союза, их такая эйфория от Европы прошла. Если раньше они могли продавать спокойно свои русофобы, то есть слова ничего не значащие, это сегодня обесценено, его больше никто не покупает. Они пришли к торговле своими территориями. Эти территории просто предоставляются в аренду для блока НАТО, и они какие-то деньги получают от этого. Люди, конечно, оттуда уезжают. Не зря же такое получилось жаргонное слово «Объединенные Балтийские Эмираты». Они действительно вымирают, люди уезжают, молодежь уезжает, там остаются только старики. Вот эта территория сегодня – это сакральная жертва НАТО. Они готовы ею жертвовать ради раскручивания гонки вооружения, ради раскручивания русофобии. Ну, а если случится война, ну, не жалко, эти территории абсолютно отчуждены сегодня от Евросоюза. Ну, как выборочные земли, что ли. Совсем недавно они там пытались свой нейтральный статус продавить для ядерного размещения европейского и штатовского оружия. Финляндия уже насколько она, я бы не сказал бы, что она идиот. Нет, они помнят и горести войны. Два поражения от России. 39-43 год. Но нет, опять же начинает бряцать оружие. Опять идут русофобские какие-то слова. Ну, про Польшу я вообще молчу. Польша — это такой, знаете, оторви голова. Они готовы на все, лишь бы получить какие-то деньги.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: Об атаках.
12: Дежурные средства ПВО с 8 утра до 8 вечера сбили 188 украинских дронов над российскими регионами. Это сообщили в Минобороны. Беспилотники ликвидировали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской областей и не только. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился воссоздать высшее военно-морское учение «Училище имени Фрунзе», следует из распоряжения Кабмина. Также Мишустин распорядился воссоздать военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева.
2: О болезнях.
12: Вспышка гриппа на Бали может оказаться лихорадкой денге. Пару дней назад стало известно, что на Бали десятки российских туристов и релокантов заразились гонконгским гриппом – редкой и опасной формой заболевания. А сегодня Роспотребнадзор опубликовал тревожное сообщение, что речь может идти о лихорадке денге. Роспотребнадзор призвал россиян, которые возвращаются с Бали, очень внимательно следить за своим здоровьем. В Адыгее из дома, где обезьяна загрызла пенсионерку, изъяли более 60 экзотических животных. Об этом со ссылкой на следственное управление СКР по региону сообщает РИА Новости. Среди животных были лемуры, кенгуру, ламы, попугаи, лисы и не только. Их разместили в Краснодарском сафари-парке. В отношении внучки погибшей возбудили уголовное дело. Она держала у себя на участке экзотических животных. Ее 84-летняя бабушка отправилась кормить их и открыла одну из клеток, не соблюдая правила безопасности. Обезьяна искусала ее, а затем набросилась на находившегося рядом 39-летнего внука пострадавшей. Пожилая женщина потеряла много крови и не выжила.
2: О спорте.
12: Российские синхронистки завоевали золото юниорского чемпионата Европы в акробатической группе. Соревнования проходят в Мюнхене. Второе место заняли спортсменки из Испании, третьими стали итальянки. Юниорский чемпионат Европы завершится завтра. Россияне выступают в нейтральном статусе.
2: О погоде.
12: Постепенное повышение температуры ожидается в Москве с 7 июля, сообщили в гидрометцентре. Температура воздуха будет постепенно повышаться со вторника в столице. Ночью от плюс 9 до плюс 15 градусов, днем в среду ожидается плюс 22-27. После прохладной погоды с температурой чуть ниже нормы с начала предстоящей недели в столице ожидается постепенное нерезкое повышение температуры. И к концу недели она уже будет около нормы. Ну а в эти минуты в Москве плюс 23 градуса, завтра 20-21 и дождь с грозой. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 20 градусов, завтра 21-22 тепла и дожди. Официальный курс доллара на выходные понедельник 77 рублей и 23 копейки, евро стоит 88 рублей 3 копейки, курс юаня 11 рублей 38 копеек. Ольга Демидова, служба информации.
2: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Гордые якуты. Войны без страха и упрека.
13: Дорогие товарищи, мы продолжаем нашу рубрику «Братских народов союз вековой». Кстати, мы получаем массу писем от зрителей по поводу предыдущих выпусков программ. В этой рубрике. Признаться, даже не ожидали такого доброго отклика. Я благодарю вас всех, родня, что смотрите нашу передачу. Мы стараемся. Сегодня разговор про якутов. Боевитых и бесстрашных. Смешливых, кстати. Чего только стоит мой друг Митя Ефимов, якут, чемпион мира по йоге смеха, а еще чемпион Европы по смешанным единоборствам. Обзор наш хочется начать с относительно недавней истории. Мало кто прошел мимо нее, но я все равно кратко напомню. В начале 2024 года на фронт добровольцем ушел Андрей Григорьев. 1989 года рождения, простой якутский мужик, который с женой воспитывает 5 детей. Уже в конце 2024 года о нем узнал весь мир. После того, как в интернете завирусилось видео боя этого самого якута с солдатом ВСУ. Солдат ВСУ затеял сначала стрелковый, а затем рукопашный бой с Григорьевым и под бравадно-истерические крики попытался взять русского солдата наглым нахрапом. Ну и эпатаж подвел нашего несчастного украинца. Кута, это позывной якута, начал сначала резать врага ножом, а затем натурально грызть его. Извините, ребята, но если кто был в Якутии хоть раз, а я бывал неоднократно, тот понимает, что на якутов лезть так вот не стоит. Эти люди, якуты, живут при температуре минус 65. Эти люди живут на территориях, где жить в сущности нельзя. А якутам нравится. Им нравится их земля так сильно, что они бились за нее очень и очень жестко. Очень жестоко. Жесткость, непримиримость, боевитость и неотступность у них в крови, на уровне ДНК. И тут-то показал, как все это работает. Без пафоса, без иностранной экипировки, без камер на лбу, без модных обвесов. Просто сделал свою работу и пошел дальше. Кстати, после схватки он еще и боевую задачу продолжил выполнять. Уложил еще несколько боевиков, уничтожил бронетехнику, склад боеприпасов и только потом вернулся к своим. Если бы еще и это было заснято на камеру, мир бы вообще ошалел. Все бы ничего, бой и бой, мало ли таких боев каждый день происходит. Да, каждый день наши парни демонстрируют беспримерный героизм, каждый день совершают очередные подвиги, одерживают невероятные победы, спасают своих товарищей. Но весь мир следил именно за боем Туты. Именно на Украине И на Украине очень сильно горевали от поражения своего боевика. Почему? Потому что это был не просто рукопашный бой. Это была схватка в ином, мифическом, по сути, измерении. Как пишет в таких случаях классик нашей литературы Александр Ильич Проханов, «крылатый змей Запада схватился с птицей русской истории. Повторилась извечная битва ясно-сокола и черно-ворона». Вот что за бой был. Чистая метафизика, а не бой. Многие тогда писали, что по воздействию на сознание нации поединок, кажется, был сопоставим с поединком Пересвета и Челубея. Да, это так. Только знаете, в чем еще дело? Не только в том, что Пересвет, удержавшись на коне, тогда погиб, а наш якут, слава богу, выжил. Дело еще и в том, что перед нами немыслимый изгиб истории. Вот только вообразите. Дело в том, что не только буряты и тувинцы, но и якуты считают себя, и не без некоторых оснований, частью Орды и наследниками великого воина Чингисхана. И вот я думаю, а что если предки якута Григорьева действительно стояли на поле Куликовым, но с другой стороны, под иными стягами, стояли напротив русского воинства? А что если предки погибшего украинца стояли на стороне князя Дмитрия, того самого, что вскоре получит великое имя Донской, а затем станет одним из самых почитаемых русских святых, как и монах Пересвет? И не знали, не гадали те наши славные предки, что украинский праправнук их станет вырусью и поехавшим рассудком политическим хохлом? Равно как и не знали и те, что стояли напротив русского воинства, что потомки их перейдут под знамена русских святых. Под свои, в конечном итоге, русские знамена. И ведь перешли. И ходили с тех пор и якуты, и буряты, и тувинцы на Киев не раз и не два с русскими знаменами в руках. И возвращали нам Киев. Это же удивительно. А теперь еще один немаловажный нюанс. Когда у боевика по фамилии Масловский уже не оставалось шансов, и он взмолил о пощаде, все это фиксировалось на камеру ВСУшника. Это не мы собирались хвастаться мощным наскоком, а он собирался хвастаться. Так вот, русский якут дал ему спокойно угаснуть. «Да, я умру. Иди, пожалуйста, я хочу уйти сам. Спасибо тебе, ты был лучшим бойцом в мире. Прощай», – попросил ВСУшник и затих. Лучшего эпиграфа для этого выпуска, пожалуй, и не найти. В Якутии, заметим, живут не только якуты. Этносы Якутии, помимо якутов, эвенки, эвены, юкагиры, долганы. Официальное название Якутии, как мы помним, республика Саха. Саха-Сире означает «земля якутов». Принято считать, что формирование этого народа на территории современной Якутии произошло через ассимиляцию тюркоязычных племен, переселившихся с южных регионов на Среднюю Лену. Там они начали перемешиваться с местными племенами. Изучавшая арктическую расу, краниолог Евгения Тамтосова, не раз проводившая экспедиции в Якутии, доказала, что по антропологическим признакам к якутам наиболее близки западные буряты, затем монголы, тункинские буряты и тувинцы. Ну, значит, представление якутов о том, что они имеют отношение к чингизидам и родственны им, они не безосновательны. Существует и гипотеза татарского происхождения якутов. Главным же взаимовлиянием якутского народа с соседями стало, конечно, общение с Россией и с русскими. Главный научный сотрудник лаборатории археологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, сибирского отделения Российской академии наук, профессор и доктор исторических наук Анатолий Алексеев сообщает. Если сравнивать якутские захоронения до 17 века и после, то видно, как с включением Якутии в состав русского государства поменялся материальный и культурный уклад. До присоединения якуты верили в светлых духов, ай-ы-ы, которые во многом олицетворяли силы природы. Шаманы играли важную роль в обществе, проводя ритуалы и общаясь с духами. За всю историю раскопок в Якутии археологи нашли только два погребения шаманов, одетых в специальные костюмы. С принятием христианства захоронения сильно изменились. Ранее покойников сопровождало большое количество вещей – одежда, посуда, украшения и даже оружие, тогда как после объединения с Россией такие обычаи начали постепенно исчезать. Вместо этого начали появляться нательные кресты, изменилось положение тел усопших и конструкции деревянных гробов. Открываем работу лингвиста, просветителя и основоположника якутской литературы Алексея Кулаковского о происхождении слова «якут». Цитируем. «Первые русские об якутах узнали от южных тунгусов под указанным именем «эко». Но русский язык, как известно, не любит в начале слов иностранный звук «э», и казаки его заменили звуком «я». Получилось «яко», а затем к слову прибавили свое окончание «ут». Получилось «якут». Окончание «ут» давалось и другим народностям. «Али-ут», «теле-ут», «лумут» и так далее. Как ни странно, именно генетика помогла якутам выживать там, где другие давно бы околели. И питаться так, как необходимо в тех землях. Анализ наших данных помог нам выделить 7 генов, связанных с жизнью на севере Сибири. 3 из них связаны с диетой, в особенности с метаболизмом жиров, что говорит о том, что якуты, нганасаны и другие народы севера адаптировались к диете, богатой животными жирами. Вдобавок, все они играют важную роль в производстве энергии, в метаболизме белков и в работе клеточных мембран, пишет Райан Гутенкунст из Университета Аризоны вместе с коллегами из Института цитологии и генетики Российской академии наук в Новосибирске. Они анализировали и расшифровывали пробы ДНК якутов и нганасан. Вот такая вот борьба с природой, как подчеркивают ученые, и привела к появлению целого набора генов, позволяющих якутам и нганасанам питаться почти только мясной и жирной пищей и не испытывать серьезных проблем со здоровьем, какие испытывали бы все мы. Все эти генетические мутации в ДНК доказывают, оба народа были изначально охотниками-собирателями, и только потом якуты смогли приручить оленей, вывести северные породы коров и стать кочевыми скотоводами. Расселяясь по бассейну Лены и других северных рек, мигранты смешались с более ранним местным населением, распространили свой язык, культуру и хозяйство на это население. Сегодня большинство представителей почти полумиллионного этноса якутов, одного из крупнейших коренных народов России и самого многочисленного автохонного, то есть местного народа на территории Сибири и Дальнего Востока, проживает в республике Саха, в Якутии. Именно там в первой половине 17 века их и встретили русские, конкретно казаки. Прологом присоединения Якутии к России принято считать создание Ленского острога. Теперь мы знаем этот город как Якутск. Тогда это был опорный пункт для продвижения в Северо-Восточную Азию. Чуть позже, в 1638 году, там было образовано Якутское воеводство, позже преобразованное в область. Якольская землица у реки Юлиене, как называли те неизведанные края, была богата и привлекала мягкой рухлядью, как это называлось, то есть пушниной, мехами, основной валютой и источником дохода для купцов. А еще моржовой костью, бивнями мамонта. Много позже, в 20 веке, в Якутии разведали алмаза, золото и газонефтеносное месторождение. Ими и славится якутская земля до сих пор. В ходе ассимиляции часть местных жителей, не готовая к новым порядкам, на время откатилась к окраинам материка. Однако большая часть якутов всего за 20 лет перешла на новый уклад. Русские, что уж скрывать, принесли и грамоту, и земледелие. С приходом российского государства прекратилась межплеменная рознь и междоусобицы тайонов, то есть якутских вождей. Начали вырастать крупные с населением до 1000 человек города. В 1638 году Москва учредила в Якутске самостоятельное воеводство. Воеводами в Якутский острог были посланы сразу двое – окольничий Петр Головин и стольник Матвей Глебов. К слову, до места назначения они добирались 3 года из Москвы.
14: Продолжение через несколько минут.
2: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио.
15: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
16: Школа начнется в сентябре, а скидки на школьную одежду уже начались. Детский квартал в ТЦ «Апельсин». Дарим 20% скидки на школьные коллекции. Размеры от 122 до 170. ТЦ «Апельсин». Детский квартал.
17: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
19: А знаете ли вы что? 110 лет назад брачную газету можно было получать в наглухо запечатанных конвертах, чтобы никто не знал, что вы ее читаете. Правда, стоило это вчетверо дороже. 20 копеек за номер вместо обычных 5 копеек.
20: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
21: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Гордые якуты. Войны без страха и упрека.
22: В апреле 1922 года Якутия стала автономной ССР в составе РСФСР. Советской власти якуты были благодарны и верны. Беззаветно защищали родину от фашистской гадины. Более 62 тысяч человек были призваны из республики, вернулись с фронта только половина. И это при том, что более 60 тысяч человек погибли в тылу от холода, голода, засухи и болезней. Отменные якутские стрелки

Левый берег Днепра ворвался в траншеи врага в рукопашной схватке и автоматным огнем уничтожил, внимание, 23 фашиста. 24 якутских бойца стали героями СССР. Пятеро – полными кавалерами Ордена Славы. Шестеро – удостоены орденов Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Нахимова. Свыше 10 тысяч якутян награждены боевыми орденами и медалями. Безостановочно трудился и тыл, собравший и заработавший на нужды фронта десятки миллионов рублей. А еще 3 кило золота и полтонны серебра. Можете себе представить ситуацию, когда призывники сами добирались до призывных пунктов в течение месяца? Я не шучу. В 1942 году, в разгар войны, группа призывников-рыбаков во главе с курсантом Якутской национальной военной школы Семеном Сюльским, он потом стал героем войны, попал в плен, сбежал, партизанил, участвовал в боях под Ржевом на Курской дуге, дошел от Украины до Праги. Так вот, группа его преодолела путь с берегов Северного Ледовитого океана до призывного пункта в Нюрбе. За 35 дней добровольцы прошли по бездорожью на лыжах более 1000 километров через тундру, тайгу и горные перевалы. Могли бы дома остаться, верно? А вот нет, якуты не могли. Упомянутый в начале выпуска Тута стал не только народным героем, но и героем России. Из рук президента в январе 2025 года он получил золотую звезду. И он, конечно, такой не один в Якутии. Еще одна абсолютно эпическая героическая голливудская битва произошла с участием танкового экипажа «Алеша». Так в кодировке операторов дронов называют идущий впереди танк. Хотя сами парни звали свою машину «Дедом». Глубоко модернизированный советский танк Т-80. Потому что выделили экипажу танк под Новый год. Сперва он стал Дедом Морозом, а потом просто Дедом. Это легендарный, наполовину якутский, интернациональный экипаж военнослужащих 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии, который ворвался в совершенно неравный бой, я бы даже назвал бесшансовый бой. 4 танкиста, 4 веселых друга, 2 якута, сахалинец и татарин, Ласка, Леня, Сунтар и Монолит. Против целой бронеколонны 8 машин ВСУ. Дело было 6 июня 2023 года в Новодаровке, это Запорожская область. Именно там, в рамках так называемого контрнаступа, двигалась на наши позиции колонна западной техники из танков и бронемашин. Уже потом герои вспоминали. Как сказал наш президент, если драка неизбежна, надо бить первым. Мы ударили первыми, и хотелось бы передать привет всем производителям леопардов. Когда сюда приедут абрамсы, мы с ними познакомимся. Еще до основных событий, попавших на видео, этот героический танк был накрыт массированным артиллерийским обстрелом. В результате ранило механика-водителя Филиппа Евсеева. Якут. Сунтарец. Но с поля боя танк не вышел. Вместо раненого за рычаги сел командир роты Расим Баксиков. Он родился в Казахстане, но вырос и выучился в Татарстане. Этнический татарин. Место командира экипажа занял командир танкового взвода Александр Леваков. Дальневосточник, потом сын военный, прошел Чеченскую войну по контракту. После этого бойцы обнаружили в лесополосе 8 единиц вражеской техники. И отступать не стали. Видимо, такой опции у них нет. Открыли огонь первыми, застав противника врасплох. Один в поле оказался еще какой воин. Один танк, в смысле. Первые минуты наводчик-оператор Алексей Неустроев, якут, ушел в зону СВО по повестке, которую ему вручили, когда он колол дрова. Он уничтожил оба танка Т-72Б. В следующие полчаса были подбиты один бронетранспортер М-113 и 5 МАКС-ПРО американского производства вместе с десантом. Когда пехота начала высаживаться в поле, включилась наша разнокалиберная артиллерия. Помогали операторы дронов-разведчиков. Замком взвода ефрейтор Илья Гаврилов, оператор БПЛА, который корректировал движение и огонь танка. Башни вражеских танков отлетали, броня дырявилась, колонну противника разгромили в пух и прах. После уничтожения последней машины противника экипаж «Алеши» продолжил работу и около 40 минут прикрывал наши мотострелковые подразделения. Откатился он ненадолго, только для перезарядки. Тогда в бой вступил другой российский танк, который получил повреждения, и экипаж «Алеши» пришел ему на помощь. Лейтенант Баксиков решил эвакуировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения в безопасное место. Буксировка шла под постоянным артобстрелом врага. Экипаж подбитого танка был спасен. Всего в ходе того боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 несчастных боевиков убитыми и ранеными. И это только один бой, можете себе представить. Разумеется, за него весь экипаж был представлен министром обороны к званию Героев России. Награждали их в Кремле. Верховный главнокомандующий вручил бойцам на память наручные часы. Глава ДНР потом присвоил героическим якутам звание еще и Героев ДНР. Оператор БПЛА Илья Гаврилов получил медаль за отвагу.
И таких вот, так сказать, терминаторов из Якутии в зоне СВО и не только десятки.

0: только звезды Героя России удостоилось как минимум дюжины якутских супербойцов. Число это растет и будет расти. Каких только подвигов якуты не совершали. Уроженец поселка Нижний Куранах Алданского района майор Игорь Юргин стал, к примеру, пятым героем Российской Федерации из Якутии. Вместе со служивцами он уничтожил 6 элитных подразделений украинских боевиков, в том числе и их командиров. Еще раз повторюсь и извинюсь, обо всех героических якутах рассказать не успеем. Но когда читаешь сводки, уже понимаешь, если якут, то наверняка тут какая-то умопомрачительная, кажущаяся даже нереальная история. Вот одна из них. Якут ампутировал себе сам ногу автоматной очередью. Вы поняли, что я сейчас сказал? А представить это можете? Одну пулю в ногу может и возможно представить, а 20 выстрелов. А вот 39-летний якут Александр Федоров, позывной Шурик, не успевая дождаться эвакуации после тяжелого ранения, пошел на такое вот, скажем так, нетривиальное решение. Рассказывает. Наши передавали дронами лекарства, боеприпасы и еду, чтобы помочь нам продержаться. Я колол обезболивающее, я терпел, но нога распухала на глазах. Она уже не входила даже в самый большой ботинок. В итоге 17 дней он провел в окопе, подобраться к нему никак не могли. Нога гноилась. В итоге Шура решился на ампутацию. Я, говорит, один сын в семье, мне умирать никак нельзя было. Я маме слово дал, что не умру. Цитирую. Как все было? Получили направление в Нью-Йорк. Это такой поселок в Бахмутском районе ДНР. Там с пацанами мы еще радовались, что будем Нью-Йорк брать. Броник надеваю, сразу под ногу полька. Бесшумная мина, хвостовик которой отстреливается в полете. Почему услышать ее прилет невозможно. У меня ногу разорвало в двух местах. Прошло где-то 5 или 7 дней, у меня все загноилось. Хорошего ножа, чтобы выполнить эту операцию, под рукой не было. Взял автомат и стал стрелять. Около 20 раз стрелял, в кость попасть не мог. Потом попал, потом контрольный, раз-два сделал. Малый ножик взял и начал резать. Товарищи не стали этого делать, побоялись. Потрясло меня вообще жестоко. Адреналин, что ли? Я говорю, единственный сын, мне нельзя было умереть. Обещал маме, что все равно приду. И вот сдержал свое обещание. Или другая история. Якут воскрес практически в морге после того, как в него попала снайперская пуля. Как было? 28-летний Дюлустан Иванов из села Марха, позывной Большой, из штурмового отряда «Якут», в декабре 2022 года попал под обстрел снайпера, пока возводил блиндаж на запорожском направлении. Прошило спину, пульс не прощупывался, дыхания не было. Медики на походном операционном столе констатировали смерть и отправили в морг. Какова же была реакция медсестры, которая сопровождала тело бойца, когда Иванов пришел в себя? Собственно, реакция была простая. Медсестра упала в обморок, что логично. Медсестра понимала, между прочим, что после ранения у него были повреждены спинной мозг, печень, легкие и кишечный. При этом за считанные минуты боец потерял около 3 литров крови. Придя в себя, рассказал, что во время клинической смерти чувствовал, что уснул. Видел себя лежащим на больничной кровати и не мог пошевелиться. А потом случилось видение. Дверь распахнулась, в палату вошел высокий старик с белой бородой, золотым крестом на головном уборе. Я не понимал, что происходит, кто этот человек и зачем он пришел. Он перекрестил меня, окропил водой, поцеловал в лоб и сказал: «Тебе еще рано». Несложно догадаться, что после этого воскресший Дюлустан принял крещение. Неубиваемые титановые вольфрамовые якуты никогда не отступают и никогда не сдаются. Что тут еще сказать? Великое счастье жить посреди Евразии и верить в ее общий единый русский путь. Вижу в бою Туты и во многих других боях якутов великий знак. Торжество того, что у нас иной раз не слишком разумными людьми именуется многонационалочкой. Слава цветущей сложности Евразии. Слава якуту Григорию. Слава всем великим якутам, труженикам и воинам. Слава нашей общей, огромной, многонациональной истории.
1: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Экономист Алексей Бобровский об экономическом кризисе на Западе. что приуныли-то европейцы? Ну, собственно, вот как раз по финансовым вопросам. Они, прежде всего, приуныли, что это, видимо, идет в некую долгосрочную, и они это поняли, в долгосрочную историю. Более того, по ходу дела, милитаризируясь, а у них процесс в самом разгаре, они ищут деньги. Деньги в экономике найти, ну, в общем-то, не так, чтобы сильно в европейской. Легко. Почему нелегко? Ну, у всех дефициты бюджетов еще так со времен европейского кризиса, а зачатки процессов, они где-то вот там в 2008-2009 году. Но европейский кризис – это середина десятых, начало первой половины десятых. Из долгового дали там даже в топливные переходя и, конечно, пандемия. Они все, что называется, не могут балансировать свои доходы с расходами в бюджете. У них появляются дефициты бюджетов. Дефицит бюджета финансируется госдолгом стран. Раньше, когда только Европейский Союз объединялся в такой Еврорейх, у них был Маастрихтский договор, Маастрихтский критерий по названию города Маастрихт, где, собственно, это типа подписывалось. И вот у них считается, что нельзя дефицит бюджета, чтобы был выше 3% ВВП. Госдолг выше 60% ВВП. Все страны, абсолютно все, пределы превысили. А Германия просто себе развязала руки, так сказать, портал в ад. Все, будем печатать, будем увеличивать и так далее. Какое-то время это продолжаться может. Но в целом это нужно понимать, что банкет за чей-то счет. За чей счет? За счет налогоплательщиков и среднего класса.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: Об атаках.
3: В российском МИДе пообещали установить причастных к удару ВСУ по рынку в запорожском Токмаке. Их привлекут к ответственности, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она отметила, что Москва решительно осуждает это гнусное военное преступление и призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры дать честную оценку этой атаке. По последним данным, жертвами удара беспилотника стали 5 мирных жителей, еще 18 пострадали. Следователи возбудили уголовное дело о теракте. На саммите НАТО планируют пообещать Киеву дополнительно 10 миллиардов евро, пишет AFP. Европейские страны Альянса и Канада договорились на саммите в Анкаре предоставить Украине 70 миллиардов евро военной помощи в течение этого и следующего года. В эту сумму войдут 60 миллиардов евро, обещанные ранее Евросоюзом. Об этом сообщает Франс-Пресс, ссылаясь на дипломатические источники. В российских вузах введут новый обязательный курс «Русский язык как государственный». Как сообщили в Миноборнауке, сейчас проект концепции дорабатывают с учетом мнения экспертного сообщества. Готовый учебно-методический комплекс планируется направить в вузы через год. Дисциплина будет обязательной для всех студентов, независимо от факультета, формы или уровня обучения. По данным СМИ, русский язык как государственный предполагает изучение российского законодательства, регулирующего использование государственного языка, а также практику его применения. В частности, учащимся объяснят юридические нюансы работы законодательства в госорганах, судах, СМИ, рекламе, сфере защиты прав потребителей.
1: Обо всем.
3: Реставрационные работы в Нотр-Даме, которые 2 года назад открылся после пожара, продлятся до 2033 года. Работы затронут части собора, которые нуждались в этом еще до пожара из-за возраста или последствий разгула стихии. Среди них фасады нефа и трансепта, внешняя часть башен, в том числе статуи Химера, а также 3 больших витража розы, которые не реставрировались с 19 века. Эти работы позволят довести до конца реставрацию собора, обеспечив его сохранность и придав ему блеск, соответствующей его всемирной известности. В 2019 году Нотр-Дам был частично разрушен после пожара в апреле. Тогда обрушился шпиль собора, и пламенем была объята несущая конструкция. И о погоде в эти минуты в российской столице. 23 градуса выше нуля. Завтра днем будет плюс 20-21 и дождь с грозой. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 20 градусов. Завтра днем воздух прогреется до 21-22. Пройдут осадки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Радио. Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
4: Часть 33. Глава 12.
5: Компания Левона Кочеряна. В воспоминаниях о Кочеряне, о Высоцком того периода, не приводится сведений, каких музыкальных вкусов придерживались в компании. А именно тогда, в середине 50-х, советская промышленность стала выпускать радиоприемники с диапазоном коротких волн меньше 25 метров, и продвинутая молодежь открыла для себя западные джазовые программы. Саксофонист Алексей Козлов вспоминает: «Вскоре я сориентировался в эфире и заметил регулярные музыкальные передачи из Лондона по BBC. Rhythm is our business, Like Music is Forces Favorites, Listener's Choice и другие. Немного позже мы открыли для себя новую чисто джазовую программу «Голоса Америки» Music USA на английском языке, которую из-за этого по-настоящему не глушили. Слушали эти программы на Большом Каретном? Скорее всего, да. Упоминается, что Высоцкий, иногда дурачась, пел голосом Армстронга. А услышать бешено популярного негритянского певца и джазиста можно было только на коротких волнах. Но что еще Высоцкий и друзья слушали на коротких волнах? Такое впечатление, что реакция молодого Высоцкого на внешнюю политику СССР в общем мало чем разнилась от реакции большинства советских граждан. Не случайно у него такие строки, написанные году в 80-м. «И я не отличался от невежд, а если отличался, очень мало. Занозы не оставил Будапешт, а Прага сердце мне не разорвала». Сказано честно, откровенно. А фестиваль? Фестиваль молодежи и студентов в 1957 году. Сейчас, оглядываясь назад на те времена из постперестроечного сегодня, осознаешь особенно ясно, какую ошибку совершила советская власть, устроив этот фестиваль, размышляет Алексей Козлов. Здесь, конечно, сыграла свою роль кратковременная эйфория хрущевской игры в разоблачении культа личности. Кроме того, власти недооценили всю силу последствий при открывании хоть на миг железного занавеса, настолько они были уверены во всепобеждающей силе советской идеологии. Фестиваль прошел мимо Высоцкого. Он с Кахановским рванул на Черное море. Неинтересно было? Или они не подозревали, что лишатся пьянящего глотка свободы? Кахановский объясняет так. «Нас друзья уговаривали не ехать именно в эти числа. Мол, когда еще подобное можно будет увидеть? Но мы на это отвечали, что в таком скопище людей все равно ничего толком не увидишь. Это будет сплошная суета и столпотворение. А на юге зато в это время будет менее многолюдно». А полет Гагарина? Какой восторг тогда обуял всех, и даже самых скептически настроенных к советской власти. Неужели и это событие мимо Высоцкого? Не прошло мимо, конечно. Есть у него стихотворение, посвященное Юрию Гагарину. Оно заканчивается так. «И стало тесно голосам в эфире, но Левитан ворвался, как в спортзал, и я узнал, что я впервые в мире в историю «Поехали», — сказал». Но стихотворение написано много позже. А как друзья с Большого Каретного отреагировали на эпохальные события в тот самый день, 12 апреля 1961 года? Вся Москва вывалила на улицу. Стихийные демонстрации на Красной площади. А они, друзья с Большого Каретного, влились в эту стихию? Неизвестно. Кое-кто в воспоминаниях высказывает предположение, что Высоцкий был на похоронах Пастернака, но насколько они верны? Да и вообще, как он относился к антиживаговской кампании, неизвестно. А погром, который устроил Хрущев на художественной выставке в Манеже, и это не нашло отклика на Большом Каретном, неизвестно. Да и смещение Хрущева тоже мимо них. Это им было неинтересно? И вот когда перечислишь все эти события, а это только очень малая часть того, что происходило в 50-х годах, в первой половине 60-х, то неизбежно возникает вопрос, а о чем, собственно, велись разговоры в квартире Левона Кочеряна? Ведь они там собирались больше 10 лет, а в первые годы чуть ли не каждый день. Как-то не очень распространяются на эту тему мемуаристы, а это очень важно. Тогда, в те годы, под влиянием событий в стране и мире, закладывалось мировоззрение Высоцкого. Тогда формировалась, как это ни пафосно звучит, его жизненная позиция. Может, времяпрепровождение в компании Кочеряна сводилось к простому, как его сформулировал Давид Маркиш, «там были одни мужчины, и мы там пьянствовали»? А ведь мимо внимания Высоцкого не проходили важные события того времени. Об этом свидетельствуют его песни. В 1961 году в Антарктиде врач Леонид Рогозов сам сделал себе операцию по удалению аппендицита. Тогда об этом много писали, говорили. Высоцкий сочинил песню. Есть там и такие строки. «Свою же он видит изнанку. Ему не приходится брезговать. И думает, мать его за ногу, эх, только б что надо отрезать. Рискую собой поминутно, вслепую, не так это просто, отрезал себе абсолютно больной и ненужный отросток». Другое событие. Унесло в Тихий океан баржу с четырьмя советскими матросами. Месяц геройски держались, съели сапоги, съели меха-гармошки, в общем, прославились. И это событие Высоцкий отразил в сочинении, которое назвал «Пособие для начинающих и законченных халтурщиков. 49. Поэма-песня о 49 днях. Сокращенное издание».
6: Последнюю съели картошку, взглянули друг другу в глаза. Когда ел папу ласки гармошку, грудая скатилась слеза.
5: И, кажется, никогда не узнаем, как рождалось мировоззрение Высоцкого. Ушли люди, которые могли бы об этом рассказать. Но все-таки попытаемся сформулировать его взгляды в соответствующей главе. Туманная история, как Высоцкий отдалился от компании Кочеряна. История нелогичная, бессмысленная, но раскрывает важную сторону натуры Высоцкого. Кочерян снимал в Одессе и в Крыму свой фильм «Один шанс из тысячи», который оказался для него единственным. Снимал сильно больным, его поразила раковая опухоль. Среди загорелых людей на съемочной площадке он выделялся белой кожей, находиться на солнце ему было нельзя. Уже в Москве его, худого, бледного, изможденного, встретит Елович. «Что с тобой, Лёва?» «У меня рак, Гена». «Один шанс из тысячи» сегодня смотрится убогим. Сюжет бесхитростный до тупости. В тыл немцам забрасывают нашу диверсионную группу. Главного героя, руководителя наших диверсантов, играет Анатолий Солоницын. Он только что гениально снялся в «Андрее Рублеве», но фильм положен на полку, что означало «запрещен». Потому шанс можно назвать его дебютом. Итак, герой фильма, которого играет Солоницын, переодевается в форму немецкого офицера и проникает в разведшколу Абвера. Добывает список вражеских агентов и доставляет их нашим. Немцы по фильму, ну такие тупые! Обычно они такими предстают в голливудских фильмах. Наши диверсанты умные, красивые, сильные, опять же, будто списаны с голливудских лекал. Там командос тоже безупречны, как внешне, так и внутренне, и действуют безошибочно. Естественно, наши диверсанты постоянно оставляют немцев в дураках. А до чего примитивны диалоги? Посмотрев этот фильм, я несколько разочаровался в Кочеряне. Впрочем, прекрасный человек не обязательно должен быть прекрасным кинорежиссером. Признаем, однако, фильм снят зрелищно. Цвет, который в то время редкость, погони, перестрелки, а вокруг роскошная крымская природа. Но по-детски наивно. Фильм, заметим объективности ради, пользовался у тогдашних зрителей бешеной популярностью. Он шел первым экраном. Попал по сборам в первую пятерку проката 1969 года. И все же, как при концентрации звучных имен в титрах могло родиться на свет чудовищное нагромождение несуразностей и откровеннейшей туфты? А может, все просто? Решили компанией развлечься? Аркадий Свидерский вспоминает. Фильм был задуман на одной из вечеринок на Большом Каретном в квартире у Левы. Он решил сделать его как предприятие друзей, попутно со съемками провести лето на южном берегу Крыма всей компанией. Поэтому в фильме так много людей, хорошо знакомых между собой по Большому Каретному. В фильме снимались Олег Халимонов, один из самых близких друзей Высоцкого, тот же Свидерский, хотя он не артист. Роль врача Кочерян отдал Жанне Прохоренко, жене Артура Макарова. А Солоницын попал в фильм, скорее всего, благодаря Андрею Тарковскому. Он был художественным руководителем предприятия друзей. Триумфом своего фильма Кочерян не успел насладиться. Его добивал рак. Левон в больнице. В палате каждый день толпа друзей. Юрий Гладков описывает. Приехали к нему с Андреем Тарковским. Левка лежал зеленый, он принимал тогда какую-то химию, и цвет лица у него был желто-зеленый. Мы расцеловали его, растормошили, и Лева приободрился. А потом, в последние дни, он уже и видеть никого не хотел. Единственный из друзей, кто его не навестил, — Высоцкий. Вспоминает Михаил Туманишвили. Когда Лева попал в больницу, мы не просто приходили и навещали, мы его похищали. То домой, то в шашлычную. А Лёва все спрашивал, где Володя? А Володя в больницу так и не пришел. Лёва жутко переживал это. Но Кочерян, благородный человек, пытался выгородить Высоцкого. Вспоминает Эдмонд Киасаян. Кочерян болеет месяц, два, три, Володя не приходит. Однажды Лёва мне говорит, знаешь, Володя приходил, принес новые стихи, потрясающие. И начал мне про эти стихи рассказывать. А Володя не был в больнице. Просто кто-то принес эти стихи, а Лёва сказал, что Володя приходил. Умер Кочерян 14 сентября 1970 года. Высоцкий на похороны не пришел.
1: Продолжение через несколько минут. Сказано реклама.
7: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
8: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
9: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
11: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
12: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
4: Часть 34. Глава 12.
5: Компания Левона Кочеряна. Поминки на Большом Каретном. Квартира не вместила всех, кто пришел помянуть Левона Кочеряна. Люди стояли на лестничной площадке, на лестнице. Высоцкого не было. Анатолий Утепский вспоминает. Друзья очень обиделись. Я с Володей на некоторое время перестал общаться, не разговаривал с ним. Не мог простить, что он не пришел проводить самого близкого друга. Мы знали, что тогда он был в Москве. Не знаю, чем это объяснить. А может быть, и не нужно это объяснять? Ограничиться кратким приговором, который сформулировал Михаил Туманишвили. Это предательство. Петр Солдатенков высказался по этому поводу. Надрыв превратился в трещину, края которой расходились до самой смерти Высоцкого. Последний штрих наносит Валерий Нисанов. Однажды Володя зашел ко мне домой, это было в конце мая 1980 года. А у меня на стене висят фотографии. На одной из них я снят вместе с Левой Кочеряном. Володя остановился перед фотографией и долго-долго смотрел на нее. Не знаю, что когда-то между ними произошло, но у Володи вдруг началась истерика, самая настоящая, со слезами. Вообще-то это не такая уж и редкая странность — избегать похорон. Букин не любил похороны и не ходил на них, даже если хоронили дорогих ему людей. Никита Богословский не пошел на похороны своего сына. Да и Андрей Тарковский не был на похоронах Кочеряна, а уж отношения у них были очень тесными. В дневник Тарковский запишет: «На похороны я, наверное, не пойду». Ему теперь все равно, а делать вид не хочется. И не пошел. Напишет в дневнике: «Как я боюсь похорон. Даже когда мы хоронили бабушку, жутко было. И не потому, что она умерла, а от того, что кругом были люди, которые выражали чувства. Я не могу смотреть на людей, которые выражают чувства. Даже искренние. Это выше моих сил». Это были единственные похороны, на которых я был. Возможно, нечто подобное мог испытывать и Высоцкий. Виталий Шаповалов говорит, он не любил ходить на похороны. Я об этом и от других слышал, и видел сам. Когда у нас умер Арнольд Колокольников, актер, который играл с самого основания театра, Володя не пришел. Не мог видеть мертвым человека, которого знал живым. Какие-то свои отношения у него были со смертью. И вот что еще не ясно. Приводил ли Высоцкий в компанию Кочеряна Изу, свою первую жену?
4: Глава 13.
5: В жизни Изы было большое счастье. Выплыла еще одна жена Володи Высоцкого. Первая, законная, Изольда. Читаем в дневнике Золотухина запись от 1985 года. Какой Владимир был мужик в этом смысле, нетрепливый, я о ней ничего никогда от него не слышал, просто никакой информации. А с Золотухиным Высоцкий полтора десятка лет поддерживал очень тесные, не сказать, что дружеские, но иногда предельно доверительные отношения. Однако о таком значительном факте своей биографии ему не сообщил. Замечу попутно, и о второй жене, Людмиле Абрамовой, некоторые его знакомые не подозревали. Давид Маркиш свидетельствует. «Мы возвращались пешком, и на углу Беговой и Ленинградского проспекта Володя вдруг говорит: „Видишь этот дом? Тут моя жена живет с детьми“. Я и не знал, что он женат, а ведь мы были не просто знакомы, а дружны». Действительно, мало кто из окружения Высоцкого подозревал о существовании Изы, только знакомые со времен театрального училища. Да, это имя такое, Иза. В паспорте так и написано, хотя это сокращенное от Изабеллы, а не Изольда, как пишет Золотухин. Но стоит ли считать, что у Высоцкого с Изой была семья? Утвердительно ответить на этот вопрос вряд ли возможно. Да, они вполне официально оформили отношения в ЗАГСе. Геннадий Елович вспоминает. «Помню его свадьбу. На четвертом курсе Володя влюбился в Изу Жукову. Она была старше курсом. Очень красивая девушка. Вечная проблема — что подарить молодоженам? Иду по улице, человек продает дога, громадную такую собаку, за десятку. Я подумал, вот он, подарок. Когда пришел с догом на свадьбу, столько было веселья, а через три дня Володя звонит: „Умоляю, забери собаку, это не жизнь“. Пришлось забрать пса обратно. Намучились мы с этим догом изрядно, пока пристроили в хорошие руки». У Изы сохранились такие воспоминания о событии. Поначалу с Володей решили, что поскольку мы давно муж и жена, то пышной свадьбы у нас не будет. Соберемся тесным кругом — Акимов, Свидерский, Елович — и просто посидим в ресторане. Но против этого восстали Володины родители. Евгения Степановна в ужас пришла, когда узнала, что любимый Вовочка намерен обойтись без свадьбы. Семен Владимирович был в тот момент в Ленинграде, отбил телеграмму приказ «Свадьбе быть». Собралась армянская родня Евгении Степановны, чтобы подготовить пир на весь мир. Накануне Володя собрал мальчишник в кафе «Артистическое» и засиделся там, прощаясь со сладким холостяцким состоянием. Иза отправилась выяснять, что за дела. И когда пришла за ним в кафе, он пьяно сообщил: «Изуль, я всех пригласил». «Кого всех?» «А я не помню. Всех». В результате на свадьбе гулял весь ее курс, его курс, да еще масса друзей, приятелей, знакомых. Понятно, были и родственники, но только Володины. Ее родичи из Горького не пожелали приехать по неустановленной причине. К свадебному торжеству Изи купили в магазине Наташи на улице Горького прелестное платье в палевых розах, пышное, почти что бальное. Материал назывался перлон. Такого реликта сейчас не отыщешь. Туфли без каблуков, бледно-лимонного цвета. Никакой фаты, жених слышать о ней не желал. Высоцкому справили двойку цвета мокрый асфальт, но он ее только на свадьбу надел, не терпел костюмов. Расписались в рижском ЗАГСе под патефон. Пластинка почему-то играла не марш Мендельсона, а увертюру из фильма «Укротительница тигров». Молодожены хохотали и хохотали, не могли остановиться. Колец у них не было. Государственная женщина сердечно благословила молодоженов. «Дорогие товарищи, крепите советскую ячейку семьи». Свадьба на Большом Каретном. Сначала решили провести ее у Акимыча. Нина Максимовна отдраила, отмыла его комнату. Был и огромный раздвижной стол о шести ногах. Но Семен Владимирович из Ленинграда отдал приказ, не подлежащий обсуждению. «Только в моем доме, на Большом Каретном». Было тесно. Хотя соседи по коммуналке предоставили для торжества и свои комнаты, сидели где только можно. Шумно, весело, по-студенчески. Разыграли чеховскую свадьбу, и артисты, и зрители укатывались от смеха. Танцевали под патефон. Евгения Степановна подарила Изе старинную подвеску и дала денег, чтобы заказать из нее перстень. Овальный солнечный топаз, обрамленный незабудками белого, желтого, красного золота, останется единственной ее драгоценностью за всю жизнь. На рассвете, часа в 4 утра, отправились втроем Володя, Иза и Нина Максимовна на Первую Мещанскую, уже проспект Мира. Там будут жить молодожены. Шли пешком, по Садовой, потом бульварами, мимо Трифоновки, где студенческое общежитие, в котором 3 года прожила Иза. А познакомился второкурсник Высоцкий с четверокурсницей Изой Жуковой на репетициях дипломного спектакля ее курса. Это приблизительно февраль 1958 года. У Изы в памяти отложилось это так. Когда наш курс выпускал спектакль «Гостиница Астория», его пригласили на крошечную роль. Нужен был солдат. Даже не помню, были ли у него слова. После сдачи спектакля у нас застолье студенческое. И был там Володя. Первое впечатление о нем — никакой. Да, веселый мальчик, румяненький, хорошенький, коренастый, конопатенький немножко. Темно-русые волосы, светлые глаза. Позже она сформулирует впечатление четче. Симпатичный домашний мальчик, у которого папа строгий военный, мама — переводчик, архивный работник и вторая жена отца, Евгения Степановна, интеллигентная женщина. Ну, мальчик и мальчик, бегает по студии. А я уже замужем была, у меня своя взрослая жизнь. После сдачи спектакля «Гостиница Астория» — застолье, весь ее курс, да и с других кое-кто, в том числе и Высоцкий. Засиделись до утра. Светало, когда стали расходиться. Иза с подругой Гретой Ромадиной и педагогом Виктором Карловичем Манюковым собирались ехать пить кофе с пирожными к его тете. Вдруг рядом с Изой возникает Высоцкий — и нагло ломает ее планы на кофе и пирожные. Держит за руку и не отпускает. Назойливо бубнит одну фразу «Идем со мной». И пошли они улицами, бульварами, переулками, держа курс на Трифоновку, где общежитие студии. Всю дорогу ругались. О чем? Иза впала в страшное раздражение. Обидно, что не поехала на кофе с любимым педагогом. Да и зачем этот мальчик идет за ней? К тому же она замужем. Позже не могла вспомнить, о чем говорили по дороге на Трифоновку, но итог таков. С того дня он всегда был при ней, с ней, рядом, близко. Она приходила в столовую, а ей кто-то с младшего курса нес обед и не говорил от кого. Ну, ясно же, от Володи. «Я сама не заметила, как вдруг мне стало его не хватать», — рассказывает Иза Константиновна. «А потом случилось то, во что я очень верю. 2 человека превращаются в одного». Если мне поначалу казалось, что это мальчик, то очень быстро я превратилась при нем в маленькую девочку. Благодаря ему мне всю дальнейшую жизнь хотелось быть маленькой, беспомощной, глупой, но не пришлось.
13: Продолжение через несколько минут. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Заместитель председателя общественного совета ФСИН Михаил Хасьминский о детской преступности.
14: Причина-то на самом деле проста. Это ценности. Невозможно, на мой взгляд, было бы себе представить еще там, 30 лет назад, те, которым вообще нравится вот эта даже террористическая просто идея. Это значит, что ценности перепутаны. Советских детей воспитывали на других ценностях, а потом ни на каких. Во многом то, что вот ФСБ делает, скорее всего, не было бы, если бы мы бы прививали детям нормальные традиционные ценности и действительно настоящую, неформальную любовь к родине. Я не говорю, что всегда это формально, но формально это тоже бывает иногда. И дети это очень, кстати говоря, хорошо чувствуют. Вопрос о ценности, к ценности жизни человека. Но никогда человек, который понимает ценность жизни, не пойдет на теракт против людей, которые ему плохого личного вообще ничего не сделают. Но это же надо формировать, это формируется системно. Традиционные ценности, они всегда были одни и те же. Не убий, не укради. Когда есть духовные ценности, первичные духовные ценности, есть опора на эти духовные ценности, тогда формируется человек правильно. Но это надо системно делать, комплексно. И, опять же, вот как я сказал, без формализма.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
13: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
13: Об атаках.
3: День траура объявлен 4 июля в Токмакском муниципальном округе Запорожской области в связи с атакой ВСУ на городской рынок. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации округа. Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что 5 человек находятся в тяжелом состоянии, 13 в состоянии средней тяжести. ВСУ ударили по рынку 2 беспилотниками, 5 человек погибли, 18 пострадали. СКР возбудил уголовное дело. Владимир Зеленский нанес Польше серьезное оскорбление своим заявлением о том, что никто не будет приказывать Украине, цитата, каких героев ей уважать. Об этом сообщила газета Neue Zürcher Zeitung. По ее информации, несмотря на то, что Зеленский в своем недавнем заявлении не назвал адресата, политики в Польше восприняли его слова на свой счет и почувствовали, что их провоцируют. Конфликт между Киевом и Варшавой обострился около месяца назад. Поводом для разногласий стало майское решение Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя так называемого героев УПА. Украинская повстанческая армия признана экстремистской и запрещена в России.
13: О помощи.
3: Россия направит помощь Венесуэле. В страну доставят гуманитарный груз, включая продовольствие и медикаменты. Также в него войдут палатки для временного размещения людей, сообщил глава латиноамериканского департамента МИДа России Александр Щетинин. 24 июня в Венесуэле произошли 2 землетрясения. Погибли более 2000 человек, ранены более 11 тысяч. Огненный смерч заметили в Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. С конца прошлой недели в Чернобыльской зоне продолжаются экосистемные пожары. В этой связи в Киеве и области фиксируют загрязнение воздуха. Сегодня власти призвали жителей украинской столицы ограничить пребывание на улице.
13: О спорте.
3: Международная федерация футбола рассматривает возможность перенести начало матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Мексики и Англии из-за гроз. Об этом сообщает BBC. Встреча пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико. Игра должна начаться в 3 часа ночи по Москве в ночь на 6 июля. По информации источника, начало матча может быть перенесено на 21 час по Москве. Однако окончательное решение еще не принято.
13: О валютах.
3: Официальный курс доллара на выходные понедельник – 77 рублей 23 копейки, евро стоит 88 рублей 3 копейки, курс юаня – 11 рублей и 38 копеек.
13: О погоде.
3: В эти минуты в российской столице 23 градуса со знаком «плюс», завтра днем будет 20-21 тепла и дождь с грозой. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
16: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
4: Часть 35. Глава 13.
17: В жизни Изы было большое счастье. Стали встречаться, а потом и поселились вместе. Он привел Изу на Первую Мещанскую. «Мамочка, это Иза из нашей студии. Она переждет у нас дождь». На улице действительно ливень стеной. Нина Максимовна вспоминает. Она была выше среднего роста, с миловидным лицом, волнистые рыжеватые волосы спускались до плеч, скромное платье облегало стройную фигуру. Я подумала, у моего сына неплохой вкус. Так произошло знакомство с первой женой моего сына. Дождь кончился, но Иза осталась. Узнала его отца. Как-то сидели на Первой Мещанской. Володя, Иза, кто-то из Володиных однокурсников. Вдруг входит ладный, темноволосый, с ярко-синими глазами мужчина. Обошел вокруг стола, обвел всех пристально веселым взглядом, загадочно сказал «ну-ну» и исчез. «Отец», — откомментировал Володя. Это были, как сделала вывод Иза, смотрины. На другой день Владимир Семенович привез молодым широкую деревянную кровать. «Трофейная», — сказал Володя, что означало «вывезена из Германии». Серьезным препятствием стало первое замужество Изы. Дело с разводом тянулось долго, нудно. Муж, живший в Таллине, не давал согласия. Да к тому же возникли бесконечные бюрократические препятствия. С помощью Володиной бабушки по линии отца, она была влиятельным человеком в Киеве, врач-косметолог, Иза оформила развод с Юрием Жуковым. Володя окружил Изу вниманием, заботой, сочинял ей частушки или забавные стишки. Это могла быть рифмованная записка, поздравление на день рождения, Новый год, 8 марта. Ну а как иначе поздравлять любимую женщину? Чувства, естественно, и просто отливались в стихотворные строки. Иза тогда и подумать не могла, что ее мужа ждет всенародная слава. Потому ничего не хранила, да, честно говоря, и не придавала его поэтическим опытам ни малейшего значения. Когда точно у Высоцкого появилась гитара, Иза Константиновна вспомнить не сумеет. «У меня в документальной памяти гитара начисто отсутствует. Я помню, что мы покупали гитару, но не помню, когда. Единственное, что помню в связи с этой покупкой, заплатили за нее 65 рублей старыми». Старыми это стало быть до номинации рубля в 10 раз, которая была проведена в 61 году, а их свадьба случилась 25 апреля 1960 года. И к его творчеству того времени она относилась как к безделушке, как к несерьезному. Занят чем-то муж, ну и хорошо. Я не только не придавала никакого значения песням, они были для меня терзанием. Куда бы мы ни приходили сразу же «Володя, спой!» Люди-то слышали впервые, в тот вечер я не ел, не пел, а на нее всю ночь глядел. А я-то эти слова в 101 раз.
18: В тот вечер я не пил, не пел, я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было 8. Иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было 8. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь, держитесь, гады. держитесь, гады! К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо! К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо! Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то напричи повис, Валюха крикнул «Берегись!» Валюха крикнул «Берегись!», но было поздно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул «Берегись!» Валюха крикнул «Берегись!», но было поздно. За 8 бед один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет, я там валялся. Я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась. Она меня не дождалась. Но я прощаю. Ее прощаю. Ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
17: Иногда поднимала бунт. Мне казалось, нельзя заниматься никакими песнями. Надо заниматься только женой. В те годы мне так казалось. Поэтому я не придавала значения этим песням. И они меня раздражали, если быть откровенной. Гитару она возненавидела. Кровь вскипала, когда он брал гитару, и начиналось. Ехал цыган на коне верхом, и бесконечное «ай-на-нэ-нэ-нэ-нэ-нэ» значит мне не миновать беды. К его первым песенным опытам Иза относилась равнодушно. Зачем этот примитив? Она поучилась и в хореографическом училище, то есть приобщилась к высокому искусству, и эти трень-брень не воспринимала, они ее раздражали. Когда он учился играть на гитаре, то это было для нее мучением. Вот потрынкаю у вас над духом с утра до вечера, вам, наверное, не понравится. Только много-много лет спустя Иза поняла. Это были не просто песенки, не просто забава. Она с Высоцким давно рассталась, а вдогонку ей неслись в разных весях, в разных городах его песни. Песни, которые рождались у нее на глазах, и к которым она по-прежнему относилась снисходительно. «Опять всякие с охотою распоряжусь субботою». И вот однажды ее театр на гастролях в Новомосковске. Стоит безумно жаркое лето. Она подходит к дворцу, где они играли спектакли. Площадь, залитая асфальтом и солнцем. Ощущение абсолютной безлюдности. Только испепеляющее, выжигающее жизнь солнце. Вдруг из окна понеслись кони. Она застыла. И именно тогда, в чужом городе, на той раскаленной площади, в безлюдье, Изе стало ослепительно ясно, кто был человек, столь стремительно ворвавшийся в ее жизнь и навсегда выпавший из ее жизни.
19: Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю,

0: Продолжение через несколько минут.
1: Реклама. Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
2: и хорошего настроения.
1: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
2: Ура! Идем в атмосферу!
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
8: Часть 36. Глава 13.
9: В жизни Изы было большое счастье. Да, Иза не понимала ценности его первых творческих опытов. А кто тогда понимал? Приходят они в гости в один дом, им включают запись. «Послушайте, тут один чувак такую умору сочинил, оборжешься!» А это оказалась его песня. Высоцкого угощали Высоцким. Володя не говорил, что именно он и есть автор этой песни, боялся, что не поверят. Ну а семейная жизнь, что о ней можно сказать? Жили у Нины Максимовны. «Он взял мой чемодан и привел на Первую Мещанскую», — вспоминает Иза. Там жила Нина Максимовна с Жорой, ну, ее мужчина, и соседка Гися Моисеевна с сыном Мишей. Мы с Володей занимали третью комнату. Причем так, эта комната одновременно принадлежала и Высоцким, и Гисе Моисеевне. Поэтому она была проходная, на ночь ставили ширму. В любое время в нее заходили соседи. Молодожены еще в постели нежатся, а в двух шагах посуда звякает, соседи завтракают. «Это не было трагедией», — уверяет Иза. Тогда это воспринималось естественно. Гися Моисеевна растолковывала Изе психологию семейной жизни.

Володя, денег нет. Хорошо, Изуль, добудем. Как он добывал, ее не интересовало. Как муж он был заботливый. Даже к портнихе ее возил. Тогда ж одежду почти не покупали. В магазинах не было ничего, а если и было, то такое убожество, что за километр лучше обойти. Так что обслуживались участников. Добыл где-то отрез. Шерсть кораллового цвета с начесом. Сшили изи-пальто. Бабушка Володя прислала из Киева 3000, большие деньги по тем временам, и написала: «Купите изи-шубу». А они купили не шубу, а все, что надо и не надо. Вошли в ГУМ, глаза разбежались. Непрактичные они были. Да и не было ни у нее привязанности к вещам. «Мы же были все-таки почти дети», — вспоминает Иза. «А тогда мы казались себе взрослыми. Все было серьезно и в то же время несерьезно. Все было очень интересно, потому что во всех наших отношениях была, в хорошем смысле слова, игра и поэзия. Мы весело и интересно ссорились, еще веселее мирились. Я, как, наверное, и многие близкие Володе люди, воспринимал его облегченно, потому что в нем было много юмора, много радости, невозможности обидеться на него. Так что мне есть что вспомнить, и я ни о чем не жалею. Мне повезло. В моей жизни было большое счастье. А когда мы расстались, у меня было такое ощущение, что женщины должны быть с ним счастливы. Потому что у него был дар — дарить. Знаковая деталь. Если дарил жене туфли, то без каблуков. В те годы было модно ходить с девушкой, держа ее за плечи, что было сигналом для остального мира — моя собственность. То есть, когда Иза без каблуков, ее за плечи Высоцкому при его небольшом росте было удобно держать. Хотя не сказать, что он много ниже ее. У него 1,68 м, а в Изе 1,70 м. Он для нее будни превращал в праздники. Органично, естественно. То есть, обычный будничный день не мог пройти просто так. Обязательно должно было что-нибудь случиться. Вот даже такое. Не возвращался домой, не принеся подарочек Изи. Воздушный шарик, мандаринину, конфету. Да что-нибудь, ерунда, мелочь, но что-то должно быть такое. И это что-то превращало для нее обыкновенный день в праздник. И умел бытовые мелочи принимать как подарок. А мелочи рубашку ему постирает, сковороду картошки нажарит, подаст стакан чаю, когда он перебирает струны гитары. От этого хотелось сделать ему приятное еще и еще и еще. Это было так прекрасно. Изи казалось, он всегда точно знал, чего хочет добиться в жизни, и целеустремленно к этому двигался. И надежность. Он был надежен до бесконечности. А каким он был восхитительно нежным. Иза вспоминает. Дерзкий и нежный всегда. Я звала его Волчика, Волчонок. Он носил меня на руках. В перерыве занятий в студии забегали пообедать на большой каретной. Евгения Степановна сияла, когда они появлялись на пороге. И такое впечатление, что она всегда их ждет. Обязательно приготовлено что-то вкусное. А когда они убегали, совала Володе 10 рублей. Если дома был Семен Владимирович, то обед затягивался. Он с пристрастием расспрашивал о студии, о друзьях, о жизни. Съездили к деду Владимиру Семеновичу. Он был женат в 4-й раз. В этот раз на Тамаре, которая моложе его на 40 лет. Изи хорошо запомнился взгляд, которым Владимир Семенович смотрел на свою молодую жену. В нем восторг, подозрительность, ревность. Тут же вертелся сын деда, 14-летний Володя. Володей в семье хватало. Дед читал вслух рукопись своего сочинения. Чистой воды графомания, но все почтительно внимали. Вот что важно. «Я застала юность его, очень чистую, когда Володя не пил», — вспоминает Иза. «То есть мы выпивали в компаниях, но это не было болезнью, а просто застольем. Однажды мне принесли его бревнышком, а на утро, поднявшись, он попросил: «Изуля, шампанского». Не помню, какие уж пламенные монологи с обличительным уклоном я произносила. Он слушал, слушал, а потом говорит: «Изуля, ну ладно, обойдемся без шампанского, только не сутулься». Была у нее такая особенность осанки — сутулилась. Высоцкий и Иза 2 года и вместе, и врозь. Иза, окончив школу-студию МХАТ в 1958 году, получила приглашение в Киевский театр имени Леси Украинки. Она пишет в книге, что не обошлось без сложностей. Из Киева приезжал народный артист СССР Михаил Федорович Романов. Он посмотрел несколько отрывков из наших работ и сделал заявку,

0: Ку на Лёшу Одинца и меня. Оказалось, что Министерство культуры РСФСР не отпускает меня на Украину. Пришлось Романову хлопотать, а мне, по его протекции, идти на прием к заместителю министра культуры СССР Кабанову. Запомнились массивные двери и очень массивный Кабанов. Он спросил, где же вы будете там жить? Мне обещают комнату в театре. Но у вас же муж и ребенок. Я потеряла дар речи. Потом клялась, что мужа у меня нет, вернее, есть, но я с ним разведусь обязательно, потому что люблю другого, студента, ему еще 2 года учиться, а ребенка у меня нет, никогда и не было. По моим сведениям, есть. Я окончательно вошла в транс от изумления. Кабанов сжалился и подписал бумагу. Но есть один подозрительный момент, о котором Иза не упоминает ни в книге, ни в многочисленных интервью. Смотрим протокол заседания комиссии по распределению молодых специалистов актерского факультета от 7 мая 1958 года. Ректор Радомыслинский. Выпускница Жукова. Какие у вас пожелания? Жукова. У меня муж в Таллине. Мне хотелось бы поработать в Прибалтике. Вот как? Иза захотела к мужу в Прибалтику? О Высоцком речи не возникает. Читаем протокол дальше. Барминова. Мы можем предложить вам крупные хорошие города, где легко может устроиться на работу ваш муж. Ведь он слесарь. Эта профессия нужна везде. Почему бы вашему мужу не поехать вместе с вами? Тогдашнего своего мужа Иза в книге, в интервью рисует смутно. Это Юрий Жуков. Она сообщает, что он брат ее горьковской подруги Лилии, что у него пушистые ресницы и большой рот, что он носил летную форму, из чего можно заключить, что он авиатор. Но почему тогда на заседании комиссии по распределению возникает муж-слесарь? И непонятно, как он оказался в Таллине, ведь он жил в Горьком. Но ясно одно. В 1956 году, когда она была на 3-м курсе школы-студии, оформила с Юрием брак. Но жили она в Москве, а он в Таллине. Вернемся к протоколу. Что ответила Иза на предложение выбрать другой город? Муж давно работает на заводе, там у него семья, это невозможно. Радомыслинский предлагает. Посоветуйтесь с вашим мужем, мы можем предложить вам Омск, Читу, Курган, Орджоникидзе, Брянск. Как видим, Киев не упоминается. Киев возникает по поводу Одинца, о котором Иза упоминает в книге. Михаил Федорович Романов сделал заявку на Лешу Одинца и меня. А с Одинцом на заседании комиссии по распределению своя история. Радомыслинский. Выпускник Одинец. На него есть персональная заявка из Киевского театра Леси Украинки. Сам он киевлянин, семья его живет в Киеве. Мелкумов, заместитель начальника отдела кадров Министерства культуры СССР. Эта заявка не может быть удовлетворена, так как Министерство культуры Украины закрыло все заявки. Одинец. Вениамин Захарович, вы знаете мое семейное положение. У меня в Киеве мать, которая недавно получила известие о посмертной реабилитации отца. Она сейчас в таком состоянии, что не может работать. У меня большой долг перед матерью. Если бы не мать, я бы не смог учиться. Комиссия принимает решение. Вопрос о распределении Алексея Одинца отложить. Странная ситуация. Театр желает иметь в своей труппе выпускника. Выпускник желает ехать в Киев, да к тому же такие драматические семейные обстоятельства, но ему отказ. А что Иза? Она, видимо, посоветовалась с мужем Юрием, и они пришли к решению — только Прибалтика. Знал ли об этом Высоцкий? Где он вообще? Это же и его касается. Туманная неизвестность.
1: Высоцкий. Человек, который не знал меры. Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Владимир Шаповалов о заявлении Макрона, что США не нейтральный посредник по Украине.
3: Макрон абсолютно прав. Соединенные Штаты, конечно, не являются и никогда не являлись нейтральным посредником. Соединенные Штаты – страна конфликта. Соединенные Штаты весь период, в том числе трамповский, оказывали деятельную помощь киевскому режиму, разведданными, оружием и прочим. Поэтому вести речь о том, что они являются нейтральной страной, конечно, абсолютно неверно. Второе. Мы это всегда прекрасно знали. И позиция Духан Кориджа, позиция России в данном случае – это не слепая вера. вера в какой-то нейтралитет и посредничество Соединенных Штатов и неубежденность в том, что мы можем перетянуть США на свою сторону. Нет, мы стремились и стремимся использовать те возможности, которые есть, совершенно рационально, в том числе понимая, что между Соединенными Штатами и Европой были, есть и усиливаются противоречия, о чем свидетельствует, в общем-то, диалог Рютте и Трампа, в котором Трамп в очередной раз попенял ведущим странам Западной Европы в том, что они не поддержали США в американо-иранской войне. Третье. США уже не те, что были до февраля 2026-го. Соединенные Штаты проиграли войну, и это понимают все. И Соединенные Штаты, безусловно, остаются пока еще крупной, значимой, самой, может быть, крупной державой военной, но их могущество уже очень сильно поколеблено, их авторитет и влияние тоже.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О спецоперации.
2: Вооруженные силы России полностью освободили Константиновку в ДНР. Владимир Путин поблагодарил российских военных за героизм и успешную работу. Это сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава государства посетил сегодня один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск. Он заслушал доклад Герасимова о обстановке в зоне СВО. Путин выслушал доклады командующих войск, отметил положительную динамику на всех участках фронта. Обратил внимание, что надо сделать все для эвакуации мирных жителей, остающихся в Константиновке. Президент на совещании с военными назвал освобождение этого населенного пункта первым, но важным этапом во взятии Славянско-Краматорского узла обороны ВСУ. Создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины идет планово, отметил глава государства. Прорыв линии Константиновка-Славянск-Краматорск-Дружковка, которую противник кропотливо строил добрый десяток лет, дался ровно потому, что готовили его также кропотливо по всем видам обеспечения сразу, а не одним лихим наскоком, сообщил в свою очередь военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Дмитрий Песков также сообщил, что идет плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях. Президент обсудил с военными задачи на летний период и более активные наступательные действия в зоне спецоперации. Стратегическая инициатива полностью за российскими войсками. Путин на совещании с военными отметил полное освобождение ЛНР и значительное продвижение российских войск в ДНР. Путин указал, что чем больше противник будет наносить удары по объектам инфраструктуры России, тем больше ей придется создавать зону безопасности. Также на совещании с военными он говорил об информационно-пропагандистской операции Киева, которая раскручивает тезис о своих мнимых успехах. Кроме того, Путин заявил о необходимости проанализировать вовлеченность подстрекателей боевых действий в зоне украинского конфликта для дальнейших решений. Сообщение с пометкой «Срочно» силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Это сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
1: О погоде.
2: Постепенное повышение температуры ожидается в Москве с 7 июля, сообщили в гидрометцентре. Температура воздуха будет постепенно повышаться со вторника в столице. Ночью от плюс 9 до плюс 15 градусов, днем в среду ожидается плюс 22-27. После прохладной погоды с температурой чуть ниже нормы с начала предстоящей недели в столице ожидается постепенное нерезкое повышение температуры. И к концу недели она будет около нормы. На этом пока все. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Что будет? Честный взгляд на 3 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Трансляции идут на YouTube, канал «Нео Панкин» и на нашем сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Тема сегодняшнего разговора, стоит ли рожать детей. Ну, вообще, конечно, стоит, нужно и как можно больше. Вопрос ставится немножечко иначе. Стоит ли рожать ребенка, если у вас нет жилья? Вот так вот, да, особенно сейчас молодым купить жилье несколько проблематично. Будем надеяться, что это явление временное, тем не менее, как факт, оно есть. Отталкиваемся от заявления главы Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Она вот сказала, что нужно рожать до 35 лет, а лучше пораньше, надо создать семью, надо родить минимум троих детей, состояться в профессии, потом уже переходить в другую возрастную категорию. По ее мнению, люди, которые в молодости говорят, что для них главная карьера, а семья потом, в итоге приходят к такому. Потом слезы в подушку, одиночество и никакого счастья. Ну, в общем, ключевой это момент. Давайте выдернем из сказанного, стоит ли рожать детей, ребенка, детей, если у вас нет жилья. Как правило, по молодости этого самого жилья нет. И сейчас купить, повторимся, его несколько проблематично. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Или потом, вот, да, со временем все-таки все остальное приложится, а родить-то надо как раз именно что пораньше. Вот как стоит вопрос. Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Сейчас слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Зиверт на радио «Комсомольская правда». Кавер-версия группы «Лесоповал», изначально «Белый лебедь». Телефон прямого эфира, друзья, 8 800 200 ровно 9702. Стоит ли рожать ребенка, если у вас нет жилья? Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните. Антон из Ставрополя. Здравствуйте, пожалуйста.
1: Ну, на мой взгляд, считаю, что ребенка рожать без жилья – это очень сложная такая процедура.
0: Рискованная.
1: Рискованная. Ну, рискованная, да, потому что если молодая семья задумывается о жилье каком-либо вообще в принципе, то финансовая нагрузка на памперсы, смеси очень тяжко ляжет на бюджет молодой семьи, учитывая, что молодая семья – это, ну, не всегда уже успешные люди, это сильной карьерой, так скажем, поэтому, ну, на своем примере могу сказать, что вот мы с супругой задумались о втором ребенке только уже в момент, когда у нас стал вопрос о покупке дома. То есть мы сейчас в квартире, у нас один ребенок есть, но 40 квадратов, ну, прям очень плотно, так скажем, и поэтому второй ребенок уже заставил задуматься о будущем жилье. И, ну, расширение жилья, ну, как бы нам потенциально дает возможность уже второго ребенка обдумать, во всяком случае.
0: Спасибо, спасибо, спасибо. Далее. Владимир из Кировской области. Теперь вы, пожалуйста.
2: Скажу, что это моя тема. Я студентом еще нарожал двоих детей. Жили на съемной квартире. И считаю, что не надо ничего ждать. Дети – это наше все. Сейчас у меня четверо, сын родил внучку. Есть такое, ну, может быть, уже не мной сказанное и старое выражение: Бог даст ребенка, Бог даст и на ребенка. К 30 годам по федеральной программе заехал в свой дом уже, ну, двухквартирный дом, сосед хороший. Четверо детей, внучка, трое из четверых детей уже инженеры, двое уже инженеры, и одна вот средняя дочь первый курс закончила с отличием, дочка отличница, закончила пятый класс младшая. Надо рожать, не надо ничего ждать. Мы живем не в шалаше, живем все равно где-то, а дети — это дополнительный стимул для того, чтобы развиваться и эту же карьеру строить. Не надо ждать там, вот кто-то скажет, там, жить для себя надо, не знаю, чушь полная. Для детей мы живем прежде всего.
0: Хорошо, спасибо. Бог дал зайку, даст и на лужайку. Спасибо. Далее. Михаил из Екатеринбурга. Теперь вы, пожалуйста.
3: Иван, я вот хочу сразу же зацепиться за предыдущего высказывающего. Он сказал, надо жить для детей. Это правильно. Но когда у вас дети молодые, им 20 лет, порядка 20, женятся, это очень хорошо. Но тогда и родители, прежде всего, должны позаботиться родители, которые уже устоялись, которые могут помочь своим детям. Квартирный вопрос должны решить родители. Тогда дети будут рожать своих детей, внуков, и будут уже заботиться о своих детях. Но у нас такая страна вот так сложилась, по-другому никак. Это может быть в Америке, это дети заботятся о родителях, а у нас наоборот. И если родители сразу же не заботятся о своих детях, тогда не ждите внуков. Вот я так полагаю.
0: А, хорошо. Далее. Максим из Москвы. Говорите.
4: Я считаю, что нужно обязательно детей как можно больше, даже если нет своего жилья. Это огромный стимул, и все будет только хорошо. Мы так вот с супругой поступили. Я приезжий, она приезжая. Сошлись, жили вместе, ребенок, и все, мы купили, все потихоньку. Ну, к сожалению, получилось, что развелись. Так вот, не сложилось немного. Но я очень рад, доволен, счастлив.
0: Зато дети есть, да. Зато дети есть.
4: Да. И все наладится, и все наладится, и все будет хорошо. Кушать — это все дело наживное. А потом будет поздно, когда для себя живешь, пока ты уже назад оглянешься, и поздновато.
0: Ну, когда квартиры станут доступнее, вы имеете в виду, будет уже поздно.
4: Да, все станет доступно, и сейчас живешь уже ради ребенка, понимаете, как бы очень интересно становится, намного интереснее. У меня есть друзья, ровесники, которые вот для себя живут, а уже назад ничего не вернешь. И квартиры, и машина, все есть, а детишек нету.
0: И у меня такие есть. Спасибо. Далее. Михаил из Москвы, пожалуйста.
5: Здравствуйте. Я считаю, что вопрос жилья – это коренной вопрос. Понимаете, если, вот как говорят, там вот надо в трудностях там все это как бы, знаете, с милым рай шалаши, но это поры до времени, понимаете. Просто больше будет разводов. Потому что сознание определяется бытием. Как бы там чего не было, понимаете. Но вот это, говорят, быт разбился, семейное счастье разбилось о быт. Понимаете. Вот этот быт, он это во многом влияет тоже на разводы. И я считаю, что нужно вот каким-то образом значит, связать эту выдачу, просто выдачу жилья по определенной норме, когда бы они не покупали, а платили бы аренду, как в Советском Союзе было, понимаете. И потом это как бы списывать, вот будет двое детей, трое будет, как бы им это передавать, понимаете, или четверо детей, им это жилье передавать уже бесплатно. А если они не хотят, то за это время они как бы могут, когда дети будут рожаться, они могут поднакопить и купить такое жилье, как они хотят, понимаете. Вот я как понимаю это дело. Вместе они будут накапливать, и это самое, и дети будут рожаться. Вот с количеством надо связать. Вот дали в аренду и связали с количеством. Четыре ребенка есть, государство передало это жилье, в котором они жили, на это, на совсем, понимаете?
0: С другой стороны, вот трудности, трудности-то они пройдут в любом случае, правда ведь? Да и жизнь пройдет, а так ребеночек будет в любом случае. На улице-то не останетесь, давайте будем реалистами, правда ведь? Ну, кто вот нынче на улице-то живет, да? Таких немного. Поэтому, может быть, все-таки рожать, пока, собственно, обстановка располагает. Ну, а жилье, да, приложится, наверное. Наверное. Друзья, эту дискуссию мы продолжим уже после перерыва. Давайте звонить. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вопрос стоит не в том, чтобы рожать. Рожать, конечно, нужно как можно больше. Мы это все с вами прекрасно понимаем. Но стоит ли рожать ребенка, если у вас нет жилья? Ну и, конечно, вопросики к государству. Государство от нас в данном случае, хотя и не только, в лице Валентина Ивановна Матвиенко, главного сенатора, говорят, рожайте, рожайте, рожайте, до 35 желательно, да, как можно скорее, не надо жить для себя, а то потом слезы в подушку. Но почему-то не говорят про то, что они делают для того, чтобы, при всем моем уважении к Валентине Ивановне, что они делают для того, чтобы поскорее каким-то образом облегчить людям покупку нового жилья. Ну, тоже вопрос. 8 800 200 ровно 9702, звоните, пожалуйста.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков о грядущем отопительном сезоне в Европе.
8: Они мало закачивают газы в подземные хранилища. То есть, действительно, в общем-то, на нынешнюю дату, в общем, там довольно большая закачка. А во-вторых, они не отказываются от своих планов отказа от российского газа. То есть 26 апреля запрещен импорт российского сжиженного природного газа СПГ по краткосрочным контрактам, а мы второй по объему поставщик после Соединенных Штатов. А с 1 января как раз будет запрещен вообще весь. То есть нельзя будет покупать российский СПГ. Получается, и его надо будет чем-то заменить. То есть и в подземных хранилищах вот этот недостаток нужно будет заменить текущим импортом, так еще и российский газ на будет тоже чем-то заменить. А значит, надо будет поднять цену, сделать ее очень высокой, чтобы газ пошел именно к тебе, а не на азиатские рынки. Поэтому это скорее экономическая проблема для европейцев. И если, соответственно, газ будет дорогой, да, он придет, но тогда окажется, что какие-то вещи, которые ты изготавливаешь там из газа, азотные удобрения или вся тяжелая промышленность, там, потому что энергоемкая, окажется, что у тебя высокая себестоимость этой продукции, ты ее не сможешь продать на мировом рынке. И будет новая волна деиндустриализации. То есть ровно то, что мы видели в 2022 году. Вот 2022 год можно вспомнить, там были цены цены по несколько тысяч долларов за тысячу кубов. Да, они не замерзли, но при этом многие предприятия закрылись. И вот такая же история может повториться и сейчас, особенно если зима будет холодной. Поэтому это про экономику больше, а не про то, что там они замерзли.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Что будет? Честный взгляд на 3 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Вопрос такой: стоит ли рожать ребенка, если у вас нет жилья? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Олег из Москвы, здравствуйте.
9: Вы знаете, мне кажется, что вопрос наличия детей, рожать или не рожать, нельзя пускать на самотек. Ты давай рожай, а там как кишка ляжет. Будет лужайка, которую тебе даст Господь Бог, не будет ее, неизвестно. Получится у тебя в квартире, не получится, неизвестно. А получится, в конечном итоге, ребенок, который не плакает, что вы вырастите благополучным и счастливым. А что касается наших этих сенаторов, которые...
0: Давайте вот сенаторов только не трогать, я вас очень прошу, ладно? Давайте не будем. Хорошо, Валентину Ивановну, тем более, обижать не стоит.
9: Хорошо, Валентин Иванович. Разных начальников, которые развешивают на всех заборах, вы давайте рожайте, нам нужно, необходимо и так далее. Но для этого надо, чтобы начальники сами хоть чуть-чуть шевелить. Только обеспечить. Молодых людей, именно обеспечить. Мы же говорим о молодых людях, о молодых, а где-то рост способных, потому что все в физическом, вернее, в финансовом отношении, это не все здорово. Вот поэтому, на мой взгляд, сначала нужно вот эти вопросы предусмотреть и каким-то образом предусхитить. Спасибо.
0: Угу. Да, вам спасибо. Далее. Владимир, Краснодарский край. Теперь мы слушаем вас внимательно.
10: Хотел бы задать вопрос. А почему получается так, что родители должны именно приобрести для детей жилье? А почему сами не попробуют заработать?
0: Я не знаю, почему получается так. Почему вы меня спрашиваете об этом?
10: Ну вот как-то так получается. Надо
0: несправедливо. Родители вообще ничего детям покупать не должны, я считаю, конечно же. Да, пусть они сами.
10: Социалистический строй и вся проблема разрешится сама собой. Давали квартиры, давали детям. Благосостояние было? Было. Кто-то, кому-то удалось на данном этапе приобрести квартиру. Рады, радешеньки. Я вот нарожал детей. Им по 50 лет уже. Одному 49, другому 50. Они до сих пор на съемных квартирах живут. Хотя работают на благо Родины.
0: Как-то так получается. Да. Я не знаю, есть ли тут какая-то социальная несправедливость или нет, потому что я не знаю историю ваших детей, но может быть, есть в этом и их вина. Почему же они все-таки к своим преклонным годам не заработали на квартиру? Такой вопрос тоже справедлив, согласитесь.
10: Ну, получается так, что одним хорошо, которым все дозволено и на высоких постах. Та же Валентина Матвиенко. Она облагородила своего сына.
0: Почему? Спасибо, да, спасибо. Далее. Павел из города Владимир, пожалуйста.
11: Вот здесь вопрос как-то интересно поставлен. Рожать, если нет жилья. Ну, они вообще, мне кажется, не взаимосвязаны. Конечно же, вот если вначале...
0: Ну, подождите, надо, Павел, вы говорите, вопрос не взаимосвязан, а у нас тут, видите, дискуссия.
11: Хорошо. Вот смотрите. Ну, рожать до... Вот был студентом, у нас многие еще в студенческом возрасте, там у кого-то общежитие, у кого что, поженились дети, сейчас у них уже внуки есть. Вот. Я чуть попозже, то есть, внуков еще нет, но дети взрослые там. Вот. Вот пример. Взять, хорошо, приводить там особенно западные страны, вообще люди не парятся насчет своего жилья. То есть там большинство в той же Германии не имеет собственного жилья. И вон там в Берлине вообще меньше 15% собственного жилья. Снимают просто люди там, где работают, да и все. И весь вопрос в том, что доступное жилье при съеме. Вот у нас даже пример, перевести, как решить вопрос. Доходные дома. Невыгодно строить. Считал, сам строитель, считали, но вообще никак не получается. Землю возьмешь, еще дом не построил. Это про областные центры, говорю, Владимир, тот же Владимир. А 20 тысяч на квадратный метр уже потратишь. А еще ни одного кирпича не положил. То есть нет дешевых домов. У нас вот за 3 года стоимость жилья официальная с 34 тысяч квадратных метров подняли, 99 тысяч за квадратный метр. Все из-за чего? А из них с 99, то есть проблема-то как раз в доступности жилья, а не в том, что рожать уже потом, когда жилье получили, тогда будем рожать. Это, кстати, очень опасно, вначале жилье сделать, потому что молодые...
0: Так, куда Павел делся? Павел соскочил. Ну ладно, может быть, еще договорим с ним, он нам звонит регулярно. Далее кто? Максим из Троицка. Здрасте, Максим. Опять какие-то плохо слышно. Максим, плохо вас слышно. Давайте попробуем пересозвониться потом, потому что сплошные помехи. Максим из Кемерово, давайте вас послушаем. Максим, говорите, не молчите. Нет, не хочет. Максим, ничего не выходит. Сергей из Челябинска, может, вы скажете, пожалуйста.
12: Здравствуйте.
0: Здрасте.
12: Мне кажется, проблема совсем не в этом. Понимаете?
0: Ни в чем. Проблема ни в чем.
12: Нет, есть проблема. Проблема в том, что люди сдают квартиры. Держат по 3, по 4 квартиры. И сдают. На этом они живут. Налоговая у нас, видать, или плохо работает, или еще как-то. Дело не в этом. А вот надо сделать так, чтобы невыгодно было сдавать эти квартиры. И тогда они их продадут. Посмотрите только по одной Москве. Там снимают. Сколько людей? Значит, кому-то это выгодно. Сдавать эти квартиры, правильно? Так это не только Москва. Это взять любой город. Надо сделать так, чтобы невыгодно было. Чтобы человек не сидел на сдаче квартиры. Я знаю человека, который 4 квартиры сдает.
0: Завидовать плохо, на всякий случай вам
12: говорю. Я не завидую.
0: Не уверен.
12: Я говорю то, что и тогда поднимется рождаемость, чтобы невыгодно было держать их. Пусть идет, работает.
0: Спасибо.
12: Вот как все нормальные люди.
0: Да, как все нормальные люди без квартир. Далее. Сергей, Дальний Восток. Сергей, откуда вы? Здрасте.
13: Я из Сахалина. Здравствуйте.
0: Хорошо, Сахалин. Ага, пожалуйста, да.
13: Знаете, я смотрю, это квартира. Понятно, что это один из вопросов таких. Правильно, рожать надо рано, надо побыстрее рожать, до 30 лет, чтобы дети были здоровы, и чтобы все было действительно так, как надо, чтобы потом не мучиться в старости. Это первое. Второе. Я считаю, что тут государство как раз должно поработать в той части, чтобы родителям было легче воспитывать детей. А это значит в чем? Легкота. В той же Японии, там чуть ли не с полугода берут детей в садики, то есть и помогают родителям, они в это время могут работать, могут заниматься какими-то своими делами, и так и школа у них практически, он утром уходит, вечером приходит, то есть эти продленные дни, продленная продленка, и она помогает очень тем, кто действительно стремится и заработать, и быть эффективным для государства, и в то же время убивает сразу двух зайцев. То есть и дети есть, и человек работает, а не сидит с ребенком до 30 лет, и его воспитывает, а потом из него ребенок получается, ему уже 40, а он еще ребенок. Поэтому как-то тут надо работать в этом направлении очень, очень серьезно. То есть дошкольное воспитание, это в самом начале, как только родил, чтобы как можно быстрее человек мог сдать, семья могла сдать ребенка в садик, в ясли, как это было в нашей, так сказать, в советской жизни. Ясли. И это действительно поможет поднять, мне кажется, и этот вопрос, и помочь молодым семьям
14: определиться с рождением ребенка.
0: Ага, спасибо. Вот. Далее. Геннадий, да? Геннадий из Воронежа, пожалуйста, Геннадий.
15: Я хочу сказать, что квартира и дети, да, это взаимосвязано, это должно быть, в принципе, вместе. Но ведь мы раньше жили, мы создавали семьи.
0: То было раньше. Зачем параллели-то эти проводить? То было раньше, соблазнов было меньше, жизнь другая была. Ничего, все иначе.
15: Там, в данный момент я согласен с тем, который вот сейчас только что говорил. Во-первых, надо обеспечить, чтобы пусть в первое время съемное жилье у родителей, но чтобы было деть куда ребенка финансово. Сейчас очень тяжелее сейчас ребенка содержать маленького, потому что по финансовым, чем с квартирой. Даже в этом случае. Потому что я знаю, у меня многие знакомые не могут есть квартиры, но подумают, а вот ребенок, а сколько затрат, а сколько чего. А зарплаты маленькие, а мы не потянем. Вроде с квартирами живут.
0: Надо тянуть, друзья. Да никуда тянуть, никуда не денешься, на самом деле.
15: Такие зарплаты минимальные, сами знаете. Какой у нас МРОТ и
0: МРОТ-то это ладно, но часто зарплаты дают вообще по способностям, вы знаете, да?
15: Я понимаю, но опять. Но ведь есть которые предприятия, и есть такие работы, есть. Что...
0: Вообще много несправедливости в жизни, я понял о чем. Много несправедливости в жизни. Но все-таки человек сам кузнец своего счастья. Давайте вот об этом не забывать. А то все жаловаться на жизнь бесконечно, и не думаю, что выход из ситуации. Давайте перерыв сделаем. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, скоро вернемся и продолжим.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
16: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
17: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
6: О спецоперации.
7: Владимир Путин назвал освобождение Константиновки в ДНР важным этапом во взятии Славянско-Краматорского узла обороны ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Взятие этого населенного пункта, по словам президента, первый, но очень важный этап во взятии важного уже Славянско-Краматорского узла обороны противника. Песков подчеркнул, что город был превращен киевским режимом в практически неприступный укрепленный район. Однако, благодаря героизму и профессионализму российских военнослужащих, Константиновка полностью освобождена. Путин выразил благодарность бойцам за их героизм и успешную работу. Он посетил один из вспомогательных командных пунктов объединенной группировки войск. Президент выслушал доклад начальника генштаба Валерия Герасимова об обстановке в зоне СВО. Командиры штурмовых подразделений из Константиновки доложили президенту о ситуации в городе и показали кадры с дронов. Путин обратил внимание, что надо делать все для эвакуации мирных жителей, остающихся в Константиновке. Ее освобождение – ключ к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики, сказал он. Подводя итоги совещания, в пункте управления объединенной группировки войск президент отметил, что чем больше противник наносит ударов по объектам российской инфраструктуры, тем шире должна становиться зона безопасности. Путин подчеркнул, что стратегическая инициатива полностью находится на стороне российских войск, а создание такой зоны – важная часть выполнения поставленных задач. Также он назвал руководство киевского режима лицедеями, которых ничему другому и не учили. Путин заверил, что не сомневается в победе. Ну а военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц отметил, в свою очередь, что освобождение Константиновки означает открытую дорогу на Дружковку, а через нее уже и на Краматорск и Славянск.
6: О погоде.
7: Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за грозы. В Москве предупреждение действует до 9 вечера завтрашнего дня. В субботу в городе дождь, при грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В Подмосковье желтый уровень опасности будет действовать до 21 часа воскресенья. Постепенное повышение температуры ожидается в Москве 7 июля. Температура воздуха будет расти со вторника. Ночью плюс 9-15 градусов, днем в среду уже 22-27. Тепла. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 77 рублей и 23 копейки. Евро стоит 88 рублей и 3 копейки. Курс юаня – 11 рублей 38 копеек. В эти минуты в российской столице 23 градуса, завтра 20-21, дождь, местами гроза. На этом пока все. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
6: Будет. Честный взгляд на 3 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Стоит ли рожать ребенка, если у вас нет жилья? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста. Наталья из Тюмени. Здравствуйте.
17: Здравствуйте. Ну, конечно же, стоит рожать детей. Независимо, есть ли у вас жилье или нет у вас жилья. Вы же не в детском доме родились, правильно? У вас есть родители. Если даже нет родителей, у вас есть возможности, поддержка хорошая от государства. Я считаю, что можно. Я очень рано родила ребенка, сама заработала квартиру. Затем родила второго ребенка, дала своим детям жилье. Поэтому я считаю, что это просто люди, которые не хотят рожать. Они находят причины. Нет квартиры, нет хорошего заработка или еще что-то. Государство там что-то не помогает, поддержка. Поддержка от государства у нас огромная. Очень много возможностей для воспитания детей. Поэтому я думаю, что рожать нужно. Не думая, просто уверена. Потому что дети – это наше будущее. Это наша поддержка в будущем. И вообще дети – это родственники. Мы общаемся, мы ходим друг к другу в гости. Мы помогаем друг другу. Поэтому я думаю, что… Вот особенно смотрю, когда… Вот я даже жалею, что у меня двое всего детей. Я бы еще больше родила, если бы… была бы возможность. Поэтому я думаю, что рожать нужно.
0: Спасибо. Благодарим вас. Далее. Алексей из Иркутска. Теперь ваше мнение.
18: Ну, на самом деле, я согласен с предыдущей дамой, которая говорила, что рожать нужно. Больше того, я скажу, рожать нужно чем раньше, тем лучше, пока организм молод и здоров, чтобы было здоровое хорошее потомство, так сказать, может так выразиться. А по поводу жилья, ну, есть же, уже же задумываются там, проблески есть по поводу государственного жилья, там, по низкой ставке аренды. А вообще, по идее, у нас проблема с рабочей силой, да, допустим, и проблема с рождаемостью. Ну, сделайте, собственно говоря, пришел молодой специалист на предприятие, предприятие дает ему ведомственную квартиру, часть берет на себя государство, часть берет на себя предприятие, какой-нибудь толстосум, блин. И, опять же, семья при деле, при работе, и никуда не денется, потому что у нее жилье ведомственное. И сотрудник есть, и у него мотивация есть, и так далее. Потом захочет купить свою квартиру, заработает на этом же предприятии, купит свою квартиру. А рожать надо вчера, чем быстрее, тем
0: спасибо.
18: Потом будет всем легче.
0: Угу, да. Благодарю вас. Далее. Сергей из Челябинска. Здравствуйте.
19: А здравствуйте, Иван. Здравствуйте, привет, страна. Ну, я согласен с двумя предыдущими людьми, что рожать нужно. Надо, чтобы было детей больше в семье. Тогда и какой-то стимул будет, и старости будет какая-то помощь. И все дружнее будут другу помогать. А это, но жилье его нету. Она потом можно заработать, но будет жилье. Это как вот, если люди не хотят, чтобы был ребенок, они ищут причину. Это как человек не хочет работать, он ищет причину, что нет работы. А когда хочет работать, он работу ищет. Так же и дети. Появится ребенок, будет какой-то стимул что-то заработать, где-то заработать, чтобы что-то было в семье. А так, так же удобно. Пришел домой на диван, лег, включил телевизор, попил пиво. Проблем нету, дети не бегают, ищут, не просят. Им заниматься не надо. Мое мнение такое, что чем раньше, тем лучше. То есть я вот женился в 20 лет, у меня уже в 24 года было двое детей. И мы жили, снимали квартиру, жили вообще по комнатам. Ну, сейчас вот вроде бы и жилье есть, и у детей какое-то жилье есть. Это все зависит от человека, от воспитания. У нас вот в семье тоже много было детей, и я доволен. Что есть куда-то к сестре подъехать, к брату подъехать, о чем-то поговорить, посоветоваться. Ты им помог, они тебе помогли.
0: Спасибо.
19: Вот такое мне, такое мое мнение. Спасибо большое.
0: Спасибо. Все упирается в характер и амбиции. Далее. Александр из Южно-Сахалинска. Говорите.
20: Здравствуйте.
0: Здрасте.
20: Вы знаете, послушал много мнений, которые люди говорят. Ну, во-первых, начнем с того, что детей дает Господь нам. Второе, дети растут сами, их не надо растить, они сами растут. У нас с женой на двоих трое детей, 4 внука и 1 внучка. Вот, ну, программа сейчас поддержки детей, чтобы рожали, великая, прям большая. Тогда, когда у нас родились, у нас всего этого не было, но мы рожали этих детей. У нас на Сахалине вообще прям хорошая программа, хорошая поддержка. За рождение первого там сколько-то дают денег, губернаторские дают денег. Но вот говорят, надо рожать как можно в раннем возрасте. Здесь я немножко не соглашусь. Мужчина должен быть зрелым для того, чтобы создать детей, родить. Что может 20 лет дать человек ребенку? Ничего. А уже когда ему 25 и 30, он уже более осознанный, он уже немножко пожил жизнь, поработал, где-то там свои фишки и все такое прочее. Плюс к этому я согласен с женщиной. У нас самое тяжелое, что с детьми у нас, это садики и ясли. Ну, вот вы говорите, раньше не надо было вспоминать, но было прекрасное время, когда в полгода уходили, женщины выходили на работу, дети были в яслях. Были круглосуточные садики, где люди работали, не могли там смены или еще что-то такое прочее. Поэтому рождать нужно много, и чем больше детей, тем их легче растить. Это же самое главное, все вот финансы. Ну, блин, у нас дети 90-х годов, вообще когда зарплаты нам не платили. Мы выживали кое-как, мы все равно рожали. А сейчас не хотят рождать. Ну, я не знаю, по каким причинам. Но, по крайней мере, про Сахалин я вам скажу, что рожают очень хорошо, с хорошей поддержкой государственной, губернаторской. Ну вот, единственная проблема – это ясли и садики. Чтобы люди могли выходить действительно на работу, чтобы содержать своих детей. А чем больше детей, тем их легче растить.
0: Спасибо, спасибо. Далее. Андрей, Троица Лобанова. Такой населенный пункт, да? Здрасте.
1: Иван,
0: если вы из Троицы Лобанова, то это вы.
1: Да, из Троицы Лобанова, под Бруницами.
0: Угу.
1: Ситуация такая, она, на мой взгляд, простая. Ну, я чуть-чуть скажу про себя. То есть мы с женой женились, мне было 22, ей 18, и первый ребенок у нас родился тогда. А крайний, когда мне было 46, а жене 42. То есть у нас трое детей, и это
0: и поздний,
1: очень прям. Мало, угу. К сожалению, мало. Я вот жалею в своей жизни о том, что детей у нас мало, всего трое. Внуков пока только трое. Жилья у нас особо не было. И жилищная проблема решилась только, когда умерли и мои папа с мамой, и ее папа с мамой. В конце мы жили 4 семьи в одной квартире, пока они были живы. Но не плакали по этому поводу, то есть я совершенно не переживаю. Но я вот вам скажу с другой стороны немножко, почему у нас нет детей в стране. Все как-то вот эту проблему обсуждают, но мне кажется, неправильно. Вопрос ведь очень простой. Если мы хотим, чтобы в стране были дети, то надо дать возможности женщине только рожать детей. Не надо, чтобы женщина была космонавтом, не надо, чтобы она была водителем трамвая, я не знаю, там, или кем-то еще, следователем, председателем. Пусть она только рожает. Вот как это у узбеков. Вот они, узбеки, приезжают к нам, да, он работает, один узбек. Жена с ним приехала, сидит, не работает, а рожает. А у нас сколько не дай, и у нас государство защищает, как ни странно, женщин защищает от мужчин. И все отдали на откуп женщин. А женщине сколько не дай денег, она добровольно рожать не будет. Добровольно, вот много детей. Она одного родит, скажет, хватит, все, я уже красавица. Ну, максимум двух. Вот такая моя мысль.
0: Слушайте, уточните, Троица как-то. Лобанова, я вообще смотрю вот в Википедии, там население-то у вас.
1: Они,
0: да, 14 человек.
1: Ну, я... Пишут. Ну, это я живу на даче, я не знаю, как это.
0: СНТ, все, у вас СНТ, наверное, какое-то.
1: Да, а да, то... СНТ, я на все, даче живу, у меня проблема решилась.
0: Ясно, ясно. Я просто хотел понять, что за городок такой интересный. Спасибо. Далее. Виктория из Москвы, пожалуйста.
21: Я в первую очередь хочу сказать, что ровно год, как не стало, нашего замечательного, дорогого нам всем, всей стране. Миши Антонова. Я хочу, чтобы все помнили его. И мы всегда рады, когда слышим повтор его передач, слышим его голос. Ну, а насчет детей хочу сказать, конечно, надо, чтобы наша страна имела как можно больше этого богатства, детей. Дети – это наше богатство. У меня четверо внуков. И, конечно, это большое счастье. Это самое большое богатство на свете, что мы можем иметь в своей жизни. Это и радость, и надежда, и счастье, и мир. Все в этом слове. Детство, дети. Это все наше богатство, самое большое. Все, что я хотела сказать.
0: Спасибо, что вспомнили про Мишу Антонова. Спасибо. Далее. Уже 40 секунд остается до перерыва, друзья. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните. Вопрос, стоит ли рожать ребенка, если у вас нет жилья. В общем, разговор интересный. Сейчас послушаем новости, рекламу, анонсы. Все как всегда, и после этого вернемся в эфир, продолжим разговаривать на эту тему. Так что, пожалуйста, ну и в чате, на YouTube же идет трансляция, можете писать в чат, сейчас пробегусь по сообщениям, может быть, выберу какие-то интересные и процитирую их уже в эфире. Так что давайте отдохнем немного, после этого вернемся. Еще раз телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович о стратегии для мирового господства над искусственным интеллектом.
23: Надо готовиться к завтрашнему дню, благо его контуры более-менее понятны. Следующий этап, я его накладываю на вторую половину 26-го и 27-й год, приведет ко всеобщему осознанию, что мировых дата-центров, которые выжигают энергию планеты, уже не надо. Большую часть задач можно решать на персоналках специализированных там и персоналках на столе, раз, их можно накупить сколько хочешь там в Сингапуре, во Вьетнаме, Таиланде и так далее. Второе, нужны замкнутые контуры, которые не будут связаны с западными дата-центрами, тем самым большая часть задач оставит их без прибыли, потому что народ будет считать локальным у себя. Ну и в-третьих, сейчас перейдет гонки настоящей скорости алгоритмов, а там нужны математики, а вот мозги у нас есть, и никакие санкции этому не мешают. То есть сейчас начнется соревнование математиков. Ну, например, один парень переставил две строчки в Linux, доступ к быстрой памяти ускорился на 5%. Что такое ускорение памяти на 5%? Вот представь себе дата-центр за 100 миллиардов долларов, который там сейчас самый большой строит. Вот 5 миллиардов долларов, он, поменяв две строчки кода, 5 миллиардов долларов в своей стране сэкономил. Дата-центр можно строить поменьше, скорость будет такая же. Когда начнется соревнование математиков, а не производительности, у нас есть шансы.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
6: Что будет? Честный взгляд на 3 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Стоит ли рожать ребенка, если у вас нет жилья? Сегодня вопрос такой. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. На YouTube идет трансляция. Там чат, вот среди прочего, пишут, что планировать не стоит, пока нет жилья. А если забеременел, то рожать стоит. Ни в коем случае за отсутствие жилья не делать аборт. Пожалуйста, друзья, звоните. 8 800 200 ровно 9702. Вадим из Нижнего Тагила, пожалуйста, говорите.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Ну, живу в Нижнем Тагиле, город труженик, скажем так. С работой, в принципе, нормально. То есть люди работают, но если люди много работают, рожать детей им, в принципе, некогда. Вот. Вокруг много деревень. Вот в деревнях больше люди, как бы, к земле, которые ближе, вот они больше рожают детей. Это вот я вижу по своим знакомым. У нас тут 5 детей. Мы живем в городе. И как бы в своем доме. Нам как бы немножко попроще. И за квартиру платить не надо. Ну, дом достался в наследство. Поэтому как бы вопрос-то у нас был решен. Вот сейчас старшая дочь вышла замуж. Она тоже у мужа квартира вот от бабушки досталась. А заработать вот в Тагиле на свое жилье, ну, довольно трудно, потому что... заработок примерно там от 50 до 100 тысяч, и с этими деньгами накопить там 4 миллиона на какую-то квартиру, ну, просто нереально. А если еще и с детьми, то вообще невозможно. Поэтому я считаю, что государство должно больше уделять внимание вот этим вот вещам. То есть какие-то меры поддержки вот именно семьям с детьми. Сейчас вроде как все говорят, много как бы говорят, но реальной помощи, вот по себе знаю, что нет. Поэтому как бы рожать детей-то однозначно надо. Но вот как это сделать, это вот надо, чтобы государство немного...

0: Вот, то есть поддержка от государства, она есть, но она, знаете, так номинальная. И вот эти все выплаты, это все копейки.
1: Ну, да. Копейки, я согласен. Хотя многих устраивает. Мой, да, мой материнский капитал так и лежит, мы даже не обращались к нему, не знаем, что с ним делать.
0: Ну, мы его использовали, но я вам не рекомендую его использовать, потому что потом такие проблемы с продажей и обменом квартиры. Вот вы даже если захотите расширить жилплощадь, это очень большие, скажем так,
1: да, ну, там, потому что в этом жилье доля, которую выписывается вашему ребенку. Да,
0: да, проблема, и я, конечно. Да, и я, допустим, свою долю в жилье подарил своему ребенку, третьему, чтобы мы смогли обменять квартиру на более большую. А теперь у меня доли там нет, вот моей личной, в этой квартире. Угу. Такие дела. Вот, но я еще что хотел сказать, что то, что сейчас, знаете, идет много пропаганды, там по СМИ и так далее, там по соцсетям, чтобы люди не рожали.
1: Что? Пропаганды, чтобы люди не рожали? Где вы эту пропаганду нашли?
0: Да, и, ну, показывают красивую жизнь, да, то есть, допустим, сейчас в Китае очень много блогеров, им запретили показывать все эти, там, Мазерати, Феррари, там, вот эту красивую жизнь, чтобы обычную жизнь рабочего класса показывать. Но у нас еще до этого не дошли.
1: Но это еще больше цензуры. Я предлагаю обойтись, если честно. Обойтись, да, без этого. Хватит уже ограничений всяких. Этого достаточно, на мой взгляд. Спасибо. Далее. Мария, Санкт-Петербург.
2: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вы знаете, я думаю, есть такие женщины, которым, ну, хочется иметь детей. Вот у меня, ну, сын где-то... Где-то 91-го года, это вот такие времена, да, и у нас вот было такое, что демографическая яма после нас образовалась. Конечно, люди больше боятся не жилья, а вот каких-то, ну, будущего, наверное. Но женщине, если она хочет детей, ей все равно. Вот, как говорится, взять вот наших бабушек, когда они в войну, им не мешало ничто рожать. И у меня среди ровесников сына есть такие пары, у которых сейчас по четверо детей. Ну, живут они в сельской местности, но образованные люди специально туда уехали, да, и находят там работу. Это вот в Калужской области особенно много вот ее в сельском хозяйстве. Ну, я разговаривала просто вот с женщинами, у которых... по трое, четверо детей сейчас, вот ровесники, говорю, моего сына. И они говорят, лишь бы государство не мешало. Вот решают люди по-разному свои жилищные проблемы. А вот та пара, которая четверо детей имеет, у них не было своего жилья. Им родители предлагали там в баньке во флигеле жить. Но они пошли снимать квартиру в этот маленький городок, Мещовск называется. Уехали с Новосибирска выученные дети. Ну, то есть это вот у женщины. Вот если она, да, любит детей, хочет детей, она будет рожать любое время. Вот это такое мое мнение.
1: Хорошо.
2: Опыт жизни.
1: Хорошо, спасибо. Дели. Надежда из Вологды. Здрасте.
3: Здравствуйте.
1: Здрасте.
3: Иван. Слушаю вас постоянно, каждый день, и хочу сейчас выразить вот такое мнение. Я родилась в семье, в которой было 9 детей, довоенных 5, и мы, послевоенные, 4 детей. И, ну, жили бедно, как бы ни старались, жили бедно. И я, когда выучилась, я стала понимать, что нужно... Я хотела много детей рожать, но так как получились времена тяжелые, 90-е, у меня уже было в 1988 году я родила третьего ребенка. Вот. А потом наступили времена тяжелые. И муж у меня ушел на пенсию в 41 год, и мы решили, что... Ну, не мы не решили, а я так думаю, как детей нарожали, что делать. Я говорю, давай, ну, денег не было, я говорю, давай займемся, как бы, все равно надо содержать детей, талоны, все это, ну, это тяжелое было время, вот, пустые полки. Я говорю, давай, вот на 100 рублей я поеду, куплю в одном месте, там, ну, какие-то...

0: такие, ну, имеется в виду, ну, и потом какие-то хозяйственные товары, а потом я говорю, пойду, а ты поедешь после этого самого, продашь их в Череповце. Вот так мы начали свой потихоньку бизнес, потому что денег не платили, детей нужно было содержать, и вот так мы потихонечку, он заработает 200 рублей, приедет, значит, на них мы покупаем еду, а содержать и одевать тоже нужно было. И вот так мы потихоньку начали свою жизнь.
1: Коротко.
0: Коммерки. Ну и все, и потом, а потом у нас все-таки мы до такого времени дошли, что мы смогли. Я стала строить квартиры в далевку. Вот я предлагаю, что, почему вот сейчас.
1: Спасибо, спасибо, спасибо, друзья, всем, кто звонил. Перерыв.

0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Игорь Пшеничников о сотрудничестве Киева с преступными группировками Латинской Америки.
2: Надо понимать, что Украина сейчас черная дыра для любых махинаций. Вот эти американские картели, прежде всего мексиканские, я могу сказать, что это как ртуть, которую пытаешься схватить, она растекается, потом снова собирается, ищет новые пути выхода. Вот то же самое, значит, действуют картели. Они внимательно смотрят за международной обстановкой. Это люди, которые имеют, я бы сказал, такое стратегическое, геополитическое мышление. Вот они давно переросли понятие таких просто преступных банд, не группировок, которые шарят по карманам. Они занимаются глобальным бизнесом, суть которого вот распространение наркотиков и пожизненно на этом огромных денег. Что сейчас прибыльнее, чем наркотики, я думаю, это только фарминдустрия и продажа оружия, наверное, и нефть. Естественно, что-то они смотрят по сторонам. Они видят в Украине прекрасную возможность поставлять вот это зелье и в Россию, и в Европу. Это было только вопрос времени, когда они остановят свое внимание на киевском режиме. Нужно было найти некую страну, которая формально ни туда-сюда бы не принадлежала, ни НАТО, ни ЕС, и не портила бы имидж цивилизованной Европы. Пожалуйста, значит, на подхвате Украина, которая с огромным удовольствием проявляла лояльность и Брюсселю, и Вашингтону выполнять любые указания. И надо понимать, пока есть спрос на наркотики в Европе, а он есть и растет, поэтому никогда этот поток из Латинской Америки, из других стран, где производят наркотики, он никогда не прекратится.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О спецоперации.
3: Владимир Путин назвал освобождение Константиновки в ДНР важным этапом во взятии Славянско-Краматорского узла обороны ВСУ. Вот что сообщил об этом корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Гамову пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
4: Полностью взята Константиновка. Это, по словам президента, первый, но очень важный этап во взятии важного уже Славянско-Краматорского узла обороны ВСУ. Ранее это был Славяно-Краматорский Константиновский узел обороны, но теперь Константиновка, этот важный город, полностью перешел под наш контроль.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.